0: России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Логистический центр «Озон» в Саратове атаковали беспилотники. Начался пожар. Работников эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба компании. В «Озон» отметили, что логистический центр временно приостановил прием поставок и доставку товаров в Саратовской области. Часть заказов отменят, остальные доставят из других логистических центров. Ранее губернатор Саратовской области Роман Басаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в результате украинской атаки. По предварительным данным, люди не пострадали.
0: О важном.
1: Международное сообщество должно дать оценку угрозам Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, если действия Киева угрожают использованию воздушного пространства другим государствам, это может иметь признаки международного преступления. Мирошник также заявил, что подобные угрозы могут привести к непредсказуемым последствиям. Европа не способна предоставить дополнительное многомиллиардное финансирование Украине, которое просят киевские власти, пишет газета The Wall Street Journal. Как отмечает издание, запросы Владимира Зеленского на десятки миллиардов долларов не могли случиться в более неподходящее время для европейских правительств. Европейские чиновники, указывают газета, в частном порядке предупреждают, что не смогут оплатить всего, что хочет Украина. Растущая популярность партии «Альтернатива для Германии» ФРГ и национального объединения Мари Ле Пен во Франции, выступающих против финансирования Украины, вынуждает европейских лидеров отказываться от новых обязательств по финансовой поддержке Киева.
0: Об истории.
1: Апробация устного экзамена по истории для девятиклассников пройдет в нескольких регионах России в октябре и ноябре. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Сейчас ФИПИ разрабатывает разные модели заданий и порядок проведения экзамена. После пилотных испытаний результаты обсудят с учителями истории. По словам Решетниковой, все задания будут основаны исключительно на содержании государственных учебников.
0: О животных.
1: Медведи в конце лета и начале осени чаще выходят к населенным пунктам Камчатки, поскольку набирают запас жира перед зимовкой. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник Кронотского заповедника Владимир Гордиенко. По его словам, примерно с середины июля у животных начинается период нажировки. Если корма недостаточно, медведи расширяют территорию поисков и могут идти на запахи еды от человеческого жилья и свалок. В этом году ситуацию, по словам ученого, осложняет небольшой подход рыбы. При этом в некоторых районах зверей может поддержать урожай рыбы. Бин и кедрового стланника. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев продолжает устраивать провокации, чтобы втянуть западные страны в конфликт, заявил Дмитрий Песков. Мигрантов в России выводят из тени. Обсудим материал на портале kp.ru. И любительскую рыбалку в России предлагают перевести в единый цифровой контур. Что известно об этой инициативе? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире обсудим в ближайшие минуты. А начнем с того, что Киев продолжает устраивать провокации, чтобы втянуть западные страны в

0: конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал слова норвежского премьера о том, что борт главы киевского режима едва не был сбит дроном.
1: Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое. Что касается попыток устройства, собственно, организации, провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
0: Ну, отдельно Песков прокомментировал подготовку теракта в отношении главы британской дипмиссии в Москве. Он назвал это очевидным фактом.
1: Это очевидный факт. Это так же, как Германия перестала контролировать, Украина взрывает Северный поток. Здесь также. Таких примеров очень много. Это не первый пример. По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах.
0: Будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к террористической деятельности. Об этом заявили в Кремле, отвечая на вопросы о ночной атаке ВСУ на Сочи и предыдущей атаке на Новороссийск.
1: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Я напомню, что при ночной атаке на Сочи пострадали до 28 человек. В больницах сейчас остаются 4 пострадавших. Ну и в детской больнице находится 16-летний юноша, который во время атаки находился на набережной. Его состояние стабильное, врачи оказывают необходимую помощь. В больницах также остаются 3 взрослых. Состояние их оценивают как удовлетворительное. Приморская набережная пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление и элементы фасадов. Пляжи от маяка до Приморского временно закрыты, и ограничения будут действовать до полного устранения последствий. Ну а теперь давайте откроем наш портал kp.ru, где опубликован материал под заголовком «Мигрантов в России выводят из тени». Владимиру Путину доложили о борьбе с нарушителями, тестах по русскому и новых налогов для семей приезжих. И автор этого материала, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов, он в нашей студии находится. Андрей, я приветствую, здравствуйте. Что удалось выяснить при работе над данным материалом, что послужило толчком и какие дополнительные, возможно, подводные камни удалось открыть?
2: На самом деле очень интересная работа идет по мигрантам. Здесь главное, наверное, было подведение итогов, и они впечатляющие. У нас 800 тысяч до сих пор, к сожалению, 800 тысяч нелегальных мигрантов в стране, но при этом сильно сократилось, о чем доложил первый заместитель министра МВД, сильно сократилось количество приезжающих вместе с мигрантами, семей. Более того, президент сказал о том, что эта работа будет продолжена, и как раз для этого и будет введен новый закон. Собственно, он будет сокращать, увеличатся налоги для работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи. Точнее, будут введены эти налоги. То есть, если ты привез семью из 5 человек, ты за каждого будешь платить какую-то сумму. Mm-hmm. Это да, это естественно, мы хотели бы, чтобы если к нам приезжал трудовой мигрант, он приезжал один, либо если он приезжал с семьей, он уже старался натурализоваться. Вот. Собственно, ради этого и ведется работа. Кроме того, что очень важно, вот, например, в 2025 году мы, несмотря на то, что принимались законы, они еще не успели как-то эффективно подействовать, мы видели рост преступности среди иностранцев. Но в 26-м этот рост не просто замедлился, минус 40% преступности. Угу. Из-за того, что проводятся новые законы, из-за того, что они вводятся, кстати, количество семей мигрантов снизилось из-за закона, который очень, очень широко мы все обсуждали, вместе с вами обсуждали, закона, вводящего тесты для младших школьников. Вот. А преступность снижается потому, что наши миграционные службы ее еще сильнее отделили в отдельную службу внутри МВД, и они действительно начали работать конкретно, оперативно, у них расширились полномочия, они сейчас накрывают там подпольные лаборатории и типографии, где печатаются документы для вида на жительство и так далее, ну, в общем, для документов, которые делаются мигрантам. Собственно, действительно, работа ведется, и медленно-медленно... тенденция это работает. Что планируется еще сделать? Действительно интересно, самое, наверное, яркое, это то, что мигрантов будут выписывать, что называется, то есть приглашать на определенную работу, на определенный срок. Этот закон сейчас находится в правительстве, как сообщил замминистра. Его дорабатывают, но вот в течение 6 лет поэтапно, каждый этап 2 года, это будет вводиться. И когда это будет окончательно введено, как у нас сейчас? У нас приезжает мигрант, он не знает, куда он приезжает, он ищет работу, может найти там настройки, может в такси и так далее. Будет все иначе, там, например, службе такси или там какому-то прорабу, застройщику нужно определенное количество строителей, да? Он подает через миграционную службу запрос на такое-то количество людей, их выбирают, чтобы они соответствовали и профессиональным критериям, и более того, были обучены русскому языку и так далее, и так далее. То есть эту работу будут проводить еще наши органы в государствах СНГ, которые обучают языку и так далее. То есть чтобы это были хорошо адаптированные граждане. И вот их уже будут приглашать, причем будут приглашать одних без семей. У них будет цикл дом-работа-дом, то есть тот, кто приглашает мигрантов, должен предоставить им жилье. Вот. И они будут вот дом, работа, дом, уехал. Никаких, как бы, это очень сильно уменьшает у них время и возможность для того, чтобы нарушать, для того, чтобы, в общем-то, и, естественно, люди, которые хорошо знают русский язык, которых дополнительно подготовили к русской культуре, они будут с уважением к ней относиться, гораздо большим уважением к ней относиться, и, естественно, будет меньше правонарушений, будет еще меньше преступлений мигрантов, то есть тема будет, ну, практически закрыта. Кроме того, государство заработало огромные деньги на том, что в последнее время очень сильно увеличились пошлины за получение гражданства, например, 4200 рублей, увеличились до 50 тысяч рублей. За ВНЖ с 6 до 30, за РВП с 2 тысяч до 15. То есть мы понимаем, что пошлины увеличились кратно. И это, во-первых, очень сильно увеличило доход государства. Во-вторых, отвадило некоторых мигрантов просто ездить. Естественно, их количество несколько уменьшилось, что нам тоже в плюс.
0: А что, Андрей, на твой взгляд, будет происходить с теми мигрантами, которые здесь уже ассимилировались, и многие даже уже получили гражданство, а русского языка толком так и не знают? Ведь есть такие случаи?
2: Есть такие случаи, но, естественно, с ними проводится работа, естественно, есть определенные структуры, понятно, что после принятия этого закона, например, вот у них появляется ребенок, после принятия закона, что ребенок должен достаточно хорошо знать язык, им приходится заниматься этим.
0: Но закон обратной силы не имеет, я правильно понимаю, что до принятия закона, то есть они здесь так и останутся?
2: Да,
0: и на них ничего
2: обратной силы не имеет, да, их
0: нельзя
2: не будут
0: повлиять.
2: Высылать, нет, ни в коем случае. Если кто-то ассимилировался, если кто-то стал гражданином России, он гражданин России, точка. Угу. У гражданства России его просто так лишить не могут, ну, вы знаете.
0: Но, это просто... разумеется, да. Но если есть за что...
2: Да, могут. Если есть за что, ну, там лишение конкретно гражданства, я вот не помню, сколько статей вообще можно, но вот как раз количество высылаемых увеличилось очень сильно в 2,6 раза. То есть количество иностранцев, которые нарушили закон где-то и их выпроводили за границу, 100 тысяч за вот последний временной отрезок, за последние полгода 100 тысяч выдворили, принудительно из них 75 тысяч. То есть новые нормы действительно заставляют работать и очищают нашу страну от тех, кто не уважает ее.
0: Огромное спасибо, Андрей, за этот рассказ, за этот разговор и за этот материал на портале kp.ru. Еще раз напомню, вы можете зайти на наш сайт и прочесть материал в рубрике «Политика». Заголовком «Мигрантов России выводят из тени». Владимиру Путину доложили о борьбе с нарушителями, тестах по-русскому и новых налогов для семей приезжих. Автор этого материала, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов был в нашей студии. Ну, а я могу вам сказать, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», и мы скоро с новыми темами вернемся в эфир. Одну из них я проанонсирую прямо сейчас. Ну, Apple недавно провела традиционную осеннюю презентацию новинок. Чуть подробнее о них поговорим через пару минут в эфире.
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о провале Трампа в конфликте с Ираном.
7: Он пришел к выводу, что нужно как минимум уменьшать убытки, то есть выходить из конфликта с наименьшими потерями. Американцы действительно пытались это в какой-то момент сделать, чтобы временно это все заморозить. При этом, на самом деле, мы все это уже тоже проходили, что касается завершения, формального завершения, потому что формальная операция «Этническая ярость» закончилась еще 5 мая. И в данный момент тот же Пентагон вообще использует термин «операции за рубежом в зоне ответственности центрального командования США». И это важно очень, кстати, с точки зрения того, куда записывать потери, которые все оно есть, неважно, это убитые или раненые. Трамп может вполне об этом объявить, но это не будет означать завершение конфликта как такового. Потому что на данный момент американцы своих целей, разумеется, не достигли. И говорить о том, что они смогут этого достичь экономическим путем, ну, выглядит это довольно странно. Другое дело, что Штаты, конечно, не хотели бы сегодня серьезно это все эскалировать до выборов Конгресса. Вот сейчас им важно ситуацию держать в таком полузамороженном состоянии. Это действительно имеет большое значение, потому что есть разные индикаторы, которые не очень благотворны для Трампа. Ну, например, нефть. Есть, опять же, трафик через Ормузский пролив, который по-прежнему остается крайне низким. Там за сутки через него проходит 6-10 судов по-разному. Кто-то еще с отключенными транспондерами. Тем не менее, это не довоенное значение. И показать это аудитории как какой-то успех, ну, разумеется, не представляется возможным. Поэтому заявлений будет очень много. Они будут противоречить друг другу, как это постоянно бывает с Трампом. И в этом плане ориентироваться исключительно на его риторику, конечно же, не стоит.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Всех приветствую, и сейчас мы продолжим обсуждать темы дня, которые в нашем эфире обсуждаются. 9 сентября Apple провела свою презентацию, традиционную осеннюю, где представила новинки, и об этом чуть подробнее мы сейчас в эфире услышим.
8: Если говорить про презентацию Apple, то в ней мы видим увеличение цен – это самое главное, что было в презентации. Незадолго до этого компания подняла цены на ряд аксессуаров, компьютеров и услуги. iPhone при этом это больше 50% выручки. И компания не поднимала цены для того, чтобы достичь большего количества продаж. И им это удалось. То есть они расширили свою аудиторию на фоне того, как другие, например, китайские компании поднимали цены. Apple цены держали. И они стали вместе с Samsung выгодоприобретателями того, что происходит на рынке. Наращивать цены высоко они не могут, и слухи, которые говорили, и, возможно, специально даже распускались, говорили о том, что новые айфоны увеличатся в цене на $250-$300. Этого не произошло. Увеличение цены $100. Это можно считать оптимистичным сценарием, то есть компания пытается сдерживать цены. Не факт, что такие цены останутся в течение всего года. Скорее всего, они изменятся через некоторое время. Но это в любом случае большой================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================ положительный шаг для Apple.
0: Да, мир уже представили первый складной iPhone Duo, новый Apple Watch, AirPods, а также iPhone 18 Pro. И вот как раз сейчас вы слышали Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, который следил внимательно за этой презентацией. И даже напомню, что компания представила первый iPhone со складным экраном. И главная особенность – этот смартфон позволит одновременно запускать два приложения. Вот что о нем говорят специалисты в эфире фрагмент обзора техноблогера с канала Wylsacom.
9: iPhone Duo, а не какая там не ультра, как мы с вами ожидали. Размером с паспорт и экранчиком внутри. Фронтальная камера на внутреннем экране спрятана под него, а механизм сгиба должен приятно примагничиваться и щелкать, и вообще ощущаться премиально. Очевидно, iOS подогнали максимально гармонично под новые реалии, и все контроллеры, анимации и в целом визуал подстраиваются под большой экран. Внутри 7,6 дюймов, снаружи 5,4. Внезапно в iPhone можно будет тыкать стилусом, а уж как будто бы подзабытый Touch ID снова возвращается. Ну и понятно, массив Face ID особо тут и некуда воткнуть. Цветов 2, белый и черный, влаг защита IP62 и только eSIM. Не, ну неплохо. Нравится, как адаптировали операционку под новые дисплейные реалии, нарисовали красивые анимации, сделали вроде бы удобный сплит-скрин и аж даже режим будильника. По камерам, смотрите, их сзади две. Основа как 18 Pro и внезапно на двухкратный оптический зум. На основной камере изменяемая диафрагма также имеется. Это, судя по метаданным фоток, показанных в примерах. По ценам вот тут неприятно. Начинается с $2000 за 256 гигов, как база. Предзаказы и продажи в октябре. Так что ждем.
0: Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ моделей прямо на телефоне. Но новинки комментирует Эльдар Муртазин.
8: Если говорить про сами аппараты, iPhone 18 Pro... Про Pro Max, они технически практически ничем не отличаются. То есть, да, переработан корпус, да, переработана система охлаждения, новый процессор на 2 нанометра, но это все не играет большой роли, потому что пользователь будет видеть ровно то же самое, что и раньше. По камерам Apple сильно отстает от рынка, отстает от китайских компаний в первую очередь. Фотографировать и снимать видео так же хорошо они не умеют, к сожалению. Они отстают от Samsung с точки зрения искусственного интеллекта. Это просто страх и позор. Но при этом имеют свою некую аудиторию, которая готова покупать такие аппараты.
0: Также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Он может по команде писать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает, по крайней мере, пока. Любительскую рыбалку в России предлагают перевести в единый цифровой контур. В частности, обсуждается введение цифрового ID рыболова-любителя. Что известно об инициативе, расскажет Юрий Кораблев.
10: В России обсуждают введение цифрового ID рыболова и электронного рыболовного журнала. Варианты цифровизации любительского рыболовства обсуждались на последнем заседании общественного совета при Росрыболовстве. Суть идеи – создать единый цифровой профиль. Цифровой ID рыболова объединит в себе информацию о выданных разрешениях, зарегистрированных снастях и взаимодействиях с госорганами. Вместо того, чтобы искать разрозненные правила рыбалки по разным сайтам, рыбак сможет открыть одно приложение с интерактивными картами, которые работают даже без доступа к сети. В перспективе система может вести рейтинг ответственного рыбака. Баллы будут начислять за участие в уборке берегов или передачу данных ученым. Накопленные баллы обещают конвертировать в скидки при покупке путевок. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что так называемые фиш-карты уже давно должны были появиться в России.
11: Я напомню, что разговор об этом, так сказать, идеи эти идут уже 17 лет. Они начинались с того, что в России хотели бы было ввести так называемую фиш-карту, которая, по сути, выполняла те же самые функции, вот, о которых вы говорите, о которых говорили вчера в общественной палате. Это действительно очень важный инструмент, не для того, чтобы, так сказать, как-то ошкурить, там, я не знаю, рыбаков-любителей. Это важно хотя бы, например, для того, чтобы понимать вообще, сколько у нас любителей рыболов. Чтобы точно знать, конечно, нужно было бы вот этот вот цифровой учет ввести. Это важно хотя бы для того, чтобы понимать, какая нагрузка в каких регионах, на какие водные объекты больше всего, где меньше всего. Поэтому я думаю, так или иначе это будет введено, безусловно. Я думаю, что это будет очень полезный инструмент. И, кстати говоря, в том числе для рыбаков-любителей.
10: Сами любители относятся к нововведениям настороженно. Главное опасение вызывает риск превращения удобного сервиса в обязательную регистрацию для каждого, кто просто вышел на берег с удочкой, заявил радио КП глава Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов. При этом он отметил, что в целом электронная система могла бы быть полезной для сбора информации о состоянии водных объектов.
12: В России все-таки 25 миллионов рыболовов, да, это огромный просто такой людской кластер, да, и, соответственно, это источник информации, который рассредоточен по всей России. Соответственно, если это привязать там ГЛОНАСС, GPS, как сделано, к примеру, на Яндекс.Картах, да, то мы, как культурные рыболовы, могли бы пересылать информацию о замеченных фактах, к примеру, браконьерства и мусора на берегах. Также о каких-то экологических катастрофах, да, что, допустим, там рыба всплыла там, и так далее, да, или ее нет, или она исчезла. На основе этого можно оперативно анализировать информацию.
10: Пока цифровой ID – это только концепция. Общественный совет предложил Росрыболовству тщательно взвесить все плюсы и минусы. Если электронный рыболовный журнал все же сделают обязательным, бизнесу обещают дать переходный период не менее года для адаптации. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а теперь узнаем, чем заняться в вечер пятницы и в предстоящие выходные. Подробнее об этом расскажет наш коллега Оксана Фомина.
13: Афиша. Хорошего настроения всем, кто сейчас с нами на одной волне. В студии Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». Цирк Никулина на Цветном бульваре, один из самых известных в мире, распахнул свои двери для грандиозного события. 4-го международного фестиваля московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это большой праздник циркового искусства. Он собрал под своим куполом лучших артистов со всех уголков планеты. Зрителей ждет незабываемое зрелище, где каждый номер – это шедевр, отточенный до совершенства. Приготовьтесь, сердце будет замирать от восторга, а дыхание перехватывать от удивления. В программе невероятные акробатические трюки, захватывающий дух номера воздушных гимнастов, виртуозные выступления жонглеров, смешные и трогательные клоунские репризы, а также номера с дрессированными животными. Фестиваль проходит в двух категориях – детской и взрослой. Юные таланты продемонстрируют свое мастерство, а признанные звезды циркового искусства поразят своим профессионализмом и артистизмом. Фестиваль проходит до 13 сентября включительно. Не пропустите. Настоятельно советую. До 26 сентября можно побывать на гастрономическом мюзикле «Москва от заката до рассвета». Каждую неделю со вторника по воскресенье зрителей ждет авторский ужин, завораживающее шоу бродвейского уровня и светская вечеринка. Театр «Одеон» открывает дверь в Москву, которую вы еще не видели, мистическую, притягательную и полную тайн. В центре истории девушка, случайно оказавшаяся в загадочном мире, где ее голос пробуждает чувства у графа, властелина темного мира. Между ними возникает притяжение, способное изменить ход судьбы героев. Им предстоит столкнуться с вороной, безжалостной соперницей в борьбе за власть, любовь и само мироздание. Кстати, конец этой истории зависит не только от героев. Зритель сам решает, остаться в иллюзии или выйти к свету. Визуальные эффекты, смена декораций прямо на глазах у зрителей, пластические дуэты и масштабные танцевальные номера делают шоу объемным и многослойным. Ну а после финала история продолжается. Гости остаются на вечеринке, где можно потанцевать, обсудить впечатления и еще раз окунуться в атмосферу Бродвея. Побывать на мюзикле можно до 26 сентября. Ну и напомню коротко. 13 сентября в Царицыно массовый пленэр с 12 до 18 ждут и взрослых, и детей. Вход по регистрации. В этот же день, 13 сентября, на Цветном бульваре детский велофестиваль. Приходите и участвовать, и болеть. Проходит он с 10 до 18, а в финале детская дискотека. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Не скучайте, скоро услышимся вновь. И да, заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
3: Афиша. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
14: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист-международник Федор Лукьянов о действиях Запада в международной политике ради собственной выгоды.
15: Сейчас мир устроен, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все что угодно во внешнем контуре. Раньше все-таки, это было более, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Тот же Израиль, мы видим, что с одной стороны там, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны, выборы через месяц, полтора, Нетаньяху просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе с инициированным Израилем.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое разрешение украинского кризиса. При этом страна вынуждена продолжать спецоперацию из-за полного отсутствия возможности договориться о мире, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изначально считала мирный диалог предпочтительным путем, однако сейчас Киев полностью исключает любые дипломатические перспективы. Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что достижение целей спецоперации остается главным приоритетом государства.
3: В Ближнем Востоке.
6: Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет об атаке на Иран и в случае необходимости поступил бы так же. В интервью Fox News он также допустил, что не идет на дальнейшее усиление конфликта из-за предстоящих промежуточных выборов. Ранее Трамп заявлял, что конфликт с Ираном может завершиться сразу после голосования 3 ноября. На выборах американцы изберут весь состав Палаты представителей и 33 сенатора.
3: Об авариях.
6: В Петропавловске-Камчатском из-за аварии на ТЭЦ-1 без электричества остался Ленинский район. Ночью на территории станции произошло короткое замыкание. В здании закрытого распределительного устройства возник пожар. Возгорание ликвидировали. Позже в Камчатскэнерго сообщили, что в это время проводилась пробная плавка гололеда, а на подстанции зеркальная аварийно отключилось высоковольтное оборудование. Потеря нагрузки составила 17 мегаватт. Без света остаются жители района, два детских сада и две школы.
3: О мошенниках.
6: На фоне ажиотажа вокруг новых iPhone мошенники активизировали рассылки от имени магазинов и платежных систем. Об этом сообщили в лаборатории Касперского. В одной из схем пользователям приходят письма о якобы оформленном предзаказе iPhone 18 и оплате более $1000 криптовалютой. В других сообщениях предлагают заранее забронировать смартфон и обещают доставку в день начала продаж. Эксперты призывают не приходить по ссылкам из таких писем и проверять информацию через официальные сайты.
3: Обо всем остальном.
6: Учительница школы на Лонг-Айленде получила коробку с патронами вместо художественных принадлежностей. Боеприпасы обнаружили при распаковке заказа от магазина товаров для творчества. По предварительным данным, коробку по ошибке вложил сторонний поставщик. Полиция изъяла патроны. В школьном округе подчеркнули, что ни ученики, ни сотрудники не подвергались опасности.
16: И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, китайский юань 12 рублей 56 копеек. В Москве в пятницу облачно, дождь плюс 14, плюс 20, в Санкт-Петербурге пасмурные осадки плюс 11, плюс 15. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости. И сейчас мы вот на какой теме остановимся. Будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к террористической деятельности. Об этом заявили в Кремле, отвечая на вопросы о ночной атаке ВСУ на Сочи и предыдущей атаке на Новороссийск.
1: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Ну и я напомню, что при ночной атаке на Сочи пострадали до 28 человек. В больницах сейчас остаются четверо пострадавших. В детской больнице находится 16-летний юноша. Он во время атаки находился на набережной. Его состояние стабильно, врачи оказывают необходимую помощь. В больницах также остаются трое взрослых. Состояние их оценивают как удовлетворительное. Приморская набережная пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление элементов фасадов. Пляжи от маяка до Приморского временно закрыто, ограничения будут действовать до полного устранения последствий. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Михаил Полынцов. Михаил, я вас приветствую. Расскажите все, что вам известно.
17: Ночью и вечером в Сочи было неспокойно, как вы сказали. Еще сейчас 4 человека, в том числе 16-летний юноша, остаются под наблюдением врачей. На самой же Приморской набережной сейчас кипит работа по ликвидации всех этих последствий. И, как отмечают власти, в целом курортная инфраструктура пострадала незначительно. Основной объем восстановления здесь касается остекления и элементов фасада. Ну и собственники объектов уже приступили к наведению санитарного порядка. Город же со своей стороны оказывает необходимое здесь содействие, в том числе помогает решать вопросы, которые связаны со страхованием. Ну и как отмечают, то, что основной приоритет сегодня, это, конечно, безопасность сочинцев и гостей курорта, говорят мэрии. Поэтому пляжи на участке от маяка до Приморского временно закрыты для посещения. Ограничения эти будут действовать до полного устранения всех последствий и завершения всех необходимых работ. Ну и службы, конечно, продолжают работать на месте. Проводится весь комплекс мероприятий, который направлен на ликвидацию последствий атаки. Ну и на остальной территории Сочи обстановка сейчас штатная. Городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.
0: Какая обстановка в городе сейчас? Можете сказать, как выглядят набережные? Пускают ли туда людей?
17: Ну, конечно, на набережную людей не пускают, все по периметру оцеплено, там проводится, как я сказал, работа mm-hmm. оперативной службы, устраняют все последствия. Ну, а так, в самом городе обстановка довольно спокойная, да, несмотря на атаку, город продолжает жить своей жизнью, как бы это ни звучало, поэтому в целом ситуация штатная.
0: Насколько громко это было? Вам что-то известно об этом? Что говорят люди? Что они слышали? И вот такое количество пострадавших – это из-за шариков, которыми были нанесены взрыватели в этих бэках? Или что произошло? Чуть подробнее для нашей аудитории расскажите.
17: Ну, сложно сказать, почему такое большое количество пострадавших. Скорее всего, возможно, я тут просто не берусь утверждать, нам спецслужбы не говорят о том, чем были начинены дроны, по крайней мере, нигде официальной информации об этом нет. Но люди, да, слышали, конечно, как работала система ПВО. И в городе было громко, но это уже не первый раз. То есть Сочи, к сожалению, подвергается периодически атакам, поэтому, наверное, для кого-то эта ситуация была... Не скажу штатный, но люди уже где-то даже привыкают к этим шумам, к такой работе ПВО. Но было слышно, думаю, во многих концах, во многих районах города, как сбивали беспилотники и без экипажных катеров уничтожали.
0: Да, Михаил, я благодарю вас. Спасибо большое. Это Михаил Полунцов, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, был с нами на прямой связи. Я напомню, что Министерство обороны России сообщило, что силами Черноморского флота в Черном море потоплено 3 вражеских безэкипажных катера, которые пытались прорваться к берегам Крыма. Один вражеский БЭК взорвался на пляже в Сочи. Напомню, что пострадало 28 человек, не менее 5 из которых сейчас находятся в больнице. Пострадала и пляжная инфраструктура в районе набережной. Ну, также можно сказать, что Дмитрию Пескову на брифинге был задан вопрос об усилении атак ВСУ на российские курорты в последние дни, потому что под удар попали и Анапа, и Геленджик, Сочи, Новороссийск и города Крыма, в том числе. Все эти другие вопросы, связанные с СВО, ежедневно обсуждаются президентом с военными, сказал Дмитрий Песков, и усиление атак он объяснил тем, что, будучи неспособными переломить динамику на фронте, украинцы переходят к террористической деятельности. И, по словам Дмитрия Пескова, военные применяют соответствующие меры в ответ на данные атаки. Мы продолжаем следить за развитием событий. Кстати, эту тему мы в нашем эфире не бросаем. И сейчас мы услышим традиционное мнение, я бы даже сказал реплику традиционного автора в эфире «Радио Комсомольская правда», поскольку эту тему прямо сейчас на наших волнах будет продолжать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
18: Вчера примерно в 21 час группа БЭКов, безэкипажных катеров вооруженных сил Украины, скорее всего, что это были, конечно, британские БЭКи, совершила групповую атаку на Сочинское побережье, на пляжное Сочинское побережье, где не было не то, что одной установки какой-нибудь боевой техники, не было даже ни одного российского солдата. Отсюда понятно, что главная цель вот такого удара – это навести панику среди и граждан Сочи, и многочисленных отдыхающих. Это уже такой фирменный прием вражеских сил. Здесь надо сказать, что вот эта групповая атака, которая совершалась бэками с моря, она весьма возможно совершалась с палубы одного из гражданских судов, которые в это время курсировали в нейтральных водах Черного моря. Здесь важно сказать, что наши воины и вертолетчики, и специалисты береговой охраны пытались остановить это стадо, но все-таки часть этих бэков прорвалась. Ну что, главная цель, как я уже говорил, это, конечно, испортить отдыхающим и гражданам Сочи настроение. Это, повторюсь, фирменный прием, который очень часто использовали вооруженные силы Украины для того, чтобы навести панику на жителей России, которые отдыхают на сочинских пляжах. Мы это уже видели не раз и в Геленджике, и в Новороссийске. Ну что, это нам еще один урок, который связан с тем, что надо все-таки плотнее охранять вот это направление Черноморского побережья, где действуют наши пляжи. Да, такое, к великой нашей печали, случилось, но это еще не значит, что украинцам все-таки удастся испортить настроение гражданам России. Понятно, что все это делается и накануне выборов для того, чтобы нагреть негативное настроение россиян и к армии, и к власти. Это совершенно понятно, но вряд ли это удастся. Конечно, сейчас будут возникать вопросы, куда же смотрели черноморские силы, и которые в море, и которые на берегу смотрели куда надо, потому что несколько БЭКов все-таки были уничтожены нашими вертолетчиками. И теперь, конечно, стоит вопрос о том, как нам надежнее защитить побережье, в том числе не только сочинское, но и другое, где у нас существуют огромные пляжи, от этой напасти, от БЭКов. Здесь вопрос, конечно, стоит и о бодовых сетях, и стоит вопрос о том, чтобы уплотнить охрану этих побережий с помощью Черноморского флота. Такой опыт у нас есть. Ну, а вот этот урок как раз нам и говорит о том, что это надо делать активнее и плотнее. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
6: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника. Потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
3: Здоровый разговор. Реклама.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
21: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
0: Ну что ж, друзья, здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. И сейчас мы с вами будем обсуждать главные темы дня в нашем эфире. Благо, есть о чем поговорить. И сейчас мы обсудим с вами новость, которая касается Камилы Валеевой, нашей известной фигуристки, которой отказали в нейтральном статусе. Сейчас я узнаю, кто с нами на связи. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Исин с нами на прямой связи. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Что, на ваш взгляд, стало предтечей вот такого шумного заявления? И, я не знаю, что это такое, наказание, казнь, обструкция. Это означает для Камилы Валиевой что, это решение?
2: На самом деле это последнее решение, последняя точка внутри этой инстанции. Ей отказали в получении нейтрального статуса, то есть все русские фигуристы с этого сезона имеют право выступать в нейтральном статусе на международных турнирах. Вот, и примерно где-то с лета все практически наши то известные фигуристы уровня сборной России подавали заявки на нейтральный статус. Uh-huh. Валиева была в числе первых, кто ее получил. Вот, но потом случился определенный ряд событий, в результате которых мы пришли к этой точке. То есть в конце августа внезапно Федерация фигурного катания Украины пишет о том, что вот есть список спортсменов, которых нужно перепроверить на нейтральный статус. И просто удивительно, каким таким образом нейтральный статус получили эти. И далее в письме приводится ряд фактов, которые просто были сделаны с грубыми ошибками, то есть приводились примеры о том, что эти фигуристы получили такую государственную награду, хотя они ее не получали. Ну, то, что эти были на приеме в Кремле у Владимира Путина, такого не было. Вот. И в числе прочих просто вот в этом письме упоминалась Валиева, как фигуристка, которая теперь тренируется в спортивной школе Татьяны Навки, которая связана с человеком под санкциями. И отсюда как бы был сделан вывод о том, что, может быть, у нее все-таки надо отозвать нейтральный статус. И далее, в начале сентября, 2 числа, статус отозвали, а Камила и представители, и другие фигуристы подали апелляцию, которую 10 числа официально отклонили. Вот. Но здесь это не точка, а скорее многоточие, потому что далее можно уже разбираться в спортивном арбитражном суде и выбивать себе право выступать на международных турнирах.
0: А вот этот запрет выступать на международных турнирах, что означает для спортсмена прежде всего? Это проблема с какими-то призами, это проблема с международным опытом, или это проблема с возможностью заработать денег на пропитание, в конце концов, или на безбедную старость. Что это? Можете подробнее объяснить?
2: Ну, это очень ожидалось, что в этом сезоне Валиева вернется и пойдет на международный уровень, вновь всех побеждать и крушить, как это было в 2022 году перед Олимпиадой и на Олимпиаде. Но этого не произошло, и для Камилы это получается сейчас на данный момент сильный удар, потому что на уровне российском Валиева, она может выступать. Здесь вопросов нет. Но на международные турниры русские фигуристы, чтобы могли попасть, они должны пройти проверку. И, соответственно, проверку сначала прошли, потом нейтральный статус отозвали и апелляцию отклонили. Теперь дальше дело в суде. Внутри России она выступать может. Здесь вопросов вообще никаких нету. На международные турниры ее не пустят, потому что вот она не прошла эту проверку, соответственно, все. Вот.
0: Ну, ведь не только Камиле Валиевой запретили, я так понимаю, выступать на международном уровне, и они собираются подавать иск в КАС. Здесь Кондратюк, еще и Степанову Букин, насколько я понимаю. Да? И вот министр спорта Дегтярев уже заявил, что Федерация фигурного катания спортсмена оспорит от решения в спортивном арбитраже, но насколько высока вероятность того, что это оспаривание будет закончиться хорошо для российских спортсменов?
2: Понимаете, уже примерно где-то с 2018 года, если я могу судить по своей практике, международные федерации, у них руки развязаны в плане каких-либо доказательств. Вот, потому что здесь, внутри Международного союза конькобежцев, критерии, во-первых, придумывают они сами, о чем говорил Международный олимпийский комитет, федерации должны сами установить критерии, как допускать русских спортсменов, и внутри этого все будет, на этом мы остановимся. Вот, но проблема в том, что не называют причину, просто сказали нейтральный статус оплазован, и комментариев больше никаких не будет. И поэтому только предполагать можно, а вот в спортивном арбитражном суде, когда ты уже идешь, то ты можешь потребовать, на каком основании, что вам не понравилось, какая вот причина, какая там точка запятая вам не понравилась, что нейтральный статус позвали. И вот здесь уже включается вопрос отсутствия дискриминации, и вот здесь, скорее всего, на более жестком уровне доказательств можно добиться успеха.
0: Евгений, скажите, пожалуйста, а вот почему спортсменам настолько необходимо выступать на международных соревнованиях определенного статуса? Да, вот с точки зрения вообще того, как это устроено, почему об этом идет спор, почему об этом идет борьба, за это идет борьба?
2: Ну, тут много причин, тут как и, конечно же, деньги, гонорары, премиальные, спортивная карьера, ну, разговор просто о реализации самого спортсмена, вот, и на международном уровне выступать, конечно, да, в первую очередь это еще интереснее, потому что внутри России наши выступали с 2022 года, а Россия не развалилась в фигурном катании. Более того, международные турниры без русских фигуристов, они вот год от года на заседаниях Международного союза конькобежцев, они рисовали графики, и графики год от года были грустнее и грустнее о том, что рейтинги падают, конечно же, а как вы будете развивать фигурное катание, если у вас нет нации, которая этот вид спорта двигает вперед. Вот вы можете представить себе чемпионат мира по футболу без сборной Бразилии, просто потому что им запретили по закону там выступать. Или без сборной Германии, Испании. Конечно, такой турнир смотреть не будут. Вот. И вот здесь как раз-таки разговор о том, что уровень общий поднять смогут, славу, деньги, конечно, тоже заработать, ну и, естественно, выступать на международном уровне. Это просто интереснее, и вопрос реализации спортивной карьеры.
0: Евгений, а не кажется ли вам, что это пахнет произволом, что по большому счету не только в адрес российских спортсменов могут быть подобные санкции, но просто из пальца высосаны, да? Или они не высосаны из пальца?
2: Ну, на самом деле, здесь очень много есть случаев, когда в отношении русских спортсменов и даже той же самой Камилы Валиевой приводились какие-то факты, примеры голословные, и все просто молча соглашались, что да. А на деле-то, если посмотреть, вот когда допинг-дело Камилы Валиевой завершилось, то тренер Этери Тутберидзе сразу же, буквально на следующий день, в своих соцсетях написал один простой вопрос. Так скажите, а как допинг-то попал в организм Камилы Валиевой? Как это получилось? Потому что если покопаться в решении спортивного арбитражного суда по делу Валиевой, то получается, что Валиева просто не смогла доказать, как это все было и происходило, на том упрошлись, поэтому она виновата. Вот. И очень часто бывает, возникает так, что вот даже, например, в начале 2018 года, когда был разбирательство в спортивном арбитражном суде по делу Лыжника Александра Лякова, и скандального Родченкова, там все решения Международного олимпийского комитета, лыжной федерации международной, они строились на показаниях Родченкова. И внутри этих федераций этот уровень доказательств они посчитали хорошим, нормальным. Но в КАС, когда пришли, начали разбирать просто по фактам, оказалось, что на показаниях у федерации Родченков говорил о том, что вот он специально ночью под мешивал все допинг эти и мешал анализы лыжнику Легкову. Но адвокаты пришли со словами: слушай, а вот ты в интервью «Нью-Йорк Таймс» сказал, что ты прекрасно спал в это время. Вот, то есть вопрос в том, что нужно конкретное доказательство, а внутри какой-то федерации либо системы проблема в том, что каждый придумывает свой уровень доказательств.
0: Да, по-своему. Евгений, благодарю вас. Евгений Несин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», а далее Василий Воронин с новостями спорта.
4: Новости спорта. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. Ранее команда дома уступила московскому «Спартаку». «Торпедо» потерпела первое поражение в сезоне после двух побед подряд. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США после отказа бельгийца Александра Блокса от продолжения четвертьфинального матча турнира, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. По ходу матча бельгиец, 28-й номер посева, дважды брал медицинские перерывы. Хачанов во второй раз в карьере вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Ранее он доходил до этой стадии в 2022 году. Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». По итогам турнира она впервые в карьере возглавит мировой рейтинг. В четвертьфинале она победила олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэнь Циньвэнь. Эта победа гарантировала уроженке Москвы, которая с 2018 года выступает за Казахстан, первое место в рейтинге WTA. Рыбакина сместит белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство 99 недель подряд. Уроженка Москвы возглавит рейтинг WTA во второй раз в истории. Первой была Динара Сафина в 2009 году. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Солонников о том, растут ли в Европе пророссийские настроения.
22: У нас есть прекрасный пример соседней Италии, где тоже с евроскептическими взглядами выступала Джорджа Мелони на прошлых выборах. А ничего, нормально. Ее в кресло премьера бодро перестроилась под дирижерскую палочку европейского концерта. Все, что ей из Брюсселя диктовали, смотрела на дирижера и дула соответствующие ноты. Все нормально стало. Бодро продолжила тему общеевропейской войны с Россией. Поэтому очень аккуратно.

0: интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Украинские боевики ракетами атаковали Волгоградскую область. Это сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он отметил, что повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали два жителя. Они госпитализированы.
0: Об Украине.
1: Европейские чиновники в частном порядке признаются, что могут не найти деньги, чтобы профинансировать все нужды Украины на этот год. Это в своей публикации пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Они отмечают, что просьба Зеленского о новом финансировании была сделана в самое неподходящее для европейских правительств время. По словам европейских чиновников, они могут не успеть заплатить за все, что хочет Киев. Европейские лидеры намерены предоставить Украине уже обещанную помощь, но не планируют брать обязательства по выделению новых денег. До этого Зеленский заявил, что ему надо дополнительно 27 миллиардов долларов на оборонные расходы до конца года.
0: О ЖКХ.
1: Срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России с 1 января сократится, теперь с 6 до 3 месяцев. Это в интервью РИА Новости напомнил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что предельный срок замены счетчиков предполагает ситуации, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Парламентарий добавил, что вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе.
0: О вирусах.
1: Появление в Китае нового вируса, который передается клещами, не представляет повода для беспокойства в России. Он интересен лишь для науки. Это заявил эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих.
0: О зарплатах.
1: Морское пастбищное рыбоводство стало сферой российской экономики, где средняя начисленная зарплата по итогам первого полугодия превысила 1 000 000 рублей в месяц. Это подсчитали в РИА Новости. Там отметили, что речь о среднем заработке занятых в сфере вылова рыбы, разведенной в искусственных условиях. На втором месте заработок более 600 000 рублей в месяц. Столько получали в среднем сотрудники компании по управлению ценными бумагами. Далее в рейтинге зарплат эксперты в сфере перестрахования, управляющие инвестиционными фондами, страховщики рисков и работники холдинговых компаний. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев продолжает устраивать провокации, чтобы втянуть западные страны в конфликт, заявил Дмитрий Песков. Лондон осведомлен о задержании бывшего сотрудника охраны посольства в Москве и занимается установлением фактов. При ночной атаке на Сочи пострадали 28 человек. В больницах сейчас остаются 4 пострадавших. Подробнее на этой теме в ближайшие минуты поговорим в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, а начнем с того, что Киев продолжает устраивать провокации, чтобы втянуть западные страны в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал слова норвежского премьера о том, что борт главы киевского режима едва не был сбит дроном.
3: Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое. Что касается попыток устройства, собственно, организации провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб

0: о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
1: Ну и отдельно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку теракта в отношении главы британской дипломатической миссии в Москве. Он назвал это очевидным фактом.
0: Это очевидный факт. Это так же, как Германия перестала контролировать, Украина взрывает Северный поток. Здесь также. Таких примеров очень много. Это не первый пример. По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах.
1: Давайте это обсудим. У нас на связи профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Мануэлло. Андрей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте. Вот момент, который касается задержания бывшего сотрудника охраны посольства в Москве и о готовящемся якобы покушении. На ваш взгляд, а как британцы это упустили? У них же такая разведка сумасшедшая. Или, напротив, это делалось и с их тихого согласия, или, может быть, даже они сами это каким-то образом планировали?
2: Ну, Федеральная служба безопасности заявила о том, что... Она надеется, что британцы не были в курсе. Ну и, в принципе, вполне такое возможно, потому что речь идет ведь о задержании охранника. Не знаю, в какой структуре он работал, но, скорее всего, это частное охранное предприятие, которое охраняло какую-то часть посольства, там внешний периметр в первую очередь. И в этом отношении... британцы могли об этом и не знать, и информацию об этом не получать. Но охранники, кто их там считает и контролирует при этом. То есть такое вполне могло быть. Но если британцы были в курсе, то совершенно правильно и справедливо это названо провокацией, которая готовилась.
1: Тут вот какие мысли в связи с этим могут возникнуть, хотелось бы ваши комментарии по этому поводу также услышать, потому что вот участие в подготовке покушения Службы безопасности Украины ведь не на 100% может означать, что данная операция не организовывалась и, скажем, не контролировалась некой другой стороной, некой другой спецслужбой. Пусть это будет не британская, пусть они здесь будут в роли, не знаю, там, андердогов, предположим, что они действительно ничего не знали. Но вот теперь-то они узнали, и что, на ваш взгляд, будет дальше? Но сначала все-таки, вот, как вы считаете, могла ли какая-то другая разведка в этом участвовать? Не британская и не украинская?
2: Ну, здесь всякое может быть. Мы же с вами не ознакомлены с материалами дела. Данного человека, скорее всего, арестовали по совершению иной деятельности, оказанию иной помощи иностранным специальным службам, либо лицам с ними связанным. Вот. То есть не по подготовке конкретного террористического акта. Вот. Поэтому этот деятель мог быть завербован украинской специальной службой, мог быть завербован какой-нибудь другой специальной службой. Его могли использовать в темную без завербовки. То есть здесь вот разные варианты есть. Единственное, что здесь выглядит странным, вот это сам характер вот этой вот готовившейся провокации. Хорошо, что ее предотвратили, потому что смысл подрывать британского посла в Москве, можно было бы понять, если бы, допустим, британского дипломата высокопоставленного или сотрудника разведки, или представителя оборонно-промышленного комплекса, ведение которого входят заводы, производящие вот эти вот Storm Shadow, подорвали где-нибудь на территории тоже Великобритании. Uh-huh. Вот. Тогда бы тут же появились очередные Петров, Баширов. Очень легко перекинули бы стрелки все на Российскую Федерацию. Поднялся бы очень большой шум. Вот. А вот делать это на территории самой Российской Федерации, как потом приклеить ярлык на Российскую же Федерацию? Зачем? Это, в общем, не очень логично выглядит. Вот. Хотя И в этом случае данную провокацию можно было бы вывернуть таким образом, чтобы обвинить во всем Российскую Федерацию. И здесь, опять-таки, это вполне может быть украинский след, о котором заявляют, но ведущий не напрямую к спецслужбам, а ведущий к разного рода самодеятельным группировкам, ходящим под крылом этих самых украинских специальных служб. Вот, не случайно же говорится о том, что информацию о британском после и его перемещении этот охранник собирал, передавал украинскому блогеру.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что не обязательно эта операция из СБУ может означать, что эта операция санкционирована первыми лицами киевского режима, и что это могут быть какие-то, ну не знаю, некие дополнительные силы, которые, может быть, к верхушке киевского режима имеют
2: именно
1: опосредованное значение, да?
2: Именно, отношение? Да. Вы абсолютно правы, потому что спецслужбы обычно вот так, как мы видим, не работают. А угу. Вот это какая-то самодеятельность. Причем самодеятельность людей, которые, в общем, у которых сложно с пониманием профессиональных вещей, и которые, видимо, возможно, и не имели подготовки какой-то. А вот. Но на Украине сейчас террористических группировок ведь огромное количество. И если кто-нибудь из окружения там Зеленского таким образом решил отметиться и заработать себе очки, используя при этом блогеров, там экстремистов различных, которые, то вот вполне такое и могло склеиться и организоваться.
1: Предположим, что это так. Тогда возникает следующий вопрос. Можно ли сделать предположение вашими устами, Андрей Викторович? А что, как тебя поведут сейчас там, не знаю, там соответствующие какие-то высокие должностные лица в Британии? Насколько это важный момент и зачем сейчас нужно будет следить? Потому, пусть они ничего не знали, хорошо, но теперь-то знают.
2: Ну, здесь, я думаю, надо будет посмотреть на вот ту реакцию, которая сейчас как раз начинает проявляться. Потому что пока со стороны Британии довольно сухая реакция о том, что они в курсе, то есть они констатировали очевидный факт. Они в курсе о том, что бывшего охранника задержали. И все. Если готовилась масштабная провокация, то под нее готовилась и последующая информационная кампания, которая должна была как раз наклеить ярлык на Российскую Федерацию со всеми обвинениями. И если эта провокация проваливается таким образом, вот, ее организаторы начинают нервничать и выстреливают эту информационную кампанию, ну, хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание или замаскировать. Вот если сейчас пойдет информационная кампания со стороны там Киева и тех, кто его поддерживает, о том, что это на самом деле якобы Россия, вот, и в этой информационной кампании будут явно домашние заготовки, то можно будет смело говорить о том, что да, эта провокация готовилась именно вот в этом ключе, в котором было сказано, и сорвалась благодаря грамотным и профессиональным действиям наших специальных служб. Mm-hmm. Вот. А если начнется полная неразбериха, то это может указывать на то, что какие-то самодеятельные группировки из окружения какого-нибудь фюрера украинского попытались это организовали для того, чтобы показать СБУ, запрещенную в Российской Федерации, что они, в общем, работают эффективнее гораздо. Ну и попались.
1: Спасибо большое за ваши мысли и размышления. Будем действительно наблюдать и следить за развитием событий и внимательно следить за новостями, о чем будем рассказывать в эфире радио «Комсомольская правда» на нашей аудитории. На прямой связи с нами был профессор факультета политологии МГУ и доктор политических наук Андрей Викторович Мануил. Мы обсудили новости и заявления о том, что Лондон осведомлен о задержании бывшего сотрудника охраны посольства в Москве. Сейчас занимается установлением фактов. Напомню, что Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании охранника английского посольства и по совместительству агента СБУ, который несколько месяцев передавал в Киев закрытую информацию о дипломатах. Если бы этот теракт, это покушение свершились, я думаю, что это был бы буквально подарком для киевского режима, и честь и хвала нашим сотрудникам, что смогли это предотвратить. При ночной атаке на Сочи пострадали до 28 человек. В больницах сейчас остаются как минимум четверо пострадавших. Обсудим через пару минут.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте сегодня. Киев планировал теракт против британского посла в России, чтобы втянуть Европу в войну. Московское метро дойдет до Балашихи и Мытищ. Карта новых станций. Хвостатые приемыши из приютов. Питомцы Димы Билана, Натальи Гулькиной и других звезд. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о выборах в России.
7: Когда я стала в 2016 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Для меня это стало вот таким принципом. Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы. Может быть, есть больше демократии где-то. Хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что сейчас стоит за свободой слова демократии на Западе, то, ну, диву даемся. И, конечно, все наши иллюзии уже разбились в пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного. Пришлось самим создавать. И я могу ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе, уже, ну, может, бывшие коллеги. Действительно, аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости. И сейчас мы вот на какой теме остановимся. Будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к террористической деятельности. Об этом заявили в Кремле, отвечая на вопросы о ночной атаке ВСУ на Сочи и предыдущей атаке на Новороссийск.
0: Все эти и другие вопросы связаны с войной.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: На территории 100
5: Сочи обстановка сейчас штатная. Городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.
1: А какая обстановка в городе сейчас? Можете сказать, как выглядят набережные? Пускают ли туда людей?
5: Ну, конечно, на набережную людей не пускают. Все по периметру оцеплено. Там проводятся, как я сказал, работа uh-huh. оперативной службы. Устраняют все последствия. Ну, а так, в самом городе обстановка довольно спокойная. Да, несмотря на атаку, город продолжает жить своей жизнью, как бы это ни звучало. Поэтому в целом ситуация штатная.
1: Насколько громко это было? Вам что-то известно об этом? Что говорят люди? Что они слышали? И вот такое количество пострадавших – это из-за шариков, которыми были нанесены взрыватели в этих бэках? Или что произошло? Чуть подробнее для нашей аудитории расскажите.
5: Ну, сложно сказать, почему такое большое количество пострадавших. Скорее всего, возможно, я тут просто не берусь утверждать, нам спецслужбы не говорят о том, чем были начинены дроны, по крайней мере, нигде официальной информации об этом нет. Но люди, да, слышали, конечно, как работала система ПВО, и в городе было громко, но это уже не первый раз. То есть Сочи, к сожалению, подвергается периодически атакам, поэтому, наверное, для кого-то эта ситуация была... Не скажу штатный, но люди уже где-то даже привыкают к этим шумам, к такой работе ПВО. Но было слышно, я думаю, во многих концах, во многих районах города, как сбивали беспилотники и безэкипажные катера уничтожали.
1: Да, Михаил, я благодарю вас. Спасибо большое. Это Михаил Полунцов, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, был с нами на прямой связи. Я напомню, что Министерство обороны России сообщило, что силами Черноморского флота в Черном море потоплено 3 вражеских безэкипажных катера, которые пытались прорваться к берегам Крыма. Один вражеский бэк взорвался на пляже в Сочи. Напомню, что пострадало 28 человек, не менее 5 из которых сейчас находятся в больнице. Пострадала и пляжная инфраструктура в районе набережной. Ну, также можно сказать, что Дмитрию Пескову на брифинге был задан вопрос об усилении атак ВСУ на российские курорты в последние дни, потому что под удар попали и Анапа, и Геленджик, Сочи, Новороссийск и города Крыма, в том числе. Все эти другие вопросы, связанные с СВО, ежедневно обсуждаются президентом с военными, сказал Дмитрий Песков, и усиление атак он объяснил тем, что, будучи неспособными переломить динамику на фронте, украинцы переходят к террористической деятельности. И, по словам Дмитрия Пескова, военные применяют соответствующие меры в ответ на данные атаки. Мы продолжаем следить за развитием событий. Кстати, эту тему мы в нашем эфире не бросаем. И сейчас мы услышим традиционное мнение, я бы даже сказал реплику традиционного автора в эфире «Радио Комсомольская правда», поскольку эту тему прямо сейчас на наших волнах будет продолжать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
12: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: Вчера примерно в 21 час группа бэков безэкипажных катеров вооруженных сил Украины, скорее всего, что это были, конечно, британские бэки, совершила групповую атаку на Сочинское побережье, на пляжное Сочинское побережье, где не было не то, что одной установки какой-нибудь боевой техники, не было даже ни одного российского солдата. Отсюда понятно, что главная цель вот такого удара – это навести панику среди и граждан Сочи, и многочисленных отдыхающих. Это уже такой фирменный прием вражеских сил. Здесь надо сказать, что вот эта групповая атака, которая совершалась бэками с моря, она весьма возможно совершалась с палубы одного из гражданских судов, которые в это время курсировали в нейтральных водах Черного моря. Здесь важно сказать, что наши воины и вертолетчики, и специалисты береговой охраны пытались остановить это стадо, но все-таки часть этих бэков прорвалась. Ну что, главная цель, как я уже говорил, это, конечно, испортить отдыхающим и гражданам Сочи настроение. Это, повторюсь, фирменный прием, который очень часто использовали вооруженные силы Украины для того, чтобы навести панику на жителей России, которые отдыхают на сочинских пляжах. Мы это уже видели не раз и в Геленджике, и в Новороссийске. Ну что, это нам еще один урок, который связан с тем, что надо все-таки плотнее охранять вот это направление Черноморского побережья, где действуют наши пляжи. Да, такое, к великой нашей печали, случилось, но это еще не значит, что украинцам все-таки удастся испортить настроение гражданам России. Понятно, что все это делается и накануне выборов для того, чтобы нагреть негативное настроение россиян и к армии, и к власти. Это совершенно понятно, но вряд ли это удастся. Конечно, сейчас будут возникать вопросы, куда же смотрели черноморские силы, и которые в море, и которые на берегу смотрели куда надо, потому что несколько БЭКов все-таки были уничтожены нашими вертолетчиками. И теперь, конечно, стоит вопрос о том, как нам надежнее защитить побережье, в том числе не только сочинское, но и другое, где у нас существуют огромные пляжи, от этой напасти, от БЭКов. Здесь вопрос, конечно, стоит и о боновых сетях, и стоит вопрос о том, чтобы уплотнить охрану этих побережий с помощью Черноморского флота. Такой опыт у нас есть. Ну, а вот этот урок как раз нам и говорит о том, что это надо делать активнее и плотнее. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
12: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему Запад демонизирует Россию.
14: Ну, Евросоюз вообще не монолитен. Пока это не оказывает такого непосредственного влияния на политику. Это зреет. Что-то изменится. Вот почему так важны выборы в той же самой Германии, в следующем году во Франции. И, кстати, в Польше тоже будут выборы. Потому что если там, ну, например, во Франции, мне кажется, это более вероятным, чем в Германии, существенно сдвинется баланс внутренний, вот тогда вся конструкция, довольно на соплях держащаяся этого европейского единства, она поедет во все стороны. И тогда вот эта внутренняя неоднородность, она вылезет. Ну, смотрите, вот недавняя история августовская. Всю Европу от юга до севера ей объясняет, какой ужас, какие русские вот скоро нападут, нам надо готовиться. Ну, хорошо, Литву, Польшу, Румынию, допустим, можно в этом убедить. Не берем правда, неправда, но можно убедить. Есть некий аргумент. Вы можете португальцев убедить, что им угрожает Россия или испанцев? Нет. В особенности, когда под разговоры о том, что Россия вот-вот нападет, в испанский город вторгается там 60 тысяч нелегальных мигрантов, и там бесчинствуют двое суток. А им говорят, нет, ну, это инцидент, мы сейчас разберемся, а главное – это Россия. Ну, конечно, это не будет держаться без каких-то специальных усилий. Поэтому я думаю, что Европа настаивает на русской угрозе и на необходимости помогать Украине, в том числе и потому, что без этого все может просто рассыпаться.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
15: «Комсомольская правда».
6: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
16: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о влиянии гаджетов на дошкольников.
16: родителям надо услышать. То, что вы даете телефон, планшет, все остальное ребенку в раннем школьном возрасте, да, освобождает, кажется, вам время, но на самом деле теряете вы возможность повлиять, воспитать ребенка, потому что ребенка, его когнитивный суверенитет и мышление формирует уже не вы, а гаджет, который вы дали. Особенно если вы не следите за играми, в которые он играет, вы не смотрите, что он там смотрит, тогда вы столкнетесь с последствиями в 13-14 лет. Поэтому лучше их избежать, либо поставить систему родительского контроля. Я бы рекомендовала в началке дать вообще кнопочный телефон, потому что это тоже безопасность. Не нужно сидеть в социальных сетях, и для того, чтобы звонить, им хватит простого гаджета. Если вы принимаете другое решение, ставьте систему родительского контроля с ограничением времени, доступ к сайтам. Это сейчас есть у всех операторов связи. Обязательно поставить. И контролировать, что делает ваш ребенок в младшем школьном возрасте. Вы имеете на это полное право, он еще маленький.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Начался ремонт тротуара на улице Винатовского от улицы Роза-Люксембург до проспекта Ленина. На этом участке находится учебный корпус и общежитие Великолукской сельскохозяйственной академии. Создание комфортных условий для студентов – один из приоритетов в Великих Луках, отметил депутат городской думы Дмитрий Белюков, который на месте оценил объем ремонта. Эти работы будут проведены в рамках муниципального контракта до конца ремонтного сезона. Сразу два проекта участников из Великих Лук получили финансовую поддержку Министерства молодежной политики Псковской области по итогам конкурсного отбора социальных проектов среди молодых семей региона на 2026 год. Это Виктория Романова с проектом «Папа, мама, я, туристская семья» и Александр Каканов с проектом «Новогоднее созвездие». Жители Псковской области с сентября 2026 года получили возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. Соответствующий федеральный закон вступил в силу. Подать заявление о самозапрете можно в любом отделе МФЦ Псковской области. Механизм распространяется на все легальные формы азартных игр – казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. При этом самозапрет не распространяется на лотереи. Услуга предоставляется бесплатно.
3: О валютах.
17: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12,74.
3: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
19: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Стоимость российской нефти резко подскочила на фоне растущего дефицита альтернативных поставок в Китай. В России установлен новый рекорд этого года по выдаче автомобильных кредитов. А также расскажем о главном из презентации Apple 2026 года. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что стоимость российской нефти резко подскочила на фоне растущего дефицита альтернативных поставок в Китай. Агентство Bloomberg сообщает, что китайские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с нехваткой привычных сортов сырья и вынуждены активнее скупать российское топливо. По словам трейдеров, цена на нефть с Тихоокеанского побережья России стремительно растет. Китайские НПЗ активно выкупают спотовые партии, так как их возможности по поставкам из других регионов сужаются. Анонимные трейдеры при этом рассказывают, что нефть марки Эспо с поставкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше фьючерсов на Brent с доставкой. И такая сделка означала бы удвоение премии, которая была уплачена на прошлой неделе. Догадываюсь, что не все из перечисленного мной вам понятно, но для этого у нас есть эксперт в эфире. Это заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте.
20: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Можно ли доверять вот этим сообщениям агентства Bloomberg, которое транслирует, как всегда, неназванных экспертов? Что вы думаете по этому поводу и что вам известно?
20: Ну, было бы странно, если бы спрос на российскую нефть не рос на фоне происходящих событий. Так что все нормально, здесь этим экспертам можно вполне себе доверять. Тем более, смотрите, как правило, когда у нас говорят про цены на нефть, имеют в виду фьючерсы на месяц вперед. Uh-huh. Вот. А спотовые, ну, то есть это я так слушателям поясню, то есть это, по сути, финансовый инструмент, который позволяет вам в данном случае, несколько упрощая ситуацию, получить партию нефти в определенное время в будущем по той цене, которую вы уплатили сегодня. А есть спотовые сделки, то есть сделки в моменте, прямо здесь и сейчас. Вот я даю вам деньги, вы даете мне нефть. Ну, правда, в данной ситуации лучше наоборот. Я даю нефть, а мне дают деньги. И спотовые сделки в условиях дефицита могут идти по не просто по более высоким, а по значительно более высоким ценам, чем то, что диктуется фьючерсами. На фьючерсы все еще довольно сильно воздействуют некоторые... Ну, некоторые успокоительные сообщения, в том числе из Соединенных Штатов, которые говорят о том, что они контролируют Ормузский пролив, все хорошо, все замечательно. Я напомню, что буквально в начале сентября на сайте Белого дома появилось довольно хвастливое сообщение, в котором официальный ресурс, руководство Соединенных Штатов, обращаю еще раз внимание, сообщение, в котором говорилось о том, что США контролируют Ормузский пролив, а не Иран, и приводились данные из разных источников о том, что нефть идет все больше и больше через Ормузский пролив, иранская нефтяная отрасль в полном ничтожестве. Ну, Трамп, как понятное дело, победил. Ну, прошло несколько дней, и оказалось, что ситуация несколько не так выглядит, как рисовалась на сайте Белого дома. Но, тем не менее, оттуда все еще сообщают о том, что и ОПЕК развалится, и нефти будет очень много, и все на свете будет хорошо. И поэтому фьючерсы все еще не отражают текущую довольно драматичную ситуацию на рынке. А вот спотовые контракты, да, на споте мы можем наблюдать и на $20, и даже более превышение уровней, которые видны на фьючерсах. Это довольно банальную вещь означает. То есть, если наша, скажем, нефть Urals дня два назад, вот последние данные, которые есть, это двухдневной давности, наша нефть Urals торговалась примерно за $91.5 за баррель, то к настоящему моменту оценочно этот показатель должен уже приблизиться или превысить $100 за баррель. Вот. Что касается той нефти, про которую вы говорили, угу, это второй по величине наш экспортный сорт. Вот Urals это крупнейший, ее там более 3 миллионов баррелей. В сутки мы экспортируем, более 2,5 миллионов баррелей в сутки примерно экспортируем. Есть еще ВСТО или ESPO, про которую вот недавно шла речь. Это нефть, которая идет по нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан. ВСТО. Ну или ESPO, если латиницей. Mm-hmm. И вот эта нефть, вторая по величине по объемам, экспортируется с востока страны, идет преимущественно в Китай, либо по трубе напрямую, либо через портовые мощности, есть порт Козьмина, оттуда, или Козьмино, я до сих пор, извините, путаюсь в этом ударении, прошу меня извинить, если поставил его неправильно. Так вот, и оттуда экспортируются еще довольно значительные объемы, то есть там речь идет про десятки миллионов десятки миллионов тонн в год. И это важный источник нефти, в первую очередь для Китая, во вторую очередь там для ряда других государств. Но еще раз, это основной получатель этой нефти, это Китай. И, в принципе, Китай и до 22 года из всех стран был крупнейшим покупателем нашей нефти. А то у нас, знаете, я заметил, широкая аудитория узнала про наш нефтяной экспорт только после 22 года. И всем стало казаться, что мы как-то резко развернулись в сторону Китая и туда побежали. Дорогие друзья, мы туда развернулись довольно давно, потому что Китай — это растущий рынок. Китай — растущий рынок, и этому рынку нужно каждый год все больше и больше нефти. Ну вот сейчас он несколько просел по потреблению, но это связано с текущим дефицитом. Если бы нефти было достаточно в мире, то и сейчас Китай бы демонстрировал рост. Но в отношении российской нефти Китай без того сейчас демонстрирует рост, поэтому на этом направлении беспокоиться особо не стоит. Тут мне понравилась формулировка, я так понимаю, что действительно это вы там Bloomberg цитировали, о том, что вынуждены, просто вынуждены китайские заводы покупать российскую нефть, так бы, разумеется, отказались бы. Вот предыдущие годы не отказывались, потребление на рай, вот сейчас бы отказались бы точно, потому что, ну, кто ж вообще хочет покупать российскую нефть? Только из-под палки, только потому что дефицит. Ну, это стандартные эти веселые формулировки, но они меня вот лично каждый раз развлекают неимоверно.
1: Ну, справедливости ради, надо сказать, что у китайских НПЗ слабее стал доступ к иранской нефти из-за блокады со стороны США, по крайней мере, об этом многие пишут.
20: Ну, дефицит-то никуда не делся. Правда, понимаете, тут Иран тоже не надо переоценивать его роль на китайском рынке. То там то Иран обрушит скоро Китай, ну, отсутствие иранской нефти, то отсутствие венесуэльской нефти. У Китая три крупнейших поставщика — это Россия, Саудовская Аравия и Ирак. Больше проблем создает сейчас китайским покупателям отсутствие должных объемов, идущих из Саудовской Аравии и из Ирака. Лишь там в третью, четвертую очередь возникает вопрос иранской нефти, и там уже где-то на десятых ролях вопрос нефти из Венесуэлы. Ну, если бы дефицит был персонально у Китая, можно было бы понять вот эту вот, знаете, риторику вокруг китайских нефтеперерабатывающих заводов. Но дефицит у всех. А, притом, если Китай может более или менее планомерно сокращать внутренний спрос, прошу прощения, некорректно, может планомерно сокращать импорт, в том числе за счет сокращения внутреннего спроса, там люди просто не стали меньше ездить, кстати, как и западные издания отмечали, тут они были вынуждены это признать, что люди в Китае не стали меньше ездить, просто стали чаще использовать общественный транспорт. Так у Китая есть еще и собственные государственные запасы, которые по объемам оценочно превосходят все остальные государственные запасы, то есть это не в недрах, это вот в специальных хранилищах. Да. А запасы всех остальных стран, включая Соединенные Штаты Америки.
1: Да.
20: И поэтому у Китая здесь больше пространства для маневра.
1: Александр Сергеевич, благодарю вас. Все предельно понятно. Александр Фролов был с нами на прямой связи. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала Infotex. А теперь в России установлен новый рекорд по выдаче автокредитов. Юрий Кораблев подробнее об этом расскажет в нашем эфире.
2: Россияне полюбили автокредиты. Август оказался рекордным по объему выдачи более чем за год. Банки одобрили займов почти на 184 миллиарда рублей, на 10% больше, чем в июле. Рост объясняют в том числе обострением ситуации с топливом, из-за чего заметно увеличился спрос на электрокары и гибриды. При этом средний чек прибавил незначительно, составив чуть более 1,5 миллиона рублей. Основной причиной роста кредитования стало расширение совместных программ банков с автопроизводителями. Производителями и дилерами. Такое мнение высказал автоэксперт Олег Масеев.
21: Мы видим, что у нас август показал разнонаправленную динамику рынок автомобильный, что по новым машинам, что по автомобилям с пробегом сократился. Незначительно, но сократился. А рост кредитования вырос. Я бы здесь говорил просто о разных факторах, которые поддержали именно рынок кредитования. Это и программы производителей в рамках новых машин. А с учетом того, что доходы населения никак не растут, а скорее сокращаются, ситуация, то потребность в реальном кредитовании выросла. Плюс маркетинговые программы производителей, стимулирующие покупать машины именно в кредит. Плюс банки научились подстраиваться под требования ЦБ. Немного вырос процент одобрения. Вот это все факторы привели к росту продаж в кредит в августе.
2: Всего с января россияне одолжили на покупку автомобиля в кредит 1 400 000 000 рублей. По итогам года участники рынка ждут роста выдач на уровне 15-20% к прошлому году. Как всегда, многое будет зависеть от политики Центробанка, продолжает эксперт.
21: То, что касается, увидим ли мы дальше рост кредитования, будет очень сильно зависеть от того, как отреагирует ЦБ на данную статистику. Если он не будет вводить дополнительные требования до конца года, не забываем, что у нас с 1 января будет ужесточение опять очередное по выдаче кредитов, то до конца года оживление на кредитном рынке мы увидим. У нас рынок очень сильно сейчас зависит от государства.
2: В следующем году ожидаются новые ограничения для банков и граждан, которые должны избавить обороты автокредитования. Для одобрения заявки доходы придется подтверждать только через государственные системы ФНС, соцфонд или цифровой профиль на госуслугах. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну а через пару минут в нашем эфире подробнее расскажем о главном с презентации Apple этого года. И не только на эту тему пообщаемся.
4: Реклама.
7: «Комсомольская правда».
22: Читайте сегодня. Киев планировал теракт против британского посла в России, чтобы втянуть Европу в войну. Московское метро дойдет до Балашихи и Мытищ. Карта новых станций. Хвостатые приемыши из приютов. Питомцы Димы Билана, Натальи Гулькиной и других звезд. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Популяризатор науки Михаил Каптюк о недооцененности Шнобелевской премии.
27: Ее многие неправильно воспринимают как некую, знаете, золотую малину, то есть как некое порицание, то есть как некую антипремию. А она таковой не является практически никогда. То есть обычно Шнобелевская премия – это просто веселая премия. И часто есть несколько случаев, когда один и тот же человек получал и Шнобелевскую премию, и Нобелевскую премию. А еще, кстати, важно, что Шнобелевская премия позволяет привлечь внимание к объективным проблемам общества. Вот мне нравится одна из Шнобелевских премий. Коллектив один исследовал, что будет, если в компании повышать людей не за какие-то заслуги, а повышать вот просто по жребию. Вот просто вот ты сейчас станешь начальником. И вот выяснилось, что компания, где повышали людей случайным образом, в них результаты экономические были выше. А это уже повод задуматься вообще о том, как у нас строится управление корпорациями, если случайное повышение приводит к увеличению их эффективности. Иногда Шнобелевская премия, она действительно подсвечивает те проблемы, которые у нас есть в обществе.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Стоимость его начинается от $2000 за версию с 256 гигабайтов памяти. Ну а в России раскладушка будет стоить, как вы понимаете, еще дороже. Но, впрочем, в нашем следующем сюжете мы перечислим главное с презентации Apple 2020.
4: Реклама.
29: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
0: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
5: С канала Вилсаком.
8: iPhone Duo, а не какая-то не ультра, как мы с вами ожидали. Размером с паспорт и экранчиком внутри. Фронтальная камера на внутреннем экране спрятана под него, а механизм сгиба должен приятно примагничиваться и щелкать, и вообще ощущаться премиально. Очевидно, iOS подогнали максимально гармонично под новые реалии, и все контроллеры, анимации и в целом визуал подстраиваются под большой экран. Внутри 7,6 дюймов, снаружи 5,4. Внезапно в iPhone можно будет тыкать стилусом, а уж как будто бы подзабытый Touch ID снова возвращается. Ну и понятно, массив Face ID особо тут и некуда воткнуть. Цветов 2, белый и черный, влагозащита IP62 и только eSIM. Не, ну неплохо. Нравится, как адаптировали операционку под новые дисплейные реалии, нарисовали красивые анимации, сделали вроде бы удобный сплит-скрин и аж даже режим будильника. По камерам, смотрите, их сзади две. Основа как 18 Pro и внезапно двухкратный оптический зум. На основной камере изменяемая диафрагма также имеется. Это, судя по метаданным фоток, показанных в примерах. По ценам вот тут неприятно. Начинается с $2000 за 256 гигов, как база. Предзаказы и продажи в октябре. Так что ждем.
9: Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных ИИ-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18-го поколения и Duo. Новинки комментирует Эльдар Муртазин.
10: Если говорить про сами аппараты, iPhone 18 Pro... Pro Max, они технически практически ничем не отличаются. То есть, да, переработан корпус, да, переработана система охлаждения, новый процессор на 2 нанометра, но это все не играет большой роли, потому что пользователь будет видеть ровно то же самое, что и раньше. По камерам Apple сильно отстает от рынка, отстает от китайских компаний в первую очередь. Фотографировать и снимать видео так же хорошо они не умеют, к сожалению. Они отстают от Samsung с точки зрения искусственного интеллекта. Это просто страх и позор. Но при этом имеют свою некую аудиторию, которая готова покупать такие аппараты.
9: Также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Он может по команде писать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Одним из главных изменений стратегии Apple стало отсутствие базового iPhone 18 на сентябрьской презентации. Ранее компания традиционно показывала всю линейку новых смартфонов осенью. Однако в текущем году Apple решила сосредоточиться на премиальных моделях. По данным инсайдеров, стандартный iPhone 18 может выйти позже, весной будущего года, вместе с другими более доступными устройствами. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Еще еще одна тема, которая касается Канье Уэста. Он может перенести концерт из Петербурга в Москву. Команда рэпера рассматривает возможность провести выступление в российской столице, если с петербургской площадкой договориться не получится. Изначально концерты, напомню, планировали провести 10-11 октября на «Газпром-арене», но стадион еще в августе заявил, что никаких подписанных договоренностей с организаторами нет. После этого вокруг выступления начались настоящие качели, поскольку организаторы удаляли посты о споре с площадкой, а теперь в истории появилась уже и Москва. Роспотребнадзор уже вынес предостережение организаторам, и всю последнюю информацию изучил Василий Воронин.
6: Американский рэпер Канье Уэст может выступить с концертом в Москве. Источник со стороны артиста рассказал одному из российских СМИ, что команда исполнителя не уверена в возможности устроить шоу в Санкт-Петербурге. Поэтому сейчас идет изучение площадок для выступления в российской столице. Одновременно с этим организаторы концерта Уэста в Петербурге удалили посты, в которых обещали, что выступление точно состоится. В середине августа Say Agency объявила о концертах американского рэпера, которые должны пройти на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Цены на билеты колебались от 9 до 160 тысяч рублей. 24 августа представители площадки неожиданно заявили, что договор на проведение концерта не подписан. Агентство, в свою очередь, заявило, что бумаги скоро будут оформлены официально. Роспотребнадзор сделал Say Agency предостережение. Как сообщает агентство, причиной стали жалобы от двух покупателей билетов. Один из них сослался на заявление представителей «Газпром-арены», которые сначала в августе, а затем в сентябре утверждали, что мероприятия не смогут состояться в октябре. Покупатель также отметил, что из этих заявлений следует, что организаторы не подписали договор аренды стадиона. Он попытался вернуть деньги за билет, но организаторы отказали ему, так как билет был приобретен по акции. После проверки сайта организаторов, Роспотребнадзор выявил несколько нарушений закона о защите прав потребителей. Кроме того, в ведомстве обнаружили противоречия в условиях публичной оферты, касающиеся ограничений на возврат средств. В комментарии генерального директора Say Agency Анна Супчева сообщила, что юристы компании свяжутся с представителями Роспотребнадзора. Юристы и промоутеры предполагают, что действия Say Agency могут быть расценены как мошенничество в особо крупном размере, поскольку было продано более 100 тысяч билетов, а выручка превысила несколько миллиардов рублей. В частности, так считает музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Вот что он заявил Радио КП.
11: Я вот смотрю как бы на то, что действительно происходит с Канье Уэстом и его выступлением в Питере. Мошенничество какое-то, вот по моему ощущению. Мы как бы все это проходили, кто работает с артистами, тем более с популярными, известными артистами, все это знают, все пытались кого-то обмануть и сделать дубль концерт. Ну, в общем, мошенники есть такие в шоу-бизнесе, да, которые вот это вот все это устраивают, а потом раз в конечном итоге и артист не приезжает, да, или его не привозят специально для того, чтобы деньги себе наварить, понимаешь? Кто-то заберет свои деньги, кто-то нет, все равно какой-то навар у этих организаторов останется. Поэтому в этом случае, как бы, я бы на месте людей не стал брать, я не стал брать билет. Как бы неинтересно, понимаете? Не, если нет гарантии, что это действительно будет мероприятие, это красивое, интересное мероприятие, да, яркое, и вот это вот находиться все время в каком-то неведении, в ожидании будет, не будет, а состоится, не состоится, это не дело.
6: В ответ на обвинение в мошенничестве организаторы опубликовали два документа от «Газпром-арены», подтверждающие разрешение на продажу билетов при условии подписания договора аренды до 28 августа, который так и не был оформлен. В агентстве тем временем уже устали от обвинений в мошенничестве и решили опубликовать документы в защиту своей позиции. Промоутер Евгений Финкельштейн считает, что концерт Канье Уэста не состоится и нужно сдавать билеты.
12: Я уверен, что концерт в Санкт-Петербурге не состоится, поэтому билеты нужно сдавать. Та информация, которая попадает в медиа, скорее всего, это информация, которую выдают сами промоутеры, которые пытались сделать этот концерт в Москве. Людям нужно получать деньги. А что касается Канье Уэста, ну, скорее всего, Канье Уэст состоится в Москве, но точно не с этим промоутером.
6: При этом некоторые телеграм-каналы опубликовали информацию о якобы наборе персонала «Газпром-арены» на концерт Канье Уэста. Центр временного персонала ФК «Зенит», отвечающий за набор сотрудников для мероприятий на арене, открыл заявки на хостес, работников кейтеринга и стюардов на 10-11 октября. Однако источники сообщают, что к концертам Канье Уэста на «Газпром-арене» не ведется подготовка. Речь идет о старой заявке на временных сотрудников, размещенной еще после анонса шоу в августе. Нового набора специально под выступление рэпера не проводилось. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Привет, я Алексей Белов.
2: Я Александр Маршал.
1: Группа «Парк Горького».
2: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
1: Peace.
2: Peace, love and rock and roll.
0: Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр просвещения России Сергей Кравцов о решении проблемы избыточного набора школьников.
6: Норма у нас в среднем 25.

0: ту или иную школу, особенно новые районы. В чем проблема была? Когда строили районы, а школы не строили. Деньги зарабатывали застройщик, а потом люди страдают.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: О визитах.
2: Владимир Путин прибыл в Индию. Российский лидер там с трехдневным рабочим визитом. Глава государства примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день президент и лидеры других стран выступят на деловом форуме БРИКС. Основная же программа саммита начнется 12 сентября. Помимо участия в заседании глав государств БРИКС, Владимир Путин проведет и серию двусторонних переговоров.
1: Об атаках.
2: Более 90 беспилотников и ракет сбили ночью над Таганрогом, Новошахтинском и еще 10 районами Ростовской области. Это сообщил глава региона. Он отметил, что пострадавших нет. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин говорил об атаке беспилотников на Саратов. Там была повреждена гражданская инфраструктура. Руководитель Волгоградской области Андрей Бочаров отмечал, что после атаки украинских ракет повреждений получил многоквартирный дом. Пострадали два жителя.
1: О конфликтах.
2: В Пентагоне признали ущерб на военных базах от ударов Ирана. Как пишут СМИ, исполняющий обязанности министра ВМС США Хан Кау уточнил, что после атак последствия атак оказались настолько серьезными, что авианосцу Абрам Линкольн некуда было прибыть в Бахрейн. Он также заявил, что американские власти обсуждают вопрос восстановления поврежденной военной базы. 9 сентября корпус стражи Исламской революции Ирана заявил об успешной ракетной атаке на два эсминца военно-морских сил США. Это назвали ответом на агрессивные действия Соединенных Штатов против иранских нефтяных танкеров и судов. Кроме того, Wall Street Journal пишет сегодня, что Иран уже смог возобновить производство баллистических ракет, используя накопленные компоненты в подземных сооружениях.
1: Обо всем.
2: Россияне стали активнее покупать книги по истории искусств. К такому выводу пришли эксперты крупного книжного издательства после анализа продаж. По их данным, в нашей стране существенно вырос интерес к российской философии. Продажи книг по истории искусств выросли на 130%, по российской философии на 63%. Категория «Всемирная история» тоже показала рост на 11%. При этом есть и снижение. Например, книги по теории и истории эзотерических учений теряют популярность. Там продажи снизились на 5%. Рост интереса к истории философии показывает запрос на культурный контекст. Для аудитории прошлое становится способом лучше понять настоящее и обрести точки опоры, говорят эксперты. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Программа создана.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Доброе, бодрое утро!
6: И продолжение песни, которая играла 5 минут назад.
7: No, kill me, kill me, make me stronger. I don't know when it happened, kill me, make me longer.
8: Да, это замечательная была минута. Минута славы Антона Кифа.
6: Да, это был культовый прорыв.
8: Культовый прорыв на нашем радио. Это...
6: Ты понимаешь, настолько велико вот это вот, знаешь, знание и величие человека, который... приедет, возможно, в Россию, что даже на «Комсомольской правде» поставили его песню.
8: Точно. Если бы я сейчас начала Антона подпевать, я думаю, что он бы лопнул тут от ужаса моего английского.
6: И пригласил бы на свое занятие.
8: На свое занятие, да. Хорошо, Антон, я подумаю.
6: Давай.
8: Что ты мне можешь предложить?
6: Мы записали тизер для твоей сторис.
8: Да, совершенно верно. Хорошо. Я пытаюсь войти в режим сторис лайв, но у меня пока что никак не получается. И доброе утро всем радиослушателям еще раз на Луки ФМ. Катя Пахомова, Антон Киф. Эту чудесную пятницу, замечательную, я считаю, потому что...
6: Нас дуэт, а не трио.
8: А у нас... А почему я... А почему ты про трио сказал? Да, он...
6: А, да.
8: Ну нет. Смешно, молодец.
6: Ну, я старался.
8: Молодец, хорошо, мне понравилось. Да, у нас должно было быть трио, но...

0: Трио не вышло, поэтому дуэт. С Антоном Кифом мы тут посчитали, что мы не вели эфиры где-то приблизительно месяц, даже поболее, наверное.
1: Чуть-чуть побольше, да.
0: Чуть-чуть побольше, чем месяц, и это для нас большая потеря была, правда, Антон? Ты
1: конечно.
0: Скучал?
1: Обязательно.
0: Я тоже скучаю. Обязательно.
1: Да.
0: Это, знаешь, это вот можно было с этой интонацией сказать «обязательно».
1: Это такая пара, которая 30 лет вместе.
0: Да-да-да. Угу. Обязательно, я по тебе скучал, да.
1: Да, с ноткой абьюзивности.
0: Да, 100%. И безразличия. Но
1: конечно.
0: Антон не такой, мы все знаем, что он скучал, правда, когда он честно всегда говорит.
1: Да, я всегда прихожу в студию и проверяю на наличие там каких-то... Ну,
0: Кати Паховой!
1: Да, ну тоже, да, оставляешь какие-то пометки, там, например. Здесь плохо положен ковролин, например. Там у вас неправильно свисает провод. Там,
0: нет,
1: например.
0: В студии такого еще не было ни разу. Вот если бы ты по городу гулял, а у меня очень часто бывает, знаешь, когда у меня подружка по городу ходит, она мне кружочки отправляет. Так, посмотри, вот здесь асфальт положили.
1: Так.
0: Там вот здесь там не убрали. Посмотри на эту детскую площадку.
1: Вот мы знаем, ты обычно в город возвращаешься, и сразу же ты, заезжая в Великие Луки, снимаешь и говоришь о том, что все в порядке, ты приехала в город.
0: Да, все, теперь все будет
1: схвачено,
0: хорошо.
1: Да.
0: Все схвачено, все будет хорошо. Да, после длительного отсутствия я вот, кстати говоря, сделала свою как матч-реванш. Я прошла по городу, посмотрела, где косячки есть, и поэтому, да, меня расстроило. Но в большей степени меня порадовало. Это как раз был фестиваль «Музыка на воде» тогда. Ты ходил?
1: Ну да, я ходил, и мы с другими ведущими обсуждали, что самое интересное, я всегда обсуждал это с теми, кто не ходил. Я делился просто впечатлениями.
0: Ну понимаешь, вот поэтому у нас так долго не было эфиров, что мы с Антоном даже вот только что обсуждали, как я в лагерь съездила. Представляете, а это уже почти прошло две недели, да? 27-го я вернулась.
1: Года три прошло.
0: Года три прошло, мы с Антоном обсудили. Нет, ну вот нам нужно почаще эфиры, да, потому что сейчас еще театральный сезон начнется. Антон, я надеюсь, что ты... Точнее, он уже начался.
1: Я надеюсь, что я попаду.
0: Попадешь.
1: На один из показов.
0: Конечно,
1: хотя бы, да.
0: Надо обязательно сходить 26 числа, там будет премьера.
1: А премьера чего?
0: А вот чего не знаю, но премьера будет точно.
1: Не
0: я
1: Анна
0: не
1: Каренина случайно?
0: Нет, не Анна
1: другая,
0: Каренина.
1: Да.
0: Анну Каренину я тоже, кстати говоря, жду. И вот у нас появилась ведущая новая Алена Медведева. Она, кстати говоря, работает в драматическом театре города Великие Луки. Я сейчас даже попробую вам афишечку сказать. Почему? Потому что я всегда радиослушателей, и не только радиослушателей, призываю ходить в наш театр, потому что это действительно... Ну, высокое искусство, которое надо обязательно посещать. Обязательно.
1: У нас билеты постоянно раскупаются в течение, мне кажется, 3 секунд.
0: Билеты очень быстро
1: первые
0: раскупаются.
1: Первые ряды вот эти вот.
0: А премьера будет 26 и 27, а также 15 и 31 октября.
1: А название?
0: «Земля Эльзы».
1: «Земля Эльзы». Потрясающе.
0: Да, это история о том, как из бойлера расцветает надежда. И здесь такие жизненные триггеры.
1: Ты как, знаешь, как, о чем это?
0: В каком... Да, но здесь написано.
1: Написано? Жизненные триггеры.
0: Нет, жизненные триггеры — это когда я уже прочитала и вот так сделала умозаключение. Здесь написано о том, что в каком возрасте человек теряет право на любовь, разве создание семьи ограничено датой нашего рождения, человек всегда хочет семейного счастья. Ну, в общем, это, короче, про взрослых людей, которые, наверное, обрели друг друга. А также сейчас идут детские сказки, тут «Каша из топора», тут сказки из сундука и «Как Настенька чуть-чуть Киморы не стало», тоже сказка, поэтому вы еще успеваете сходить, обязательно посетите наш драматический театр. «Ежик в тумане», «Малая на малой сцене» еще здесь будут, вот, поэтому здесь прям интересно.
1: Я хочу с тобой поделиться, я уже открыл сезон не театральный, а ДКЛ-кашный.
0: Так,
1: да.
0: А что сходил смотреть?
1: А мы с родителями ходили вчера на стендап Стаса Старовойтова. Ты знаешь такого артиста?
0: Нет.
1: Ты не знаешь Стаса? А ты не смотрела, наверное, стендап на ТНТ никогда?
0: Нет, наверное, не смотрела. Мне некогда.
1: Но он довольно популярный. Это помнишь, когда был «Золотой состав», когда еще только открывался проект в 2016 году? И
0: я
1: они
0: знаю
1: тогда все
0: Пашу Воля, Гарика Харламова, вот этих ребят.
1: Это Comedy Club. Это другой проект.
0: А это другой проект?
1: Да.
0: Нет, тогда
1: это
0: прости.
1: Значит, ты не особо по стендапу,
0: я,
1: да,
0: значит,
1: видимо?
0: Вообще по стендапу нет. Я ходила на вот этого чувачка, который к нам приезжал.
1: Сергей Орлов?
0: Да.
1: Ну, его ты знаешь.
0: Его я не знала, пока не сходила.
1: А, ты видишь настолько. А до этого еще приезжал Иван Абрамов, но это был 2022 год. Ты тогда не была?
0: Нет.
1: А ты знаешь его?
0: Нет.
1: Тоже нет.
0: А, знаю, Абрамов.
1: Он,
0: да, да, этого
1: он,
0: я знаю.
1: Он еще любит Д'Артаньяна и Трех мушкетеров.
0: Да, да, да. И он еще сейчас в рекламе одного известного провайдера снимается.
1: Я видел, да. И тоже в роли вот этих своих любимых,
0: да,
1: персонажей.
0: Да, да.
1: Короче, Стас Старовойтов, мы вчера сходили. Интересно, что когда у тебя есть некий какой-то вот впечатление или бэкграунд о других стендаперах, и ты понимаешь, что у каждого какой-то свой комедийный темпоритм, он абсолютно разный, и они как-то по-разному себя ведут. То есть стендап-выступление — это не просто, ну вот вышел человек, начинает что-то разговаривать, разгонять какие-то шутки или общаться с залом. У каждого свое какое-то мировоззрение и свой стиль, своя история. Вчера, например, был такой, знаешь, я бы сказал, семейный уютный вечер, несмотря на обилие нецензурной лексики.
0: И как будто обычно семейными вечерами так и происходит, на самом деле.
1: В российских семьях.
0: Да.
1: Очень хорошо получилось, я бы сказал, по-семейному даже. Вот как будто бы с другом посидели на кухне, пообщались.
0: Поболтали, да?
1: Да, наверное, в этом смысле. И время прошло незаметно, что самое интересное.
0: Угу.
1: Концерт длился 1:20, и даже не было разогревающего комика.
0: А, так Стас Старовойтов — это вот этот чувак, который играл в «Бате».
1: Я знаю, что он играл в «Бате». Я не смотрел фильм, но я знаю, что он там играл.
0: Вон дверь. Сымай наушники. Фильм «Батя» и «Батя 2».
1: Он обязательно к просмотру?
0: Он обязательно к просмотру всем миллениалам, потому что когда родители миллениалов начали смотреть этот фильм, мои конкретно, они сказали, типа, ну и что тут прикольного? А мы
1: прикольного?
0: С Женькой переглянулись с мужем-то с моим и говорим, потому что вы — это «Батя», вам не прикольно. А вот мы как раз-таки, это вот это поколение миллениалов, которое всю вот эту природу жизни старшего поколения ощутило на себе. Он обязателен к просмотру, но опять же повторюсь, это такая, наверное, все-таки имеется целевая аудитория, ребят, которые родились там в 80-е и 90-е, это вот для нас. Кто постарше, наверное, нет. Кто помладше, 100% нет, они не поймут. А вот нам нужно посмотреть обязательно. При всем при том, первая часть мне понравилась гораздо больше, тот же самый Стас.
1: Ожидаемо.
0: А, да, ожидаемо, как всегда.
1: Тот же самый Стас?
0: Тот же самый Стас. Он отыграл просто великолепно, и это тот самый артист, который должен был быть в этой роли. Вот, поэтому, а еще там, сейчас, подожди, я вспомню. Господи.
1: Чего? Как... А что ты хочешь вспомнить?
0: Я хочу вспомнить имя второго артиста.
1: Владимир Вдовиченков.
0: Да, Вдовиченков, совершенно верно. И вот он тоже, конечно, хорош, хорош в этой роли. Ну и, коль ж мы заговорили про Дом культуры Ленинского комсомола, я вот про это вообще-то хотела поговорить. Здесь есть афиша, и есть на что залипнуть глазу. Например...
1: Александр Бардин.
0: Например, сегодня кинопоказ для школьников, приуроченный ко Дню знаний, опасные каникулы. Также в ДКЛК проходит вечер отдыха 25 плюс 25. Антон, признавайся.
1: Есть такой. Ходишь? Я являюсь ли я организатором этих вечеров?
0: Ходишь ли ты?
1: Меня не звали.
0: Значит, ну тут презентация книги Жемлиханова, возможно, соу-соу, школьная дискотека в ДКЛК.
1: Это название книги, причем.
0: Возродилась.
1: Неизданная, соу-соу.
0: Неизданная, да. И вот я на что хотела обратить внимание, это 28 сентября шоу «Симфонические хиты. Колесо любви». Конкорд Орц...
1: Оркестра.
0: Да.
1: У меня есть определенные, ну я бы сказал, не претензии, а определенная какая-то
0: вот
1: обида, обида, наверное, маленькая обида, потому что 10 лет подряд Конкорд Оркестра приезжал всегда под эгидой с лицом Фабио Пиролы, это дирижер, который являлся, я бы такой сказал, харизматичной частью этого шоу, и я просто не видел этот коллектив без Фабио Пиролы, что бы ни говорил организатор. И насколько я понимаю, что... Ну, давай уберем то, что Фабио Пиролла стал моим хорошим приятелем за это время, пока мы с ним общались на разных эфирах, интервью, и мы с ним поддерживаем связь. И он с каждым годом все лучше и лучше знает русский язык, потому что живет в Санкт-Петербурге. И очень жаль, что случилась такая потеря. Он вышел из коллектива и больше не является артистом Конкорд Оркестра.
0: Это очень печально, но я все равно сходила, послушала. А пока что мы с вами сходим на рекламу.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Всем приветики, это «Утро с той ноги», здесь Катя Пахомова и Антон Киф. Мы закрываем пятницу веселым настроением и дождливыми эмоциями.
0: Ну, а вообще сегодня обещали неплохую погодочку, в основном облачно, но дождичка не предвещается, только в 12 часов то, что стоит, а вечер, между прочим, будет очень даже хорош. Также хорош, или, может быть, даже чуть хуже, чем вчерашняя игра на стадионе «Экспресс»
1: такие
0: Луки
1: подводки.
0: Энергии. Хорошо, красиво. Я видите, как вот я могу поэтично когда-то, но редко, но могу.
1: Ты была на свежем воздухе долгое время, потому что.
0: Поэтому я смогла. Ну что, Луки Энергия обыграла Урал и вошла в следующий раунд Кубка России. Конечно же, я не расскажу так классно, как скажет Дима Иванов.
1: Потому что он сказал бы не раунд, а тур, например.
0: Он бы сказал что-нибудь, да, из разряда вот этого. Но, Дим, прости меня, он мне вчера, кстати, кружочек прислала, я счет уже знала, вот пока шел матч.
1: А надо ли было тебе это знать? Скажи мне. Или... Насколько важна эта информация?
0: Это уже не важно. Не важно. Значит, команда одержала победу со счетом 2-1. Выиграла Урал. И мы вас поздравляем, дорогие друзья. Команда у нас классная. Много было очень болельщиков на стадионе. Поэтому, ребят, большие молодцы. Вот я тут уже как-то сама не видела, но доверяю. Счет был открыт на 17-й минуте. Николай Иджиби воспользовался моментом и отправил мяч в ворота Урала. Вот. А в начале второго тайма Луки Энергия удвоила преимущество на 48-й минуте. Отличился Джамал Дибиргажаев. Вот. 2-0. Но гости сумели забить один лишь мяч. Поэтому поздравляем всех причастных и болельщиков в том числе. Ждем следующей игры.
1: Скажи, как первого футболиста звали, которого ты назвала? Чуть-чуть повыше.
0: Сейчас, подожди, я уже вышла из этой новости.
1: Да. Илья Джиби?
0: Николай Иджиби.
1: Николай Иджиби. Вот если бы на стадион пришли индийские фанаты, то они пришли бы с плакатом «Джиби-Джиби Ача-Ача».
0: Ну, не знаю насчет индийских фанатов, но вот наши ребята большие молодцы, и это такой важный результат в нынешнем розыгрыше Кубка России, так что вот.
1: Сразу видно, ты не смотрела «Танцор диско».
0: Я смотрела «Танцор». Я вообще ненавижу индийские фильмы.
1: Ну, хотя бы вот этот ты видела?
0: Вот для меня это такая редкостная ерунда, вот правда.
1: Ну, это ж прикол.
0: У меня даже, знаешь, какой-то есть фетиш, я не знаю, откуда он взялся, Но я вот даже будучи в возрасте сознательном, там, перейдя пубертат, скажем так, я когда доходила до каналов, а это же были уже потом и каналы целенаправленно индийские, я все время переключала вот с фырканьем, вот с этим фу, фу, фу, фу. Я не знаю почему, потому что я ни один фильм индийский не посмотрела от начала до конца. У меня не было никогда то ли такого желания, то ли такой возможности, я не знаю. Но вот эти отрывки, они меня сводили с ума. И вот это «А-да-да-да, ты пойдешь со мной или нет?»
1: Ну, это же смешно.
0: Это такой шлак, прости господи, я не могу. Как они это с ним, как им это приходит
1: в голову? У них каждый день фильмы выходят.
0: Что они употребляют? Я не понимаю, что им это приходит в голову. Это на самом деле...
1: Индийский чай.
0: А чай?
1: Да.
0: А чай? Индийский чай?
1: «Азита и Гита» — это же культовый фильм.
0: Ну, это немножечко не тот... контент фильмов индийских, мне кажется, это такое более что-то такое документально...
1: Какое?
0: Серьезное, «Зита и Гита».
1: Это художественный фильм.
0: Художественный, да?
1: Да. Еще «Табор уходит в небо».
0: Не смотрела я это все.
1: Нет?
0: Нет.
1: Это вот в одном ряду стоит с нашими советскими фильмами.
0: Нет.
1: Потому что это хиты
0: не
1: того
0: обижай.
1: Времени. Кого?
0: Ну, я
1: Юрий Никулина?
0: Да. Советские фильмы — это моя страсть, это моя любовь. И никак индийские фильмы не могут с ними стоять в одном ряду, нет.
1: Просто тогда был специальный официальный дубляж для советского телевидения, и эти фильмы были любимы в народе очень сильно.
0: Да, ну, может быть.
1: Особенно «Танцор диско».
0: И «Табор уходит в небо», потому что я, да. это у меня на слуху.
1: Конечно.
0: Но нет, я, наверное, не смогу.
1: Был хит какой-то трехлетней давности, который получил Оскар за музыку, по-моему. Мы с Димой видели этот фильм, называется «Рядом ревет революция». Это трехчасовой индийский фильм, в котором собраны...
0: Три часа,
1: да,
0: Карл!
1: В котором собраны все вот эти и клише болливудского кино.
0: Смотри, он кайфует.
1: Виталий тоже смотрел.
0: Реально? Ты
1: да.
0: гонишь?
1: Это,
0: ты серьезно?
1: Это стоит посмотреть, потому что это очень уникально. Кино.
0: Скажи мне, пожалуйста, уровень уникальности, уровнем маразма, он как-то сопоставим, нет?
1: Сопоставим.
0: Или... Вообще нет, говорит Виталий Калинин, это топовый фильм.
1: Сопоставим, да.
0: А
1: но,
0: про что?
1: Но для тех, кто не готов к такому виду контента, конечно, для тех будет странно это смотреть.
0: А какой там вид контента, обозначь?
1: А там...
0: Нашим радиослушателям.
1: А там как локальный конфликт среди народов, да, что-то такое, там... Что-то такое вот надо...
0: Виталий перестал
1: там,
0: быть интересным.
1: Там не обязательно смотреть вообще на сюжет, я бы
0: мне нравится,
1: сказал.
0: Как у нас наш Виталий реагирует обычно. Он что-то услышал, знаешь, и вот он, короче, отреагировал, сэмоционировал, потом все.
1: Да, и потом ушел.
0: В себя.
1: Его табор уходит в небо. Его табор уходит в РПГ.
0: РПГ?
1: Да.
0: Отлично. В общем, короче, мы уже все обсудили, да.
1: Можем прощаться.
0: Нам еще рано, у нас еще новости впереди, гороскоп mm-hmm. впереди. У нас еще много всего интересного. Антон, а как ты проведешь эти выходные? Давай поговорим.
1: Замечательно. Знаешь, куда я завтра попаду? В твое любимое место. Угадай, какое. Ты там любишь есть, кстати. Вот в этом месте. Не к тебе на кухню.
0: В нашем кафе?
1: Не в нашем
0: кафе. Ну, в каком-то кафе.
1: Кафе. И я бы не назвал это кафе этим словом.
0: Банкетный зал?
1: Давай снизим планку.
0: Забегаловка?
1: Она так не называется. Есть определенный вид продукта, любимый в России, особенно на майских праздниках. И вот этим
0: шашлычок.
1: Видом... Так, думаем. Шашлыч.
0: Шашлычная.
1: Прилагательное.
0: Шашлычный.
1: Где? Не в Великих Луках.
0: А, в Невеле?
1: Да, да, да.
0: Город Невель. Слушай, у меня был такой жесткий косяк. У нас была команда каратистов с города Невель. И их тренер Сергей, мы с ним уже не первый раз в смене, и я должна была их представлять, я была ведущей там концерта, и я знаю, что Невель, он Невель.
1: Через Е, да.
0: Да. Но какой-то черт, сидя на моем плече, его дернул
1: по имени
0: меня.
1: Артем?
0: А, нет.
1: Нет?
0: Его там не было. И я сказала Невель.
1: О-о-о.
0: Ты себе не представляешь, что было с Серегой? Он взорвался. Он взорвался. Во втором выходе я сказала еще раз Невель. Прям по слогам. Потому что я не ожидала от себя, что я ошибусь. Ну, то есть, мы привыкли в обиходе говорить Невель, Невель, Невель, Невель, да? Но мы не делаем акцент обычно на Невель, Невель,
1: мы,
0: Невель.
1: Мы редко
0: Невель.
1: Говорим Невель. Да.
0: Мы реально редко говорим Невель, а на самом деле там какой-то то ли купец, то ли барин что-то там не велил им делать, и вот они это не делали, и поэтому он Невель. Ну вот какая-то
1: такая... Ты могла сказать, что я имела в виду персонажа из Гарри Поттера, Невил Долгопупс.
0: Да, Долгопупс, совершенно точно. А ты, кстати, ходил на Гарри Поттера, первую часть показывают сейчас в кинотеатре?
1: Я знаю, что показывают, но не ходил.
0: Не
1: что
0: ходил.
1: Столько раз это пересмотрено было.
0: Но мне кажется, на большом экране это такой другой вайб совсем.
1: Лучше в декабре, сейчас не настроение.
0: Не настроение Гарри Поттера, еще рано включили. Рано включили, согласна.
1: Ты «Паука» не смотрела?
0: Нет.
1: Я тоже нет.
0: Надо посмотреть. Но я зато «Одиссею» успела посмотреть.
1: И как тебе?
0: Понравилось.
1: Я посмотрю на стримингах потом.
0: Понравилось, неплохо. Прям, я бы даже сказала, хорошо. Витал?
1: Давно не было, мне кажется, исторических фильмов, которые круто себя демонстрируют, в принципе, в индустрии.
0: Но
1: то,
0: там
1: что последний
0: такой
1: я смотрел.
0: Исторический, ну насколько исторический?
1: Мифологический,
0: там же еще,
1: да,
0: мифологический. То есть мы это не подтвердили. Ну, то, что Трою они захватили, разбомбили, да, но вот все эти... Ну, вот как-то, то есть в это я верю, да, что вот Троя пала, да, все это действительно можно исторически там подтвердить, как-то так, этими фактами. Хотя я историю Древней Греции, да, там это,
1: да.
0: Вообще не изучала с 5 класса, в 5 классе только мы вот это все смотрели, и все. А вот с точки зрения мифологии, ну, ты же не подтвердишь, что были эти существа, циклопы и все такое. И это все очень сомнительно. Хотя, почему бы и нет?
1: Ну вот мне кажется, как раз-таки последний громкий фильм был что-то типа «Троя», вот из этого как раз-таки зерна.
0: Ну да,
1: какой-то с вот громкий. Брэдом Питтом. Брэд Питт, да. И там еще выходил фильм «Александр», по-моему.
0: Было что-то. Вообще, на самом деле, их очень много. Просто культовых, которые прям заходят и выстреливают, мало. Специфические, мне кажется, все равно очень... жанр такой мифологическо-исторический. Не каждый может его посмотреть. Но вот «Одиссея» я посмотрела на одном дыхании. Мне очень зашло. Во-первых, перед тем, как идти в кино, мы почитали там 10 интересных фактов про «Одиссея». Одно из этих фактов было то, что там нет никакой ИИшки. Да, это все снимали действительно вот вживую, можно так сказать, и на какую-то там суперприкольную камеру, которая совсем не такая современная. В общем, короче говоря, вот отсутствие спецэффектов вызвало еще больше восторг после просмотра фильма, потому что ничего себе, вау, а как? И троянского коня-то этого делали тоже, сами воссоздавали, ну то есть это прикольно.
1: Наверное, те, кто как раз-таки занимался шлифовкой нашего здания на Ботвина.
0: Они же воссоздавали троянского коня. Как ты связал это?
1: А потому что рабочие, они просто облепали вот этот дом, ты приезжаешь домой, ты понимаешь, что они повсюду.
0: А, это ты про твой дом говоришь?
1: Да, это то, что летом происходило, да, реконструкция дома.
0: Это капремонт называется.
1: Капремонт, да, спасибо.
0: Это следующая программа.
1: Называется «Ботвинский конь».
0: «Ботвинский конь». Можем об этом поговорить, кстати, если хочешь.
1: По поводу реконструкции?
0: Да, по поводу ботвинского коня.
1: Я надеюсь, к тебе приедет более профессиональная соведущая, которая сможет с тобой обсудить этот вопрос.
0: Хочу.
1: В другой программе. Ты же про это?
0: Да. Хочу. Но все-таки вернемся к выходным, и ты поедешь в шашлычную. Кстати, она безумно
1: крутая. Правда, настолько вкусно.
0: Я не хочу рекламировать, и нам как будто бы это делать нельзя.
1: Но
0: ребята,
1: это не у нас, поэтому можно.
0: Но, ребята, это вообще отвал башки. Там вот борщ, он прям вот как у мамы борщ.
1: Угу.
0: Это такой супчик, который в целом можно испортить, но вот он приготовлен идеально. Порции огромные, и я даже буквально недавно пересматривала свои сторики. Ну, вот знаешь, это когда заходишь в архив, смотришь, а чем ты там занимался вообще? Вот год,
1: несколько лет назад?
0: Год назад, да. Я люблю посмотреть, потому что, во-первых, меня интересует, в чем я была одета.
1: Во-вторых, ностальгия.
0: В-третьих, когда я увидела, какое количество контента я публиковала, у меня просто слеза с глаз покатилась.
1: С ума сойти.
0: Реально, просто постоянно вот этот вот движ. Он у меня сейчас так и остался. Но проблема заключается в том, что я это все не снимаю.
1: Количество контента сократилось, да?
0: Да, в разы при всем при том количество контента сократилось. И я не знаю, как поддерживать ту планку, которую я задала буквально год назад, там или даже, может, чуть пораньше. Это очень тяжело. И вот я напала как раз на сторис с этого прекрасного заведения. И даже есть есть фотографии. Вот посмотрите, какой там шашлык. Ну, там порция реально вот такая.
1: Короче говоря, я потом расскажу, чем это все закончилось, но...
0: Нам надо попроситься, чтобы после выходных обязательно поставили нас с тобой в эфир.
1: Конечно. Просто я тогда еще вот эти шашлычные вайбы еще тогда с собой, вот эти дымчатые,
0: привези.
1: Нас предупредили таким образом, как будто бы это начало какого-то триллера или ужастика. Ребят, все нормально, причем мы будем отмечать юбилей нашего друга. Он говорит, что хозяин сказал, все нормально, только к нам иногда приезжают цыгане. Это такое предупреждение довольно странное. Как будто что-то случится, если они приедут. Там.
0: Ну, может и случится. Может быть, он знает просто, о чем говорить.
1: Может быть.
0: И он не стал в прямом контексте об этом говорить. И он немножечко завуалировал, скажем так.
1: Я считаю, надо драгоценности дома оставить. А то там разбойники с большой дороги приедут.
0: Да, да, да. Я думаю, что там немножечко другие цыгане приезжают. Ну, вообще, в Невеле же очень большое поселение именно цыган. Ты знал?
1: Не-а.
0: Вот. И... Цыгане тоже люди, между прочим. У них очень красивые костюмы и очень душевные песни.
1: Мы знаем, да. Ты знаешь, кто такой Александр Марцинкевич?
0: Нет.
1: Это знаменитый исполнитель в стиле шансон, и у него прямо очень такой, такая цыганская атмосфера во всем. Внешний вид, клипы, музыка, там постоянно у него на фоне какие-то цыгане кричат. Угу. И у него прям есть точно одна композиция, которую знают все, и мне кажется, если бы он приехал в шашлычную в Невеле, он бы дал просто культовый потрясающий концерт.
0: Было бы классно, а пока что на волнах Луки ФМ у нас не культовый концерт, а новости.
1: Культовые новости.
0: Культовые новости. Слушаем, остаемся на наших волнах.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Начался ремонт тротуара на улице Винотовского от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина. На этом участке находится учебный корпус и общежитие Великолукской сельскохозяйственной академии. Создание комфортных условий для студентов – один из приоритетов в Великих Луках, отметил депутат городской думы Дмитрий Белюков, который на месте оценил объем ремонта. Эти работы будут проведены в рамках муниципального контракта до конца ремонтного сезона. Сразу два проекта участников из Великих Лук получили финансовую поддержку Министерства молодежной политики Псковской области по итогам конкурсного отбора социальных проектов среди молодых семей региона на 2026 год. Это Виктория Романова с проектом «Папа, мама, я, туристская семья» и Александр Каканов с проектом «Новогоднее созвездие». Жители Псковской области с сентября 2026 года получили возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. Соответствующий федеральный закон вступил в силу. Подать заявление о самозапрете можно в любом отделе МФЦ Псковской области. Механизм распространяется на все легальные формы азартных игр – казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. При этом самозапрет не распространяется на лотереи. Услуга предоставляется бесплатно.
4: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12,74.
4: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Антон Киев. А мы настолько заболтались за эфиром, что даже не заметили, как прошли новости.
1: Да, я рассказывал про свои праздничные похождения.
0: Культовые.
1: Что слово дня культовый.
0: Слово дня культовый. Сегодня, кстати говоря, будет праздник в торговом центре «Апельсин».
1: Хорошо. Какой? «Черная пятница»?
0: Нет, по-моему, день рождения «Апельсина».
1: А он и есть, кстати, как раз-таки вот «Черная пятница».
0: Да?
1: Да, они как-то сопрягают обычно.
0: Слушай.
1: Там товары по сниженным ценам или распродажи, розыгрыши, что-то такое, да?
0: Ну вот, короче говоря, приходите.
1: Да, хорошо. Я редко бываю, честно, вот на таких мероприятиях в ТЦ, потому что это обычно шквал народу.
0: Да.
1: Не особо люблю такие скопления.
0: Я не думаю, что сегодня будет шквал народу, потому что все-таки сегодня такая еще пятница теплой осени, поэтому есть вероятность того, что сегодня будет народа немного. И вот, да, я все-таки нашла. День рождения торгового центра «Апельсин», интерактивная программа для детей и взрослых, кавер-группа «Мужчины по вызову». Сегодня будет 16 лет «Апельсину», между прочим.
1: Странно, что не группа «Ясно». Куда
0: не знаю. С 6 часов на главной сцене рядом с магазином «Мун» вас ждет интерактивно-развлекательная программа «Пал пятница», посвященная 16-летию торгового центра.
1: 16 лет уже им?
0: Да, представляешь?
1: Я помню, ужас, когда они открывались.
0: Я тоже. Я помню, когда их строили.
1: Слон большой, а апельсин больше.
0: Да. Вот, так что тут и прям какая-то народная игра «Голос апельсина», скоростной квест 16 уровней свежести, оранжевый танцевальный батл.
1: Что-то накидали в чат GPT, выдали название.
0: Ну, как будто... Нельзя говорить.
1: Чат GPT? Мы же договорились с ними.
0: Короче говоря, вот такая история интересная. Я сейчас попробую на сайт перейти. Возможно, там будет что-то побольше. Я знаю, что там сегодня мы с Кванториумом будем интерактивные площадки создавать для детишек с 5 часов. Так что вот.
1: А у нас будет, скорее всего, музыкальный квиз. Так что, если хотите послушать музыку, поугадывать музыку, приходите. Мы сейчас делаем на регулярной основе, потому что стартовал осенний сезон, и хочется собирать команды каждую пятницу.
0: Mm-hmm.
1: У нас пока такая миссия.
0: Mm-hmm.
1: Пока ходят, и мы рады, и нам прикольно.
0: Ну, это на самом деле классно, потому что я ни разу не была так.
1: Я знаю. Что должно случиться, чтобы ты...
0: Я не знаю, Антон.
1: А если мы в шашлычный проведем?
0: Да, да,
1: ты приедешь, да? Знаете, в каком году придумали первый шампур?
0: Да, что-нибудь типа того. Я вот, кстати, все залипла на...
1: Ну, угадайте песни Трофима.
0: Афиша «Апельсина». Еще сегодня будет мастер-класс в кинопарке. Готовим молочные коктейли. Вот.
1: Супер.
0: Будет еще рисование на пряниках. Бесплатный мастер-класс, между прочим. Интерактивная площадка от детского технопарка «Кванториум» с 5 до 8. Угу. О, ничего себе! Мобильный планетарий, ребят.
1: Что это такое?
0: Ты был хоть раз в планетарии?
1: Вроде бы отчасти.
0: Огромная такая сфера, куда ты заходишь, ложишься на подушечке, у тебя вот тут звезды, про них
1: я
0: там
1: понимаю,
0: что-то рассказывают.
1: Да.
0: Вот, здесь мобильный планетарий. И здесь в 5 часов начнется сеанс кротики, кто там наверху, это для совсем малышариков. В 6 часов для ребят постарше 10+, сеанс планеты Солнечной системы, это очень интересно, кстати. В 7 часов будет сеанс, и в 8 часов будет сеанс, продолжительность по 35 минут, и все это бесплатно, ничего себе. Вот, это все, что я нашла по мероприятиям в сегодня, которые будут проходить в торговом центре «Апельсин», так что, друзья мои, мне кажется, что можно сходить для тех, кто не уедет.
1: Welcome,
0: что,
1: как сказал бы Канье Уэст.
0: Да, совершенно верно. Все-таки хочу обратить ваше внимание, что непогодка хорошая, и, возможно, нужно долавливать эти дни.
1: Расстоится, думаешь? Как будто бы.
0: Слушай, да, как будто бы к вечеру нет, уже там солнышко нарисовано. Я сейчас еще зайду на еще один сайт погоды, которому я больше доверяю, чем тому, который у меня в телефоне есть. Вот смотри, в 11 нарисован дождик, в 12, в час, в 2, в 3. Все, а с 4 часов прям солнце, и даже плюс 13, плюс 11 здесь. И даже в 6 часов 16 градусов нам обещают, друзья мои, поэтому я считаю, что...
1: Скажи, чем ты занималась в среду, когда прям бомбануло солнце и было настоящее лето? Как ты себя ощущала? Сейчас помнишь этот день?
0: Нет.
1: Позавчера. Но было очень тепло. Плюс 25.
0: Да, я помню, что были такие пару дней, даже тут парочку дней таких, наверное, да? Когда было очень тепло.
1: Ну да, но я бы сказала как раз-таки про среду.
0: Не знаю, чем я, ничем я не занималась. У меня последние несколько недель, это, знаешь, такой выход из...
1: Зона комфорта.
0: Нет, из лагерно-отпускной жизни, потому что все-таки в лагере мы работали, да, и отпуск, он так пролетел достаточно незаметно, хотя вот говорят, у тебя такой большой отпуск, я его даже не поняла в этом году, потому что работала в лагере, и ты знаешь, мне нужно было вот за 3 дня, которые у меня были до 1 сентября, собрать ребенка в школу. Я справилась с этой миссией удачно, потому что заранее все заказала на своем любимом маркетплейсе.
1: Естественно.
0: Да, все прошло хорошо. Потом с 1 сентября все, я пошла на работу, при всем при том не на одно, как ты знаешь, их у меня много.
1: Знаю.
0: И я пошла, значит, работать. И на каждой работе нужно что-то, ну вот, сделать, подготовить какой-то документооборот, что-то, какие-то мероприятия, что-то провести. Плюс я начала вести новое для себя направление в детском технопарке «Кванториум», и для меня это как-то, ну вот, когда ты знаешь, что тебя ждет, ты спокойно, ты все знаешь, у меня уже там все расписано, потому где я работаю в IT-кубе, у меня все как бы есть, все материалы. Здесь что-то новое.
1: Это связано с тем, что ты записывала видео?
0: Да.
1: Что у нас есть там наушники, компьютеры?
0: Да, вот совершенно верно. Это направление медиа-центра.
1: Фотоаппараты есть у вас.
0: Фотоаппараты mm-hmm. есть у нас, да. И вот это новое направление, оно обязывает меня к изучению новых каких-то инсайдов, да, чтобы я этим делилась с детьми. Короче,
1: мне... И что это такое?
0: Медиа-центр называется направление. Там съемка видео, репортажи.
1: Чтобы ребенок умел сделать...
0: ребенок умел это все делать.
1: Какой-то вот некий контент.
0: Да, совершенно верно. Да, больше, наверное, к контенту. И плюс у меня тут нарисовывается клуб лидеров, который будет проходить по выходным. Короче, у меня вот такая вот голова. Я ничего не успеваю. И ты
1: меня... Правда, голова изменилась.
0: И ты... И ты у меня, я просто толстела. И ты у меня спрашиваешь, что было в среду. И я понимаю, что я вообще не понимаю, что было в среду. Когда это было возможно, мы даже сходили вечером погулять с мужем и с ребенком.
1: Позавчера.
0: Да, мы ходили, потому что была вот хорошая погода. Они как раз у меня ездили там на стрижки, и вот как раз после этого мы пошли гулять. Мы прогулялись, мы сходили в торговый центр «Апельсин». У меня ребенок поиграл вот в эти автоматы, знаешь, которые типа карточку прикладываешь, и игрушка выпадает.
1: И вам игрушку не дали.
0: И нам, да, представляешь.
1: Потратили 200 рублей.
0: 200 рублей ушли, я это так просто не...
1: Блин, как удобно, когда человек снимает, публикует контент, и я сразу в теме того, что ты говоришь.
0: Да, и на самом деле нет, мне не жалко 200 рублей, я понимаю, что это там чашка кофе, условно говоря, которая у меня там по 2-3 бывает в день. Но понимаете, фишка-то в ребенке. Ну, то есть она прислонила карточку, и мы ждали реально минут 10. Игрушка не вышла, и она уже такая отчаянная, ей как бы так грустно. Потом, конечно, она прислонила еще раз карточку, игрушка вышла, все хорошо, замечательно. Просто такая чушня вообще.
1: А что за игрушка была?
0: Какая-то жамкалка, просто круглая жамкалка, просто? Даже без глаз, без рта, без всего. Ну,
1: просто какой-то микроорганизм.
0: Да, микроорганизм у нас вот за 400 рублей вышел. Мне это... Меня так расперла злость. И самое интересное, что на этом вейдинговый, да, он правильно uh-huh. называется аппарат, нет номера телефона для связи. Такого быть не должно. Не должно такого.
1: У них нет телефонов, те, кто обладает.
0: Видимо, да, чтобы их не нашли, потому что они народ обманывают направо и налево.
1: Мне кажется, за 400 рублей на том же маркетплейсе можно было покруче что-то найти.
0: Я тебя умоляю, в том же самом фикс-прайсе можно было за 200 найти 100-500 раз круче. Угу. Но объективно мы понимаем, что все это вот глупый маркетинг, который вот нас, глупых людей, вот так вот разводит вокруг пальца. Все это понятно. И мне особенно. Ну почему я каждый раз на это ведусь? Ну потому что ребенок у меня есть. Понимаешь, это дает всегда особую слабину.
1: И хочется здесь и сейчас.
0: Да, разумеется. И понимаешь, вот мне прям было обидно за эти 200 рублей. Думаю, ну ж какие вы, а?
1: Но никак плохие не исправишь люди. Ситуацию.
0: Только... Ну, мне там подскидывали контакты, подскинули. Но опять же, как вот я это все докажу? Ну, вот у меня хорошо есть там, что у меня с карты списалось раз 200 рублей, два 200 рублей. Мы можем посмотреть по камерам, что ребенок не получил игрушку. Да, ну вот все, вот это вот можно. Но это надо прям вот заняться этим вопросом. А у меня просто нету на это физически времени. Мне даже уже написали девчонки, девочка одна знакомая, она говорит, я каждое утро хожу, вижу, как меняют. Хочешь, я подойду, разберусь? Господи, спасибо этим людям, которые меня окружают. Они реально крутые все.
1: У меня, кстати, никогда такого не было, чтобы у меня игрушка появилась из автомата. То есть мне всегда она покупалась где-то. У тебя было такое
0: в детстве? Ну, у нас не было, наверное. Ну, хотя
1: лохотроны
0: у нас же
1: были
0: вот эти, подожди, таскать игрушку. Что-то мы вытаскивали, да.
1: Такая клешня.
0: Да, клешня. Угу. А сейчас такая штука крутится, короче, она, и ты должен нажать вовремя на кнопку, чтобы рычаг сверху нажал вот на эту крутящийся барабан, где навешаны игрушки, и, собственно, тебе попалась эта игрушка.
1: Это такой СДВГ-шный формат, как будто бы. Потому что для клешни нужно терпение.
0: Кстати, в том же самом городе Невель...
1: Есть клешня.
0: Есть такая клешня, и нам там Артем Сергеевич выиграл по игрушке, да.
1: Артем Сергеевич Баринов?
0: Да, но мы, правда, потратили на это кучу денег.
1: Его?
0: Нет, своих. А пока что мы потратим немножко времени на рекламу, и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
7: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, Катя Пахомова и Антон Киев. Сегодня встречаем эту замечательную пятницу. Замечательную, потому что последний день недели, впереди выходные. Правда, не сильно обещают, что они у нас будут теплые, но будем надеяться, что метеорологи опять ошиблись.
1: Есть плохие новости.
0: Так.
1: У меня перенос релиза нашей песни. Знаешь почему?
0: Нет.
1: В связи с новыми законами для музыкантов. Они нас тоже коснулись.
0: Ничего себе, новые законы для музыкантов. Расскажи, что там за законы-то такие?
1: Это относительно новые законы, они вроде...
0: Я даже не знала, что старые были.
1: Старые были, действительно. Это законы для музыкантов, которые именно выпускают свои песни на площадках, на стримингах. То есть не просто те, которые там где-то выступают с гитарой, а вот именно те, которые распространяют официально свою музыку.
0: Uh-huh.
1: И мы уже второй раз с этим сталкиваемся. Просто в предыдущий раз сначала были вопросики, но потом, когда я прислал текст для детального рассмотрения, все приняли хорошо. А вот в этот раз возникли вопросы снова к тексту. И когда я прислал дистрибьютору текст, мне ответили, что в некоторых моментах, именно в припеве, вам нужно либо запикать, либо заскречить вот эти слова, либо переписать их. Такое вот
0: пожелание
1: было. А
0: что там какие-то прям...
1: Это слова, которые, по их мнению, не соответствуют нашему законодательству.
0: А по уровню нормативной лексики они окей?
1: Да, просто если эти слова интерпретировать, возможно, в каких-то сленговых выражениях, то можно подумать, что мы имеем в виду что-то незаконное. Но на самом деле мы в контексте ничего такого не имели в виду.
0: А их можно говорить в эфире?
1: А, слово high или dope, вообще, в первую очередь, это английский язык, да? То есть эти слова можно по-разному интерпретировать в разных контекстовых конструкциях.
0: Uh-huh.
1: Короче говоря, ну, они перестраховываются, потому что если мы это выпустим, и у государства возникнут вопросы, дистрибьютору придется платить большой штраф, понятное дело.
0: Uh-huh.
1: И мы не можем никак сопоставить графики с моим другом Денисом, потому что очень сложно. Он работает на заводе, и плюс у нас есть звукорежиссер, который записывает. Ему приходилось уехать в другой город, и мы вторую неделю пытаемся переписать наш многострадальный припев. Хотя я так ждал, как эта песня выйдет. Но надеюсь, мы сейчас перепишем, отправим обратно дистрибьютору, и наша песня заиграет везде. Пожелай нам удачи.
0: Желаю удачи.
1: Такое у меня. Немножко бомбит.
0: Ну, да, да, наверное. Но ты знаешь, я тебе, Антон, чтобы тебя немножечко поддержать, могу сказать, что сейчас столько есть запретных действий, которые в обычной жизни нашей еще лет 10 назад не казались запретными, и страдают не только артисты, но в большей степени, мне кажется, страдают предприниматели. У них сейчас вообще на каждом шагу все каналы сбыта подотрезаны, и очень тяжело, вот, особенно малому бизнесу, как-то вот крутиться, вертеться, очень многие закрываются. Плюс ко всему, те же самые точки общепита. Вот, я не поделилась с тобой. Я же не поделилась с тобой.
1: Чем?
0: А мне надо поделиться с тобой именно.
1: Давай.
0: С тобой. Я же была в Печорах и в Изборске.
1: В Мальской долине?
0: Да.
1: Угу.
0: И в Мальской долине в ТЧ.
1: Ну да.
0: Короче. Ну,
1: такое. Тебе не понравилось?
0: Слушай, Мальская долина сама по себе, ну, наверное, неплохо. Мне не понравился факт, что нужно спускаться к пляжу и там преодолевать огромное расстояние, если это лето. Это прям грусть. Ну, прям там,
1: квест практически,
0: там прям
1: да?
0: Очень далеко, да, очень далеко. И очень высоко. Мы попали в не очень хорошую погоду, был дождь, ну и, конечно же, все прелести хорошей погоды в вот таком месте мы не ощутили. Что касается проживания, нам домик понравился, все отлично, замечательно. Единственное, что у меня
1: телек
0: был
1: конфуз
0: с телеком.
1: Да.
0: Да. И самое интересное, знаешь, что я говорю, мы приехали не телевизор туда смотреть.
1: Ну, это понятно.
0: Для меня просто принципиальный вопрос, чтобы все работало. Потому что я плачу деньги, и, прошу прощения, не маленькие, на мой взгляд, как бы за сутки очень прилично. И я хочу, чтобы у меня было вот все четенько. Ну, в целом, все на самом деле работало, все было хорошо. Полотенчики, постельное белье, все это тоже было достаточно чистенькое, свеженькое, новенькое. Очень классная терраса. С телеком вопрос я решила, пока там торкало-торкало. В конечном итоге я его решила сама. Но фишка заключается в том, что если вы не подразумеваете проводить интернет к домикам, вы поставьте его вот плазму, но обычную максимально, чтобы можно было просто человеку включить и уже там смотреть каналы. Она мне говорит, там кто-то что-то торкал. Ну так а я при чем бы? И тогда вы видите...
1: Используя именно этот глагол.
0: Да.
1: Именно торкал.
0: Именно
1: может,
0: торкал.
1: Им не надо было торкать?
0: Не знаю. А самое интересное, что я говорю, если тогда вы подготавливаете домик, так вы подготовьте полностью, чтобы человек типа не там как-то сидел и не разбирался в чем-то. То же самое, там, теплые полы, да, мы все знаем этот механизм, можно разобраться, но если бы была какая-то брошюрка, вот, кстати говоря, во многих квартирах, которые под сдачу, есть прям такой хороший лист А4, на котором расписано, ну, в Пскове,
1: встречал,
0: во всяком случае,
1: встречал.
0: Да. Очень часто такое бывает. Как включить это, как включить это? Там до базового. Как включить стиральную машинку? Как, куда засыпать порошок? То есть какие-то такие вещи, которые, ну, как будто бы мы в каждый день используем, но вот здесь у тебя что-то новое, и лучше перестраховаться.
1: Конечно,
0: и...
1: техника разная бывает.
0: Да, совершенно верно. И там сказать, как это делать. Вот, на мой взгляд, такое должно быть везде, и в том числе вот в этих домиках. Потом мы были в Изборске. В Изборске, ну вот тоже все, мы попали на эту плохую погоду, конечно, мы не сходили к источникам, но зато мы сходили в церковь Святого Николая, да, получается, чудотворца. Она такая старейшая, престарейшая.
1: Красивая,
0: внутри. Она такая, знаешь, внутри очень специфическая, я бы
1: сказала. В плане?
0: Это не церковь в прямом представлении, вот как ты сейчас, например, заходишь в церковь, там у тебя иконы расписные, все вот это, дорого-богато,
1: свечи,
0: да. Свечи, а там все так, как было в Древней Руси, представь. Ого. То есть она такая очень аутентичная, вот там такие огромные ступеньки из камней, то есть ее даже не реконструировали. Внутрь заходишь, там маленькое помещение, нету ни отдельной лавки, ничего, сидит дедок и продает вот эти свечечки. Но перевести ему тоже денежку можно, если что. Ой, нам надо гороскоп читать.
1: Все-таки, да, какие-то там сохранились моменты, связанные с цивилизацией.
0: Да, там...
1: Ты говоришь, что можно перевести деньги.
0: Там потрясающая, конечно, церковь. Я очень рекомендую всем сходить. Церковь, которая находится, кстати говоря, на кладбище. Тоже очень специфичная история, но я считаю, что...
1: Странно, там фильмы не снимали? Мне кажется, сериалы какие-нибудь
0: возможно, сможет. Возможно, не знаю. Ну, об этом я еще, надеюсь, с Антоном поговорю. А сейчас нам пора перейти к гороскопчику. И у нас сегодня 11 сентября, пятница. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период, поэтому важно быть внимательным к своим мыслям и желаниям.
1: Поехали. Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполнить все текущие обязательности.
0: Что
1: меня заразило. Они неправильно написали изначально.
0: Да, совершенно верно. Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр с детьми.
1: Близнецы, не будьте слишком доверчивыми. Смотрите в самую суть вещей. Это убережет вас от ошибок.
0: Раки, не давайте обещаний. Велика вероятность, что вы не сможете их выполнить.
1: Львы, если у вас рождаются идеи относительно материальных дел, не отбрасывайте их, запишите, потом вернитесь к ним.
0: Девы, подумайте о том, чего хотели бы лично для себя в ближайший месяц, но конкретные шаги оставьте на потом.
1: Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения и бережного отношения к своим желаниям.
0: Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели.
1: Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, а не через громкие заявления.
0: Козероги, избегайте ситуации, где можно попасть в зависимость от чужого мнения.
1: Водолеи, будьте осторожны с финансами, сегодня легко принять желаемое за действительное.
0: А рыба, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не полагаться на устные обещания.
1: И пусть этот день принесет вам радость, качество и успех.
0: Качество? Качество в чем, прости?
1: Качество в проживании жизни.
0: Так, я бы, кстати, поговорила на эту тему. Что для тебя качественное проживание жизни? Ну, мне просто интересно.
1: Ой, это тоже такая длинная, широкая тема, но если отвечать вкратце, то каждый сам для себя выбирает свой критерий. А для кого-то, знаешь, просто вот как вчера Стас Старовой это говорил на стендапе, для кого-то протянуть ноги, это уже, положить их на подушечку, это уже счастье.
0: Да,
1: вот,
0: согласна.
1: Особенно если там после 40.
0: Ты хотел сказать после 35,
1: он по себе судит.
0: Ну, слушай, я, наверное, в этом плане с ним соглашусь, мне 35, и я тоже очень люблю протянуть ноги просто. Я, знаешь, каждый вечер, когда вот ложусь на кровать, и я так делаю, так... О, господи, как хорошо!
1: Представляю.
0: И потому что в течение дня у меня такой возможности вообще не бывает, чтобы просто прилечь и вот просто полежать, позалипать в телефоне или почитать книжку. У меня, кстати, книжка Вебера «Империя ангелов». Ты читал?
1: Нет, я не знаю, что это такое.
0: Блин, она такая классная, и мне ее просто некогда прочитать, это просто только ночью, если...
1: Кошмар. Она длинная, объемная?
0: Она объемная, она достаточно большая.
1: Ну, до Нового года будешь читать тогда.
0: Она библиотечная, я уже два раза ее продляла. Ну, видимо, третий тоже буду.
1: За тобой еще не выехала библиотечная полиция?
0: Я думаю, что скоро выйдет, да, потому что я ее брала вообще в лагерь. То есть это было начало августа, представляешь?
1: Это было плохое решение, да?
0: Это было плохое решение, но тем не менее, ты знаешь, в лагере у меня были какие-то минуточки, я читала, и я взахлеб читала, потому что очень интересно, но там тоже не было времени, мы работали, постоянно носились, бегали, что-то такое. И только ночь, опять же, была, но ночью надо поспать, потому что с утра ты рано просыпаешься, и вот опять бежишь в этот движ. Ну, а нам пора бежать в эту пятницу, замечательно. Всем хорошего настроения, отличной пятницы, всем пока-пока, оставайтесь на Луке.
1: До свидания, до следующей недели.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
10: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Комсомольская правда.
15: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
19: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио.

0: Саратове попытался атаковать беспилотник. После на объекте начался пожар, сообщила пресс-служба маркетплейса. Там отметили, что в Саратове и Саратовской области приостановлены доставка и прием заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов. До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что город подвергся атаке беспилотников, была повреждена гражданская инфраструктура. Он добавил, что по предварительной информации никто не пострадал.
1: О спецоперации.
0: Тем временем, сегодня ночью наши вооруженные силы нанесли новые групповые удары по целям на Украине. Били по объектам военной промышленности и логистическим центрам, задействованным в производстве и хранении беспилотников. А еще разбили дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. Под удар попали и морские суда, доставлявшие военные грузы и топливо для вражеской техники.
1: О конфликтах.
0: Дональд Трамп уверен в том, что война с Ираном завершится до конца его срока на посту президента. Так он ответил на вопрос журналистов о сроках продолжения конфликта. При этом газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на свои источники, что сотрудники Вашингтонской администрации допускают, что конфликт сохранится и после окончания срока президентства Трампа. По закону он должен завершиться в январе 2029 года. Сам Дональд Трамп выражал уверенность в том, что конфликт с Ираном закончится сразу после ноябрьских выборов в Конгресс, а возможно и до них. Они пройдут 3 ноября.
1: А США.
0: В Нью-Йорке дронами воссоздали башни-близнецы. Акцию приурочили к годовщине трагедии 11 сентября. В ее рамках задействовали почти 3000 светящихся беспилотников. Эта цифра символизирует число людей, погибших при терактах. В воздухе дроны образовали контуры двух небоскребов в их реальном архитектурном размере. Светящиеся башни на несколько минут стали частью ночной панорамы Манхэттена. После терактов 11 сентября в США погибли 2977 человек.
1: О спорте.
0: Теннисистки Елена Рыбакина и Арина Соболенко вышли в финальный матч открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке. Спортсменки представляют Казахстан и Белоруссию. Открытый чемпионат США. Заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. Состязание завершится 13 сентября. Действующая победительница Арина Соболенко. Призовой фонд турнира – рекордные 108 миллионов долларов. Из россиянок на нем побеждали Светлана Кузнецова в 2004 году и Мария Шарапова в 2006. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Финенко, профессор кафедры мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Иван, здравствуйте. Благодарю вас за приглашение.
2: Слушай, мы когда с вами первый раз вообще встретились в студии радио «Комсомольская правда», это было в начале специальной
3: лет
2: операции.
3: Лет 22-го или весна 22-го года.
2: Вот-вот-вот, да, в те времена. И в одном из первых интервью, если не в первом, вы сказали, что вообще самое тяжелое противостояние нас ждет с Германией. Тогда это вообще дико звучало, на самом деле. Ну вот, пожалуйста, вам, какой нынче 26-й год, и мы видим, что в авангарде противостояния с Россией стоит именно Германия. И именно Германия активнее других стран готовится к потенциальной войне с Россией. Ну и беспилотники, которые они там находят у себя в аэропортах, и прочее, прочее, прочее, прочее. Вообще, спонсорство Украины, и чего только там нет. Получается, что вы предсказали. Никто мне не верил. А у вас был аргумент. Мы не обращаем внимания, что за 100 лет, ну, плюс-минус, да, немецкая техника, по сути, ну, на русской земле воюет против России. Вот это был ваш ключевой аргумент. И вот, пожалуйста, действительно, третий раз уже практически полноценно. Что же нас ждет тогда, ну, в ближайшие годы, раз действительно ваш страшный прогноз постепенно сбывается?
3: Ну, сразу скажи, Иван, что у экспертов нет понятия «страшный», «не страшный». Таких категориями эксперты не мыслят. Это лирика.
2: Вообще, я вам хочу сказать, что вот заочно многие с вами не соглашались, когда я приводил вот ваш прогноз в пример. Пожалуйста.
3: Это лирика. Давайте смотреть на факты. Давайте. Я думаю, что то, что сейчас происходит, укрепляет меня, кстати, все больше в моей старой идее. А правильно ли мы вообще понимаем холодную войну и все 80 лет, прошедшие с окончания Второй мировой? Давайте на них посмотрим немножко по-другому. 80 лет назад мы, и Советский Союз, и американцы навязали европейцам свои правила, свои порядки. Взяли их под военно-политический контроль, разместив там свои войска, и ликвидировали европейские.

0: империи. Не только германскую, кстати, как Третий Рейх, но и вообще прусскую государственность, но и итальянскую колониальную империю, британскую, французскую. И мы сами себя в Советском Союзе еще в позднем уверяли, что теперь-то для Европы начались новые времена, что прошлое забыто, чуть ли не вся история человечества началась то ли с 45-го, то ли с 60-го года. А на самом деле европейцы просто терпеливо ждали. И как выскользнуть им из-под нашего контроля и вернуться к временам своего величия? Что мы видим сегодня. Сначала ушел Советский Союз, и то, о чем я вам говорил о конфликте России и Германии, это на самом деле, я напомню, американцы прогнозировали еще в 93-94 годах. Тогда они говорили, что как только Россия уходит из Европы, Пруссия, Германия набухает в очередной рейх, и происходит конфликт за сферы влияния в Восточной Европе. Я напомню, это 93-94 годы. Кстати, когда у нас с таким же прогнозом выступил покойный ныне геополитик Вадим Цимбурский в 97 году, на него просто накинулись. И милитарист, и вообще там бог весть кто не понимает, что мир стал новым. Так теперь и хочется их спросить, ну так кто был прав-то? Кто понимал, каким стал мир? То есть они воспользовались окном возможностей, теперь ослабевает не только уже полностью ушедший советский контроль, но и контроль американский шаг за шагом. А раз контроль ослабевает, европейцы возвращаются к старым добрым временам, которых они и ждали. Вот возьмем как пример Германию. Что происходит в Германии? Там идут два процесса. Первый. Германия окончательно выходит из ограничений, которые на нее наложил Московский договор 90-го года об объединении двух Германий и связанный с ним комплекс документов. Я напомню, какие-то ограничения суверенитета. Первое. Запрет проводить референдумы по военно-политическим вопросам. Второе. Запрет принимать решения без консультации с державами-победительницами, запрет требовать вывод войск иностранных с немецкой территории. Да, Советский Союз в порядке доброй воли их вывел на основе специального отдельного договора в октябре 90-го года заключенного. И последнее – это ограничение на Бундесвер. И также подчеркивалось, что с немецкой земли будет исходить только мир. Вот теперь посмотрите, да, сначала немцы создали серию прецедентов, как выйти из этого договора, потихонечку участвовали в войнах в бывшей Югославии, в Афганистане, в миссии были в Африке. У нас говорили, зачем они это делают? Не понимаем. А делают они ли это за тем, чтобы создать цепочку прецедентов. Далее, второй процесс – это давние, когда-то мы с вами уже об этом говорили, напомню, расхождение внутри немецкой элиты. Там сразу были две партии. Первая выступала за то, что надо становиться мировой державой через дружбу с Россией. Тогда, опираясь на дружбу с Россией, говорили они, мы получим и доступ к энергоресурсам, и к рынку сбыта, и пересмотрим Московский договор. Вот Коль Шрёдер – это были политики из этой партии. Но это тогда был бы конфликт с США. А была вторая партия, которая говорила, нам это не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Мы, говоря, не сделали великое дело. Мы отбросили Россию к границам на Западе XVI века в 91 году. Кстати, обратите внимание, насколько эта граница похожа на условия Брест-Литовского мирного договора 1918 года с Советской Россией. То есть страны Восточной Европы, Прибалтика, Белоруссия, Украина, в идеале Закавказье – это экономическая сфера для освоения Германии. Так они считают теперь, что Россия стала сильной и, и пересматривает итоги распада Советского Союза. Поэтому они продолжали и будут продолжать поддерживать, независимо от того, что там Зеленский скажет. Ну и параллельно они создают третий прецедент. Германия уже может вступить в конфликт со страной, с постоянным членом Совета Безопасности ООН, одним из гарантов порядка, который был создан в 1945 году. Что показывают немцы? Страница 1945 года закрыта. Это для нас она открыто до сих пор. У нас, почему у нас люди не понимают, да как же так, да как это возможно? А я напомню, что они еще в 93-м году говорили, 91-й год перечеркнул 45-й. Делайте выводы.
1: Угу. Ну, а дальше-то что будет? Ну, я имею в виду вот в рамках отношений с Германией. Давайте сконцентрируемся на них.
0: Вы знаете, я думаю, там будут происходить несколько очень интересных процессов. Во-первых, сами немцы сейчас будут активно создавать крупную сухопутную армию. И не только сухопутную, а мощные, полноценные вооруженные силы.
1: Ну и накачивать население идеологии.
0: Я так понимаю, что это произошло, решение было принято еще где-то в начале 2014 года, когда на Мюнхенской конференции Меркель с Обамой дали совместное заявление о том, что Германия станет опорой восточного фланга НАТО и расширит свою военно-политическую самостоятельность. То есть, в переводе на русский, американцы сказали: ребята, создавайте мощную сухопутную армию и вперед на восток. Но, упаси Боже, не на запад, не на север и не на юг. Меркель была типичной...
1: Там идти некуда, кстати.
0: Почему? Вспомните, ну, да, сколько было франко-германских войн в истории.
1: Не, ну сейчас они вместе.
0: Так это до поры до времени.
1: Даже это до поры
0: вместе.
1: До времени.
0: Это опять-таки нам кажется, что то, что мы видим сегодня, это на веки веков. А вспомните ноябрь 24-го года, как в Париже англичане и французы праздновали годовщину Первой мировой войны, окончание 11 ноября, с парадом, да, с визитом британского премьера и с Макроном. Немцев туда не пригласили, правда? Никто не пригласил туда немцев, никто не сказал, прошлое забыто. Да, была Первая мировая когда-то, это далекая история, теперь мы вместе европейцы. Ведь никто так не сказал. Наоборот, они тогда сказали, мы новая Антанта. Да, обратите внимание на это очень интересное событие. Момент второй. Посмотрите, как только Германия получит мощные вооруженные силы, разумеется, станет сразу вопрос о Польше. Наши коммунисты были абсолютно правы, когда говорили в 90-91 годах. Поляки, по логике, вы должны быть главные сторонники Сталина в мире. Вы живете в границах, которые вам дал Сталин. Вы получили 4 немецкие провинции – Силезию, Познань, Предпомеранию и большую часть Восточной Пруссии, откуда вы выселили всех этнических немцев, да еще и переименовали все немецкие города в польские названия. Как вы думаете, немцы мы это когда-нибудь забыли?
1: А когда мы говорим немцы, мы о каких немцах говорим? Ну, явно рядовые бюргеры вряд ли об этом помнят.
0: Но... Мгновенно вспомнят. Когда надо будет. Давайте не думать, что все народы мира мыслят как русские. Это у нас, знаете, такое легкое отношение, ну, была неудача и неудача. Вспомните, как реваншизм развит в их культуре.
1: А давайте вспомним, как.
0: А давайте вспомним, до какой экзальтации у них всегда реваншизм-то доходил. После Первой мировой войны, да?
1: Ну, это у немцев.
0: Конечно.
1: Но не у нас. А у других?
0: У французов. После франко-прусской, да, какая была истерика в конце 19 века. Только война с Германией, ненависть к немцам как таковым. Все это у них было. Культура отмены ничего нового не дает. Это старый, добрый европейский, опять-таки, шовинизм конца 19-го, начала 20 веков, только и всего. Только мы сейчас это называем культурой отмены. Опять-таки, они возвращаются к своим традиционным стандартам.
1: Давайте сделаем... паузу. Иван Панкин, Алексей Финенко, профессор кафедры мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Беседую с Алексеем Финенко, профессором кафедры мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктором политических наук. Алексей Валерьевич, а теперь такой вопрос, коль уже зашла речь про реваншизм у разных стран. Кстати говоря, в том числе у нас. Может, и про наш реваншизм тоже поговорим потом. Но сейчас...
0: А какой у нас?
1: А вот и подумаем.
0: Давай.
1: И про японский все-таки. Вот во второй части
0: у нас японский... нет и не может быть реваншизма по одной простой причине. Мы создатели того мирового порядка, в каком мы живем.
1: Нет. Не складывается. Потому что у нас сейчас основная позиция при наступлении – освобождаем.
0: Это у нас может быть позиция какая угодно. Главное, что мы, как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, отвечаем вместе за нынешний мировой порядок. Раз. И мы вместе с ними являемся державой-победительницей. Мы впятером по-прежнему правим миром от имени итогов Второй мировой войны. Реваншизм может быть только у стран, которые чувствуют себя ущемленными в этом порядке и которые мечтают его перечеркнуть и заменить чем-нибудь другим. Да? Давайте еще раз переиграем все правила 45-го года. В принципе, это подоплека всех игр вокруг Германии. Посмотрите на заявление их МИДа на днях. Россия должна признать Германию стабилизирующей силой в Европе. То есть даешь постепенно нам равенство с вами, как могучей военной державой, и забываем итоги Второй мировой войны. Вот, да, какие прецеденты они создают. На Востоке Япония делает ровно то же самое один в один.
1: Владимир Путин даже говорил, что вот прямо сейчас я вам дам практически цитату. Путин говорил, что на долю России выпало возвращать и укреплять. Возвращать – это все-таки не реваншизм, вы считаете?
0: Нет. Реваншизм –
1: это потерянное или отнятое?
0: Это переиграть итоги войны, которую ты проиграл. Мы переигрываем итоги какой войны, какую мы проиграли?
1: Вот мы Первую мировую мы выиграли.
0: А почему есть Первая мировая?
1: В том числе.
0: Она не имеет к современному мировому порядку никакого отношения. Она была зачеркнута Второй мировой.
1: Тогда почему мы называем те земли, которые мы освобождаем, историческими?
0: Потому что они были частью когда-то Советского Союза.
1: Вот, возвращаем. Просто или мы стесняемся слова реваншизм, это другое.
0: Нет, Иван, реваншизм, если мы проиграли войну еще раз, у нас что-то отобрали после войны, мы готовимся к новой войне и ее ведем. У нас кто что отобрал? Мы какую войну проиграли?
1: Есть войны, которые мы не выиграли, во всяком случае.
0: Так все аннули, все право.
1: Я понял, оно не имеет к современному миропорядку никакого отношения.
0: Конечно, право этих войн было закрыто в 44-45 годах, когда был выработан устав ООН. Все, да? Те для нас другая цивилизация уже. Нравится, не нравится, но это так. Там было очень четко сказано, что правовое действие Лиги наций прекращает свое существование. Все.
1: Хорошо,
0: да, понятно. Это право закрыто. Вот почему Германия и Япония реваншисты? Потому что современный мировой порядок выстроен за счет их поражения и за счет их территориального разукрупнения, и за счет ограничения их военно-промышленных потенциалов. Что они сделали? Они взяли паузу, выждали, когда их начнут считать частью мирового порядка. У нас только экономика, мы ответственные ребята, но сами накапливали силы. Когда пришел момент, маски были сброшены. Посмотрите на Японию. Там ситуация не менее интересна, чем с Германией. В Германии формально в 1945 году, был в 1946 годах, было ликвидировано предшествующая немецкая государственность. Союзники сказали, мы создаем принципиально новую Германию. В Японии этого не было. Там у власти остался император. То есть нынешняя Япония – это прямой правопреемник той самой Японской империи. Это первое. Второй шаг – 60-й год. Переподписание американо-японского договора безопасности. Потому что мы его, да, который дал Японии право иметь силы самообороны, то есть армию. Кстати, именно в ответ на это Советский Союз приостановил действие декларации 1956 года, которая предполагала передачу двух спорных островов из четырех Японии. Потому что, да, в ответ на переподписание американо-японского договора безопасности. Дальше больше японцы создали полноценную армию. Пошли разговоры, а может ли Япония создать ядерное оружие при определенных условиях. Технически вполне может. Не хватает политического решения. Далее у Японии серия территориальных претензий к соседям. К России, к Китаю. Естественно, японцы, то есть ими в новом порядке уже имеют территориальные претензии к двум державам-победительницам, к двум державам-гарантам современного мирового порядка. То есть это их поднимает, они уже имеют на это право. Дальше наступает следующий этап. Японцы в рамках нашей специальной военной операции, как только она началась, запустили мощную программу перевооружения. А несколько раньше, ну, лет так за 5-6, до нее заговорили, а что нам вечно сидеть на четырех островах? А вот когда-то до 49-го года, 45-го года Тайвань был частью Японской империи. Если Тайвань не хочет жить с Китаем, может, ему пожить в какой-то ассоциации с Японией. А вот Южная Корея, страна в кризисе государственности с 16-го года перманентном, не взять ли нам однажды ее под свое японское крыло, как это было в свое время в истории? Все эти разговоры в Японии уже пошли.
1: Кстати, вот вы спрашивали по поводу того, а какие войны мы проиграли. Я уж не знаю, можно ли это назвать войной в полноценном смысле этого слова и проигрышем в полноценном смысле этого слова – холодная война.
0: Это не может быть проигрышем в войне, потому что, во-первых, никто никому не объявлял войну. Во-вторых, не
1: было... Но нашла.
0: Не было никак... Да тоже большой вопрос. Не было никакого акта, да, фиксирующего поражение одной из сторон.
1: Но развал Союза... Зафиксирован.
0: А развал Союза, как говорится, это наше внутреннее дело. Нигде не написано, что он внешним давлением был. Холодной войне мы можем с вами поговорить еще много. Я, например, вообще считаю, что это была скажем так, преувеличенная и раздутая война. Обратите внимание, холодная война холодной войной, мы сидели в одном совбезе ООН. Правда? Никто не сказал из советских лидеров, мы ваше буржуазное право знать не знаем и знать не хотим. Мы выходим из ООН и создаем четвертый интернационал. Правда? Ни один ведь советский лидер так вопрос не поставил. Дальше посмотрите, какая у нас была интересная идеология. Что она постулировала? Соревнование двух систем. Что такое соревнование? Это значит, что вы признаете оппонента равным себе. Во-вторых, вы признаете, что у оппонента есть чему поучиться. Правда? Это не французы, немцы в конце 19 века уничтожить их друг друга, да и все. Правда? Это не идеология уничтожать янки. И обратите внимание, третий интересный момент. Холодная война холодной войной, это еще Сергей Александрович Караганов говорил, но наши дети во дворах играли в войну в русский фриц, не в русские янки. Правда? То есть не было, продолжу его мысль, у нас перекодировки. Да, Вторая мировая закончилась, это хорошо. Теперь наш враг Америка, американский народ, готовимся к третьей всем народам. Не было такого, правда?
1: Но хорошо, у них было такое. Да вот их дети с автоматами бегали и,
0: да и у них
1: воевали
0: было.
1: Против, ну, условных коммунистов, ну, как они это понимали.
0: Коммунистов все это, как говорится, не тянуло на войну. Опять-таки, обратите внимание на интересные факты. Но ни один президент США не обратился, ребята, да, к стране, с моим кровью позор Вьетнама, да? Пришло время взять реванш, мы их порвем. Но никто ведь так не сказал, правда? Никто не сказал, даже в Карибском кризисе, разорвать дипломатические отношения с Москвой, выслать всех. Правда? Но не было такого. То есть, на самом деле, холодная война была очень системным соперничеством. Это как русско-британская большая игра 19 века. Примерно то же самое. Серия прокси-конфликтов, соперничающих друг с другом где-то в Азии, тогда шла. Теперь охватила большую часть мира. Но это не война, которая затрагивала напрямую жизненные интересы друг друга. Правда? Вот обратите внимание, Иван, ни один советский генсек не сказал: «Ребята, смоем кровью позор какой-нибудь там, не знаю, Йемена или чего-то еще, порвем янки». Ну, не было ж такого, да? И у них никто не сказал: порвем мы их здесь навсегда, парад победы в нашей войне. То есть это было системное соперничество. Это было соперничество в рамках единого порядка, где мы сидели в одном Совете Безопасности ООН. Соперничество началось, затрагивающее жизненные интересы, как раз после распада СССР. Вот когда пошло жизненно опасное соперничество.
1: Продолжим через 2 минуты об этом. Иван Панкин, Алексей Ефименко, известный российский политолог. Мы вернемся и продолжим через 2 минуты.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Начался ремонт тротуара на улице Винотовского от улицы Роза-Люксембург до проспекта Ленина. На этом участке находится учебный корпус и общежитие Великолукской сельскохозяйственной академии. Создание комфортных условий для студентов – один из приоритетов в Великих Луках, отметил депутат городской думы Дмитрий Белюков, который на месте оценил объем ремонта. Эти работы будут проведены в рамках муниципального контракта до конца ремонтного сезона. Сразу два проекта участников из Великих Лук получили финансовую поддержку Министерства молодежной политики Псковской области по итогам конкурсного отбора социальных проектов среди молодых семей региона на 2026 год. Это Виктория Романова с проектом «Папа, мама, я, туристская семья» и Александр Каканов с проектом «Новогоднее созвездие». Жители Псковской области с сентября 2026 года получили возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. Соответствующий федеральный закон вступил в силу. Подать заявление о самозапрете можно в любом отделе МФЦ Псковской области. Механизм распространяется на все легальные формы азартных игр – казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. При этом самозапрет не распространяется на лотереи. Услуга предоставляется бесплатно.
2: О валютах.
8: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12,74.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор кафедры мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич. Вот вы в самом конце прошлой части сказали, что самое интересное по части, вот, ну, насколько я понял, да, реваншистских настроений внутри России или нет, или там в Америке, вот этот момент я не уловил.
0: Проясните, у Америки, пожалуйста, тоже нет реваншистских настроений. Они гарант мирового порядка, в котором они не проигрывали в тотальную войну.
1: Хотя много чего проигрывали при этом. Но, парадокс.
0: Иван, это все проигрыши на уровне, да, где-то там. Это проигрыш, где вы всегда можете сказать, да не очень-то и хотелось, я сам ушел. Проигрыш – это когда союзники вошли в Берлин, оккупировали Давос и сказали, отныне мы меняем характер вашей государственности. Вот это проигрыш.
1: Ну, хорошо. Другой вариант. Что проигрыш сейчас вот в Иране у них происходит, скажите, пожалуйста?
0: А в Иране…
1: Тоже не очень-то хотелось.
0: В общем, они так и говорят. Посмотрите на это глазами американцев, а не иранцев. Они говорят, кто чью инфраструктуру разрушает? Иран бьет по территории США? Нет, не бьет. Мы бьем по территории Ирана? Бьем. Мы ему ущерб наносим, мы наносим ущерб Ирану. Иран огрызается, наносит ущерб кому? Союзникам США, монархиям Персидского залива. А может, оно и неплохо, говорят американцы. И цены на нефть подрастут нашим американским нефтяным корпорациям неплохо. И вообще немножко приструнить надо бы союз монархии залива, а то что-то они стали там про многополярный мир еще сметь говорить, хотя американские базы на их территории. Понимаете, они вот так видят эту ситуацию. Да, не получилось сменить режим в Иране. А пытали, как говорится, было ли это их целью? Это ведь тоже большой вопрос. Что было их целью? Более того, они, прямо скажем, разрушили значительную часть иранских объектов, связанных с ядерной программой Ирана. Восстановить ядерный объект очень и очень сложно. То есть ущерб, который они нанесли Ирану, гораздо больше, чем ущерб, который нанес Иран США.
1: Вы сказали, что самое интересное началось после, ну, по окончании Холодной войны, если я правильно
0: понял. Конечно.
1: Ну, а что конкретно? Что бы вы выделили в самое интересное?
0: Во-первых, американцы считают, что Холодная война закончилась для них плохо. Серьезно? Они не достигли главной цели.
1: Конечно. Какой?
0: Пол демонтажа советского ядерного военного потенциала и ядерного по образцу Германии и Японии не произошло.
1: А они не хотели этого.
0: Это их цель с 1948 года была. Вот их конечная цель – уничтожение нашего военного потенциала.
1: А как же Джордж Буш-старший в Киеве как раз вот перед развалом Советского Союза, который призывал их не выходить из состава Советского Союза?
0: Да, но он признал
1: Союза.
0: Мгновенно, как только вышли, правда? Он им не позвонил, не сказал, мы вас признавать не будем, ну-ка сидите на месте, правда? Мгновенно признал их независимость. Вот и все. Смотрите не на слова, а на дела. Он признал их независимость мгновенно. И всех остальных республик американцы признали мгновенно независимость.
1: Ну, именно потому что были гарантии, что ядерка останется на местах, вот и все.
0: Утечки нет, и главная не цель была другая. На первом этапе – да. Они, как говорится, ликвидировали, они считали, да, убрали потенциал, но у России-то он остался.
1: Да.
0: Советский ВПК.
1: Потом был Будапештский меморандум, да?
0: Советский ВПК-то остался, он никуда не делся. А им надо его полностью ликвидировать. Без этого однополярного мира нет и быть не может. Они прекрасно это понимают. Мы единственная страна, которая даем военную альтернативу Соединенным Штатам.
1: Ну да, даже Китай не может, собственно,
0: даже Китай не может, совершенно верно. Поэтому приоритетный противник для них мы. Их задача – ликвидация нашего стратегического потенциала и получение гарантий невозможности его восстановления. А какие гарантии? Разделение нас на 10, 15, 20 государств. Только и всего. Второй момент. После распада Советского Союза стала формироваться новая конфигурация. Американцы с Запада... у нас появились две непримиримые идеологии. Американцы сказали, мы за однополярный мир, назовите его расширением демократии, чем угодно. Мы с Китаем сказали, мы за многополярный мир. Понимаете, развести коммунизм и либерализм по домикам можно, но развести гегемонию и баланс сил нельзя. Тут либо одно, либо другое. Мы затронули уже жизненные интересы друг друга. Будущее мирового порядка. Более того, пошло возвышение Германии, Японии. Они стали усиливаться после распада Советского Союза, заполнять вакуум. То есть наземная война большая – стало более вероятной, чем в годы Холодной войны, только и всего.
1: Я тогда пытаюсь понять, когда на Западе кричат о том, что вот Путин стремится, значит, восстановить Советский Союз. Ну, ладно, мы с термином разобрались, реваншизм, я имею в виду.
0: Что-то верно.
1: Как к этому относиться?
0: Их приоритетная задача, как американцы наметили еще в 92-м году, не восстановление бывшего Советского Союза ни в какой форме. Поэтому американцы всегда против любых проектов евразийской интеграции, всегда играют на их срыв. И поэтому Зеленский может делать любой терроризм, они всегда будут его поддерживать. Для них Украина – это гарант невосстановления бывшего Советского Союза. Поразмышляйте в их логике. Американцы говорят, а кого еще мы противопоставим России, если падет, ну, гипотетически, Украина? Кого? Кто еще будет обладать сопоставимой армией и ВПК, чтобы противостоять России на постсоветском пространстве?
1: На постсоветском не знаю, но Польша.
0: Но это уже не постсоветское пространство.
1: Я и сказал, что насчет постсоветского не знаю, но Польша,
0: но,
1: которая, собственно, там недалеко находится.
0: Они мыслят менее хаотично, они мыслят более последовательно и четко. Первая линия обороны – не допустить ни в какой форме восстановления бывшего СССР. На тот случай, если падет первая линия обороны, вступает вторая линия обороны. Вот там уже Польша, там Германия – там Япония, там надо подсовывать нам конфликт. И только в случае, если падет вторая линия обороны, тогда зашевелятся американцы. Вот, да, как они мыслят. Они считают, что сначала, если мы хотим вернуть позиции, мы попытаемся зачистить территорию бывшего Советского Союза. Они сами, кстати, ведь так и делают. Посмотрите, что они сделали за минувшие 15 лет. Они зачистили западное полушарие. Вспомните, да, помимо распада Советского Союза, к концу Холодной войны американцы потеряли контроль над Латинской Америкой и над западным полушарием. Пошли Меркосур, Унасур блоки, затем блок СИЛАК, объединение с Центральной Америкой. На переднем плане были Бразилия и Аргентина, где левые силы. Дальше посмотрите, какая интересная была ось радикально левых режимов. Куба, Венесуэла, затем постоянная борьба за Колумбию, Эквадор. Американцы зачистили это. Что теперь от этого от всего осталось? Левый более-менее президент Бразилии только. Они стравили Бразилию и Аргентину. Все блоки интеграционные в Латинской Америке рухнули. О них уже никто не вспоминает. Третий Унасур, по сути, сам распустился. Осталась одна Куба. То есть они зачистили западное полушарие. И они считают, что мы стремимся также зачистить подсоветское пространство для начала.
1: Но все-таки, что касается Польши, ее, как и Украину, планируют использовать в случае чего? Ну, я просто по заявлениям самой Польши смотрю.
0: Планируют. Ну, конечно, планируют, Иван.
1: Ну, то есть она тоже разменный материал такой?
0: Бесспорно. Для англосаксов все разменные материалы. Это нации, которые мыслят с позиции своего превосходства над другими народами.
1: А за счет чего? Их потенциал рушится на глазах. За счет чего просто? Ну, ресурсов-то уже нет.
0: Я это слышу, Иван. Наверное, с моего детства, что их потенциал рушится и что ресурсов у них нет. А вот он все есть. Представляете, как интересно.
1: Но вы же и сами видите признаки того, что он действительно истощается.
0: Ну, относительно, по сравнению с чем, кстати, истощается. А в чем такое уж его истощение? Кто-то распустил НАТО, кто-то вывел все американские базы из мира на территорию Соединенных Штатов, кто-то отказался от доллара, как от мировой резервной валюты. В чем, да, такое уж прямо обвальное крушение их ресурсов? Наоборот, они усилились, зачистив западное полушарие. Раньше мы могли противопоставить в ответ на их козни на постсоветском пространстве свою игру в западном полушарии. А теперь с кем, да? С кем нам играть в западном полушарии? Куба одна изолированная. Бразилия как-то тоже колеблется. Вот-вот может вернуться к взаимодействию с американцами. Тогда они снова замыкают панамериканский союз. Поэтому я пока не будем, давайте себя обнадеживать, что их ресурсы прямо уж так рушатся. Пока я не вижу, где их ресурсы так уж обвально рухнули.
1: Но если мы посмотрим на них в рамках западного блока антироссийского, то получается интересное. Смотрите, в Германии евро. Первое, а в Великобритании фунт стерлинга.
0: Ну, в Великобритании фунт
1: стерлинга. Вы про доллар сказали, вот он, пожалуйста.
0: В Великобритании фунт стерлингов был всегда.
1: Ну,
0: правда?
1: Вот, ну, так я говорю, он не связан с долларом.
0: Он не является мировым расчетным средством. Обратите внимание, во всех обменах...
1: При этом дорогой, тоже обратите внимание.
0: Угу. Но обмен-то в рамках системы Форекс, международного обмена, как было установлено, да, на Ямайской конференции еще в 70-е годы, обмен любой валюты на другую происходит через доллар, а не через фунт стерлингов, правда? То есть, когда вы меняете рубли на йены, вы не напрямую их меняете, а через доллар. Любая происходит смена. Рубли на фунты вы меняете через доллар, а не напрямую. Вот когда мы скажем, что их ресурсы рухнули, когда, например, все будут менять через евро или через йену.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин, Алексей Финенко, профессор кафедры мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Мы вернемся через 2 минуты.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и Алексей Финенко, профессор кафедры мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Тут вот про Японию мы как будто бы с вами не договорили, потому что есть нюансы. Читаю вам новость. Генконсульство Японии в Хабаровске потребовало отменить установку мемориального комплекса, посвященного победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны за пару часов до его открытия. В рамках требования было предложено демонтировать символ императорской хризантемы на точной копии пограничного столба, который императорская Япония поставила на острове Сахалин.
0: То есть, посмотрите, насколько Япония уже чувствует себя сильной.
1: В том-то и дело.
0: Правда?
1: А вы не заметили, что вот во время посещения Путиным островов, да, Курильских, какая в этот раз поднялась кампания не только вот японская в самой Японии внутри, но и как на это обратили внимание в мире? Вот вы обратили внимание?
0: Обратил внимание на другой, Иван. Почему наш президент пустил труп? Вот давайте задумаемся. Это последствия августа 24 года в Курской области. Вот после боев в августе 24 в Курской области японцы воспряли просто духом. Они заговорили, значит, на территории ядерной державы можно вести войну обычными вооружениями в течение года. За это не получить не то, что ядерный удар, а даже удар по своей собственной столице. Война ограничится пограничными территориями, и Россия даже будет готова пойти на переговоры. А что бы нам, японцам, однажды не занять так спорные острова? Пойдет Россия на ядерную войну? После Курска японцы считают, а не факт, а не факт, что они говорят, разрабатывали сценарий, что они занимают острова. Трамп звонит в Москву и говорит, ребята, ну не надо идти на ядерную эскалацию, мы уже ищем решение. То есть за счет комбинации политики и стратегии. Это был ответ нашего президента на растущие настроения в Токио. Только и всего.
1: Хорошо, вот вам тогда для оценки два примера. Для экспертизы, я бы даже так сказал, что будет действительно, как вы думаете, если японцы на это пойдут, это первый момент, оцените его, какими будут наши действия реально, что будет, если натовские войска попытаются оккупировать Калининградскую область, это я на самом деле думал два, а вот вам третий. В последнее время много заговорили про Мальвинские острова, вы знаете, Фолклендские,
0: знаю.
1: Да? В зависимости от того, за кого вы переживаете больше, за Великобританию, значит, Фолклендские, если за Аргентину, то Мальвинские. И вот Милей говорит, что это острова принадлежат Аргентине. Вы помните матч на чемпионате мира прошедшем, да, где после победы Аргентины они вынесли постер, значит, с надписью, что это Мальвинские острова, они принадлежат Аргентине. Какой был скандал и прочее, прочее. Вот представим себе, что Аргентина снова, спустя сколько там, 40 с лишним лет после окончания Фолклендской или Мальвинской войны, снова попытается, мы сегодня про реваншизм много рассуждаем, снова попытается их захватить. Тогда, я напоминаю, они высадились,
0: вот, потом Великобритания. Вот это реваншизм.
1: Да.
0: Вот это согласен,
1: да.
0: Это реваншизм.
1: Значит, да, они высадились там, и вроде как все прошло успешно, но британские корабли пришли, и им пришлось, да, срочно сворачивать обратно. Была такая войнушка небольшая. А если сейчас они что-нибудь подобное?
0: Во-первых, она была не такая уж небольшая. По меркам чего она небольшая, правда?
1: По меркам специальной военной операции.
0: Ну да, но по меркам Аргентины и Латинской Америки она была не такая уж маленькая.
1: В общем, три примера. Я думал, два-три.
0: Давайте начнем с третьего. Давай. Англичанам совершенно все равно, какие плакаты несут аргентинцы. Они мыслят предельно прагматично. Воевать можешь, флот имеешь. Нет, нам глубоко все равно. Более того, англичане уверены, если они нападут снова, мы их разобьем в очередной раз. Вот как, какие настроения в Лондоне. И пока у Англии и Аргентины нет крупного океанского или военно-морского флота, готового соперничать с королевским флотом, англичане будут полностью уверены, что они выиграют новый конфликт за Мальдивы. И при одном только условии. Если Британия не будет втянута в конфликт где-то в другой части мира. Вот тогда да. Тогда аргентинцы могут попытаться воспользоваться открывшимся окном возможностей. Теперь, что касается Японии и Калининградской области. В отношении Калининградской области меня беспокоит вот что. Что Запад может реализовать сценарий ползучей агрессии. Понимаете, это мы думаем, что они начнут красиво, бросят нам ноту об объявлении войны, пойдут сразу танки. А вот как вам такой опасный сценарий даю? Сначала они устраивают подобие воздушной блокады не своими руками, а руками Украины. Дроны, то, о чем говорил Зеленский, что мы создадим проблемы для гражданской авиации России.
1: Да.
0: А если это для Калининградской области? Угу. А они скажут, а мы-то при чем, да, ребята?
1: Угу.
0: Дальше следующие попытки морской блокады. Пойдет Россия на ядерную войну или нет? Проверят. Если не пойдем, тогда попытаются сначала нанести удары по Калининградской области, например, украинскими дронами. Да? Ну а что? Удары идут. Мы ни при чем, ребята. Потом, например, ударят не оружием, а средствами радиоэлектронной борьбы. Они ведь этот сценарий опробовали в отношении нас за последние 2 года. Вспомните, в 23-м году сколько у нас говорили, один удар западным оружием по России, да мы чуть не по Лондону в ответ ударим. И что? Они считают, мы наносим удары нашим оружием. Уже сначала начали с Донбасса, потом Крым, потом приграничные территории, а теперь же, видимо, и только приграничные. Вы не готовы начинать в ядерную войну и вообще полномасштабный ответ давать? Ну, продолжим, значит, снова. Дальше идти по лестнице эскалации. Вот в чем опасность, в ползучем сценарии. То же самое японцы. Они тоже ведь, представьте, что они, например, я помню их давний сценарий, высадить на острова не армию, а 10 тысяч мирных японцев, стариков, женщин, детей. Будете вы стрелять на глазах у всего мира по ним или нет? Вы по Киеву центру не стреляете. А уж куда вам посягнуть на Токио?
1: Как на все три эпизода будут смотреть, ну, грубо говоря, вот, ну, те люди, которые в Совете Безопасности ООН заседают, кроме нас? Вот как они рассудят вот эти три эпизода?
0: Ну, во-первых, англичане, французы и американцы будут заодно, что мы видим на примере Украины. Не надо думать, что они там перессорятся друг с другом.
1: Ну, хорошо. Ладно, по поводу России, я так понимаю, что подыграют своим, даже в случае с Курилами. Хотя я понимаю, что договора-то реально нет. Договора нет. Правда ведь? Это скорее плохо для нас. Правда ведь?
0: Я вам скажу больше. Мирного договора нет и с Германией. У нас мало кто это знает.
1: Я не знаю.
0: Да, не существует мирного договора с Германией.
1: Потому что есть договор о капитуляции.
0: Это не договор. Это вы приняли капитуляцию. Мирного договора с Германией нет. С Японией есть...
1: А зачем он нам нужен?
0: Это значит закрыты счеты, да? Все, мы эту страницу перевернули, закрыли счеты и начинаем выстраивать по-новому отношения. Ни у одной из держав-победительниц нет мирного договора с Германией. Счеты не закрыты, да, до сих пор. Есть договор 2+4 об объединении Германии. Там были попытки говорить, что он аналог мирного договора. Московский договор 90-го года, кстати, скоро будет его годовщина, 12 сентября. Но это именно это не мирный договор. Там, кстати, у них с опорой на Боннский договор 1952 года есть интересный юридический казус. Ограничения суверенитета Германии действуют до подписания мирного договора. Поэтому американцы, англичане и французы не позволяют этой теме воскреснуть никак. Тогда кончится формальное ограничение суверенитета Германии.
1: Если... А мировое сообщество, оно на стороне, вот, коль уж мы заговорили, в том числе
0: про Аргентину. Мировое сообщество? Бангладеш, я думаю, безразлично. Индонезии, я думаю, тоже будет, боюсь, безразлично.
1: Ну, хорошо, опять-таки, те, кто сидят в ООН, они как рассудят, кто прав, если вдруг действительно в очередной раз Аргентина пойдет войной за страну?
0: Никак. Пока у постоянных членов Совбеза есть право вето, а у них три права вето, да? Ага. Британское, французское и американское. Раз. Более того, решение Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер, а не обязательный.
1: Но при этом они выступят за Японию, если вдруг вот будет что-то... Будет какая-то заварушка и закурил. Я правильно понимаю?
0: Ты понимаете, я боюсь, что, во-первых, Генассамблеи ООН произойдет раскол, а попытки наши втянуть такую резолюцию через Совбез ООН просто не пройдут из-за вето. И что мы будем делать тогда?
1: У нас...
0: В общем, надежда на Китай, а я вот не уверен, что Китай выступит однозначно в нашу поддержку.
1: Нет, они, кстати, единственные, кто сейчас поддержали Россию.
0: Не знаю, Иван, я могу сказать одно. Я ни разу за 4,5 года не слышал заявления официального от Китая. Мы полностью поддерживаем российскую СВО.
1: Так не говорили, но когда Путин... посетил Курильские острова. Действительно, когда вот Япония начала, значит, делать все эти свои заявления, Китай дернул. Единственный.
0: Ну, дернул. Это не заявление, что правда мы считаем закрытый территориальный спор в пользу России. Такого он не сделал заявление.
1: 30 секунд, коротко, прям совсем, что нам нужно срочно делать. Ну, вот по вашему мнению, да, на внешнем контуре я имею в виду.
0: На внешнем контуре все заждались уже, когда мы одержим реальную крупную военную победу на Украине. Вот все будет зависеть от ситуации на фронте. Если будет одержана реальная крупная военная победа, как в Грузии в 2008, тогда Запад на время может отползти для перегруппировки сил. Если она не будет одержана и будет продолжаться вяло текущая кампания, они будут усиливать давление на Калининград, на Белоруссию, на Курилы, в Северном, в Баренцевом море, на севере. Ради бога, найдут где.
1: Спасибо. В нашем эфире был Алексей Финенко, профессор кафедры мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, я Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания, Иван.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
15: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
20: Об атаках.
21: Украинские беспилотники атаковали сама.

0: Хмельницком, в Днепропетровской области. Еще один логистический центр в Одессе и области, завод автомобильных агрегатов, где обслуживали вражескую технику. Разрушен склад комплектующих для беспилотников в Визирке. И в порту Черноморск ударили по двум морским судам с грузами военного назначения, морскому катеру и резервуаром с топливом. Кроме того, по пути в порт Одесса поразили еще один сухогруз.
1: О санкциях.
0: Власти Канады ввели санкции против главы МЧС России Александра Куренкова и еще 7 граждан России. Постановление опубликовали на сайте канадского правительства. Из него следует, что под ограничение попали также глава Росмолодежи Григорий Гуров, председатель правления движения «Первых» Артур Орлов и другие россияне.
1: О штрафах.
0: В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. В ведомстве отметили, что нарушителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Еще за такое нарушение автомобиль могут забрать на штрафстоянку. Для замены прав сдавать экзамены не надо, напомнили в МВД. Достаточно паспорт при наличии старого удостоверения и медицинские заключения об отсутствии противопоказаний. А еще есть послабления. Российские национальные удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. Обращаться в ГАИ для внесения изменений не требуется, напомнили в МВД.
1: О технологиях.
0: Все пользователи Android-устройств получат доступ к 5G в ближайшее время. В случае с айфонами решение будет зависеть от корпорации Apple. Это заявили в Министерстве цифрового развития. В ведомстве сегодня сообщили о том, что в нашей стране официально запущена связь новейшего формата 5G. На первом этапе коммерческие сети связи пятого поколения заработали пока в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили уже около 10 миллионов человек.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля и 35 копеек, курс европейской валюты 98 рублей и 29 копеек, а курс юаня 12 рублей и 56 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Ядерный демарш Вильнюса Песков предупредил о последствиях отмены запрета на размещение оружия НАТО в Литве. Закулисный срыв переговоров МИД наш предупредил об истинных, раскрыл истинные цели поездки европейских дипломатов в Пекин и R5G в России. Связь пятого поколения заработала в 16 городах для миллионов абонентов. У нас здесь связь тоже прочно работает. Пришел Измайлов. Ну, давайте искать Литву. Итак, в Кремле внимательно следят за действиями такого государства, как называется, которое Литва, которое реформирует свою конституцию, чтобы официально разрешить размещение ядерного оружия НАТО на своей территории. В Москве этот шаг Вильнюс прокомментировали мгновенно, ответили на него как раз в Кремле. Песков заявил, что подобный эскалационный виток немедленно превратит саму Литву в прямую цель для российского ядерного прицела. В парламенте республики такой шаг объясняют нежеланием, мол, быть белой вороной в альянсе. Но если все воюют с русскими, чем они хуже, говорят в Литве. Но цена такого равенства может оказаться для них слишком высокой. Военный эксперт, член сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзаев» Владислав Шурыгин точно знает, как навести ракету на это прекрасное государство. Владислав Шурыгин, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
2: Не одолжите только микроскоп. Мой не видно, где это находится, где они собрались там размещать ядерное оружие. И главное, откуда они его возьмут?
3: Ну, взять его могут только из одной стороны, точнее из двух. Или из Франции, или из США. Если США в этом случае захотят размещать его, или Франция, потому что у других стран его нет. То есть есть еще у британцев, там только военно-морская компонента, они его вряд ли смогут довести, Трайдент, до Вильнюса. Но ситуация очень понятна. Конечно, европейцы озабочены тем, что нужно окончательно заткнуть пробку перед Калининградом и в будущей войне, которую они рассматривают. Они считают главным этапом это изоляцию Калининграда и захват его. Для этого надо обеспечить как бы прикрытие Суалцевского коридора. Соответственно, в этом случае они исходят из того, что при такой войне все средства хороши. Очевидно, что сама Литва не будет иметь доступа к ядерному оружию, а при размещении на ее территории, безусловно, надо будет не столько ее искать на карте, сколько потом стирать ее с карты, потому что очевидно, что последствия это будут самые трагичные для литовской государственности, истории и великой литовской цивилизации.
2: Ну, мне кажется, великая литовская цивилизация, как и государственность, раскрылась лишь в советский период. Да, во все остальное время это, ну, не считая совсем там древних времен, да, в общем, конечно, вопросы. И тогда что делать будем? Здесь возникает

0: один вопрос. А второй, вот смотрите, то, что вы описали, интересно, не связана ли эта ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции с нашим продвижением медленным, но верным, да, не скоростным, но динамичным, с отсутствием ПВО у Киева, с наступающей зимой. То есть, что я имею в виду, что как бы ситуация на линии соприкосновения может принципиально переломиться в какой-то момент. И тогда им надо будет, вот вы об этом говорите, что тогда им надо будет запустить сценарий 2, это Калининград.
1: Ну, скорее речь идет о том, что за, как бы, за окончанием украинской истории Европа не собирается останавливаться и вполне серьезно рассматривает большую европейскую войну. Для этого они, как вы знаете, готовятся полными темпами. Сначала они обещали к 27-му году, сейчас они сдвинули, потом на 29-й, сейчас на 30-й год готовность вести большую европейскую войну с Россией. Но при этом всем совершенно очевидно, что вести большую европейскую войну с Россией, которая является ядерной державой, не имеет ядерной, как бы, собственной составляющей, просто невозможно. Вот НАТО в этом случае отрабатывает планы. То есть в этом случае проблема не столько Литвы, Литва, еще раз говорю, это территория, на которой будет размещено ядерное оружие. Но использование его и, соответственно, принятие на размещение решений будут проводить совершенно другие структуры. Это как бы штабы НАТО. Соответственно, в этом случае это, еще раз говорю, подготовка к большой-большой войне с нами.
0: Вот, то есть серьезная угроза нам, о чем они прямо говорят. И тогда у нас как бы вроде и вариантов не остается. Можем ли мы, ну, не то чтобы поставить на паузу, но на секунду отвлечься на это великое государство и вспомнить, что выходили они в 91-м году незаконно, да, и мы, собственно, а еще и добрую волю советского народа, как теперь правопродолжатели российского народа, они нарушили, объявили войну, мы вынуждены это обратно вернуть все это. Или это уже вот не отмотать теперь? Ну, потому что, получается, после того, как разместят, уже вообще непонятно, что будет делать, да? Тут как-то надо предотвращать это все.
1: Ну, там нюанс заключается в том, что для того, чтобы разместить его, сейчас туда тоже нужно доставить. И вопрос в этом случае заключается уже действительно в нашей реакции. Надо понимать, что без ядерного оружия, вполне без него, мы можем в течение буквально суток поставить всю Прибалтику в ситуацию, ну так скажем, глубокого средневековья, потому что мы проводили недавно военную игру и рассчитывали, так сказать, последствия различных ударов, так вот без всякого ядерного оружия вся энергетика этих трех стран зависит от двух НПЗ, которые находятся на их территории, и, скажем, месторождения плантовой нефти в Эстонии, которая находится в 40 километрах от границы. То есть одновременный удар по всем этим объектам лишает всю Прибалтику энергетики как таковой. Если к этому добавить еще и электрогенерацию, то в принципе можно иметь ядерное оружие на своей территории, можно не иметь, но оказаться просто в каменном веке. И в общем здесь вот эти вот военные игры все и с ядерным оружием, и вот все расчеты, они как бы показывают о том, что для Европы война является фатальной. Просто Россия громадная страна. Мы говорим, скажем, о тактическом ядерном оружии, но если, допустим, Россия перейдет к большой ядерной дубинке, то Европа вообще ничего не останется. Потому что масштабы несравнимые, возможности, плотность населения несравнимая, возможности в этом случае уничтожения тоже несравнимы.
0: Но это такой сценарий, ну, то есть вот такой себе. А вот применительно с тем, чтобы осадить Прибалтику, ну, или, главное, даже не осадить, а сделать недопустимым стратегическую угрозу, собственно, специальная военная операция. Мы помним, Владимир Путин последовательно рассказывал, почему началась. Это угроза натовских ракет в Харькове. Это Россия никогда этого не могла допустить и не допустила бы, и там вопросов нет. То же самое получается ведь про эти три государства или недогосударства. И тогда, но боязно, Владислав Александрович, боязно начинать что-то, потому что они формально в НАТО. А мы формально все время говорим, что да, мы все признаем, что 91 год, все разошлись, так отлично погуляли, да, вот поздравляем друг друга с независимостями, бесконечно. И вроде начнешь там что-то отматывать, так соседи более лояльные начнут репу чесать, да, что это, может, потом мы и про них скажем. То есть как-то мы сами немножко вот запутались в этой во всей истории. Можно ли...
1: Мы не просто запутались, мы совершили очень серьезную стратегическую ошибку, потому что мы позволили запустить лестницу эскалации. То есть напомню, что если в 22-м году очень скромный разговор о том, что поставляем каски, может быть, будем поставлять что-то еще, то сегодня вся номенклатура западного вооружения, самая современная, она идет на Украину. Соответственно, производство ВПК работает на войну против нас. Западное оружие воюет на нашей территории. Но мы вот все как-то вот пытались сдерживаться и все время отделяем Украину от Европы. И в итоге пришли к тому, к чему пришли. И здесь вопрос заключается в том, что в этой лестнице эскалации осталось только две ступеньки. Это первое прямое противостояние с НАТО на территории, скорее всего, в этом случае Прибалтики. Потому что очевидно, что НАТО следующим, чем будет заниматься, это будет заниматься полной изоляцией Калининграда. Они не заинтересованы, скажем, там, какой-то большой борьбе на войне с нами. Но если они смогут изолировать Калининград и удушить его, а Россия в ответ будет пытаться как-то вести себя более-менее мирно, то это будет победа для России, как они считают. И в этом случае, конечно, для нас необходимо понимать, что вот эти две ступеньки оставшиеся, как я уже сказал, столкновение вокруг Калининграда, следующее применение ядерного оружия, их нужно как можно быстрее пройти, чтобы поставить Европу перед... Ну, не то, что пройти, а их очень необходимо поставить Европу перед дилеммой. Либо мы начинаем сейчас, мы начинаем первыми, либо вы давайте договаривайтесь. Ну, в какой-то степени это все прообраз Карибского кризиса. Напомню, кто не помнит, что Карибский кризис был именно тем, что поставило всю планету, так сказать, на грани ядерной войны, но, соответственно, прочистило всем мозги.
0: Да, спасибо. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай». Закулисные попытки Европы вклиниться в переговоры по Украине – это намеренный срыв любого диалога, заявил посол по особому поручению МИДа России Родион Мирошник во время визита в Пекин.
2: Нет ничего нового в попытках европейцев совать нос в любые варианты переговоров. И в основном с целью их срыва, либо сведения к имитации. Поэтому вот их появление, на самом деле, я не уверен, что это конструктив. Да, потому что многократно подтверждалось, что европейские страны претендуют на участие за переговорным столом с одной единственной целью – полностью сорвать сами переговоры и продолжить вот нагнетание атмосферы, которая явно не идет в направлении урегулирования. Поэтому на сегодняшний день я пока не заметил какое-либо изменение позиции европейцев, а значит, видны только, скажем, действия. А действия совершенно не направлены на мирное урегулирование. То есть, когда европейские спонсоры Киева выделяют колоссальные суммы, которые Киев реально никогда раньше не видел, да, то есть, когда целенаправленно направляются деньги на производство огромного количества дронов-убийц, и эти дроны-убийцы используются для террористических методов, то, вы меня извините, слабо можно представить, что после такого рода действий, после такого напряжения бюджетов, да, эти страны готовы прийти и сказать, а давайте перестанем вести войну. Они только рассчитывают на какие-то манипуляции, либо стремление просто либо разрушить, либо, ну, знаете, свести к пустой формальности любые форматы переговоров.
0: Ну что ж, эра 5G в России. Гигабитный интернет запустили в 16 городах для 10 миллионов человек. Прямо сейчас у вас 2 минуты на то, чтобы подключиться. Расскажете потом.
3: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе «Контакта».
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
7: Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру I в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, связь 5G официально запустили в России, никому не угрожая заранее, 11 сентября. Так вот, просто тихо с утра, проснувшись, решили, что пора, дернули рубильник, и 10 миллионов человек проснулись уже ускоренными на какие-то фантастические скорости. Чувствуется прям совсем другой ритм жизни уже. Операторы «Большой четверки» разворачивают инфраструктуру прямо сейчас, а Минцифры планируют до конца года, то есть здесь осталось всего ничего, расширить географию еще на полсотни городов. То есть вот с пятницы решили плотно поработать до новогодних праздников. Покрытие, говорят, что есть уже в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и неких других миллионниках. В ближайшее время связь нового поколения опробуют пользователи китайских андроидов. А айфонам опять не повезло. Приложения удаляют. Значит, iCloud и все прочее блокируют. Теперь еще и 5G тоже где-то осталось за бортом. Говорят, что все зависит исключительно от воли Купертино. Решения должны пройти в самом американском концерне, а там заняты подорожанием последних моделей, которые оказались еще не последними, а последние вышли не до конца. Короче, не до нас им пока. А насколько все это затратно, интересно, выгодно и удобно, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков прямо с вышки. Денис Юрьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Как у вас все работает?
9: У меня не iPhone работает, у вас, потому что у меня компания Apple, но я сильно не переживаю по этому поводу.
0: А вы купите специально за 100 тысяч Android для 5G. У вас скорость гигабитная будет. То есть, в принципе, то, что вы нам скажете, уже бы сказали.
9: Это было замечательно. Вот, осталось только понять, какое количество россиян может купить себе телефон за 100 тысяч рублей, и как бы сразу будет понятно примерно, так сказать, возможности пятого поколения в нашей стране.
0: А, ну, как бы нам радоваться надо, может быть, вы на ящике шампанским сидите, или тот же такой нюанс прошел, что на LTE запустили, то есть вроде как-то какая-то хитринка применилась.
9: Смотрите, запустилось, это хорошо. То есть вот это прям радует, потому что с четвертого поколения на шестое, которое будет следующим, мы перепрыгнуть не могли. Но надо понимать, у нас всегда были проблемы с частотами, и они остались, операторам дали частоты не с того частотного диапазона, который они хотели, который применяется во всем мире, а значит все аппараты именно на него ориентированы, то есть никто под Россию специально аппараты делать не будет. При этом действительно разрешили использование сетевой нейтральности, так называемой, то есть те частоты, которые используются под LTE, могут использоваться под 5G. То есть не просто вот все, то, что есть, туда, а вот и там, и там. Напомню, что с 2018 года основной технологией в России является LTE, и, скорее всего, оно останется основной технологией на ближайшие несколько лет, потому что все-таки пока сети 5G будут работать фрагментарно. То есть, когда вы перечисляли списки городов, то это не значит, что 100% покрытие сейчас 5G там есть. Действительно, мы уже все в агентстве заметили возможные скорости. То есть, если сейчас, по данным нашего приложения Мегабитус, средняя скорость в России до 5G была 24 мегабита в секунду, то цифры, которые появляются при подключении к 5G, они примерно на порядок больше, 210-260 мегабит в секунду.
0: А куда столько? Зачем? Ну, с мобильного...
9: Вы сами, да. Вы правильно совершенно сказали, прошу прощения, что перебиваю. Сейчас действительно нет таких, скажем так, задач, требований, сервисов, потому что люди смотрят в кинотеатры, но это достаточно 15 мегабит в секунду, занимаются серфингом по сайтам, там выходят в прямой эфир, то есть тех скоростей, которые сейчас у нас есть, их достаточно. Поэтому я говорю, что в основном сети пятого поколения будут применяться в бизнес-сегменте. Для предприятий, там, медицинских центров проведения операций, там, блококрасочных производств, где нет возможности пребывания человеку из-за химикатов. А простому человеку, ну, вот, как бы реально скорости там 200-300 мегабит в секунду, на сегодня не надо. И это потребует еще у большинства, скажем так, дополнительных каких-то действий. Пойди купить телефон, там еще что-то, как бы. Человеку как бы раз не нужно, ну зачем это делать? Поэтому я говорю, что проникновение 5G, оно будет все-таки достаточно медленно идти, и LTE, к которому мы уже привыкли, и которая себя хорошо зарекомендовала, оно будет основной технологией и в ближайшие еще года.
0: А вот интересно, тут недавно приводил статистику, что другие страны, оказывается, тихо и САП, и давно 5G везде у всех развернуты. У нас, говорят, частоты исторически сложились.
9: 2019 года.
0: А, с 19-го. У нас, говорят, частоты заняты военными. Ну, не в смысле, что это плохо или хорошо, а так исторически сложилось. Мы немножко шли, в частотном спектре по другим рельсам. А действительно, еще и телефон. Uh-huh. Вот я, кстати, пока говорил с вами, включил 5G, ничего не работает пока. Ну, может быть, надо походить
9: пока
0: по улице.
9: Да, станция не функционирует по 5G.
0: Uh-huh. Да, ну ладно. А много же говорилось о том, что это для интернета вещей. То есть, чтобы светофоры там... себя лучше чувствовали, да?
9: Совершенно верно.
0: Да. А у нас
9: совершенно верно. Да, совершенно верно. Как раз я и про это и говорил. То есть это бизнес-сегмент государства. Значит, есть три преимущества у сетей пятого поколения. Первое – это, естественно, скорость. Но мы поговорили для частных лиц, она сейчас неинтересна. Второе – это возможность подключения практически бесконечного количества устройств, тех же датчиков, там, либо светофоров, которые можно управлять, то есть сейчас LTE ограничено. И третье – это время отклика, то есть очень быстрое быстродействие, как бы вот там принятие, да, так сказать, до выполнения, что очень важно, допустим, при проведении каких-то операций. Поэтому вот все вот это на сегодняшний момент очень аккуратно ложится именно в использование в сегменте интернета вещей, либо бизнес-сегменте.
0: Да, спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели». Ну, как раз, чтобы не отставать от Apple, а Apple, чтобы не отставать от запуска 5G, представил новую модель давеча. И все теперь размышляют, как ходить и пользоваться новой раскладушкой. За всем этим следил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ну, вот его размышления.
10: Если говорить про презентацию Apple, то в ней мы видим увеличение цен, это самое главное, что было в презентации. Незадолго до этого компания подняла цены на ряд аксессуаров, компьютеров и услуги. iPhone при этом это больше 50% выручки. И компания не поднимала цены для того, чтобы достичь большего количества продаж. И им это удалось. То есть они расширили свою аудиторию на фоне того, как другие, например, китайские компании поднимали цены. Apple цены держали. И они стали вместе с Samsung выгодоприобретателями того, что происходит на рынке. Наращивать цены высоко они не могут, и слухи, которые говорили, и, возможно, специально даже распускались, говорили о том, что новые айфоны увеличатся в цене на $250-$300. Этого не произошло. Увеличение цены $100. Это можно считать оптимистичным сценарием, то есть компания пытается сдерживать цены. Не факт, что такие цены останутся в течение всего года. Скорее всего, они изменятся через некоторое время. Но это в любом случае большой положительный шаг для Apple.
0: Действительно, главный сюрприз под елочку. Ценники на устройство пробили потолок и даже подняли на старые. И, может быть, именно поэтому Тим Кук решил во все это не ввязываться, потому что, говорят, еще увидел сам первый складной iPhone, который назвали Duo. Его заточили под полноценную работу в два окна, но батареи хватит, правда, всего на одни сутки. Как на этот раскладной диван посмотрели в техносообществе? Вот разбор с канала Wylsacom.
11: iPhone Duo, а не какая-то не ультра, как мы с вами ожидали. Размером с паспорт и экранчиком внутри. Фронтальная камера на внутреннем экране спрятана под него, а механизм сгиба должен приятно примагничиваться и щелкать, и вообще ощущаться премиально. Очевидно, iOS подогнали максимально гармонично под новые реалии, и все контроллеры, анимации и в целом визуал подстраиваются под большой экран. Внутри 7,6 дюймов, снаружи 5,4. Внезапно но в iPhone можно будет тыкать стилусом, а уж как будто бы подзабытый Touch ID снова возвращается. Ну и понятно, массив Face ID особо тут и некуда воткнуть. Цветов 2, белый и черный, влаг защиты IP62 и только eSIM. Не, ну неплохо. Нравится, как адаптировали операционку под новые дисплейные реалии, нарисовали красивые анимации, сделали вроде бы удобный сплит-скрин и аж даже режим будильника. По камерам, смотрите, их сзади две. Основа как 18 Pro и внезапно двухкратный оптический зум. На основной камере изменяемая диафрагма также имеется. Это, судя по метаданным фоток, показанных в примерах. По ценам вот тут неприятно. Начинается с $2000 за 256 гигов, как база. Предзаказы и продажи в октябре. Так что ждем.
0: Показали iPhone 18 Pro, наверное, многие уже сбились со счета, какие там 17-18, чип тоже ушел уже в третий десяток, встроен блок отдельный под локальный искусственный интеллект, ну и как бы цвет, вот. Вот что говорит о железной начинке Ильдар Муртазин.
10: Если говорить про сами аппараты, iPhone 18 Pro... Pro, Pro Max, они технически практически ничем не отличаются. То есть, да, переработан корпус, да, переработана система охлаждения, новый процессор на 2 нанометра, но это все не играет большой роли, потому что пользователь будет видеть ровно то же самое, что и раньше. По камерам Apple сильно отстает от рынка, отстает от китайских компаний в первую очередь. Фотографировать и снимать видео так же хорошо они не умеют, к сожалению. Они отстают от Samsung с точки зрения искусственного интеллекта. Это просто страх и позор. Но при этом имеют свою некую аудиторию, которая готова покупать такие аппараты.
0: При этом умная Siri AI, такая себе, до сих пор принципиально игнорирует наш с вами русский язык. А вот базовый iPhone 18 купертиновцы и вовсе спрятали до весны. Решили не тратить время на бюджетники, пока снять сливки с дорогого сегмента, а там как пойдет. Ну, а чтобы все выглядело ничего, решили припудрить предыдущую версию, просто подняв ее сразу в наших деньгах там тысяч на 10, наверное.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
12: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные *125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В школах Великих Лук прошла акция «Символы России». Школьникам рассказали об истории и значении государственного герба Российской Федерации, государственных флага и гимна. В мероприятиях приняли участие депутаты Великолукской городской думы, представители фракции «Единая Россия». В школе номер 12 с учащимися встретился заместитель главы города Великие Луки Сергей Огарев. В кадетской школе мероприятие прошло с участием заместителя главы города Николая Андросовича. Особое внимание в ходе встреч было уделено воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданской ответственности и уважения к государственным символам России. Депутат городской думы Дмитрий Белюков у дома номер 1 по улице Шмидта провел рабочую встречу с представителями управляющей компании и УЖКХ. Обсудили вопросы благоустройства и содержания прилегающей территории, обозначили важные моменты и необходимые работы. Вместе с ответственными службами определили, что необходимо сделать для приведения территории в порядок, чтобы обеспечить комфорт жителей. 10 сентября на стадионе «Экспресс» футбольный клуб «Лукиэнергия» в рамках четвертого раунда «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России принимала екатеринбургский «Урал». При поддержке более 1000 болельщиков великолукская команда одержала яркую победу со счетом 2-1.
15: О валютах.
14: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
0: Небо на замке, слезы в Хельсинки. Почему финская Финнэйр завидует китайцам, летающим через Россию? Интрига Центробанка. Удержит ли регулятор ключевую ставку или преподнесет рынку сюрприз? Удержится ли сам, кстати? И бабе лето, цифровая дика России. Синоптики пообещали теплую погоду и воду для рыбалки, а Минцифры – новый подход к рыбе. Мы здесь ловим только хорошие, сочные, жирные новости. Вот как раз сейчас клюет, пришел Измайлов, ставьте котелок, но пока... Финляндия плачет. Глава финской авиакомпании Finnair Турка Кусисто пожаловался на крайне несправедливую жизнь, пока его самолеты жгут тонны топлива, облетая нашу с вами огромную страну по кривой дуге. Китайские переводчики спокойно, с ветерком, улыбками, радостью и хохотом летают через наш транссибирский маршрут. По мнению финнов, так нечестно. Ведь экономия времени и денег у азиатов получается колоссальная. А финны сели впросак, и только вот что действительно рыбалка им и остается. Главред портала Авиару Роман Гусаров считает капли в глазах несчастных финских некогда братьев. Роман Владимирович, давайте успокаивать их вместе. Здравствуйте.
19: Здравствуйте. Да я готов даже им платочек подарить и помочь, как говорится,
0: поплохо. Они высморкаются в него.
19: Груди прижать.
0: Груди прижать тоже опасно финских нынче, знаете ли там. Может быть, чтобы успокоить некого товарища, какой-нибудь моим наглядный курс географии, или обречены они?
19: Боюсь, что это глаз пустыни, потому что, в общем-то, к кому обращается глава Финнэйр? Явно, наверное, не к России, что же вы так нас обижаете. И, наверное, к своему собственному правительству, которое не мотивировано абсолютно приняло участие во всех этих санкционных ограничениях. В первую очередь, понятное дело, почему они не летают? Потому что они запретили летать нашим авиакомпаниям. Причем не только... в саму Финляндию, или сам Евросоюз. Но также и транзитом они нам не разрешают пролетать над территорией своих стран. Соответственно, зеркально получили. А чего ж теперь плакаться? У них теперь два выхода. Теперь умолять свое правительство, либо снять санкции с России, и тогда они полетят, как китайцы, по самому короткому маршруту. Либо, наверное, совершенно безумное предложение ввести санкции в отношении китайских авиакомпаний, чтобы они тоже не летали через территорию России. Два варианта, пусть выбирают.
0: Ну, а может быть, а вообще куда они, много куда летают? То есть вот для них это насколько, насколько трагическая история? Может быть, нам предложить по дешевке купить их самолеты и пусть там сидят у себя?
19: Ну, мы бы и купили бы их самолеты, да и этого сделать невозможно. Они нам не могут их продать, потому что заключать сделки с российскими компаниями им тоже запрещено. Переводы в Россию из России тоже запрещено. То есть они все себе запретили, а теперь жалуются. Ну, я не понимаю, на кого теперь жаловаться, собственно. И действительно, Финляндия в целом в этой ситуации оказалась наиболее пострадавшей страной, потому что географически она расположена так, что ей облетать Россию что с севера, что с юга, ну, совершенно невозможно. Вот, ну, совершенно. Невозможно облететь, но это безумные затраты, безумное удлинение маршрута. Конечно же, здесь о какой-то конкуренции говорить бессмысленно, абсолютно бессмысленно. И действительно, Финнэйр оказалась из всех европейских авиакомпаний наиболее в этом отношении пострадавшая. А раньше они очень активно летали в Юго-Восточную Азию транзитом через нашу страну, были довольны, все было хорошо. Ну, теперь нехорошо.
0: А интересно, это только финны или там еще море слез вокруг, просто мы пока не слышим, да, и никому не интересно?
19: Нет, на самом деле периодически такие заявления делают руководители разных европейских авиакомпаний, потому что страдают все. Но, скажем так, если еще из Центральной Европы, а уж тем более из Южной, как-то облететь Россию можно, и, ну да, это все равно экономически очень плохо, хуже, чем у китайских или там азиатских конкурентов других, но все равно технически это возможно, и что-то они там пытаются изображать. Правда, им сейчас тоже и на Ближнем Востоке ситуация не благоволит, кажется, этому всему. Периодически тоже приходится как-то там зигзагами облетать и Иран, и все остальное, и весь Ближний Восток. То Финляндия ровно в той точке находится, где вообще никак. Вот. Ну, то есть они пробовали, да, какие-то рейсы там выполнить вокруг, с севера даже облететь пытались, но это настолько, буквально в два раза удлиняется маршрут, конечно же, для них это... Ну, мягко говоря,
0: вилы. То есть, в общем, проблема у многих в итоге, да? И не просто бы, ладно бы там настроение испортилось. Большие финансовые проблемы возникают, судя по всему, с этим. И плюс еще, да, цены на нефть выросли, солярка, наверное, подорожала, вообще летать будет сложно.
19: Да, именно так. На самом деле проблема у всех, действительно, у всех авиакомпаний. И причем, на самом деле, одно дело, когда это было, ну вот тогда еще, скажем, в 22-м году, вот это все началось, это еще был постковидный период, когда авиасообщение с Юго-Восточной Азии еще не очень-то восстановилось, а Китай еще вообще сидел с ограничениями серьезными. Сейчас, когда небо уже везде открылось, ну, везде, кроме России, и авиасообщения, пассажиропотоки начали как-то восстанавливаться, расти, получается, что на этом рынке прекрасно себя чувствуют только азиатские компании, не участвующие в санкционных этих историях. То есть они потеряли огромный жирный кусок рынка. Причем это не только пассажирские перевозки, но еще и грузовые, еще и транспортные, товарные перевозки, да. Что, наверное, наиболее обидно.
0: Спасибо большое. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Сегодня в Центробанке пятничное оживление. Регулятор проснулся бодрый, радостный, уже опечатал все двери вокруг главного рычага и готовится пустить из трубы то ли белый, то ли черный дым по итогам заседания Совета директоров. Вот только, правда, экспертный цех от этого ритуала уже откровенно хочет спать. Аналитикам банально надоело 10-й раз подряд гадать на кофейной гуще. Единственный в России, кто внимательно следит за каждым движением брови Набиуллиной, наш Юрий Кораблев.
20: На заседании Совета директоров 11 сентября Центральный банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Таков консенсус прогноз аналитиков. О нем пишут СМИ. Большинство экономистов, 23 из 30 опрошенных, полагают, что Центробанк впервые за последние полтора года не станет смягчать денежно-кредитную политику. Только 7 экспертов полагают, что Банк России может снизить ставку на 25 базисных пунктов. И один допускает вариант снижения сразу до 13,5%. Повышение ставки не ждет никто из респондентов. Эксперты объясняют возможное сохранение ставки ускорением роста цен, повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, сложностями на топливном рынке и ослаблением рубля. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович все же считает, что ЦБ снизит на 0,25% ключевую ставку. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
1: Вот это заседание будет одно из самых сложных для аппарата ЦБ за последний, наверное, год-полтора. Потому что экономика и геополитика находятся в зоне большого фона неопределенности. Исходя из экономической теории и риторики Центрального банка и движения макропоказателей, банк должен оставить как минимум ставку на том же самом месте. Но учитывая, что идет довольно заметное охлаждение экономики и предприятия попадают в убыток, сегодня очень сложно выйти на экономический рост, тем более на инвестиционный цикл. И поэтому мне кажется, что банк все-таки продолжит свою политику постепенного снижения ставки и опустит на 0,25 ставку. Это для экономики ничего не даст, но оно даст положительный сигнал для бизнеса.
20: Экономист Александр Зуваев считает, что Центробанк не захочет расстраивать инвесторов на фондовом рынке. И также считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на минимальные 0,25%.
21: Мое мнение, что снизит на 0,25%. ЦБ покажет дальнейший тренд на снижение ключа. Соответственно, это будет нейтрально для валютного рынка, может быть, чуть-чуть поддержит фондовый рынок. Я думаю, в дальнейшем ЦБ будет снижать ключ на данный шаг, показывая направление, но действуя очень осторожно. Но с моей точки зрения, если этого не сделать, у нас будет очередной обвал фондового рынка, который, так мягко сказать, чуть живой. У нас 40 миллионов частных инвесторов в России. Этот момент самый главный. Ну а так, конечно, такое слабое снижение вряд ли поможет закредитованным компаниям, но показывает направление денежно-кредитной политики, что деньги все-таки будут дешевле. Но, конечно, здесь самое главное – фондовый рынок. Но можно еще сказать, конечно, что снижение ключа потихонечку снижает расходы бюджета на обслуживание долга. Хотя, я думаю, для бюджета сейчас это не самое главное.
20: В ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что проводимая Центробанком политика не является излишне жесткой. Она направлена на борьбу с инфляцией. Высокая ставка позволяет охладить перегретый внутренний рынок. Несмотря на высокие ставки по кредитам для бизнеса, отметил глава государства, рост экономики России продолжается. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: В столичном регионе объявили розыск бабьего лета очередной, но в России решили перевести любительскую рыбалку на цифровые рельсы. Вот так.
16: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
22: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
23: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
0: Итак, детектив. В столичном регионе объявили очередной розыск бабьим летом. Погода меняется из крайности в крайность. Давеча было 25, кто-то 26-27. Столичные бассейны под открытым небом функционировали и принимали всех голых желающих. Ну, а утро уже выдалось каким-то не таким. Так вот, из крайности в крайность. До середины следующей недели нас ждут дожди и серость, но уже к среде, ровно к середине недели, 16 сентября, воздух, как обещают, прогреется, а вода замрет в идеальной для осенней рыбалки температуры. Синоптики сами запутались. Один из них, который все считает ведра на квадратный миллиметр, обещал, что в последние теплые дни были где-то позади, и дальше страна погрузилась в глубокую депрессивную осень. А теперь вот другие видят на горизонте вполне еще неплохие основания для того, чтобы пожить духом ушедшего лета. Метеоролог, сооснователь проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов прямо сейчас в камышах в дождевике и с удочкой пытается поймать бабье лето за хвост. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да вот что-то не выходит у меня поймать бабье лето. Вчера поймал, и более того, даже моя лысая голова получила дополнительную порцию бронзового загара. Но, судя по прогнозам, которые есть у нас сейчас на руках, судя по всему, это был последний действительно летний день в уходящем летнем сезоне. С чем я вас всех и поздравляю.
0: А что-то ясности нет до сих пор. Все-таки, что вот, то есть, хороним лето по случаю вот вчерашнего дня, или все-таки впереди еще какие-нибудь просветления ожидаются до следующего июня?
2: Ну, вот тут, видите, смотря что считать летом, у каждого оно свое, и идеалы это у каждого свой, но могу так сказать, суть по цифрам 20-градусный температуры уже нигде не будет у нас в Москве и Московской области, да и вообще по европейской территории России, кроме крайнего юга и побережья морей. Вот там, кстати, еще лето, и какое лето? Вот там в Астрахани, например, и в Сочи, например, 25-30 градусов вот на этой неделе у нас с вами, и на следующей тоже, поэтому пока там лето продолжается. А вот что касается северо-западного региона, центральной части Поволжье, то здесь, вот в Поволжье еще, кстати, тоже лето, в Волгограде, в Астрахани 24-29-28. И там, кстати, антициклональный характер погоды, собственно, поэтому лето там еще и продолжается. Однако, могу сказать, что и там тоже чувствуется приближение осени, потому что уже гораздо прохладнее ночи стали. Вот по прогнозам, в Астрахани, в Сочи, значит, 12-15 градусов, но обычно там потеплее все-таки в начале. В Волгограде также, когда-то ночью будет 12, когда-то 13, когда-то даже до 17. А вот у нас на европейской территории уже все ближе 9-11 и днем не выше 20, причем не выше, сильно не выше, то есть 17-19. Ну вот считайте сами, лето ли это, или это еще, простите, или это уже осень, это вот каждый сам решает. Но пока тепло на самом деле. И более того, вот такие теплые температуры 19, 18, 17 с нами достаточно на долгое время, вплоть до конца второй декады сентября. С нами я имею в виду европейские территории.
0: А, то есть вот второй декад, ну, до конца, не так, до середины осени календарной, да, вот можем сказать, что до середины календарной осени в центральном регионе будет вот как-то вот так.
2: Да, конечно, тенденции на понижение температуры, будут наблюдаться повышенные осадки, я имею в виду, они будут чаще идти, чем летом, ну, как атрибут осени, как мы все привыкли. А температуры будут вполне комфортные, так что еще можно и шашлыки на природе сделать, и, естественно, за грибами сходить, и погулять просто в парке в очень хорошей, комфортной погоде. Только нужно помнить, что дожди иногда бывают все-таки.
0: Да, вот с рыбалкой могут возникнуть сложности, чуть позже об этом поговорим. Да, да. Уже, да. А вот давеча попались шокирующие кадры из Магадана, Магаданской области. Завалило все, не то что, знаете, первый снежок, это был 10-е, извините, сентября. Значит, не первый снежок, да. Это сугробы просто с кашей на дорогах, и вот это вот все. А еще до Нового года, еще там сколько, 4 месяца. Это нормально, да, вот для некоторых регионов нашей страны? То есть это,
2: ну,
0: это
2: конечно,
0: выживание.
2: Да. У нас, как вы понимаете, я понимаю, ваш вопрос, простите, перебил. Естественно, это нормально. Единственное, что интенсивность осадков, конечно, шокировала и бывалых метеорологов. Там, конечно же, такое, это нонсенс. Но, вы знаете, из-за глобального изменения климатической системы, а в этом году еще у нас добавляется супер-эль-ниньо, предсказывать такие вещи все труднее и труднее. Дело в том, что синоптики сейчас сталкиваются с ситуацией, которую никогда не видели. Поэтому вот что будет, то и будет.
0: А вот интересно, обычно, если говорить об этой странной категории лета в сентябре, применительно, например, к Черноморскому побережью, ну, всегда хорошо, там, 28-30, вот, да, берем за основу Ялту или Сочи, бархатный сезон. Сейчас тоже чего-то как-то не сказать, что жарко, да, ну, хороший вроде, да, там 20 с лишним градусов, но не 30, не 28.
2: Да, у них прошло похолодание, и связано оно, кстати, было с перемещением тех самых циклонов, которые влияли и влияют на погоду сейчас на европейской территории. Но это тоже ненадолго. Дело в том, что на следующей неделе вот в Сочи становится антициклональная погода, на побережье Черного моря также будет антициклональная погода и продержится буквально 5 дней. И вот в конце этого периода, конечно же, ливни с грозами там будут, но все-таки это уже по осеннему типу погоды идет. Так что вот такая погода.
0: Да, может быть, еще где-то, Алексей, что-то такое из ряда вон выбивает, что обращает на себя внимание. Так мы вроде все точки проговорили. Или, может быть, какие-то есть надежды на горизонт. Ага.
2: Могу так сказать, что, скорее всего, в Москве и Санкт-Петербурге период с осадками продолжится всю предстоящую неделю. Температура воздуха будет у нас соответствующей. 14-16 в Петербурге, 17-19 градусов днем в Москве. Значит, что касается северо-западного региона, еще про Великий Новгород можно сказать, что там тоже с осадками и тоже те же 16-18. В Мурманске уже гораздо прохладнее, там и ночами около 4 градусов, 6, и днем тоже где-то 12-15, и тоже, конечно же, с дождями. Только лето осталось на, как я сказал, уже глубокий юг, Кавказ и Черноморское побережье. Так что наш европейский сектор можно, в общем-то, на два таких сорта разделить. Где-то еще лето продолжается, пусть и не такое жаркое, как все привыкли, а где-то уже вот... Осень.
0: Спасибо, Алексей. Алексей Сафонов, метеоролог, сооснователь проекта meteoweb.ru. Ну а мы с вами надеваем резиновые сапоги. Пока говорил с Алексеем, параллельно судорожно листал старенький iPhone. Приложение Росрыболовства искал, чтобы успеть зарегистрировать поклевку и новости до прихода инспекторов. Все дело в том, что в России решили перевести любительскую рыбалку на цифровые рельсы. Росрыболовство предлагает ввести электронные ID и рыболовные журналы. Чиновники божатся, что это упростит получение, хочется прочитать взяток, но написано путевок, и спасет биоресурсы. Но сами мужики с удочками напряглись. Ведь теперь, чтобы и рыбку сесть, и на штраф не сесть, придется регистрировать каждого пойманного карася в приложении прямо на мокром берегу.
3: В России обсуждают введение цифрового ID рыболова и электронного рыболовного журнала. Варианты цифровизации любительского рыболовства обсуждались на последнем заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Суть идеи – создать единый цифровой профиль. Цифровой ID рыболова объединит в себе информацию о выданных разрешениях, зарегистрированных снастях и взаимодействиях с госорганами. Вместо того, чтобы искать разрозненные правила рыбалки по разным сайтам, рыбак сможет открыть одну
4: одно приложение с интерактивными картами, которые работают даже без доступа к сети. В перспективе система может вести рейтинг ответственного рыбака. Баллы будут начислять за участие в уборке берегов или передачу данных ученым. Накопленные баллы обещают конвертировать в скидки при покупке путевок. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что так называемые фиш-карты уже давно должны были появиться в России.
5: Я напомню, что разговор об этом, идеи эти, идут уже 17 лет. Они начинались с того, что в России хотели бы было ввести так называемую фиш-карту, которая бы, по сути, выполняла те же самые функции, вот о которых вы говорите, о которых говорили вчера в общественной палате. Это действительно очень важный инструмент, не для того, чтобы, как-то ошкурить, рыбаков-любителей. Это важно хотя бы, например, для того, чтобы понимать вообще, сколько у нас любителей рыболов. Чтобы точно знать, конечно, нужно было бы цифровой учет ввести. Это важно хотя бы для того, чтобы понимать, какая нагрузка в каких регионах, на какие водные объекты больше всего, где меньше всего. Поэтому я думаю, так или иначе, это будет введено, безусловно. Я думаю, что это будет очень полезный инструмент. И, кстати говоря, в том числе для рыбаков-любителей.
4: Сами любители относятся к нововведениям настороженно. Главное опасение вызывает риск превращения удобного сервиса в обязательную регистрацию для каждого, кто просто вышел на берег с удочкой, заявил радио КП глава Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов. При этом он отметил, что в целом электронная система могла бы быть полезной для сбора информации о состоянии водных объектов.
6: В России все-таки 25 миллионов рыболовов, да, это огромный просто такой людской кластер, да, и, соответственно, это источник информации, который рассредоточен по всей России. Соответственно, если это привязать там ГЛОНАСС, GPS, как сделано, к примеру, на Яндекс.Картах, да, то мы, как культурные рыболовы, могли бы переслать информацию о замеченных фактах, к примеру, браконьерства и мусора на берегах. Также о каких-то экологических катастрофах, да, что, допустим, там рыба всплыла там, и так далее, да, или ее нет, или она исчезла. На основе этого можно оперативно анализировать информацию.
4: Пока цифровой ID – это только концепция. Общественный совет предложил Росрыболовству тщательно взвесить все плюсы и минусы. Если электронный рыболовный журнал все же сделают обязательным, бизнесу обещают дать переходный период не менее года для адаптации. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
25: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
7: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
26: В Москве
24: 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
24: Об атаках.
8: За ночь в небе над Тульской областью подразделения ПВО уничтожили 26 беспилотников. После атак 3 человека получили ранения, 2 погибли. Это сообщил губернатор региона. Ранее стало известно о том, что 2 многоквартирных дома повреждены в Волгограде. Пострадали 2 местных жителя. В Саратове пожар вспыхнул после попытки удара дрона по складу маркетплейса «Озон».
24: О конфликтах.
8: Страны Персидского залива и Иран обсудят в Омане сделку по Армузскому проливу. Это пишет Financial Times со ссылкой на источники. Они отмечают, что инициированные Оманом переговоры станут первой встречей высокопоставленных дипломатов стран Персидского залива.

0: В ФСБ сообщили о задержании в Тамбовской области россиянина, который шпионил в пользу противника. Как выяснили следователи, предатель собирал для военной разведки Украины сведения о военных объектах и топливно-энергетическом комплексе региона. Теперь на него могут завести дело о государственной измене.
1: Обо всем.
0: Агентство Рейтер сегодня опубликовало материал, в котором пишет о некой вспышке веселья, захлестнувшей Северную Корею. Так журналисты интерпретировали процесс развития индустрии развлечений в КНДР. Они отмечают, что при Ким Чен Ыне в стране открываются новые торговые центры, курорты и магазины, а власти поощряют потребление. В частности, за последнее десятилетие импорт массажного оборудования из Китая вырос в 40 раз, поставки беговых дорожек более чем на 600%. В страну также ввозят пианино и аттракционы с бамперными машинками. Потребительский бум усилился в последние несколько лет. Упоминания туризма и досуга в государственных северокорейских СМИ участились с 2022 года, показал анализ Рейтер.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны, 84 рубля и 35 копеек. Курс европейской валюты 98 рублей и 29 копеек. А курс юаня по Центробанку 12 рублей и 56 копеек. Максим Добролюбов, служба информации.
2: Ядерный демарш в Вильнюсе. Москва предупредила о последствиях отмены запрета на размещение оружия НАТО в Литве. Черная дата Америки, 25 лет атаки на башни-близнецы и главный урок теракта 11 сентября и футбольные иллюзии УЕФА. 4 российских клуба призрачно вписали в Еврокубки. У нас здесь тоже все призрачно и одни иллюзии. Пришел Измайлов. Превращаем все в аналитику. Итак, в Литве решили снять конституционные ограничения и разрешить размещение ядерного оружия НАТО. Пресс-секретарь президента Песков не заставил себя долго ждать и сразу предупредил. Если против нас нацелят арсеналы с литовской земли, сама республика тут же превратится в приоритетную цель для российского ядерного прицела. В Вильнюсе при этом сокрушаются, что без ракет чувствуют себя, мол, белой вороной в альянсе. Все НАТО или весь НАТО готовится к войне с Россией экстренно, а Литву оставили где-то на задворках. Как же так? Им нужно все самое новое и передовое. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов прямо сейчас выводит фломастером слово «Литва» прямо на головной части Искандера. Юрий Альбертович, здравствуйте. Как правильно, Литва или Летва?
3: Здравствуйте. Ну, да, по-разному пишут. Я могу сказать, что, конечно, мы пишем «Литва», но я хочу сказать, что вот общая тенденция, которая сейчас наметилась по размещению ядерного оружия в Финляндии, в Швеции, Литве, Польша об этом же заявляла, еще ряд стран, это указывает на то, что, по сути, есть план по выносу ядерного оружия на передовые границы. То есть с точки зрения военной, это такие операции проводятся только при подготовке наступления, не для обороны. Это 100%. Поэтому, когда натовские генералы не противятся просьбам той же Литвы, Финляндии, Швеции о размещении ядерного оружия, это говорит о том, что все эти планы были заранее разработаны в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, затем доведены политикам этих государств, которые, собственно говоря, озвучили их как якобы пожелания самих стран. Хотя реально, в общем-то, за этим, вот еще раз хочу сказать, чисто с военной точки зрения, стоит план по выносу тактического ядерного оружия на передовые базы, то есть непосредственно границам Российской Федерации. О чем это говорит? Это говорит о том, что в том случае, если вот 2030 год рассматривается как время или год начала конфликта военного между НАТО и Россией, то этот конфликт может быть начат в первую очередь странами НАТО и в том числе с применением тактического ядерного оружия.
2: Ну, они про Калининград, вообще, да, честно рассказывают о своих планах, говорят, что когда Украина начнет падение, мы влезем в Калининград.
3: Да, но в Калининграде у нас тоже есть как бы чем отвечать, наши комплексы «Искандер», но здесь ставка Западом почему-то делается на то, что мы боимся первыми применять оружие ядерное и, собственно говоря, постесняемся, точнее, даже не побоимся, а постесняемся. И поэтому у них есть приоритет нанести массированный удар фактическим ядерным оружием. И

0: тут же предложить мир на своих условиях. Вот подобную схему американцы достаточно долго отрабатывали, они ее применяли в Венесуэле, они ее попытались применить в Иране, у них провалился иранский проект. Но в отношении нас почему-то они считают, что это реализуемо. То есть наносится удар, и тут же предлагается мир, но на условиях Запада.
1: Что-то такое себе как-то.
0: Да. Да, я вот вам объясню, здесь смысл в чем. То есть они наносят удар, у нас потери серьезные, мы утираемся и говорим, ну ладно, чтоб хуже не стало, придется соглашаться. И, собственно говоря, мы видели на примере Венесуэлы и ряда других стран, за исключением Ирана, что так и получилось. И вот эта вот стратегия выхода, разработанная Пентагоном, она вот до этого до иранских событий работала. И я думаю, что ее особо не торопились менять, исходя из российского менталитета, а, собственно говоря, пытаются сохранить в том виде, в каком она и до этого существовала. Но мы прекрасно понимаем, что объекты, которые, на которых находится ядерное оружие НАТО, для нас приоритетная цель. Опять же, это не с точки зрения политической, а с точки зрения чисто военной. То есть определенные там планы какие-то, которые есть в том числе и у нас в генеральном штабе. И, естественно, когда база является местом хранения ядерного оружия и последующего его использования, эта база входит в список целей под номером один. И поэтому размещение такого тактического ядерного оружия вот в Швеции, Финляндии и в Литве, а я так думаю, что и Польша туда рвется очень уж стремительно, это говорит о том, что эти страны станут приоритетными целями, о чем вот сказал пресс-секретарь Песков. Поэтому, на мой взгляд, ну, эта теория действительно достаточно глупая, но строится она на основе того, что Россия, несмотря на разные ситуации, когда удары наносились по нашим РЛС, системам предупреждения ракетным нападениям, по базе наших стратегических бомбардировщиков, операция Паутина и так далее, это все подпадает под нашу стратегию применение ядерного оружия. То есть,
1: так это, что-то придется делать, Юрий Альбертович. Что-то нужно делать. Ну, мы же не можем допустить, чтобы там было размещено.
0: Да. Да, ну, естественно, сейчас мы должны достаточно, ну, во-первых, жестко реагировать со своей стороны. Но усиление там происходит постоянно. И в Калининградской области, и Ленинградский военный округ мы развиваем. Разворачиваем дополнительные силы для того, чтобы оборона была, и для того, чтобы можно было нанести ответный удар. Но я с вами абсолютно согласен, важнее не допустить, чем потом отвечать. Это мы вот, по примеру, СВО видим, когда беспилотники сейчас самолетного типа терзают уже наше мирное население, не военные объекты, в первую очередь мирные объекты.
1: Так вот,
0: поэтому,
1: Юрий Альбертович, смотрите.
0: Нужна демонстрация нашего оружия.
1: Как демонстрация? А что, да, но мы же, это их не пугает. Если вы говорите о Швеции и Финляндии, которая присоединилась к этой гонке, и тоже у наших границ, но там история несколько другая. Применительно к Латвии, Литве и Эстонии, которые все-таки окружают наш Калининград еще к тому же, и прямо говорят, да, Литва, а Латвия это вообще с утра до вечера, что там Рига уже, наверное, сам военный город НАТО. Да, с утра до вечера готовится к войне, говорят о размещении ядерного оружия и так далее. Но мы не можем этого допустить. Смотреть за этим не можем. Никакими угрозами их не испугаешь. Значит, не вынуждены ли мы, вот враг не предал, да, как говорят в разведке, не вынуждены ли мы перейти к вынужденности возвращать эти республики как правопреемник СССР? Они не выходили по закону. Все это беспредел был. Да. Кроме того, они нарушили добрую волю. Кроме того, они еще и войну. То есть, ну, в таком случае любая сделка, как скажет Трамп, да, если это была сделка, она прекращает свое существование, ничего личного. Или мы, ну, как бы, понятно, что мы не в том состоянии, чтобы всем этим заниматься прямо сейчас, и к тому же специальная военная операция идет, тоже на два фронта мы не можем разрываться. Но как будто бы это нависает. Ну, а что нам, коридор потом пробивать?
0: Ну, я с вами согласен, что вообще ситуация достаточно сложная, и поэтому мы пытаемся, в общем-то, как-то там через США повлиять, Хотя я в это не верю. Я верю в добрую волю Трампа и небольшой его команды, которая его поддерживает. Я подчеркиваю слово «небольшой». Потому что основная масса республиканцев и демократов на стороне Украины и против России. И верить в то, что Трамп удастся сломать, соответственно, настроение в Вашингтоне и додавить Украину, мне как-то не очень верится. Я считаю, что только вооруженным путем освобождение Донбасса, оно, собственно говоря, приведет к изменению ситуации на СВО. Но вообще вопрос демонстративного применения тактического ядерного оружия, к сожалению, стоит. Это не значит, что мы должны бить по Киеву, это не значит, что мы должны бить по Львову, но в какой-то участок, который, малозначимый, может быть, и малонаселенный, и объявляется эвакуация, условно наносит удар по тому же Гастомелю. Причем не тактически.
1: Юрий Альбекович, это очень странно. Да? Это же будут аплодисменты вот отовсюду, и плюс такие санкции, в том числе, наверное, со стороны Китая, которые вот уже покажутся
0: чувствительными. К сожалению, да.
1: Наши предки не говорили о ядерном оружии, которые прошли Великую Отечественную войну. Они говорили чур, все знают, что это такое. А сейчас как-то страшно легко говорит об этих терминах. К тому же, если мы говорим о Гастомеле и о Киеве, но это была наша земля. Значит, так же, как и с Латвией, Литвой в 91-м году, вдруг незаконно это стало не наше. Но по этой логике просто, есть выражение «бить по Воронежу». Ну, а чем Гастомель? Сегодня это Гастомель независимый. Ну, а так-то вообще-то, да, вот если посмотреть, где начинается Россия,
0: я
1: где
0: понимаю,
1: заканчивается.
0: Я понимаю, но мы с вами, я все время хочу разъяснить. Ядерное оружие, есть три вида взрыва. Есть воздушный, есть надземный, это в Хиросиме и Нагасаки, и есть подземный. И подземный, да еще и малой мощности, он может привести к образованию лишь большой сейсмической волны и разрушением на поверхности. С минимальным, практически даже отсутствием выбросов радиации.
1: Полминутки.
0: В советское время вот эти газовые хранилища, да, по-моему, даже в Львов, я могу тут и ошибаться, но на территории Советского Союза строили каким образом некоторые газовые хранилища? Бурили скважину, закладывали ядерный боеприпас небольшой мощности, подрывали его. Под давлением и радиацией образовывалась емкость, и туда закачивался газ.
1: Спасибо, Юрий Альбертович. Да, я думаю, что продолжим. Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО от Литвы к Соединенным Штатам. 25 лет назад, четверть века прошло. С той самой странной датой 11 сентября. Что же это было?
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую научную работу Зигмунд Фрейд посвятил половым развлечениям речных угрей. Если тебя спросят, что слушаешь,
3: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Итак, пятница, 11 сентября, ровно четверть века с крупнейшей катастрофой в мировой истории. Ну, одной из крупнейших – это атаки захваченных самолетов, как нам рассказывают, на башне-близнецы Всемирного торгового центра, здание Пентагона, атака на Америку, вызов. Ну и американские спецслужбы продолжают по чайной ложке рассекречивать архивы. А вот вопросов к тому, что произошло на самом деле, меньше не становится. Да и вроде как понимание становится больше у всего мира, но все это не оформлено никакими протоколами. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов с 1000-страничным отчетом комиссии Конгресса США, в котором почему-то одни белые пятна. Олег Максимович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Что скажете, что нам важно сегодня, как вам кажется, копаться в том, что же на самом деле произошло и в причинах Хонова, или в том, для чего это было сделано, и в последствиях Хонова?
4: Прежде всего, относительно того, что вы очень справедливо подчеркнули, что нам стали говорить, что вот 11 сентября мировой терроризм бросил вызов человеческой цивилизации. Хотя мы прекрасно знаем, что в нашей стране с 1994 года регулярно происходили террористические акты, ко многим из них подготовки и исполнению были причастны иностранные государства, иностранные спецслужбы. Это, собственно говоря, было доказано. Но, скажем, та же самая Великобритания, другие европейские страны, собственно говоря, несли по линии сотрудничества вот выдачи подозреваемых, виновных, либо привлечение их к собственной ответственности. И непосредственно вот атака на Вашингтон, на Нью-Йорк и на американскую атомную электростанцию, она дала целый ряд последствий. С одной стороны, они показали эти атаки уязвимость американской системы безопасности. С другой стороны, они начали агрессию против Афганистана, которая бесславно завершилась через 19 лет, когда 30 августа американские войска, даже не поставив в известность союзников европейских, бежали из Афганистана, вернув власть тому самому Талибану, который они намеревались свергнуть. В то же время, вот 21 октября 2001 года начался, как говорил тот же самый Буш, мировой поход против терроризма. С одной стороны, это явление, безусловно, позитивное. Действительно, впервые была создана международная коалиция из 43 государств, куда входили в том числе и исламские страны с очень сложной обстановкой. Это такие, как и Королевство Саудовской Аравии, Пакистан, Египет и в то же время Израиль. При Совете Безопасности ООН был учрежден антитеррористический комитет. Причем, скажем так, криминологи, специалисты в области борьбы с терроризмом на протяжении десятилетий говорили о целесообразности создания такой структуры. Она была создана в кинематографе, она была создана в литературе, в основном приключенческого жанра. И здесь вот такое вот воплощение, с одной стороны, позитивно. Кстати сказать, первым руководителем вот этого антитеррористического комитета ООН стал именно представитель России, учитывая тот опыт, который у России, горький, трагический опыт, тем не менее, вот позитивный у России на тот период времени был. Ну и надо сказать, что вот так Россия активно вошла в сотрудничество, это вот 90-е годы, с европейскими государствами и по линии G8. Ну, например, очень важная встреча, которая проводилась в августе 98 года в Париже, у нее было очень сложное название. Министры, ответственные за поддержание безопасности. То есть там и прокуроры, и руководители спецслужб, и руководители МВД, и руководители Министерства юстиции. И когда мы в нашем законодательстве реализовали очень многие положения, рекомендации вот этого вот совещания, позитивные рекомендации, которые до сих пор у нас остаются в законодательстве, в том числе в уголовно-процессуальном праве, в законе об оперативно-розыскной деятельности. Отдельные наши ультралиберальные и ультраозабоченные политические деятели и блогеры стали говорить, что вот это наступление на права человека и так далее, и тому подобное, именно в силу своей безграмотности относительно того, что происходит в мире. Ну и самый, конечно, горький вывод и урок – это то, что в 2014 году все кардинально меняется. По сути дела, вот после госпереворота Наливайченко, который тогда второй раз становится главой службы безопасности Украины, первоначально развязывает террор против граждан собственной страны. И вот современный конфликт вокруг этой страны, он в чем выражается? Европа цивилизованная, демократическая, правовая, как она себя позиционирует? Она фактически защищает право киевских властей безнаказанно убивать граждан своей страны. Вот это то, за что сегодня парадоксальным образом выступает Европа. Вот создание летом этого года в Киеве пантеона национальной славы. Кто там захоронен, торжественно перезахоронен, ну, европейцы знают, потому что эти исторические фигуры, и Коновалец, и Степан Бандера, и тот же самый Шухевич, им хорошо известно. Там никаких открытий нет. И когда даже, по-моему, в 2006 году Служба безопасности Украины выпустила сборник Степан Бандера в документах советских органов госбезопасности, вот когда украинцы его прочитали, ну, стало очевидно, что этот человек не может быть национальным героем. И, собственно говоря, Янукович тогда и забрал у него звание Героя Украины.
1: Ну, да, вот мы так от 9.11, как они это называют, перешли, да, к проблемам более насущным. А так вот резюмируя, как вы это все-таки видите, это, ну, такое ради европейской политики США, ради глобальной мировой политики США на все готово, и это демонстрация этого, вот, или что? Вот интересно, вы сравнили, что Украина своих граждан, ну, так и там получает своих граждан.
4: Ну, я думаю, что все-таки Соединенные Штаты Америки постараются избавиться от целого ряда проблем, связанных с европейской интеграцией и, собственно говоря, с европейскими притязаниями в отношении Соединенных Штатов Америки. Ну, а, собственно говоря, вот может быть и вчерашнее сообщение от СОС об аресте украинского агента, который предположительно готовил покушение на английских дипломатов, может быть, это и в Европе заставит, собственно говоря, задуматься об этом, кого они все-таки поддерживают, кого они вооружают, кого они обучали и так далее.
1: Да, это вот действительно интересное, такой, как скажут, мостик проложили от тех событий к нынешним. Единственное, что можно добавить, да, вспомнив крепкую дружбу семей, одной из главных семей, ну, элитных семей Соединенных Штатов Америки, семьи Буша, конечно, с семьей Бен Ладенов. Просто не разлей вода. Да и, в общем, никто ничего не скрывал никогда. Спасибо. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. В документах УЕФА внезапно обнаружились 4 российских клуба. Чиновники расписали расклад, кто из какого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, той самой, которая с нами воевать все ждет. Так вот, кто же из них начнет заезд в сезоне 27-28 годов? Правда, с огромной оговоркой, если к тому моменту с нас соизволят снять санкции. Наш Василий Воронин побежал срочно покупать билеты на эти матчи, но тут же их сдал, будучи неуверенным, что встречи состоятся.
3: Новости спорта.
5: Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «СКА» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. «СКА» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда дважды обыграла тольяттинскую «Ладу», а также московское «Динамо». Петербуржцы с 6 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 4 баллами располагается на 3-й строчке. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского US Open, обыграв соотечественницу Екатерину Доценко. Матч завершился со счетом 6-4-6-0 в пользу Пушкаревой. Во втором сете она оставила соперницу без геймов, оформив баранку. В полуфинале 4-го в сезоне турнира «Большого шлема» Пушкарева сыграет с чешкой Яной Ковачковой. Пушкарева – действующая чемпионка юниорского Уимблдона. В рейтинге WTA она занимает 971 место, а в юниорском ITF – 5-е. На счету россиянки также есть один титул на юниорском турнире ITF в одиночном разряде и 3 в парном. Заслуженный тренер России Александр Жулин резко раскритиковал решение Международного союза конькобежцев не предоставлять нейтральный статус ряду ведущих российских фигуристов. Специалист назвал решение издевательством и абсурдом. Цитата. «Я знаю, что был написан какой-то донос от украинцев», – заявил он, выразив надежду на то, что найдется разумный политик, который сможет донести до коллег необходимость отделить спорт от политики. В начале августа фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева получили нейтральный статус. Однако позднее ISU отозвал это решение. Кроме того, Союз сообщил, что танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, пятикратные призеры чемпионатов Европы, не соответствуют требованиям для нейтрального статуса. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта.
1: От больших спортивных надежд к дисциплине по-настоящему народной, заездом на электросамокатах с новеньким айфоном Duo прямо до ближайшего казино. О чем речь, узнаем.
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В школах Великих Лук прошла акция «Символы России». Школьникам рассказали об истории и значении государственного герба Российской Федерации, государственных флага и гимна. В мероприятиях приняли участие депутаты Великолукской городской думы, представители фракции «Единая Россия». В школе номер 12 с учащимися встретился заместитель главы города Великие Луки Сергей Огарев. В кадетской школе мероприятие прошло с участием заместителя главы города Николая Андросовича. Особое внимание в ходе встреч было уделено воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, патриотизма, гражданской ответственности и уважения к государственным символам России. Депутат городской думы Дмитрий Белюков у дома номер один по улице Шмидта провел рабочую встречу с представителями управляющей компании и УЖКХ. Обсудили вопросы благоустройства и содержания прилегающей территории, обозначили важные моменты и необходимые работы. Вместе с ответственными службами определили, что необходимо сделать для приведения территории в порядок, чтобы обеспечить комфорт жителей. 10 сентября на стадионе «Экспресс» футбольный клуб «Лукиэнергия» в рамках четвертого раунда пути регионов «Фонбет» Кубка России принимала екатеринбургский «Урал». При поддержке более 1000 болельщиков великолукская команда одержала яркую победу со счетом 2-1.
3: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
3: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Здесь Измайлов и аналитики сервиса «Чек-индекс». Подсчитано ими, что с января по август, то есть вот за вот тот период этого года, который уже состоялся, число поездок на прокатных самокатах, велосипедах и всем остальном по России подскочил, ну, на 3%, в Петербурге на 4%, ну, а средний чек по стране вырос аж на 15%. Говорят, наблюдается рост. Причина роста как 2 копейки. Такси улетело в космос, бензин дорожает, а, и не всегда есть. А вот использование арендных автомобилей тоже как-то просело, причем довольно серьезно, почти на 10%, потеряв 33 миллиарда рублей. Водители просто плюнули и массово, как нам говорят, пересаживаются на электросамокаты. На одном из со всеми подробностями с нами поделилась директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
10: Микромобильность сама по себе, она естественным путем возникла для того, чтобы людей пересаживать с автомобилей на вот этих коротких поездках на транспорт, который там более экологичен, более предсказуем в плане перемещения, ну и времени, да, на которое ты можешь добраться из точки А в точку Б. На самом деле, действительно, его вот эта вот основная функция первой-последней мили, да, это так называется, она действительно очень ярко проявилась как раз вот в условиях каких-то определенных сложностей с бензином в разных городах. И мы тоже там наблюдаем тренд на замену автомобиля микромобильными средствами. Причем я думаю, что это будет точно связано не только с использованием кикшеринга, но в том числе и с использованием личного транспорта. То есть там можно, наверное, там в динамике потом посмотреть, увеличилась ли покупка частных электросамокатов в период, когда люди по какой-то причине не хотят пользоваться автомобилем, именно бензиновым, да, там не электрическим. Такой тренд наблюдаем. Очень хочется, чтобы он не исчез с момента, когда там ситуация с бензином стабилизируется, потому что это связано и с экологией, в том числе с разгрузкой трафика.
1: Но главный хит сезона – люди больше не катаются ради забавы по паркам, а используют самокат как полноценный ежедневный транспорт, подметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
11: Рынок кикшеринга в Москве развивался и будет развиваться, как и в других российских регионах. Вместо того, чтобы в плотном автобусе расталкивать друг друга локтями, садиться на самокат и доезжает до метро. Собственно, это довольно удобно. В новых районах, застроенных многоэтажками, москвич, как и житель многих других российских городов, может не рассчитывать на то, чтобы владеть собственным автомобилем. Такого шанса у него никогда не будет, потому что парковка для него исключена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок кикшеринга расти будет и будет расти быстро. Естественно, хорошая история, потому что у людей есть хоть какая-то альтернатива. Потому что в эти новые районы зачастую общественный транспорт в достаточных объемах еще и не ходит.
1: Ну а где вот шумные колеса не помогают, так это в отечественных казино. Впервые за 5 лет приток игроков в российские горные зоны рухнул. Наш Виталий Осипов тоже категорически против азартных игр и легких денег, только из карманов у нее почему-то всегда торчат фишки.
12: Россияне стали меньше ходить в казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России и горные зоны. Всего таких зон 4 – в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. В июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4%, до 716 тысяч человек. Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин объясняет такую динамику экономией. По его словам, клиенты все чаще отказываются от поездок из-за высоких расходов на дорогу.
13: Туризм упал по известным причинам. Залететь тяжело, бензин тоже с проблемы стали, в Сочи меньше стало приезжать людей. Ну и так далее. Ну и, соответственно, людей меньше денег стало. Для того, чтобы добраться до казино, надо же доехать. Надо там жить, надо там питаться и так далее. Это тоже влияет в определенном смысле.
12: За весь 2025 год игорные зоны посетили 1 миллион 700 тысяч человек. По подсчетам, выручка составила 34 миллиарда рублей. В этом году посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году, до 246 тысяч посетителей. Участников рынка пока не радует динамика текущего года, отметил Дмитрий Слободкин.
13: Не совсем довольны, потому что расходы растут, прибыль сократилась где-то на почти миллиард. Радости-то особо нет. Во-вторых, ввели единую ставку во всех игорных зонах. Раньше могли местные органы власти менять, понижать ставку, был верхний лимит установлен. А сейчас все, новый закон вышел, но дополнение, да, где все ставки единые по максимуму, и все это уходит в федеральный бюджет.
12: В 2026 году на фоне проблем с логистикой россияне стали чаще выбирать зарубежные казино. Слетать за границу зачастую выходит не дороже, чем добраться до отечественных курортов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Впрочем, отыграться у наших людей всегда есть возможность на технологическом фронте. Apple официально выкатила свою первую раскладушку iPhone Duo. Раньше словом Duo в России называли разве что двухместный раскладной диван на даче, а теперь это устройство по цене подержанной иномарки. Наш Юрий Кораблев побежал искать, где же можно взять кредит по ставкам ипотек, чтобы в следующие лет 30 расплачиваться за эту престижную новинку.
14: 9 сентября Apple провела традиционную осеннюю презентацию новинок. Миру представили первый складной iPhone Duo, новые Apple Watch и AirPods, а также iPhone 18 Pro. Но это не единственная премьера. Впервые мероприятие вел новый руководитель Джон Тернус, которому Тим Кук передал управление компанией 1 сентября. Первый сюрприз, который Apple преподнесла своим пользователям, это цены. Они выросли. За презентацией следил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
15: Если говорить про презентацию Apple, то в ней мы видим увеличение цен. Это самое главное, что было в презентации. Незадолго до этого компания подняла цены на ряд аксессуаров, компьютеров и услуги. iPhone при этом это больше 50% выручки. Компания не поднимала цены для того, чтобы достичь большего количества продаж. И им это удалось. То есть они расширили свою аудиторию на фоне того, как другие, например, китайские компании поднимали цены. Apple цены держали. И они стали вместе вместе с Samsung выгодоприобретателями того, что происходит на рынке. Наращивать цены высоко они не могут, и слухи, которые говорили, и, возможно, специально даже распускались, говорили о том, что новые айфоны увеличатся в цене на $250-$300. Этого не произошло. Увеличение цены $100. Это можно считать оптимистичным сценарием, то есть компания пытается сдерживать цены. Не факт, что такие цены останутся в течение всего года. Скорее всего, они изменятся через некоторое время. Но это в любом случае большой положительный шаг для Apple.
16: Компания представила первый iPhone со складным экраном. Главная особенность – смартфон позволит одновременно запускать два приложения. Модель будет доступна всего в двух цветах. Аккумулятор рассчитан на 24 часа работы без подзарядки. Вот что о нем говорят специалисты. В эфире фрагмент обзора техноблогера с канала Wylsacom.
17: iPhone Duo, а не какая-то не ультра, как мы с вами ожидали. Размером с паспорт и экранчиком внутри. Фронтальная камера на внутреннем экране спрятана под него, а механизм сгиба должен приятно примагничиваться и щелкать, и вообще ощущаться премиально. Очевидно, iOS подогнали максимально гармонично под новые реалии, и все контроллеры, анимации и в целом визуал подстраиваются под большой экран. Внутри 7,6 дюймов, снаружи 5,4. Внезапно в iPhone можно будет тыкать стилусом, а уж как будто бы подзабытый Touch ID снова возвращается. Ну и понятно, массив Face ID особо тут и некуда воткнуть. Цветов 2, белый и черный, влагозащита IP62 и только eSIM. Не, ну неплохо. Нравится, как адаптировали операционку под новые дисплейные реалии, нарисовали красивые анимации, сделали вроде бы удобный сплит-скрин и аж даже режим будильника. По камерам, смотрите, их сзади две. Основа как 18 Pro и внезапно двукратный оптический зум. На основной камере изменяемая диафрагма также имеется. Это, судя по метаданным фоток, показанных в примерах. По ценам вот тут неприятно. Начинается с $2000 за 256 гигов, как база. Предзаказы и продажи в октябре. Так что ждем.
16: Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных EE-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18-го поколения и Duo. Новинки комментирует Эльдар Муртазин.
15: Если говорить про сами аппараты, iPhone 18 Pro... Pro Max, они технически практически ничем не отличаются. То есть, да, переработан корпус, да, переработана система охлаждения, новый процессор на 2 нанометра, но это все не играет большой роли, потому что пользователь будет видеть ровно то же самое, что и раньше. По камерам Apple сильно отстает от рынка, отстает от китайских компаний в первую очередь. Фотографировать и снимать видео так же хорошо они не умеют, к сожалению. Они отстают от Samsung с точки зрения искусственного интеллекта. Это просто страх и позор. Но при этом имеют свою некую аудиторию, которая готова покупать такие аппараты.
16: Также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Он может по команде писать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Одним из главных изменений стратегии Apple стало отсутствие базового iPhone 18 на сентябрьской презентации. Ранее компания традиционно показывала всю линейку новых смартфонов осенью. Однако в текущем году Apple решила сосредоточиться на премиальных моделях. По данным инсайдеров, стандартный iPhone 18 может выйти позже, весной будущего года, вместе с другими более доступными устройствами. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
18: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
19: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
20: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросу вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт. Вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
24: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках, закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо, а самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда, если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
23: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
24: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах, ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России, а также «Надежда» получила золотой знак качества, всероссийская марка «Знак качества 21 века», а вслед взяла и платину.
23: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
24: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей». Только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс», ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
23: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
24: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее, и сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
23: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
24: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дрсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушение обмена веществ.
23: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный, и по нему можно получить бесплатную консультацию о приборе «Надежда». И сегодня действует уникальная акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Нина Андреевна, вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая терапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем она так хороша?
24: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
23: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
24: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь «Надежда» может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки надежду и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие надежды направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 4040 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777 4040. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
2: Жизнь без надежды невозможна. Особенно, когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Артур Демчук о том, почему Венгрия могла выслать российских дипломатов из страны.
5: Венгрия при Орбане очень сильно испортила отношения с Евросоюзом по поводу миграционной политики. Венгрия фактически закрыла свои границы для мигрантов, и поэтому Европейский Союз наложил там штрафы, по-моему, там чуть ли не 1 000 000 евро. Каждый день должна выплачивать Венгрия как штрафные санкции за то, что Венгрия не хочет принимать мигрантов, там выплачивает им какие-то пособия, там их где-то размещать, обеспечивать жильем и так далее. Поэтому эти деньги, что называется, капают каждый день, и, естественно, Венгрии нужно каким-то образом с себя вот это финансовое время снять. Плюс новый премьер Венгрии хочет показать, что он лоялен Евросоюзу, чтобы, соответственно, разные там субсидии и так далее поступали в Венгрию. То есть, возможно, это был какой-то такой закулисный обмен, что мы сейчас высылаем российских дипломатов, соответственно, вы нам как-то смягчаете вот эти штрафные санкции за то, что мы не принимаем мигрантов. Возможно, здесь какое-то было принято закулисное решение.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
25: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
26: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
9: О спецоперации.
8: Российские подразделения освободили Новогришино в ДНР и Зоревку в Запорожской области. В целом, за неделю наши вооруженные силы нанесли массированные и 6 групповых ударов. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры и дата-центр, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские средства ПВО сбили за неделю 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов «Хаймерс», 2 управляемые ракеты «Нептуны» и более 5500 беспилотников самолетного типа.
9: Об атаках.
8: А украинские беспилотники атакуют север Пермского края. ПВО отражает удары дронов. Сбито уже 36 штук, сообщил губернатор. Он отметил, что бить пытались по 2 промышленным объектам, пострадавших нет. Ранее стало известно о том, что 2 многоквартирных дома повреждены в Волгограде. Пострадали 2 местных жителя. В Саратове пожар вспыхнул после попытки удара дрона по складу маркетплейса «Озон». А в Тульской области 2 человека погибли и 3 пострадали после атак украинских беспилотников.
9: О мошенниках.
8: Эксперты предупредили об активизации мошенников, которые выпускают фейковые карты автозаправочных станций. Как пояснил президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, злоумышленники все чаще создают в интернете фишинговые сайты, замаскированные под известные бренды. Там

0: Градский Савва. Он отметил, что Большой крестный ход в Москве планируют сделать ежегодно. 6 сентября в Москве прошел общемосковский крестный ход. По столице принесли ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Верующие шли от храма Христа Спасителя через набережные и хомовнический вал до Новодевичьего монастыря. По данным МВД, в мероприятии приняли участие около 100 тысяч человек.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля и 35 копеек, курс европейской валюты 98 рублей и 29 копеек, а курс юаня по Центробанку 12 рублей и 56 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Выборы под прицелом, атака дронов в Самарской области и закрытие участков в Бонне. Почему у России стальные нервы? Пекинский тупик, как попытки Запада вмешаться в переговоры превращаются в обыкновенный срыв мира. И 5G на полную мощность. В 16 городах страны зашуршал ультрабыстрый интернет для 10 миллионов абонентов. Наши новости шуршат быстрее любых 5G абонентов. Слушатели еще больше. Пришел Измайлов. Подключайтесь. В Самарской области вражеский дрон попал в здание, где располагается территориальная избирательная комиссия. В ЦИК заявили, никто не пострадал, бюллетени целы, а Киев сам, отменив у себя выборы, пытался сорвать голосование в России. Параллельно в немецком Бонне из-за недружественных действий местной власти пришлось закрыть наш избирательный участок. Впрочем, у России в этой ситуации исключительно стальные нервы, заявила стальная глава Центра избиркома Элла Памфилова.
3: Ну, это, знаете, серия... Вот сейчас мы много говорим о том, что какие угрозы нас ждут, да, и что к этому надо готовиться. Это не пустые слова, коллеги, это не пустые слова. Это мы не нагнетаем. Для чего мы это говорим? Что мы бы действительно полностью мобилизованы и были готовы к любому развитию событий. Вот, в частности, сегодня, вот буквально в 5 утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наша территориальная избирательная комиссия, помещение КСА «Газвыборы». Вот удар. Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям. Это в Самарской области. В Самарской области, да. Для выдачи участковым избирательным комиссиям избирательные бюллетени. Вот. Слава богу, списки избирателей уже переданы участковым избирательным комиссиям. В результате зафиксировано разрушение части здания, обрушение стен между кабинетами, поломка межкомнатных дверей, выбитые оконные стекла. Слава богу, 5 утра никого не было, жертв нет. Здание полностью там, где расположено ЦИК и КСА «Газвыборы», полностью обесточено, поэтому обесточено помещение КСА «Газвыборы». Такая ситуация. Значит, слава богу, избирательные бюллетени, тоже информационная продукция не пострадала. Бюллетени находятся под охраной полиции. Наш коллега, да, Михаил Вадим Николаевич и все его коллеги принимают все необходимые меры, чтобы быстренько, но с учетом того, что мы все у нас... Как говорится, все действия направлены на резервные, да, резервные потенциалы, они все, слава богу, в порядке. Ребята справятся. Ну, это, как говорится, что тут без комментариев особых. Вот они, киевские детоубийцы, которыми обнимается вся Европа, которая назначила их, как это, хранителями, защитниками так называемых, кто их назначил, да, дряхлеющая европейская элита, хранителями так называемых ценностей европейских, вот они, я думаю, что еще проявят себя во всей красе во время выборов, поэтому должны быть готовы. Слава богу, нервы у нас крепкие.
2: Еще один удар дронов был по Волгограду. Сильнейшая атака. Небо заволокло ракетами, беспилотниками, дронами. Повреждены дома, завод, раненые люди. Заместитель редактора «Комсомольской правды» в Волгограде прямо из укрытия Инна Шереметьева. Инна, здравствуйте. Обстановка не очень, судя по всему, сегодня.
4: Да, эта ночь в Волгограде выдалась беспокойной. В городе дважды объявляли ракетную опасность, действовала и беспилотная угроза. Выли сирены несколько раз. Удар по Волгограду пришелся под утро, около 4 утра ПВО начали уничтожать высокоскоростные цели. Это были не дроны, это были ракеты. В результате атаки повреждены два многоквартирных дома на юге города в Красноармейском районе. Для жителей улицы Героев Малой Земли сразу же подготовили пункт временного размещения в ближайшей школе. Сейчас уже он освободился, люди уже разошлись, кто на работу, кто к родственникам.

0: родственникам. Ранения получили два человека. Это 55-летний и 42-летний мужчина. Сейчас они в больнице. Медики сообщили, что их жизни угрозы нет. Врачи делают все возможное. К счастью, эта ракетная атака обошлась без жертв. Также обломки ракет упали на территории промышленного предприятия в Красноармейском районе. Но пока город приходит в себя, власти и экстренные службы ликвидируют последствия и подсчитывают ущерб. Из-за повреждения контактной сети на железной дороге задерживаются поезда и электрички. Аэропорт Волгограда ночью закрывали дважды. В итоге задержано более 10 рейсов, 2 отменили. Но, в принципе, для Волгограда это, к сожалению, стало нормой. Это уже не первый ракетный удар. До этого город подвергся атаке на рассвете 27 июня. Тогда целью тоже стал завод. Двое погибли, 11 человек получили ранения. Вот. И как бы для Волгограда, к сожалению, такая ситуация, беспилотные и ракетные угрозы стали привычной ситуацией.
1: Да, и, ну вот вы начали с того, что это ночью, как противник, да, обычно любит, когда все спят, вот тогда-то и развернуться по гражданским объектам. На утро пятницы потише пока?
0: Да, с утра отменили угрозы, и город живет в обычном режиме.
1: Спасибо. Заместитель редактора «Комсомольской правды» в Волгограде Инна Шереметьева. Европейцы суют нос в переговоры по Украине исключительно для того, чтобы их сорвать. Об этом в ходе визита в Китайскую Народную Республику в Пекин заявил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. По его словам, пока Запад имитирует миротворчество, миллиарды евро из Евросоюза продолжают утекать на производство дронов-убийц. Впрочем, на каждый сопливый поганый европейский нос найдется свой профильный специалист. В хирургических перчатках с тяжелым армейским скальпелем прямо из штаба военного ревю военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Во время нынешнего своего визита в Китай посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник сделал несколько резких и достаточно любопытных заявлений о позиции Европы в отношении урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Он, в частности, заявил, что Европа изо всех сил пытается сломать даже малейшие ростки тех позитивных моментов, которые намечаются во время переговоров с помощью американских посредников между Москвой и Киевом. А вспомните, в прошлом году, когда такие ростки только наметились, как целая стая европейских политиков стадом рванула в Вашингтон и стала уговаривать Трампа не делать те позитивные шаги, которые он пообещал для урегулирования проблемы или конфликта между Украиной и Россией. Мирошник обращает внимание на то, что европейцы, европейские политики, они хотят стать еще одной стороной во время, ну, скажем, трехсторонних переговоров США, Украина и России. Они нахально, напористо суются за стол переговоров. Хотя, как заметил один остроумный европейский политик, им, пожалуй, самое место под столом переговоров. Что делает Европа? Европа направляет новые и новые денежные суммы на продолжение войны украинской против России. Европа направляет огромное количество вооружений, боеприпасов ради того, чтобы Киев продолжал войну с Россией. Она не хочет, чтобы у Украины заканчивались боеприпасы и боевая техника. Она делает все для продолжения войны. Любопытный момент заключается в том, что в Соединенных Штатах Америки, в Конгрессе, тоже достаточно подозрительно смотрят на эту позицию Европы. И вот когда Трамп недавно пообещал выделить по 5000 долларов каждому американцу, который поможет обеспечить победу республиканцев в обеих палатах Конгресса, он пообещал выплатить по 5000 долларов. А вот член Конгресса с любопытной фамилией Луна сказала Трампу, а не лучше все эти гигантские деньжища направить не украинцам, а раздать американцам. Именно те украинские деньги, которые Соединенные Штаты тоже направляют на Украину. Хотя при всем при этом, давая Украине деньги, боеприпасы, боевую технику, Соединенные Штаты Америки, тем не менее, ну смешно же, пытаются играть роль таких независимых нейтральных миротворцев. Парадокс, если не сказать глупость. Ну а что же в итоге? А в итоге российская сторона как добивалась, так и добивается только одного, чтобы ей никто не мешал вести грядущие переговоры с Украиной. Да, роль посредника здесь по-прежнему остается у Соединенных Штатов Америки, но больше никто. Потому что если европейцам удастся сесть за стол переговоров, за этих трехсторонних, а потом будут, конечно, четырехсторонние, то надежд на то, что можно будет найти между Москвой и Киевом какой-то консенсус, вообще не будет никаких. Европа в этом процессе не должна иметь никакого места. И здесь посол Мирошин абсолютно прав. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Скорость, с которой отлетают поганые евроносы, уступает разве что скорости гигабайтов в мобильных сетях. Запустили 5G в России. У вас работает.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное Шри. Получилось Шри-Ланка. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, праздник. Минцифры рапортует о технологическом прорыве. Связь 5G наконец-то официально запустили в России, пока в 16 городах. Но разве ж это города, это миллионники, целая агломерация. Доступ к новым технологиям уже, как сообщается, получили порядка 10 миллионов человек. Может статься, вы один из них, просто пока еще об этом не знаете, и у вас ничего не получается. Но это ваша проблема. Большая четверка операторов разворачивает сети в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, а до конца 2026 года, до боя курантов, обещает добавить к ним еще полсотни регионов, и просто тогда великие скорости будут шагать так же быстро от Москвы до Владивостока и обратно, или от Калининграда. Но владельцам айфонов придется несколько подождать решения Apple, который пока занят представлением своих собственных раскладушек новых. Но зато, как сообщают пользователи Android, уже должны летать на максималках. Правда, вот проверив такие возможности, не все их обнаружили утром в пятницу. Но, может быть, как-нибудь. Ну, главное же, что заявили, что работает. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн прямо сейчас с четырьмя смартфонами, с симками всех операторов гоняет между ними собственное селфи. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Везде у вас
6: прям кружится.
1: Да.
6: События.
1: Да, от такого количества. Везде у вас заработал 5G? Вот вы проснулись.
6: Ну, еще так, как бы не совсем. Главное, что регулятор объявил, а четыре больших оператора поддержали, что да, у них пошло. Ну, немножечко оргмомент бывает первые два дня, три. Ничего, это будет. Два года ждали, ничего,
1: подождем. Еще два подождем.
6: Два часа. Страшно, да. Просто столько лет бились за это дело с уходом всех так называемых партнеров, которые бросили своих клиентов в виде наших операторов, оборудование перестали поставлять. Вообще не позавидуешь этому 5G, ему досталось в России, конечно. Но, тем не менее, преодолели, начали, как говорится, как говорил президент СССР, удалось начать. И пошел 5G в 16 процесс. Городах. Процесс пошел, и он будет идти, и он уже не остановим, потому что прогресс вообще не остановим. А в радиосвязи это доказанная история, не остановим. Каждые 10 лет новая генерация поколений связи. Так что тут она задержалась у нас, по-моему, года на полтора из-за этих событий.
1: Так тем не полтора. Менее, в этих вражеских Европах уже развернуто там несколько лет как везде.
6: Ну, ничего, мы ведь запрягаем медленно, ездим быстро, так что догоним и перегоним.
1: Да, но насколько быстро? Тут те, кто начали вникать, выяснили, что 5G, оно такое вроде 5G, да не 5G, а запущено на частотах LTE, на частотах 4G.
6: Ну, на LTE, да. Ну, а что делать? Пока что на LTE.
1: Да.
6: Для нас, для обычных пользователей, вполне нормально, ничего страшного. Вообще, с такими скоростями я даже не знаю, кто особо-то занимается.
1: Разбиться можно с такими скоростями.
6: Ну да, но это нужно для промышленности, для экономики, для цифровизации страны, для умных городов, умных домов, для телемедицины. Все, что нас окружает. Нам самим ЛТЭ вот так, как говорится, хватает. И если человек занят делами и не сидит, и не качает фильмы сутками, ему ЛТЭ вполне нормально. А вот для всего, что вокруг нас и для нас, да, пора пришла, и, в общем-то, она началась.
1: Пора
6: порадуемся. Пропускная способность сетей на 20-25% это существенно, вообще-то, которое сейчас обещают. А самое интересное, может быть, для обычных пользователей это не очень важно. Главное, что получат новые полосы частот диапазона. 4.6.3, 4.9.9. Война шла просто не на шутку. Потому что в ГКРЧ столкнулись те, кто уже пользует частоты и держит их при себе. И те связисты, наши родные мобильные, которые говорят, не можем мы на старых частотах разогнаться. Вот все-таки добились, слава богу, как-то уладили этот вопрос. Вопрос серьезный, это же начиная с гражданской авиации, заканчивая спецвопросами связи. Это не просто взяли и пирог отрезали. В итоге будут частоты, и главное, что они будут без оплаты. Это значит, что нам не грозит повышение платы при внедрении 5G. Это для многих важно.
1: А вот много говорилось о том, что частоты военных, да, и технологические, да. Это не то, что мы, разговор не про то, что мы отстали здесь или что-то, просто так исторически сложилось, да, мы немножко развивались, да, на других спектрах, на других частотах, а производители устройств и вот, ну, китайский, например, мы смотрим сейчас андроиды, ну нет 5G, или надо по улице ходить куда-то в небо смотреть, спутники искать, или еще что-то, ну не спутники, вышки, конечно, я утрирую. Ну, короче говоря, не работает на китайских, там же тоже вот эти бенды, русское слово, какие-то должны быть, да, то есть вот что, запустили, а где будет работать Apple, не факт, что, и скорее всего, не откроет эту историю, и там есть эти чипы и соответствующие бенды.
6: Apple запустила спутник, ну, связь со спутником, наши тут обрадовались, ничего подобного, только на территории США. Угу. Первое, второе, что-то у меня большие сомнения, пойдет ли Apple нам навстречу. До сих пор он идет не навстречу, а поперек, закрывает там доступ к программам, вообще ведет себя недружественно, непонятно с чего, чего мы сделали такого. Тем не менее. А вот вы упомянули частоты. У нас ведь исторически в СССР мы шли своим путем. Если во всем мире были частоты разделены гражданские, военные, условно скажем, так, у нас все было наоборот. Военные, гражданские. Вот переход был очень, очень тяжелый, потому что заменить оборудование в оборонке – это колоссальные затраты. Тут, кстати, наступила какая-то дата угона МиГ-25 в Японию. Может, кто помнит, да? Mm-hmm. Они там самолет наш разобрали, собрали и вернули. Но самое страшное было, это блочок свой-чужой. Это радиосвязь на частотах, которые пришлось потом заводам оборонной электронной промышленности заменять. Это были миллиардные затраты для СССР. Потому что свой-чужой, если знает чужой, то он будет под своего косить, извините, и будет прикидываться своим. Вот. Поэтому частоты – это дело серьезное, мы их не можем ощутить. Мы их придумали, но мы живем в них.
1: Да, спасибо, Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт. Впрочем, ультрабыстрый 5G нужен нашим людям не только для гигабайтов видео, но и чтобы на лету арендовать двухколесный транспорт. Наш Василий Воронин так вдохновился гигабитными сетями, что разогнал арендный самокат до скорости 5G.
7: В январе-августе 2026 года число поездок в сервисах аренды электросамокатов выросло на 3% по всей России. Подсчитали в сервисе «Чек-индекс». В Москве показатель вырос на 3%, в Санкт-Петербурге – на 4%. Средний чек по всей стране при этом увеличился почти на 15%. После не слишком удачного для сервисов начала сезона 2026 года, когда рынок снизился на 3% год к году, в летние месяцы спрос на аренду электросамокатов вырос, в совокупности обеспечив позитивные показатели продаж за прошедшие 8 месяцев в целом. Повышение спроса связывают на шеринге самокатов с удорожанием такси, каршеринга и автомобильных поездок в связи с ростом цен на бензин, в том числе из-за сложной топливно-логистической ситуации. Действительно, многие водители решили на время отказаться от поездок на автомобиле в пользу электросамокатов, отметила в интервью Радио КП директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
8: Микромобильность сама по себе, она естественным путем возникла для того, чтобы людей пересаживать с автомобилей на вот этих коротких поездках на транспорт, который там более экологичен, более предсказуем в плане перемещения, ну и времени, да, на которое ты можешь добраться из точки А в точку Б. На самом деле, действительно, его вот эта вот основная функция первой-последней мили, да, это так называется, она действительно очень ярко проявилась как раз вот в условиях каких-то определенных сложностей с бензином в разных городах. И мы тоже там наблюдаем тренд на замену автомобиля микромобильными средствами. Причем я думаю, что это будет точно связано не только с использованием кикшеринга, но в том числе и с использованием личного транспорта. То есть там можно, наверное, там в динамике потом посмотреть, увеличилась ли покупка частных электросамокатов в период, когда люди по какой-то причине не хотят пользоваться автомобилем, именно бензиновым, да, там, не электрическим. Такой тренд наблюдаем. Очень хочется, чтобы он не исчез с момента, когда там ситуация с бензином стабилизируется, потому что это связано и с экологией, в том числе с разгрузкой трафика.
7: Операторы кикшеринга U-Rent также зафиксировали рост спроса на аренду электросамокатов. Число поездок в январе-августе 2026 года выросло на 5,5%. В ВУШ раскрывают данные только за первое полугодие. Число поездок на самокатах оператора осталось на уровне прошлого года – 56,5 миллиона. Ключевая тенденция – не просто увеличение числа поездок, а смена самого характера использования самокатов. В текущем сезоне зафиксирован значительный рост числа коротких транспортных поездок. Рынок переходит к более зрелые модели использования. Пользователи чаще выбирают самокат как регулярный транспорт, а не как спонтанный или развлекательный сервис, заявил Радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
9: Рынок кикшеринга в Москве развивался и будет развиваться, как и в других российских регионах. Вместо того, чтобы в плотном автобусе расталкивать друг друга локтями, садиться на самокат и доезжает до метро. Собственно, это довольно удобно. В новых районах, застроенных многоэтажками, москвич, как и житель многих других российских городов, может не рассчитывать на то, чтобы владеть собственным автомобилем. Такого шанса у него никогда не будет, потому что парковка для него исключена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок кикшеринга расти будет и будет расти быстро. Естественно, хорошая история, потому что у людей есть хоть какая-то альтернатива. Потому что в эти новые районы зачастую общественный транспорт в достаточных объемах еще и не ходит.
7: В январе-июле 2026 года потребители потратили на услуги каршеринга 33 миллиарда рублей, что почти на 10% меньше год к году. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
11: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи в Кремле доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономическом развитии области. Было отмечено, что положительную динамику показывает промышленность. Регион стабильно входит в число лидеров по индексу сельхозпроизводства. Высокими темпами идет строительство дорог, расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом. Реализуется программа капремонта коммунальной инфраструктуры и школ. Важность такой встречи для Псковской области подчеркнул депутат Госдумы Александр Козловский. Как руководитель регионального отделения «Союзмаш России» и Псковского областного отделения РСПП, отметил парламентарий, я хорошо вижу, насколько много сегодня зависит именно от взаимодействия и умения работать одной командой. Под руководством Михаила Юрьевича в области создана рабочая система, в которой слышат промышленников, бизнес, муниципалитеты, общественные организации и жителей. Депутат городской думы Юлия Ярышкина провела встречу с жителями трех домов по улице Щорса, номер 86, 86, корпус 1 и 88. Разговор получился обстоятельным и продлился больше часа. Обсудили вопросы, которые непосредственно касаются повседневной жизни жителей. Ремонт въезда во двор, горячее водоснабжение, уборку подъездов и содержание общего имущества. К обсуждению подключились сотрудники управляющих компаний и УЖКХ. Фестиваль «Городская околица» состоится сегодня, 11 сентября, на территории школы номер 6 в Великих Луках. Программа праздника микрорайона включает ярмарку и выставки, мастер-классы, игры для всей семьи, концерт и дискотеку. Начало в 16 часов.
13: О валютах.
12: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98.29, юань 12.56.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Международное энергетическое агентство снова режет прогнозы по спросу на нефть. Почему мировому рынку не хватает бензина? Бесконечные сериалы Центробанка. Заседания по ключевой ставке превратились в затянутую драму, где исхода не знают даже режиссеры. Скандал вокруг Мультикана. Компенсация и горькая правда о гибели домашних животных после вакцинации. У нас здесь тоже только скандал и горькая правда. Пришел Измайлов. Продаю нефть. Международное энергетическое агентство снова нагоняет мраку, ухудшая прогноз по мировому спросу на нефть в этом 2026 году. По данным организации, показатель просядет на 2,5 миллиона баррелей в сутки до 102,5 миллионов. Это почти на миллион баррелей жестче, чем эксперты предвещали и предсказывали еще месяц назад. Но в нашем мире, конечно, с вами плюс-минус миллион баррелей не поймешь, что значит, но, судя по всему, мировая история начинает подрагивать от такой ситуации. Руководитель отдела исследований энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин по такому поводу готов продать пару бочек с дисконтом. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
15: Добрый день.
1: Ну что, как так вышло?
15: Ну как вышло? Вот непростая ситуация в мире. И вот то, скажем так, успокоение, которое все ждали летом, оборачивается более затяжным кризисом на Ближнем Востоке. Причем, ну если ранее была проблема именно Армузский пролив, и с ним были связаны все проблемы, то сейчас мало того, что он не открылся, еще и назревает угроза над соседним проливом, который идет из Красного моря. А именно Красное море использовалось как обходной маршрут для той же саудовской нефти на рынке Азии. Поэтому, конечно, мир замер в таком напряжении. Причем, знаете, вот этот прогноз МЭ фактически синхронно вышел с оценками ОПЕК днем ранее. Но если ОПЕК там ожидает все-таки небольшой, но прирост в этом году там 300-400 тысяч, то МЭ показывает достаточно серьезное падение. Но, что примечательно, оба агентства в 2027 году обещают примерно одинаковый прирост где-то в 2,5. То есть речь идет о том, что все-таки ждут успокоения на Ближнем Востоке в этом году, и что дальше нормализуется, и ну, у одних вернется на прежние отметки, у других там убежит вперед где-то более чем на 3 миллиона баррелей или в сутки. То есть ожидания достаточно сильно расходятся по этому году, но пока осторожно все смотрят и не выводят вот этот ближневосточный конфликт за периметр 26-го года. И это показательно. Хотя, естественно, все понимают, что ситуация осложняется, что так и не разрешилась история с Ираном, что все, что происходит с Йеменом, ну, это тоже активизация такого затяжного кризиса, и простого, быстрого решения ни в одном, ни в другом случае нет. Поэтому вот те оценки, которые мы сегодня видим, это скорее такой, я бы сказал, осторожный оптимизм о том, что все-таки это все быстро разрешится. Но понятно, что лежат явно, скажем так, под столом и более осторожные сценарии, если это затянется, к чему это приведет.
1: Да, если затянется, под столом будут лежать не сценарии, а трейдеры уже, видимо, и продавцы. Но, с другой стороны, мы вот тут второго дня, по-моему, слышали, что нефть дорожает, да, вот у...
15: Вы да как куда ждёте?
1: Да, и получается, значит, спрос падает, нефть дорожает, с бензином тоже непонятно, что с керосином непонятно, что... И тут вот правильно мы вас слышим, что важно, как долго это все будет длиться, да, а то может тогда что-то и качнуться где-то.
15: Ну, естественно, вопрос, как долго будет длиться, потому что, ну, в общем, почему нефть дорожает? Да потому что предложения нет того, которое ожидали. По-прежнему заперто очень много объемов ближневосточной добычи, которая не может быть поставлена на рынок. Отсюда и вся ситуация, дефициты и так далее. Плюс мы видим удары, заявляются и по мощностям переработки, и, соответственно, где-то говорят, что атакованы объекты добычи, то есть тут проблем много, при этом миру приходится достаточно серьезно использовать те запасы, резервы, которые есть. Но они, во-первых, тоже не бесконечны, а во-вторых, если вы сегодня используете резервы, то завтра их придется заполнять обратно. Это дополнительный спрос на нефть. Поэтому пока вот мир, естественно, вот в таком напряжении, и расслабиться не получилось, хотя вот цена нефть шла вниз, и все думали, что ну вроде как все должно успокоиться. Но, как обычно, думали об одном, а по факту получается совсем другое, и вот в осень мы вошли в достаточно такой напряженной ситуации, когда с одной стороны вроде как вот этот тревожный момент высокого летнего спроса прошел, но с другой стороны ситуация может еще более накалиться, плюс впереди холодный период уже с части газового рынка. И там многие, особенно Европа, конечно, сейчас сильно напряжены, потому что все сложновато и с запасами, и с поставками, и с ожиданиями.
1: Ну, а что это для нас? Вот, ну, хотя бы в ближайшей перспективе, долгую тут нам отвлекли.
15: Ну, для нас, я скажу так, в моменте-то все не так плохо, потому что, ну, если вы продаете товар, и спрос на него высокий, цены растут, и все там, лишь бы его поставили, готовы закрывать глаза на всякие ограничения и санкции, то, в принципе, хорошо на этом можно заработать. То есть в моменте как бы это положительный эффект, плюс, ну, политическая значимость, там, международная и так далее. А в долгосрочке, конечно, тут серьезный вопрос, потому что это такие драйверы, которые будут вести к серьезной трансформации глобального энергетического рынка, где многие игроки, естественно, будут думать об энергобезопасности и построении таких вот, скажем так, непростых схем, в том числе с снижением зависимости.
1: Спасибо. Вячеслав Кулагин. 11 сентября Центробанк проводит очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Ни у кого в стране от мелких предпринимателей до крупных банкиров уже нет никаких сил следить за этой бесконечной пьесой. Опустят ли ставку еще немного или снова поставят на паузу, зрители в зале уже откровенно засыпают. Билет в пустующий первый ряд партера этого унылого финансового театра раздобыл наш Юрий Кораблев.
16: На заседании Совета директоров 11 сентября Центральный банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Таков консенсус прогноз аналитиков. О нем пишут СМИ. Большинство экономистов, 23 из 30 опрошенных, полагают, что Центробанк впервые за последние полтора года не станет смягчать денежно-кредитную политику. Только 7 экспертов полагают, что Банк России может снизить ставку на 25 базисных пунктов. И один допускает вариант снижения сразу до 13,5%. Повышение ставки не ждет никто из респондентов. Эксперты объясняют возможное сохранение ставки ускорением роста цен, повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, сложностями на топливном рынке и ослаблением рубля. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович все же считает, что ЦБ снизит на 0,25% ключевую ставку. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
17: Вот это заседание будет одно из самых сложных для аппарата ЦБ за последний, наверное, год-полтора. Потому что экономика и геополитика находятся в зоне большого фона неопределенности. Исходя из экономической теории и риторики Центрального банка и движения макропоказателей, банк должен оставить как минимум ставку на том же самом месте. Но учитывая, что идет довольно заметное охлаждение экономики и предприятия попадают в убыток, сегодня очень сложно выйти на экономический рост, тем более на инвестиционный цикл. И поэтому мне кажется, что банк все-таки продолжит свою политику постепенного снижения ставки и опустит на 0,25 ставку. Это для экономики ничего не даст, но оно даст положительный сигнал для бизнеса.
16: Экономист Александр Зуваев считает, что Центробанк не захочет расстраивать инвесторов на фондовом рынке. И также считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на минимальные 0,25%.
18: Мое мнение, что снизит на 0,25%. ЦБ покажет дальнейший тренд на снижение ключа. Соответственно, это будет нейтрально для валютного рынка, может быть, чуть-чуть поддержит фондовый рынок. Я думаю, в дальнейшем ЦБ будет снижать ключ на данный шаг, показывая направление, но действуя очень осторожно. Но с моей точки зрения, если этого не сделать, у нас будет очередной обвал фондового рынка, который и так, мягко сказать, чуть живой. У нас 40 миллионов частных инвесторов в России. Этот момент самый главный. Ну а так, конечно, такое слабое снижение вряд ли поможет закредитованным компаниям, но показывает направление денежно-кредитной политики, что деньги все-таки будут дешевле. Но, конечно, здесь самое главное – фондовый рынок. Но можно еще сказать, конечно, что снижение ключа потихонечку снижает расходы бюджета на обслуживание долга. Хотя, я думаю, для бюджета сейчас это не самое главное.
16: В ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что проводимая Центробанком политика не является излишне жесткой. Она направлена на борьбу с инфляцией. Высокая ставка позволяет охладить перегретый внутренний рынок. Несмотря на высокие ставки по кредитам для бизнеса, отметил глава государства, рост экономики России продолжается. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: От нудной экономической драмы к фармацевтическому триллеру с элементами детектива. Антракт.
19: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
21: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
24: А знаете ли вы что?
0: У бобров прозрачные веки, поэтому бобры под водой продолжают хорошо видеть, хоть и закрывают глаза.
1: Итак, разворачивающаяся на наших глазах или продолжение чудовищной истории в собаководческом сообществе, хотя, в общем, надо сказать, что попадались уже сообщения и от кошатников. Так вот, скандал вокруг отечественной вакцины «Мультикан» не утихает. После уколов погибают замечательные питомцы. А производители и ветклиники вместо объяснений пытаются спешно замять дело. И вот разбираемся, что это, попытка откупиться или и купить молчание владельцев за закрытыми дверями, или какая-то действенная помощь пострадавших хозяевам. В целом, что произошло, большое расследование на kp.ru. Последу идет, продираясь через дебри юридических ответов фармкомпании и слезы владельцев, хозяев погибших питомцев, замредактора регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Оля, здравствуйте. Что удалось выяснить в итоге вот, да, на сегодняшний день? Какая картина?
3: Здравствуйте. Ну, на самом деле, картина пока очень неясная.
1: Подозрительно тоже пропали, хотя, да, как и некоторые владельцы, получившие деньги.
3: Да. Я, наверное, здесь я снова вернулась. На самом деле, да, действительно, ситуация пока совершенно непонятная. Мы знаем только то, что, да, как бы нам говорили изначально, все случилось в августе, где-то в середине августа появились первые собак после вакцинации. И сегодня вот должно бы как бы расследование уже, ну, к какой-то своей точке прийти, мы ждем результата, но вчера появилась информация, что результатов расследования нет, зато есть соглашение некое, которое производитель вакцины предлагает подписать владельцам тех животных, которые погибли. В этом соглашении говорится, что владельцам готовы выплатить деньги, суммы разные, от 100 до 300 тысяч рублей. И
1: на самом интересном.
3: Споры, да, который вызвал самые огромные споры, потому что этот пункт предполагает, что первое, получив денежную компенсацию, владельцы отказываются от всех претензий дальнейших к компании. Но это как будто бы вроде обычная вещь, ну, раз компенсацию получили, претензии отказались. Но затем следует еще там на 15 или 20 строчек различные ограничения, которые подразумевают полностью обет молчания, скажем так, получивших соглашение. Они не должны разглашать суммы, не должны разглашать условия этого соглашения и не должны в дальнейшем не давать никакие комментарии о расследовании там, или о том, какие результаты получило расследование, не должны об этом говорить СМИ, не должны об этом говорить в соцсетях. То есть именно поэтому, конечно, и возникли такие сравнения, что это соглашение сравнили с неким обетом молчания, то есть попыткой купить молчание тех, чьи животные погибли. Почему? Мы прочитали, конечно, очень много отзывов и откликов от людей, которые столкнулись с этой проблемой. Чего опасаются? Опасаются того, что когда будет проведено расследование, проводит сейчас и Россельхознадзор, и прокуратура, и будут исследованы останки животных, что там будет найдено, вирус какой-то, говорили о том, что вирус мог быть в нескольких партиях вакцины, или какие-то другие вещества, которые не должны были туда попасть, что именно об этом могут умолчать и не рассказать там окончательно, что и где было, и поэтому никто не сможет почувствовать себя защищенным, то есть, а будет ли это в других препаратах, а будет ли это в других препаратах серии. Конечно же, все владельцы животных, ну, немножечко в шоке, потому что, я помню, что, к сожалению, у нас сейчас купить другие вакцины очень сложно или очень дорого.
1: Ну, а главное, ведь последовательно, да, говорится о том, что наши ничем не хуже, и вот зачем вам эти привычные, там, Нанеа, да, вот всякие, уж не помню, как они.
3: Собственно говоря, ну да, есть чешские препараты, есть там препараты из более далекой за границы. Собственно говоря, к препарату Мультикана и Мультифелу для котов раньше-то не было каких-то претензий именно по производителю, то есть нет было претензий того, что наши производители чего-то делать не умеют. Но ведь вопрос в том, что же случилось. Было же самое первое, что сказал производитель, что, возможно, была какая-то чужая злая воля, да, то есть уже смеялись, да, что это, мол, да, диверсия ВСУ там или еще кого-то. Ну, может быть, это диверсия кого-то другого. Но вопрос же в том, что если это действительно было каким-то единичным моментом, то там человек должен быть найден, покаран, как-то должно быть проведено расследование, что же случилось на производстве, что кто-то смог получить доступ к таким вещам. Но, конечно же, вот, конечно, всех взволновало то, что если хотят делать соглашение полностью закрытым и ничего не рассказывать, то как будто бы общественность имеет право, имеет шанс не узнать о том, что же там на самом-то деле было, а это значит, ну, наверное, и доверие там навсегда будет утрачено. Хотя, конечно, ну, стоит отметить, для объективности мы журналисты, мы должны все стороны слушать. Вчера компания сама выступила, то есть они, конечно, проговорили, что соглашение составлено так, только для защиты интересов самих людей, которые заключают это соглашение, чтобы никто не мог там им предъявить потом какие-то претензии, узнать сумму, которую они получили, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно же, все это требует еще огромных разбирательств. Правильно ли такой пункт, неправильно, гораздо ли он больше. Ну, мы с юристом поговорили, он говорит, что да, в соглашении обычно включаются пункты о неразглашении, но как будто бы не такие большие, не такие обширные.
1: Да, и, в общем, конечно, спасибо, Ольга Афанасьева, замредактор регионального отдела «Комсомольской правды». В общем, остается вопрос, это самое главное, связанное с тем, что время прошло, а внятности никакой нет. Где государственные органы, где жесткие расследования, разборки? Как-то вот сами разбирайтесь, как хотите, и вакцинируйте, где хотите, чем хотите, и верьте во что хотите. УЕФА предварительно нарисовал квоты для российских клубов на сезон 2027-28 на тот случай, если бан с нашего футбола все-таки снимут. Наш Василий Воронин расстелил турнирные таблицы и начал делать ставки, доживет ли европейский футбол до этого самого 27-го года.
4: Новости спорта.
5: Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «СКА» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. «СКА» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда дважды обыграла тольяттинскую «Ладу», а также московское «Динамо». Петербуржцы с 6 очками занимают второе место в турнирной таблице западной конференции. «Спартак» с 4 баллами располагается на 3-й строчке. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского US Open, обыграв соотечественницу Екатерину Доценко. Матч завершился со счетом 6-4-6-0 в пользу Пушкаревой. Во втором сете она оставила соперницу без геймов, оформив баранку. В полуфинале 4-го в сезоне турнира «Большого шлема» Пушкарева сыграет с чешкой Яной Ковачковой. Пушкарева – действующая чемпионка юниорского Уимблдона. В рейтинге WTA она занимает 971 место, а в юниорском ITF – 5-е. На счету россиянки также есть один титул на юниорском турнире ITF в одиночном разряде и 3 в парном. Заслуженный тренер России Александр Жулин резко раскритиковал решение Международного союза конькобежцев не предоставлять нейтральный статус ряду ведущих российских фигуристов. Специалист назвал решение издевательством и абсурдом. Цитата. «Я знаю, что был написан какой-то донос от украинцев», – заявил он, выразив надежду на то, что найдется разумный политик, который сможет донести до коллег необходимость отделить спорт от политики. В начале августа фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева получили нейтральный статус, однако позднее ISU отозвал это решение. Кроме того, Союз сообщил, что танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, пятикратные призеры чемпионатов Европы, не соответствуют требованиям для нейтрального статуса. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта.
1: Впрочем, пока Воронин рискует только спортивным азартом, в российских игорных зонах зафиксирован жесткий провал. За лето приток игроков в казино упал на 4%. Самое первое, ловко жонглируя зелеными суконными фишками обеими руками, отговаривает граждан от азартных игр наша Виталия Осипова.
6: Россияне стали меньше ходить в казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России игорные зоны. Всего таких зон 4 – в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская игорная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. В июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4%, до 716 тысяч человек. Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин объясняет такую динамику экономией. По его словам, клиенты все чаще отказываются от поездок из-за высоких расходов на дорогу.
7: Туризм упал по известным причинам. Залететь тяжело, бензин тоже с проблемы стали. В Сочи меньше стало приезжать людей, ну и так далее. Ну и, соответственно, людей меньше, денег стало. Для того, чтобы добраться до казино, надо же доехать, надо там жить, надо там питаться и так далее. Это тоже влияет в определенном смысле.
6: За весь 2025 год игорные зоны посетили 1 700 000 человек. По подсчетам, выручка составила 34 миллиарда рублей. В этом году посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году, до 246 тысяч посетителей. Участников рынка пока не радует динамика текущего года, отметил Дмитрий Слободкин.
7: Не совсем довольны, потому что расходы растут, прибыль сократилась где-то на почти миллиард. Радости-то особой нет. Во-вторых, ввели единую ставку во всех игорных зонах. Раньше могли местные органы власти менять, понижать ставку, был верхний лимит установлен. А сейчас все, новый закон вышел, но дополнение, да, где все ставки единые по максимуму, и все это уходит в федеральный бюджет.
6: В 2026 году на фоне проблем с логистикой россияне стали чаще выбирать зарубежные казино. Слетать за границу зачастую выходит не дороже, чем добраться до отечественных курортов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
23: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
9: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите ли...

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Попадание беспилотников в здание, где находится одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, не скажется на организации и проведении выборов. Это сообщила избирательная комиссия региона. Сегодня губернатор Вячеслав Федорищев информировал, что беспилотники атаковали Самарскую область. В результате пострадал один человек, он госпитализирован, а председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что БПЛА попал в здание в Самарской области, где находится территориальный избирком. Бюллетени, по ее словам, не пострадали. А в Пермском крае беспилотники атаковали северные районы региона, это сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 36 БПЛА. Все они упали в нежилой зоне, говорит Махонин. Также он сообщил об атаке на два промышленных объекта, не уточнив, о каких именно предприятиях идет речь. По его данным, пострадавших нет. Власти региона тем временем организовали мониторинг качества воздуха.
0: О санкциях.
1: Европейская комиссия возобновила обсуждение предложений, которые убедили бы правительства стран Евросоюза одобрить использование замороженных активов России для передачи их Украине. Об этом пишет Financial Times. Подобную попытку уже заблокировала Бельгия, где находится большая часть активов российского Центробанка. Бельгийское правительство и его союзники сослались на отсутствие достаточных гарантий распределения рисков в случае правового ответа со стороны Москвы. Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии. При этом новых решений нет, а все обсуждаемые подходы далеки от консенсуса, пишет газета. В Бельгии заявляют, что их позиция не изменилась, и любое предложение по замороженным российским активам должно предусматривать полное юридическое безупречное решение, охватывающее

0: выступление в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Луки ФМ. Как всегда, в пятницу в прайм-тайм передача «Меня бомбит». И сегодня ее ведущая Катя Пахомова и Антон Киф сегодня у нас.
4: Всем привет.
3: В качестве моего соведущего. Антон обычно лоялен, кстати, к каким-то недочетам нашего города или к каким-то нюансам неприятным. Поэтому сегодня будет интересно послушать, но я знаю, что у него в запасе есть одна история.
4: Которую я высказал на утреннем эфире?
3: Да, но ты выскажешь ее еще раз. Вдруг
4: кто-то... А можно так делать?
3: Вдруг кто-то утренний эфир не послушал. Итак, ну, начать я хочу как будто бы с хорошего, но плавно перейти к тому, что беспокоит наших жителей относительно вот этого хорошего. Итак, у нас недавеча, да, прошел фестиваль уличных культур в скейт-парке в городе Великие Луки. Вот в прошлую субботу на самом деле было огромное количество ребят, которые занимаются какими-то экстремальными видами спорта. Это и велосипеды, да, вот эти как...
4: BMX.
3: BMX, да, и скейты, и...
4: Брейкданс.
3: Подожди, а еще на самокатах они катались. Так, очень опасно. В общем, короче говоря, зрелищные соревнования были по самокату, BMX-скейтборду, а также показательное выступление призеров чемпионата России, участников чемпиона мира и рейдеров команд. И, собственно говоря, хочу сказать, что все здорово. Была площадка в граффити-зоне, где вот мы знаем, что мы все время боремся с вот этими ребятами, которые на домах рисуют какие-то непонятные символы, а здесь...
4: Райтеры.
3: Да, для них была целая площадка для возможности самовыражения, самореализации. И отдельной площадкой фестиваля стала граффити-зона, где профессиональные художники и гости вместе расписывали панно. В перспективе эти работы украсят стены нового дома молодежи Родина. Так что это классная молодежная инициатива, и все вроде бы здорово и классно. И были даже брейкинг-баттлы от центра 054 и мастер-классы по битбоксу от MC-трактора, прошу заметить, и шоу «Автозвук».
4: Сам MC-трактор приехал?
3: Да, сам MC-трактор
4: из Белоруссии
3: посетил наш город Великие Луки, что очень необычно, да, было молодежные всякие интерактивные площадки. Короче говоря, это все очень классно, круто и замечательно, но в тот же момент жители города Великие Луки жалуются на то, что эта самая скейт-площадка, или как она правильно называется, рампа, да, она не освещена на улице Дятлинка. То есть сейчас у нас темнеет очень рано, мы все уже там, во сколько, часов в 7, я думаю, что, да, темно, и фото прислали в наш популярный паблик, что в вечернее время в скейт-парке не включается освещение, хотя оно предусмотрено. То есть оно как бы есть, все хорошо. И катание на этом инвентаре, да, вот не знаю, как они называются, правильно, рампы, да, правильно, рампа?
4: Я думаю, что да.
3: Вот, и это может привести к определенным последствиям, очень неприятным для детей и для их родителей, поэтому большая просьба, администрация города Великие Луки, посмотрите внимательно, как там дела обстоят. Ну а вам, уважаемые жители нашего города, нужно совершенно просто взять и зарегистрировать обращение через портал «Решаем вместе», сфотографировать, и, собственно, все будет окей.
4: Я не был, к сожалению, на фестивале уличных культур, потому что я не знал, что он будет проводиться. Было очень мало информации, я даже не видел каких-то анонсов, я не видел афиш, ни пресс-релизов, вообще ничего не было.
3: Мало действительно информации. Вот мне показалось еще, несмотря на то, что я отсутствовала в городе, на День города маловато информации тоже было. Как-то иногда есть какие-то мероприятия, когда буквально из каждого утюга мы слышим про это мероприятие. Это и по телевидению, и по радио, и какие-то есть афиши, и постоянно в интернете. Но буквально в каждом паблике, который бы ты ни зашел, в любом мессенджере, всегда будет информация по поводу этого мероприятия, да?
4: Там та же «Музыка на воде».
3: Да, да, вот «Музыка на воде» была распиарена максимально классно, максимально хорошо. От этого хотелось на нее сходить и посмотреть. И действительно не разочаровала. Я с многими уже ребятами разговаривала по поводу этого фестиваля. Все были приятно удивлены.

0: и что в городе Великие Луки состоялся такой масштабный и интересное такое масштабное интересное мероприятие, которое не только поразило своей масштабностью и именно возведением сцены, светом и самой локацией, да, достаточно интересно, но и, собственно, то, зачем люди пришли, они послушали оперу, то редко в Великих Луках, согласись.
1: Я как-то делился информацией в одном из утренних эфиров по поводу того, что были главные минусы этого мероприятия, а минус в том, что на нем находились зрители. Потому что я был на этом событии, несколько песен, но уже получил свои впечатления позитивные. И вместе с этим ты понимаешь, что когда мероприятие бесплатное, оно очень сильно обесценивается, к сожалению, многими зрителями. Во-первых, визуально это выглядит так, что ты стоишь, и если ты находишься не на берегу, а чуть-чуть подальше, то ты прекрасно видишь, как люди проходят в левую сторону, они проходят в правую сторону. Происходит такая текучка, которая визуально немного смазывает впечатление. Во-первых. Во-вторых, люди стоят кучками рядом с нами, мы стояли с другом, и они обсуждают просто любые бытовые моменты, и главное сделать это погромче, чтобы перекричать музыку. Это обсуждение покупки автомобиля, сбора ребенка в школу, каких-то бытовые семейные вещи, куда мы поедем отдыхать, а что было на выходных, и вот так они стояли и просто громко разговаривали по этим всем вопросам своим личным. Угу. То есть мне было немножечко не сосредоточиться на Рахманинове, на Чайковском, а чего уж там говорить про знаменитые саундтреки.
0: Угу.
1: Поэтому я как-то старался абстрагироваться, но понятное дело, что мы пришли на массовое мероприятие, бесплатное.
0: Совершенно верно. Вот я только хотела сказать, что мероприятие бесплатное, поэтому там могли быть абсолютно все, и зачастую хотели сходить жены, а мужья уже шли за компанию, собственно, всего скорее они и были теми самыми людьми, которые мешали проведению фестиваля. На самом деле это все легко решаемо, загораживается просто одна часть, вторая часть, и делается платный вход, все.
1: И сразу отсеивается огромное количество людей.
0: Сразу же отсеивается огромное количество людей, фестиваль от этого не будет менее каким-то значимым,
1: уникальным,
0: масштабным,
1: там, да.
0: Да, менее уникальным. К сожалению, менталитет наших горожан, да и чего уж говорить, в целом наш российский менталитет, он больше склонен к каким-то обычным бытовым делам, нежели к каким-то таким высоким, масштабным, оперным, я не знаю, к чему-то такому культурному. Хотя, как мы с Антоном разговаривали в утреннем эфире, у нас открылся театральный сезон, и очень многие ходят в театр на различные спектакли. Мы начали с детского спектакля, тоже была полная посадка, поэтому я считаю, что надо немножечко уважать ту работу, которую проделывают организаторы, и самое главное — уважать артистов. Это очень важно. Я, кстати, сидела на берегу, мне было очень по кайфу, все было классно, замечательно, и было очень приятно видеть, как многие пришли с семьями, с пледами, расположились на берегу. Это такая была потрясающая атмосфера. Ребята катались на катамаранах, на сапах, тоже подплывали, слушали, восхищались. Это было очень здорово. Ну, а на этой прекрасной ноте мы прервемся на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь на волнах Луки-ФМ.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП —
6: Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
7: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
1: Это программа «Меня бомбит». Здесь в студии Луки ФМ, Катя Пахомова и Антон Киев. Продолжаем говорить про разные события и наболевшие чувства.
0: Наболевшие чувства, как Антон Киев
1: поэтично
0: сказал о том, что беспокоит наших граждан. Вообще, если зайти в наш популярный паблик, там вот с поэтичностью совсем никак не вяжется разговор. Однако, друзья мои, вот сейчас, знаете, на что хочу обратить особое внимание. Дачный сезон сейчас заканчивается, ну вот уже потихонечку дачники уезжают со своего места дислокации на лето.
1: Они возвращаются в город.
0: Будьте осторожны, хочется так сказать. И они оставляют животных на этих дачах, которых приручили, подзавели, там у кого-то взяли котеночка. Пожалуйста, будьте бдительны, осмотрительны, не допускайте гибели животных в зимний период. Очень много, огромное количество объявлений именно про котиков, про собачек, которые вот прибились к каким-то дачам, и все уезжают. Пожалуйста, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому большая просьба все-таки нести ответственность за животных. Едем дальше к нашим любимым темам, замечательным, популярным, которые мы больше всего любим. Это дороги.
1: В Великих Луках.
0: Дороги Великих Лук. Да, на самом деле, конечно же, можно сейчас сказать в противовес моим обычным комментариям, что огромное количество ремонтов дорог осуществляется. Ну, на самом деле, это большой объем, но все мы знаем, с чем это связано, да, поэтому, ну что уж тут греха таить. Выборы грядут, поэтому дороги ремонтируются. Однако есть огромное количество локаций, которые уже не просто нуждаются в ремонте, а которые уже, они практически, я даже не знаю, как это правильно сказать, они практически, ну, вот изжили себя, они дошли уже до песка. Такие асфальтовые покрытия, про это я хочу поговорить, на Запрудный 14, корпус 1. Производилось, внимание, замена асфальта на придомовой территории. Вопрос к ответственным. Почему не до конца дома доделан ремонт? Что помешало доделать работу до конца всего дома? Ну, то есть часть мы сделали, часть оставили. Это бывает очень часто, потому что если как-то управляющая компания замешана в покрытие асфальтовым во дворе, то, соответственно, другой дом, другая управляющая компания. Вот такая не очень понятная история. Я знаю, что у Антона недавно управляющая компания совершала капремонт дома. Антон, как тебе?
1: А, были дома и покрасивее, кстати. Я думал, действительно будет что-то поинтереснее. Не то чтобы я жалуюсь. Нормальный дом, он стал более облагороженным, более чистым.
0: Скажи, какой у тебя дом? Кирпичный, если не ошибаюсь.
1: Да, он кирпичный. Просто в некоторых районах дома сделали поинтересней касательно цветовых гамм, каких-то решений. Не знаю, почему так, хотя я живу практически в центре, но это, видимо, уже...
0: Но это не практически в центре, это в центре.
1: Да,
0: Ботвина,
1: да.
0: Это центр города. Хочется, конечно, чтобы тоже на это обратили внимание. Мне очень нравится, как на проспекте Ленина покрасили вот эти маленькие двухэтажные домики. Они стали такие очень атмосферные, очень такие, ну вот, таким темным, бордовым, так темно-коричневым таким цветом.
1: Более белорусскими стали, да?
0: Ну, какими-то такими приятными. И когда мы говорим про более белорусскими, мы, кстати говоря, и подразумеваем, что они стали очень приятными. Но хочу вернуться на улицу Некрасова, тут неподалеку, кстати, от твоего дома, Антон. На стоянку не пройти, не проехать уже много лет. Скоро выборы, может, кто-то поможет в нашей ситуации. Ну, действительно, вот судя по фотографиям, это раньше там был банк ВТБ, когда-то очень-очень давным-давно, зоомагазин там есть, Пятерочка даже, если я не ошибаюсь, там есть. И объективно, ну, ямы такие, даже видно, как лужа заполнила яму вот эту, и насколько она глубокая. И видно, что действительно на машине, на легковой, можно совершенно легко получить, как это правильно сказать, ранение для
1: автомобильную травму, да.
0: Поэтому, опять же, друзья мои, обращаемся на портал «Решаем вместе» и как минимум получаем какой-то объективный ответ, возможно. Такая же история с набережной. Я, кстати, первым делом, когда приехала с лагеря, вот, собственно, фестиваль на воде был, мы отправились гулять по набережной, гулять по площади около Краеведческого музея. Я уже, кстати, об этом говорила. И вот буквально 2 дня назад вышел тоже пост от человека, проживающего в нашем городе. И когда же, наконец, хоть что-то сделают с набережной? Мамы с колясками там гуляют, на велосипедах ездят, и это невозможно объяснить. объезжать, невозможно как-то обходить, ну, потому что объективно здесь можно ноги переломать.
1: Я вчера прогуливался, кстати, там потрясающая комбо, там есть участок отсутствия света и колдобины. Вот да. Ты идешь, и, ну, если без фонарика идти, то это получается, как будто ты идешь, ну, действительно, по какой-то вот новой, нехоженной земле, где не ступала нога человека.
0: Там нужно очень сильно беречь обувь. Великие Луки, если вы хотите почувствовать себя первобытным человеком, приходите на набережную, да? Я даже понимаю, наверное, про что ты говоришь, это как к пляжу идти, вот этот участок.
1: Да-да-да.
0: Как раз над стеллой. Вот, и ты знаешь, по-моему, вот по фото тяжело понять, но как будто бы это этот же участок и сфотографирован, ну, плюс-минус где-то, да? Вот там вот другой берег, вот речка, и вот здесь стелла.
1: Это мишленовский человечек изображен там?
0: Да, похоже на то.
1: Без рук только.
0: Если приглядеться, а вот это как крокодил, похоже на крокодила.
1: Ну, какой-то, да, ящер.
0: Ну, на самом деле, представляете, безобразно, абсолютно безобразно у нас выглядит набережная, хотя вроде бы что-то пытаются, что-то делают. У нас есть огромное количество программ формирования комфортной городской среды, у нас есть огромное количество программ по нацпроектам. Не знаю, то ли мы никак-то не проходим, то ли мы не вписываемся, то ли мы не довозим, но хочется, чтобы у нас есть как минимум асфальтовый завод. Ну, отсыпьте чуть-чуть, ну что вам жалко?
1: В Великих Луках есть асфальтовый завод?
0: Да. Да, на Октябрьском есть.
1: Да если я не вел корпоратив у этого завода, значит, я не знаю, что такое есть.
0: А, ну это тебе скоро Новый год, поэтому я думаю, что тебе есть над чем
1: промахнуться. Будут асфальтовые забеги, там, марафоны.
0: Асфальтовые забеги, марафон асфальта, да, и так далее, и тому подобное.
1: Ну, кстати, касательно набережных разных городов, какая потрясающая набережная в Великом Новгороде, просто диву даешься, я просто вспоминаю. Сейчас ты показала картинки, я вспоминаю, как я просто прогулялся пару лет назад там перед мероприятием, и у меня было ощущение, что я вообще не в России, как будто бы.
0: Да. Кстати, Великий Новгород от нас не так уж и далеко находится, да?
1: Пять часов езды.
0: Пять часов езды.
1: Ну, как до Москвы, если на машине. У нас нет даже прямых сообщений туда.
0: Да?
1: Поэтому только для тех, у кого есть собственный транспорт. Да-да-да.
0: Надо бы съездить. Я тоже очень хочу посмотреть, съездить, потому что говорят, что город действительно потрясающий. И вот еще одно замечание по поводу асфальтового покрытия. Это уже мой район, и я не могу это не отметить. Это улица Нелидовская. Нелидовская, 3. Заезд на детский садик и во двор дома. Не пройти, не проехать одни ямы. И действительно, мы вот там ходим, там хоть сад маленький, ну, это второй корпус сада номер 3. А сад номер 3, он такой достаточно большой по численности детей, а этот поменьше. Но, тем не менее, туда действительно, там даже вот выезд из двора, он такой весь, как во времена Великой Отечественной, не пройти, не проехать, очень... Ну, не знаю, это состояние критичное, и я никак не понимаю, почему это уже на протяжении... Вот у меня ребенку 7 лет, и я хотела туда ребенка водить, но я сходила, посмотрела, думаю, ну, нет, наверное, пожалуй, не в этот раз. Не этого ребенка. И почему-то действительно никто не предпринимает никаких шагов к тому, чтобы предотвратить этот хаос. Ну, собственно, мы прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
8: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Просто космос.
9: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты – Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка. Это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
8: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
11: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: О визитах.
16: Владимир Путин прибыл в Конгрессно-выставочный центр в Нью-Дели, где в эти дни проходит мероприятие 18-го саммита БРИКС. Президент России сегодня прилетел в Индию с трехдневным рабочим визитом. На полях форума у него запланирован ряд двухсторонних встреч. Путин уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В предыдущий раз они виделись менее двух недель назад. 31 августа провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В Кремле подчеркивали, что Москва высоко ценит доверительные отношения, которые сложились между Путиным и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке. Они откровенно обмениваются мнениями по актуальным вопросам, говорил помощник российского президента Юрий Ушаков.
15: Об атаках.
16: Все службы продолжают работать на пострадавшем при атаке БПЛА складе «Озон» в Саратове. Дано поручение организовать оперштаб, горячую линию, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее он информировал, что в Саратове при атаке беспилотниками есть повреждения гражданской инфраструктуры, обошлось без пострадавших. Крупнейшие российские операторы мобильной связи МТС, Вымпелком, Мегафон, Теле2 запустили в коммерческую эксплуатацию первые сети 5G. Об этом говорится в сообщении Минцифры. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах. Там проживает 10 миллионов человек. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети 5G запустили все 4 оператора. В Новосибирске и Казани Мегафон и МТС, в Самаре Вымпелком и Мегафон. В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери Мегафон. А в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске – Теле2. В ближайшее время в этих городах сервисами 5G смогут пользоваться все обладатели устройства на платформе Android. Доступ владельцев айфонов к 5G зависит от решения корпорации Apple, заявляли в ведомстве.
15: О вакцинации.
16: Поставки вакцины от гриппа в регионы уже активно идут. За счет федерального бюджета закуплено более 56 миллионов доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами. Министр добавил, что в 2026 году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. Все три компонента обновлены в соответствии с прогнозами ВОЗ. В регионы также поступают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, основного возбудителя, вызывающей опасные пневмонии, что особенно актуально для пожилых.
17: О зарплатах.
16: Жители Москвы считают, что минимальная зарплата должна составлять около 64 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге респонденты называют ориентир 60 тысяч рублей. Речь о показателе МРОТ. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Луки ФМ. Передача «Меня бомбит», Катя Пахомова, Антон Киев. Сегодня в студии, и мы обсуждаем новости, о которых говорят великолучане. Ну и первые выходы. Мы, конечно же, поговорили про асфальт. Мы, конечно же, поговорили про освещение. Это наша любимая тема в межсезонье. Потом мы будем про снег говорить. Все как обычно. Будем вам помогать решать проблемы, надеюсь. И вот еще одна проблема очень интересная. Мне даже, как это правильно сказать, она меня заинтересовала, потому что начался сейчас школьный период, и вот пишут, что половину входов 12-й школы закрыли. Представляешь, где 12-я школа?
1: На Дружбе.
0: Да, на Дружбе. И там вот можно было со всех сторон к ней выйти, обойти, она никогда не закрывалась. Сослались, естественно, на линейку 1 сентября, пошла вторая неделя учебы, входы по-прежнему закрыты. Я живу у церкви, и мне каждое утро, чтобы попасть в школу, нужно делать крюк, идти вдоль забора по грязи, где собачники выгуливают своих питомцев, и смотреть под ноги, чтобы не наступить в какашки. Ну, так и написано. Мой ребенок ходит в бассейн у школы. Раньше выходишь из бассейна, и ты дома. А теперь после бассейна с мокрой головой его нужно тащить в обход всей территории. Завтра будет написана жалоба в управление образования.
1: А я думал, нужно было ей специально сделать вот прямо железный крюк, при помощи которого она может добираться, там, прорываться через заросли.
0: Да, совершенно верно. Видимо, такое придется сделать. Вообще, по закону, у школы должен быть один центральный вход. Все остальное — это как бы запасные выходы. И в данном случае, например, наша 13-я школа очень давно уже имеет только один вход. И как будто бы это правильно с точки зрения, что школа — это не проходной двор, там не должны постоянно шляться люди. Я вспоминаю свое детство, и у нас вот в садик был всегда открыт. Помнишь, мы могли вечером прийти в садик,
1: конечно,
0: уже будучи подростками, потусить там на веранде.
1: Это было привычным делом.
0: Это было вообще обычным делом, и я считаю, что правильно то, что все это закрыто. Во-первых, меньше вандализма, территория садика более ухоженная, может быть совершенно спокойно. Ну и в целом мы про безопасность говорим, да, сейчас вообще с магнитного ключа во все сады только заходят, то есть посторонние люди, которые не ведут туда детей, они зайти не могут. С точки зрения безопасности это, наверное, правильно. То же самое в школе. С точки зрения безопасности один ход, но в случае чрезвычайной ситуации все побегут к этому одному входу, и это как бы не окей. А с точки зрения безопасности детей и с точки зрения того, что вряд ли с черного входа там никто не зайдет, да, и пойдут только с этого, с центрального никто не пойдет, там много людей. Вот это так и должно быть, на мой взгляд. Не знаю, как правильно. Люди пишут, что кому-то хорошо, кому-то плохо, кто-то так и должно быть, что это беспредел, а кто-то говорит, что, например, 11-й лицей, там вообще можно пройти и там, и здесь, и, в общем, или, подожди, нет, вторую школу забором огородили, калитки с ключами, домофон, охрана, и только калитка открывается с ноги, домофон не работает. Ну вот да, здесь такая как бы палка о двух концах. Как будто бы да, но как будто бы нет. Ну и давайте мы поговорим про хорошую новость, буквально пару минут у нас осталось.
1: А есть и такие.
0: Да, фестиваль «Детство без преград» пройдет 12 сентября в Луки Парк. парк. С 11 до 5 пройдет ярмарка мастеров, уникальные вещи ручной работы, а каждая покупка – это вклад в доброе дело. Также в 11 часов и в 2 часа дня мастер-класс от Art Etage будет. С 12 начнется часов шоу мыльных пузырей, анимация от конфетти. Тут прям экскурсии по Великим Лукам. Организована фотозона с Анной Никоновой. Также будут добрые эксперты с Ольгой Сироткиной. Мы, кстати, по-моему, об этом разговаривали в эфире.
1: К нам даже гости приходили.
0: Да, я просто напоминаю, что вот 12 сентября все это случится, поэтому, пожалуйста, детки будут выступать на сцене и приедут друзья из Пскова, поэтому я думаю, что стоит сходить обязательно. Еще что я хотела вам сказать, что 26 сентября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Как обычно, традиционно ежегодно, я, честно сказать, не хожу.
1: Но почему?
0: Не знаю, мне неинтересно пока.
1: Ты еще не дошла до этого возраста?
0: Ну, наверное, да. Да, наверное, не дошла. Поэтому обязательно планируйте свои маршруты, так как город будет перекрыт. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Друзья мои, оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно. Всем хороших выходных и чудесной пятницы.
1: Всем пока.
20: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
21: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в Псковской области, куда же отправиться еще можно, ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходит следующая база отдыха – это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арина Р – это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова. Ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник». Еще одна база отдыха – у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться – это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты. И, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье – это гостиничный комплекс прямо у озера. 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове Святом. Древний Кремль. набережные, старинные церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор под Зноево, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Паганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен домонгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. А хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого – пользуется база отдыха «Волынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, но и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сабборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушно. Базу отдыха «Волынь», кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики. Все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
22: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
23: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
24: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: А знаете ли вы что?
27: Взрослый человек смеется в среднем 18 раз в день.
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
28: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луке-ФМ.
21: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха – это глэмпинги. Последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможно жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Ну, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечная», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую. Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять прокат-лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новый маршрут, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире! Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте и в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева, услышимся.
26: Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения 2 льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
4: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
2: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о том, как отучить ребенка от гаджетов.
5: Я бы сказала, надо начать с себя. Ну, то есть, как бы сами посудите, сколько вы проводите в гаджеты, общаясь с собственным ребенком. Ну, делайте там простую этику использования интернета, отложите телефон на выходные, поговорите со своим ребенком, объясните, почему вы это делаете и почему для вас ценно, чтобы тоже он в офлайне проводил жизнь. Тем более, сейчас для детей делается очень много. Много бесплатных обучающих курсов, занятий найти для детей можно везде по всей стране. Поэтому просто выведите его в то время, пока он еще формируется, в офлайн мир и займите его школьными, там, творческими и другими занятиями в реальной жизни.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об экономике.
6: Совет директоров Центробанка оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%. Это произошло впервые за 11 заседаний. Решение о сохранении ставки Банк России принял впервые с апреля 25-го. До этого на протяжении более года регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 25-го по июль 26-го состоялось 10 подряд заседаний, каждое из которых заканчивалось снижением ставки. В марте ставка была уменьшена с 15,5% до 15%, в апреле до 14,5%, в июне до 14,25%, а на последнем заседании 24 июля Центробанк снизил ее еще на 0,25% пункта до 14% годовых.
3: Об Украине.
6: Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4 миллиарда 700 миллионов евро. Его выплата ожидается в ближайшие недели. Это заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
3: О санкциях.
6: Европейская комиссия возобновила обсуждение предложений, которые убедили бы правительство стран ЕС одобрить использование замороженных активов России для передачи их Украине. Об этом пишет Financial Times. Подобную попытку уже заблокировала Бельгия, где находится большая часть активов российского Центробанка. Бельгийское правительство и его союзники сослались на отсутствие достаточных гарантий распределения рисков. В случае правового ответа со стороны России Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии. При этом новых решений нет, а все обсуждаемые подходы далеки от консенсуса, говорит в статье. В Бельгии заявили, что их позиция не изменилась, и любое предложение по замороженным российским активам должно предусматривать полное юридически безупречное решение, охватывающее как активы, так и обязательства Евроклир и Бельгии. После начала СВО на Украине ЕС и страны Большой Семерки заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. Средства преимущественно хранятся в бельгийском депозитарии. В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на 2 часа. Инициаторы считают, что послабление необходимо для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. При этом зарплату для них должны оставить прежней. А также отмечается, что есть и вторая мера.

0: Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У тебя тоже, смотрю, настроение бодрое, энергичное, и это прекрасно.
1: Стараемся.
0: Все верно, да? Ну, отлично. Смотрите, хочу вначале сказать, что мы действительно говорим о воде, о правильной воде, но, к сожалению или к счастью, тут уже каждому судить в зависимости от его понимания, что такое ионизированная вода. Да? Но сразу скажу, что ионизированная вода не является лекарственным средством, она не является, ну, так или иначе, ее изучают во всем мире, да, она не заменяет лечение. А вот какие результаты получают в исследованиях, каких результатов достигают люди, которые пользуются ионизированной водой, да, когда налаживают питьевой режим с такой водой, делают ингаляции молекулярным водородом, я считаю, нельзя молчать, а нужно рассказывать, чтобы знали все. Поэтому предлагаю уже начать прямо сейчас. И хочу начать я с истории, которая меня лично очень тронула. А история про Елену Васильевну, женщине, которой 64 года, она обратилась к нам после того, как услышала эфир на «Комсомольская правда». Она рассказала о том, что после тяжелого гриппа, может, это ковид был, в общем, неважно, важно то, что эта болезнь дала жуткие осложнения. Женщина несколько месяцев не могла вернуться к нормальной жизни, и любая физическая нагрузка, подняться там на второй этаж, дойти до автобусной остановки, даже просто донести пакет с продуктами до двери, превращалась в пытку. Одышка наваливалась так, что приходилось останавливаться, хвататься за грудь, ждать, пока отпустит. И вот лекарства, которые выписывал врач, немного снимали остроту, но стоило закончиться их действию, все возвращалось. Она чувствовала себя запертой в собственной квартире, потому что выход на улицу каждый раз оборачивался стрессом. И вот ее дочь, которая давно следит за нашими программами, подарила Елене Васильевне на день рождения генератор Aqualife с функцией ингаляции. Сначала женщина отнеслась скептически. Таблетки не помогают, говорит, да, тут какая-то вода. Но дочь уговорила попробовать. Да. Елена Васильевна начала с двух ингаляций в день, утром и вечером. И параллельно пила ионизированную водородную воду. И вот первые изменения она почувствовала уже через неделю. Она ничего не заменяла, она вот добавила в свою повседневную жизнь вот то, о чем я говорю. И вот через неделю, о чем она говорит, утром стало легче вставать. Пропала эта разбитость, с которой она просыпалась. А через 3 недели она впервые за долгое время вышла во двор и спокойно прошлась вокруг дома, без остановок и без одышки. А через 1,5 месяца случилось то, что она сама называет вторым днем рождения. Она поехала с внуками в зоопарк, провела там почти 4 часа, ходила, дышала, радовалась и ни разу не присела передохнуть из-за того, что не хватает воздуха. Сейчас, пишет Елена Васильевна, она отрывается за все те месяцы, что просидела в заперти. Водород, объяснил я ей, что он запустил нормальную работу капилляров, убрал воспаление, которое оставалось в легких после болезни, и организм наконец-то начал получать столько кислорода, сколько ему нужно для полноценной жизни. И знаете, я часто слышу слово «чудо», но здесь, друзья, коллеги, не магия, а чистая синергия. Те же самые лекарства, которые раньше не давали эффекта, начали работать в полную силу, потому что подключился молекулярный водород. Вдыхая его, Елена Васильевна запустила механизм восстановления капиллярного кровотока и убрала хроническое воспаление в легких. Организм снова начал насыщаться кислородом. Это не фантастика, а научно доказанный факт. К слову, об этом же эффекте улучшения капиллярного кровотока и снятия воспаления говорил и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, когда представлял НАПМЭФ в прошлом году осенью аналогичный аппарат для реабилитации. Ну а пока такие приборы редкость, да, в поликлиниках, но они могут быть уже у вас дома. Я расскажу об этом, как сделать. А пока давайте к науке обратимся. Академик Чучалин, чьи труды по болезням легких известны каждому врачу, проводил исследования на медработниках, переболевших COVID-19. И выводы однозначны. Ингаляция водорода – это безопасно и высокоэффективно. Люди перестали задыхаться, у них повысилась толерантность к нагрузкам, снизилась эндотелиальная дисфункция. И говоря простым языком, они вернулись к активной жизни. Я часто вижу таких людей возле поликлиники, в жилом квартале, да, и тут останавливаются, хватают ртом воздух. Это проходит, друзья, когда люди начинают дышать молекулярным водородом. Доказано и наукой, и практикой. Так что, если это знакомо и вам, водородная вода и ингаляция – это то, что нужно начать прямо сейчас. Неважно, сколько вам лет, именно водород – это самый мощный и экологичный антиоксидант из известных науки. Он связывает плохие радикалы и превращает их в простую воду, в отличие от других антиоксидантов, которые могут пойти даже и во вред. И, как мы уже не раз говорили в наших эфирах, я вынужден повториться снова, виной большинства недугов, почти

0: 90% их является именно оксидативный стресс. Но есть еще и серьезная проблема, это разрушение капиллярной сети. И вот моя коллега Ася Рак брала интервью у доктора Александра Довге. Он написал книгу «Жизнь без лекарств», уважаемый терапевт. Так вот, он привел такой пример. К 60 годам у многих и после 45, даже если нет явных жалоб на здоровье, до 60% капилляров попросту отключаются и перестают работать. Но он же сразу дает и рецепт, что с этим делать. Но для начала давайте включим воображение. Представьте, всего одна привычка способна не только остановить разрушение капилляров, но и дать мощнейший толчок к обновлению всего организма. И об этом сейчас говорит все больше и больше специалистов. Ну а теперь ближе к делу. Современная наука доказала, что наше здоровье и молодость зависят не столько от крупных сосудов, сколько от состояния капиллярной сети. Вы только представьте, это целых 100 тысяч километров. 100 тысяч километров. И по этим дорогам жизни к каждой клетке поступают питание и кислород. А когда капилляры спят или разрушаются, клетки начинают голодать и задыхаться. Вы можете пить много обычной воды, но этого недостаточно. А вот наука подтверждает, если пить воду с антиоксидантными свойствами, ну, другими словами, ионизированную водородную воду, либо ионизированную щелочную воду, если в комплексе еще и делать ингаляции молекулярным водородом, эта технология помогает разбудить и восстановить эти жизненно важные магистрали. И этот эффект видно под микроскопом уже после первых же дней терапии. А как же вообще проверяют состояние этих капилляров? Давайте расскажу. Для этого существует специальное исследование – капилляроскопия. Как правило, врачи смотрят на капилляры ногтевого ложа. Это такое своеобразное окно в нашу капиллярную систему. По нему можно оценить состояние всей сети в целом. И вот представьте картину. Человек приходит на диагностику, ему под микроскопом просвечивают эти мельчайшие сосуды. У кого-то картина, к сожалению, не очень. Видно, что капилляры сужены, их мало, кровоток вялый. А у других активные капилляры, хорошо функционирующие. Да? И врачи сразу видят эту разницу. Бывает, что результаты настолько хорошие, что специалист удивленно говорит, а у вас и так все отлично. На что пациент, конечно же, может объяснить, что, например, следит за здоровьем, использует какие-то методы, будь то даже водородная вода, ингаляция водородом или другие практики. И вот, кстати, сама процедура абсолютно безболезненна и наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся наши реки жизни. А какое здесь научное обоснование? В журнале «Диабет» в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская при этом процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, то, о чем мы с вами говорим всегда и постоянно, это вот написано в этом исследовании. Молекулярный водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Вот какой результат. К примеру, вот история моей коллеги Аси про Сергея, да, молодого IT-специалиста, ему 42 года. А чувствовал себя глубоким, кстати, стариком. Стрессы, недосып, кофе литрами. И вот результат какой? Полнейшее выгорание, апатия, туман в голове, как будто пелена перед глазами. И спасательный круг бросила супруга, подписанная на наш телеграм-канал. Кстати, тоже подписывайтесь, он называется «Ионизаторы Аквалайф», мы в Максе тоже так же называемся, так что подписывайтесь на наши каналы «Ионизаторы Аквалайф». Супруга подарила ему на Новый год генератор Аквалайф. Сергей заменил кофе на водородную воду. Привычка пить большими объемами осталась, но напиток сменился, плюс ингаляции. Всего через 2 недели он проснулся отдохнувшим, да еще и до будильника, представляете? Раньше вставал уже уставшим, а тут силы появились и на семью, и на детей, и по дому помочь. Голова прояснилась. Секрет прост. Водород. Единственный антиоксидант, который проникает через гематоэнцефалический барьер и защищает клетки мозга. Исследования в авторитетных журналах подтверждают, что водородная терапия снижает тревожность, улучшает когнитивные функции. И вот тут важный момент. Когда вы делаете ингаляции, а не только пьете воду, молекулярный водород попадает в кровоток мгновенно. Это активнее и эффективнее. Причем сам процесс просто до безобразия. Надел конюлю на нос, включил генератор и 10 минут дышишь. Можно даже вот, как я сейчас в эфире сижу и разговариваю с вами, а сам делаю ингаляции молекулярным водородом. Детям это тоже, кстати, нравится. Никакого дискомфорта. Если вы живете как в тумане, дни смешались, настроения нет, только проснулся, а уже устал, голова болит, давление скачет, на этой нашей переменчивой погоде ингаляции водородом это исправят, друзья. Поверьте, это другой уровень качества жизни. Не жить полноги, а открыть в себе второе дыхание. А сегодня наш генератор Aqualife Premium, удобно брать, кстати, его с собой куда угодно. Легкий, из тритана, на крышке, ручка-крючок. Да? Налил обычной воды, нажал кнопку, через 2 или 10 минут готовая водородная вода. А если канюля с собой, можно в любом месте присесть и подышать. И сегодня, еще раз повторяю, начал, не продолжил. Да? Сегодня для слушателей «Комсомолки» особенное предложение. Два генератора, модели Light и Premium по одной цене, всего 29 тысяч рублей за оба. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Деньги сейчас не нужны, просто закажите, начните дышать полной грудью. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская». Правда, оставайтесь с нами. Встретимся буквально через несколько минут в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему на прямой связи со студией. Миша, слышали ты студию, все ли в порядке?
0: Да, слышу студию, все в порядке.
7: Прекрасно. Да, тебя слышно замечательно. Я хотел бы добавить только то, что наши слушатели тоже могут принять участие в этом разговоре и пообщаться с тобой, задать тебе вопрос или оставить, например, отзыв, но уже не только тебе, но и всем вокруг, что называется, всем в эфире. Для этого... необходимо и достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
0: Да, спасибо, Антон. И да, действительно, мы говорим о воде. И я в самом начале хочу сказать, что ионизированная вода, о ней именно мы и говорим, она не является лекарством, не заменяет лечение, но так или иначе ее изучают во всем мире. И какие результаты, друзья, получают в исследованиях, каких результатов достигают люди, которые налаживают питьевой режим с такой водой и делают еще ингаляции молекулярным водородом, как я делаю это прямо сейчас в прямом эфире. Я считаю, об этом молчать нельзя, нужно рассказывать, чтобы знали все. Поэтому продолжаем. Напомню, сегодня для всех слушателей «Комсомольской правды», для всех, кто слушает нас сейчас и набирает номер 8 800 505.
7: 0855 забыл добавить Миша, но он обязательно это сделает, когда восстановится связь. Миша живет далеко от российской столицы, поэтому связь может пропадать, и это нормально. В нынешние времена, собственно говоря, в любые времена это нормально, поэтому сейчас связь вернется, Миша вернется. Я напомню, что любой из вас может принять участие в разговоре, как я уже сказал, и оставить свой отзыв, либо задать Михаилу Рудакову свой вопрос. Для этого достаточно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вот и Михаил.
0: Вот я, меня слышно, да? Ну, видишь, только да. Мы проговорили про связь, сразу она почему-то пропала. Надеюсь, что она теперь снова вернулась. Я успел сказать о том, что ионизированная вода не является лекарством и не заменяет лечение, но ее изучают во всем мире. Сказал об этом?
7: Ты да, пропал на словах про номер телефона, который, тем не менее, прозвучал, хорошо. Да, и вот, можешь с этого момента вернуться, да.
0: Да, 8 800 505 0855, это действует сегодня особенное предложение, когда вы можете приобрести два генератора водородной воды, а именно модель Aqualife Light и Aqualife Premium. Этот комплект сегодня доступен по цене 29 тысяч рублей, я даже специально повторю, 29 тысяч рублей, да. Посмотрите правде в глаза, один только генератор премиум, цена на сайте, его можете заходить, aqualife.club он называется, заходите увидеть, 29 900 рублей. Это уже со скидкой, да, может, если промокод, может, чуть-чуть дешевле будет, да. А вот вы за эти деньги можете получить сразу два аппарата. Это не ошибка, это наше специальное предложение для слушателей «Комсомолки», потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. Этот комплект, эти приборы должны быть у всех, на мой взгляд, да, потому что от этого зависит наше здоровье, вода – это наше все. И скажу так, оплата при получении, подчеркну, что сейчас вы ничего не платите, ни копейки, вы просто совершаете заказ, когда посылка придет в пункт выдачи, и как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу в тот же день. Кстати, подарить можете один из них. Поэтому, если вы находитесь в поиске подарка, это то, что нужно. Это действительно красивый, стильный, надежный, удобный и, самое главное, полезный подарок. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум-генератор на режим 10 минут. Приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Почувствуйте, как это вкусно. Это, кстати, еще и вкусно. Потом снова залейте свежую воду, подключите конюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается. Одышка отступает, если она у вас была. Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. Вот моя супруга гипотоник, ее обычное давление 100 на 70. Если оно, допустим, опускалось чуть ниже, ей становилось очень плохо. Но когда у нас появился генератор с функцией ингаляции, это стало по-настоящему спасением. Реакция почти мгновенная, даже после 10 минут ингаляции. Я знаю, что многие жалуются еще и на проблемы с давлением и чувствуют себя разбитыми, и кому-то уже ничего не помогает, и то пьют, и другое, да, а воз, как говорится, и ныне там. И вот мой вам совет, друзья. Подышите водородом. Я считаю, что это самое простое решение, в то же время самое эффективное. Но пока у тех, у кого нет такого генератора с функцией ингаляции, они этого не поймут. А у вас, надеюсь, скоро появится, потому что вы прямо сейчас воспользуетесь этим предложением, закажете два генератора по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. А теперь подробнее по самим аппаратам. Давайте пройдемся. Генератор Light. Что это такое? Это абсолютная простота и минимализм. У него одна кнопка, один режим, 5 минут. Заливаете обычную воду питьевую, да, нажимаете кнопку, и через 5 минут водородная вода готова. Выпили, и все. Можно выпить сразу, можно оставить чуть-чуть, потом допить. Он выполнен из стекла, его удобно носить с собой. По сути, это как стеклянная бутылка, только вы заряжаете его дома. Да, там мини-станция для генерации водорода внизу. Вы заряжаете его дома, как мобильный телефон, берете с собой, и он вам в любой момент готовит водородную воду. Из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вода становится восстановителем где угодно. Можете оставить себе, можете подарить кому-то из самых родных, дорогих и близких вам людей. Тому, кому от всей души желаете настоящего крепкого здоровья. Второй генератор, премиум, это аппарат с функцией ингаляции уже. В комплекте с ним идут специальные минералы, чтобы поднимать pH до уровня 9. У него две программы приготовления водородной воды. 2 минуты, если хочется быстро, и 10 минут, если хотите получить максимальную концентрацию водорода. Если давление скачет, чувствуете упадок сил или просто хотите пить воду с максимальными антиоксидантными свойствами, выбирайте 10 минут. И, конечно, этот же режим используйте для ингаляции. Причем делать ингаляции можно тоже где угодно, даже на беговой дорожке. Если вы ходите в зал или у вас беговая дорожка установлена дома, это особенно актуально. В помещении, друзья, организму часто не хватает кислорода. Ну вот, допустим, на работе вы тоже, можно, это абсолютно никому не помешает. Это абсолютно беззвучно, да и даже украсите свой стол, потому что там в генераторах вырабатывается водород. Мы сделали такую, когда вырабатывается водород, мы сделали стильную подсветку, она разными цветами, вода переливается, всеми цветами радуги, очень красиво. Так вот, вернусь, в помещении организму часто не хватает кислорода. И вот чтобы эффективно работали все функции, и сердце тренировалось, и лишние накопления уходили, используйте ингаляции молекулярным водородом в любое время, когда вам удобно. И поверьте, эффективность и тренировок, и работы, и учебы, если кто-то из вас учится, вырастет в разы. Берите на вооружение, если вам дорого ваше здоровье, и важно качество и эффективность тренировок. Оба генератора всегда можно носить с собой, не обязательно сразу два, берите любой, какой хотите. Премиум выполнен из тритана, он полегче. Лайт из боросиликатного стекла, очень надежного и крепкого. Какой хотите, такой носите, какой хотите, такой подарите. Выбор за вами. Мы сделали супер предложение, это цена прошлого года, она недавно была, и мы говорим о том, что заканчиваются уже генераторы по этой цене, потому что комплектующие, уже выросла их цена. Поэтому, друзья, ну, можно сказать, это последний день акции. Это такой последний шанс приобрести два генератора по этой цене. Такой цены больше не будет. Это финальное предложение в этом году. Сейчас собирается новая партия, и она уже будет по другим ценам. И, кстати, важная новость. Те, кто закажет генераторы прямо сейчас, покупают, получат их в новом дизайне. Обновленные, с новым логотипом, выглядят невероятно стильно. Так что я даже немного завидую всем тем, кто сейчас позвонит по номеру телефона 8 800 505 0855 и закажет наши генераторы. Теперь хочу обратить внимание еще на то, что у некоторых из вас, возможно, есть такая проблема, как аллергия на амброзию. Есть такие? Я прямо вижу, как вы поднимаете руки. Может, кто-то с ужасом ждет весны, пусть за окном и осень, да, но и весна придет через полгода. В общем, кто с ужасом ждет, когда все цветет, или кто уже начал чихать, потому что в конце лета и в начале осени, как сейчас, цветет амброзия, на которую бывает аллергия, да, глаза слезятся, сопли рекой. В общем, поленос, да, страшный зверь. И я всем сочувствую, кто с ним борется. Моя коллега Ася, например, через это прошла, но она справилась, она поборола аллергию. Теперь весной ждет только радости, чтобы пели птички, цвели цветочки. Ее радует это, и вам, я уверен, она желает того же, как и я. И вот хочу продолжить примером от себя лично. У нас в компании работал водитель Александр, который каждую весну мучился от цветения. Глаза слезились, насморк, кашель, классическая картина аллергии, которая выбивала его из колеи на пару месяцев. Это был действительно февраль 2015 года. Я ему посоветовал, говорю, начни прямо сейчас пить ионизированную воду. Он послушал, начал, и когда пришла весна, он встретил ее с улыбкой и без единого признака аллергии, просто потому что организм подготовился, ушло хроническое воспаление. Другая история, которую поделилась со мной Ася, да, история про молодую женщину, чуть за 30. Но из этих 30 с небольшим 12 лет она провела с поленозом. Каждый май и июнь для нее был адом. Слезящиеся глаза, опухшее лицо, опухшее горло, постоянные отеки. При этом она ходила, как сонная муха, потому что все время сидела на таблетках, уколах и прочих препаратах. Она уже смирилась с мыслью, что это навсегда, что ничего не изменить. Пыталась как-то к этому привыкнуть, но в прошлом году все изменилось. За 2 месяца до сезона цветения она начала пить водородную воду и делать ингаляции регулярно, каждый день. Делала много ингаляций. Первое, что она заметила, ушел хронический насморк, который преследовал ее даже вне сезона аллергии. А когда пришел май, она прошла его удивительно легко. В ее случае совсем без симптомов не обошлось, что-то где-то еще чуть-чуть напоминало о себе, но это были крохи по сравнению с тем, что было раньше. Не в полную силу, не в полной мере. Это не магия, это не волшебство, не волшебная таблетка, это абсолютно научно доказанное действие водорода. Почему это работает? А смотрите, в 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Итой совершила настоящий прорыв. Они доказали, что молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто глушит симптомы, как это делают антигистамины и препараты, он модулирует сигнал. Об этом расскажу подробнее в следующей части, а вы успеете заказать 2 прибора по цене одного, пока еще есть эта партия, до 19.00. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. В следующей части расскажу более подробно о исследованиях.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Реклама.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи в Кремле доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономическом развитии области. Было отмечено, что положительную динамику показывает промышленность. Регион стабильно входит в число лидеров по индексу сельхозпроизводства. Высокими темпами идет строительство дорог, расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом. Реализуется программа капремонта коммунальной инфраструктуры и школ. Важность такой встречи для Псковской области подчеркнул депутат Госдумы Александр Козловский. Как руководитель регионального отделения «Союзмаш России» и Псковского областного отделения РСПП, отметил парламентарий, я хорошо вижу, насколько много сегодня зависит именно от взаимодействия и умения работать одной командой. Под руководством Михаила Юрьевича в области создана рабочая система, в которой слышат промышленников, бизнес, муниципалитеты, общественные организации и жителей. Депутат городской думы Юлия Ярышкина провела встречу с жителями трех домов по улице Щорса, номер 86, 86, корпус 1 и 88. Разговор получился обстоятельным и продлился больше часа. Обсудили вопросы, которые непосредственно касаются повседневной жизни жителей. Ремонт въезда во двор, горячее водоснабжение, уборку подъездов и содержание общего имущества. К обсуждению подключились сотрудники управляющих компаний и УЖКХ. Фестиваль «Городская околица» состоится сегодня, 11 сентября, на территории школы номер 6 в Великих Луках. Программа праздника микрорайона включает ярмарку и выставки, мастер-классы, игры для всей семьи, концерт и дискотеку. Начало в 16 часов.
16: О валютах.
15: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98.29, юань 12.56.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
18: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Разговор о правильной воде продолжается с Михаилом Рудаковым по-прежнему, официальным представителем компании «Аквалайф». И в этом разговоре вы также можете принять участие, если дозвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
0: Да, спасибо, Антон. Это заключительная часть нашего эфира. Еще много нужно рассказать. А вначале скажу, что ионизированная вода не является лекарством, не заменяет лечение, но так или иначе, ее изучают во всем мире. И какие результаты, друзья, получают в исследованиях, которых уже более 2000, каких результатов достигают люди, которые налаживают питьевой режим с такой водой и делают ингаляции молекулярным водородом? Я считаю, нельзя молчать, а нужно просто рассказывать на каждом углу, чтобы знали все. Поэтому я продолжаю. Еще раз. Мы говорим с вами о самом простом и самом экологичном, на мой взгляд, источнике поддержания здоровья. А это о правильной воде, ионизированной щелочной воде, ионизированной водородной воде, которая получается в ионизаторах, в генераторах водородной воды, из обычной, друзья, воды. То есть обычная вода, к сожалению, является окислителем. А мы знаем, что оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний. А именно около 90%, вы только вдумайтесь в эту цифру, 9 из 10 заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Да? Это первопричина. И вот для того, чтобы побороть заболевания, нужно воздействовать на первопричину. Я думаю, вы со мной согласитесь именно в этом утверждении. И вот с первопричиной борются антиоксиданты, то есть против окисления. Антиоксидантом может быть вода, но, к сожалению, вода из крана, вода бутилированная, легко доступная нам вода, не является антиоксидантом. Она поддерживает вот этот оксидативный стресс, будучи окислителем. Но в считанные минуты, ну ненадолго, да, на несколько часов, там часов на 8-12, да, она может стать антиоксидантом, потому что потом нужно снова ее готовить, да, для того, чтобы ее приготовить, нужны ионизаторы, вот эти генераторы, да. Вот мы являемся заводом, я являюсь представителем завода, производителя этих ионизаторов, генераторов, да, водородной воды, в которых вы в считанные минуты можете приготовить из обычной питьевой воды воду с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я говорил об аллергиях. В общем, неважно, еще раз скажу, 9 из 10 заболеваний приблизительно, да, являются причиной их причиной является оксидативный стресс. Но я затронул такую тему, как аллергия. И вот обещал вам рассказать о исследовании, которое провели японские ученые. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Иитой совершила настоящий прорыв. Как я уже говорил в прошлой части. Да, они доказали, что именно молекулярный водород, который появляется в воде после ионизации, способен останавливать вот эту аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто там глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. И вот как это работает. Смотрите, при встрече с аллергеном, так называемых тучных клеток, запускается цепная реакция. Суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин – это и есть главный виновник всех наших страданий. Вот этих зуда, отеков, да, насморка, слезотечения. Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться. Он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Да, нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. И вот исследователи пришли к сенсационному выводу. Водород действует здесь не только как антиоксидант, кстати, но и как сигнальная молекула. Понимаете, он разговаривает на одном языке с нашей иммунной системой. Он объясняет ей, что все нормально, все спокойно, никакой опасности нет. И иммунная система успокаивается, аллергия не запускается. Есть и более позднее исследование 2016 года, оно опубликовано в авторитетном японском медицинском журнале, там обобщается, что клиническое применение водорода эффективно при широком спектре воспалительных и аллергических состояний. Так что сейчас, вот, я уверен, всегда, и вот, ну, сейчас пришло время, раз вы слышите меня, вот, друзья, начинать дышать молекулярным водородом, пить водородную воду, чтобы чувствовать себя и бодрым, и энергичным. И если у вас, допустим, есть какая-то аллергия, то она, даст Бог, отступит, да. Именно поэтому наше предложение сегодняшнее, два генератора по цене одного премиум, да, при помощи которого вы, кстати, делаете ингаляции, это премиум-генераторы Light, которые всегда под рукой для водородной воды, а он доступен в минимальном исполнении, то есть я про генератор Light сейчас хочу сказать, да, то есть это одна функция, один прибор, и вы можете один из этих генераторов подарить можете один оставить себе, можете кому-то из родственников дать. Но только сегодня, еще раз говорю, до 19.00. Цена на этот комплект 29 тысяч рублей. Так что звоните 8 800 505 0855. Заканчиваются эти комплекты по старым ценам, к сожалению. Новые комплектующие уже по новым ценам, они уже появились на складе. По старым ценам осталось немного. На сегодня, я думаю, хватит для всех до 19.00. Но это на сегодня. Поэтому вынужден вас предупредить, просто чтобы потом не чувствовать себя виноватым, что я вас не предупреждал. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная и звонки на номер телефона 8 800 505 0855 бесплатные. Если, кстати, сразу не дозвонились, там скажут, допустим, наш автоответчик, что если все операторы заняты, да, то мы обязательно вам перезвоним. Только мы будем перезванивать с городского номера, не с 800-го, да, на который вы звоните, а с городского, код которого вначале там 499, это код Москвы, и дальше номер, да, городской. Вот этот номер, с которого мы перезваниваем. Так что поднимайте трубку, маркировка вы тоже увидите, маркировка всегда, это обязательно по закону, и она есть у нас, «Фабрика здоровья», так называется наша компания, юридическое название. Так что поднимайте трубку, это мы перезваниваем вам. Ну а сейчас зафиксируйте, забронируйте за собой эту цену, звоните 8 800 505 0855. А также еще есть время дозвониться в прямой эфир, всегда рад живому общению, друзья. Да, но что еще стоит рассказать? Вот что значит на практике вот это регулярное вдыхание молекулярного водорода. Оно убирает хроническое воспаление, которое годами сидит в организме. Да, начинает становиться свободнее дышать. Да, легкие работают как часы. Кровоток приходит в норму, капилляры оживают. Помните, я в прошлой части рассказывал, что это способствует ангиогенезу, да, то есть росту новых капилляров. А ведь молодые здоровые капилляры – это и есть молодой вы, да? Все органы начинают функционировать не на 50, там, на 60%, как это бывает с возрастом или из-за вялотекущих воспалений, да, а на полную мощность, на все 100. И отдельно хочу сказать про то, что еще раз говорю, что для многих особенно актуально это аллергия, полинос, вот это напасть с ней можно и нужно прощаться. Главное – системный подход во всем и регулярность. Как только вы возьмете, друзья, за правило каждый день делать ингаляции молекулярным водородом, пить водородную воду, вы просто вычеркните слово «полинос» из своего лексикона. Забудете, что такая проблема вообще существовала. И, кстати, Ася, моя коллега, так вот, у нее тоже, кстати, был полинос, я уже говорил, да, она тоже страдала этой аллергией, она сама прошла через этот ад. Она помнит, как жутко, как это выматывает, как аллергия буквально крадет у тебя несколько месяцев жизни, ты существуешь на таблетках или уколах, да, пытаешься спрятаться от пыльцы, там, задумываешься о переезде в другой регион, лишь бы не видеть эти цветущие березы, там, цветущие цветы, амброзию осенью, да. Она знает об этом, и на злаки часто у многих вот эта аллергия. Она знает об этом не понаслышке. Именно поэтому, я уверен, она от всей души желает каждому слушателю быть здоровым и не сталкиваться с этим кошмаром. А если столкнулись, избавиться, друзья, как избавилась она и многие-многие другие люди, да. Ее рецепт прост. Питьевой режим с ионизированной водой и ингаляция водородом. Это сработало у нее, я уверен, сработает и у вас безотказно. Поэтому еще раз повторяю с удовольствием. Сегодня еще радуюсь, говорю об этих ценах. Сегодня для всех слушателей «Комсомольской правды» действует особая цена на комплект из двух генераторов. Вы нигде, говорю еще раз, нигде, подчеркиваю, не найдете такого предложения. Только для вас, для слушателей «Комсомольской правды», генератор «Aqualife Light» и генератор «Aqualife Premium» вместе они за 29 тысяч рублей. Это реально уникальное предложение. Долго мы не можем держать эту цену. До завтра она уже не продержится. Поэтому вынужден сказать, что только сегодня. Да, звоните до 19.00, успевайте, 8 800 505 0855. Еще раз скажу про ингаляции. Это максимально экологичный и безопасный метод. У него нет противопоказаний, я серьезно. Больше 2000 исследований, повторюсь, посвященных молекулярному водороду, и ни в одном из них не описано побочных эффектов. Представляете, как это здорово? Поэтому и детям, кстати, важно, им можно и нужно, независимо от возраста, им это даже понравится, друзья, поверьте моему слову, потому что в процессе выработки водорода генератор красиво светится, пузырьки поднимаются, как в шампанском, да, перляж так называемый, такой легкий-легкий такой перляж, и легкое дыхание, когда ты пьешь, дышишь водородом, все переливается в этом генераторе разными цветами, детей завораживает, и никаких, друзья, неприятных ощущений нет. Так что они с удовольствием будут и воду пить, и ингаляции делать. Кстати, напомню про воду, с ней очень легко налаживать питьевой режим, потому что она другая даже по вкусу, ее очень легко пить. Как мы, такое слово у нас появилось, само появилось в процессе изучения ионизированной воды, питкая вода, воду ее пить хочется. Ну, еще раз пробежимся по эффектам, которые вы получаете, как только начнете пить ионизированную воду, да, как только начнете делать ингаляции. Вот к академику Чучалину хотелось вернуться из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Вот академик Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов, инсультов, особенно после ковида. Идет регенерация легочной ткани. Друзья, остается меньше 30 секунд. Не успеваю рассказать все, хотя очень и очень хочется. Да, много всего есть, что рассказать, но вы можете задать вопрос в колл-центре, но главное успейте заказать два генератора по цене одного, 29 тысяч. Для этого звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
19: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
20: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
23: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
24: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
25: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
27: А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
28: Итак, детектив. В столичном регионе объявили очередной розыск бабьим летом. Погода меняется из крайности в крайность. Давеча было 25, кто-то 26-27. Столичные бассейны под открытым небом функционировали и принимали всех голых желающих. Ну, а утро уже выдалось каким-то не таким. Так вот, из крайности в крайность. До середины следующей недели нас ждут дожди и серость, но уже к среде, ровно к середине недели, 16 сентября, воздух, как обещают, прогреется, а вода замрет в идеальной для осенней рыбалки температуры. Синоптики сами запутались. Один из них, который все считает ведра на квадратный миллиметр, обещал, что в последние теплые дни были где-то позади, и дальше страна погрузилась в глубокую депрессивную осень. А теперь вот другие видят на горизонте вполне еще неплохие основания для того, чтобы пожить духом ушедшего лета. Метеоролог, сооснователь проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов прямо сейчас в камышах в дождевике и с удочкой пытается поймать бабье лето за хвост. Алексей, здравствуйте.
29: Здравствуйте. Да вот что-то не выходит у меня поймать бабье лето. Вчера поймал, и более того, даже моя лысая голова получила дополнительную порцию бронзового загара. Но, судя по прогнозам, которые есть у нас сейчас на руках, судя по всему, это был последний действительно летний день в уходящем летнем сезоне, с чем я вас всех и поздравляю.
28: А что-то ясности нет до сих пор. Все-таки, что вот, то есть, хороним лето по случаю вот вчерашнего дня, или все-таки впереди еще какие-нибудь просветления ожидаются до следующего июля?
29: Ну, вот тут, видите, смотря что считать летом, у каждого оно свое, и идеология у каждого свой, но могу так сказать, суть по цифрам 20-градусной температуры уже нигде не будет у нас в Москве и Московской области, да и вообще по европейской территории России, кроме крайнего юга и побережья морей. Вот там, кстати, еще лето, и какое лето? Вот там в Астрахани, например, и в Сочи, например, 25-30 градусов вот на этой неделе у нас с вами, и на следующей тоже, поэтому пока там лето продолжается. А вот что касается северо-западного региона, центральной части Поволжье, то здесь, вот в Поволжье еще, кстати, тоже лето, в Волгограде, в Астрахани 24-29-28. И там, кстати, антициклональный характер погоды, собственно, поэтому лето там еще и продолжается. Однако, могу сказать, что и там тоже чувствуется приближение осени, потому что уже гораздо прохладнее ночи стали. Вот по прогнозам, в Астрахани, в Сочи, значит, 12-15 градусов, но обычно там потеплее все-таки вначале. В Волгограде также, когда-то ночью будет 12, когда-то 13, когда-то даже до 17. А вот у нас на европейской территории уже все ближе 9-11 и днем не выше 20, причем не выше, сильно не выше, то есть 17-19. Ну вот считайте сами, лето ли это, или это еще, простите, или это уже осень, это вот каждый сам решает. Но пока тепло на самом деле. И более того, вот такие теплые температуры 19, 18, 17 с нами достаточно на долгое время, вплоть до второй, до конца второй декады сентября. С нами я имею в виду европейскую территорию.
28: А, то есть вот второй декад, ну, до конца, не так, до середины осени календарной, да, вот можем сказать, что до середины календарной осени в центральном регионе будет вот как-то вот так.
29: Да, да, да. Конечно, тенденции на понижение температуры, будут наблюдаться повышенные осадки, я имею в виду, они будут чаще идти, чем летом, ну, как атрибут осени, как мы все привыкли. А температуры будут вполне комфортные, так что еще можно и шашлыки на природе сделать, и, естественно, за грибами сходить, и погулять просто в парке. Очень хорошая, комфортная погода. Только нужно помнить, что дожди иногда бывают все-таки.
28: Да, вот с рыбалкой могут возникнуть сложности, чуть позже об этом поговорим уже, да. А вот давеча попались шокирующие кадры из Магадана, Магаданской области. Завалило все, не то, что, знаете, первый снежок, это был 10-е, извините, сентября, значит, не первый снежок, это сугробы просто с кашей на дорогах, и вот это вот все. А еще до Нового года, еще там сколько, 4 месяца. Это нормально, да, вот для некоторых регионов нашей страны? То есть это,
29: ну,
28: это
29: конечно,
28: выживание.
29: Да, у нас, как вы понимаете, я понимаю, ваш вопрос, простите, перебил. Естественно, это нормально. Единственное, что интенсивность осадков, конечно, шокировала и бывалых метеорологов. Там, конечно же, такое, это нонсенс. Но, вы знаете, из-за глобального изменения климатической системы, а в этом году еще у нас добавляется супер-эль-ниньо, предсказывать такие вещи все труднее и труднее. Дело в том, что синоптики сейчас сталкиваются с ситуацией, которую никогда не видели. Поэтому вот что будет, то и будет.
28: А вот интересно, обычно, если говорить об этой странной категории лета в сентябре, применительно, например, к Черноморскому побережью, ну, всегда хорошо, там, по 28-30, вот, да, берем за основу Ялту или Сочи, бархатный сезон. Сейчас тоже чего-то как-то не сказать, что жарко, да, ну, хороший вроде, да, там 20 с лишним градусов, но не 30, не 28.
29: Да-да, у них прошло похолодание, и связано оно, кстати, было с перемещением тех самых циклонов, которые влияли и влияют на погоду сейчас на европейской территории. Но это тоже ненадолго. Дело в том, что на следующей неделе вот в Сочи становится антициклональная погода, на побережье Черного моря также будет антициклональная погода и продержится буквально 5 дней. И вот в конце этого периода, конечно же, ливни с грозами там будут, но все-таки это уже по осеннему типу погоды идет. Так что вот такая погода.
28: Да, может быть, еще где-то, Алексей, что-то такое из ряда вон выбивает, что обращает на себя внимание. Так мы вроде все точки проговорили. Или, может быть, какие-то есть надежды на горизонт. Ага.
29: Могу так сказать, что, скорее всего, в Москве и Санкт-Петербурге период с осадками продолжится всю предстоящую неделю. Температура воздуха будет у нас соответствующей. 14-16 в Петербурге, 17-19 градусов днем в Москве. Значит, что касается северо-западного региона, еще про Великий Новгород можно сказать, что там тоже с осадками и тоже те же 16-18. В Мурманске уже гораздо прохладнее, там и ночами около 4 градусов, 6, и днем тоже где-то 12-15, и тоже, конечно же, с дождями. Только лето осталось на, как я сказал, уже глубокий юг, Кавказ и Черноморское побережье. Так что наш европейский сектор можно, в общем-то, на два таких сорта разделить. Где-то еще лето продолжается, пусть и не такое жаркое, как все привыкли, а где-то вот осень.
1: Спасибо. Алексей Сафонов, метеоролог, сооснователь проекта meteoweb.ru. Ну, а мы с вами надеваем резиновые сапоги. Пока говорил с Алексеем, параллельно судорожно листал старенький iPhone. Приложение Росрыболовства искал, чтобы успеть зарегистрировать поклевку и новости до прихода инспекторов. Все дело в том, что в России решили перевести любительскую рыбалку на цифровые рельсы. Росрыболовство предлагает ввести электронные ID и рыболовные журналы. Чиновники божатся, что это упростит получение, хочется прочитать взяток, но написано путевок, и спасет биоресурсы. Но сами мужики с удочками напряглись. Ведь теперь, чтобы и рыбку сесть, и на штраф не сесть, придется регистрировать каждого пойманного карася в приложении прямо на мокром берегу.
2: В России обсуждают введение цифрового ID рыболова и электронного рыболовного журнала. Варианты цифровизации любительского рыболовства обсуждались на последнем заседании общественного совета при Росрыболовстве. Суть идеи – создать единый цифровой профиль. Цифровой ID рыболова объединит в себе информацию о выданных разрешениях, зарегистрированных снастях и взаимодействиях с госорганами. Вместо того, чтобы искать разрозненные правила рыбалки по разным сайтам, рыбак сможет открыть одно приложение с интерактивными картами, которые работают даже без доступа к сети. В перспективе система может вести рейтинг ответственного рыбака. Баллы будут начислять за участие в уборке берегов или передачу данных ученым. Накопленные баллы обещают конвертировать в скидки при покупке путевок. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что так называемые фиш-карты уже давно должны были появиться в России.
3: Я напомню, что разговор об этом, так сказать, идеи эти идут уже 17 лет. Они начинались с того, что в России хотели бы было ввести так называемую фиш-карту, которая, по сути, выполняла те же самые функции, вот о которых вы говорите, о которых говорили вчера в общественной палате. Это действительно очень важный инструмент, не для того, чтобы, так сказать, как-то ошкурить, там, я не знаю, рыбаков-любителей. Это важно хотя бы, например, для того, чтобы понимать вообще, сколько у нас любителей рыболов. Чтобы точно знать, конечно, нужно было бы вот это вот цифровой учет ввести. Это важно хотя бы для того, чтобы понимать, какая нагрузка в каких регионах, на какие водные объекты больше всего, где меньше всего. Поэтому я думаю, так или иначе это будет введено, безусловно. Я думаю, что это будет очень полезный инструмент. И, кстати говоря, в том числе для рыбаков-любителей.
2: Сами любители относятся к нововведениям настороженно. Главное опасение вызывает риск превращения удобного сервиса в обязательную регистрацию для каждого, кто просто вышел на берег с удочкой, заявил радио КП глава Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов. При этом он отметил, что в целом электронная система могла бы быть полезной для сбора информации о состоянии водных объектов.
4: В России все-таки 25 миллионов рыболовов, да, это огромный просто такой людской кластер, да, и, соответственно, это источник информации, который рассредоточен по всей России. Соответственно, если это привязать там ГЛОНАСС, GPS, как сделано, к примеру, на Яндекс.Картах, да, то мы, как культурные рыболовы, могли бы пересылать информацию о замеченных фактах, к примеру, браконьерства или мусора на берегах. Также о каких-то экологических катастрофах, да, что, допустим, там рыба всплыла там, и так далее, да, или ее нет, или она исчезла. На основе этого можно оперативно анализировать информацию.
2: Пока цифровой ID – это только концепция. Общественный совет предложил Росрыболовству тщательно взвесить все плюсы и минусы. Если электронный рыболовный журнал все же сделают обязательным, бизнесу обещают дать переходный период – не менее года для адаптации. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
6: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
10: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
11: 7 человек пострадали из-за удара беспилотников по объектам в Самаре. Медики оказали помощь пострадавшим. Об этом сообщили в администрации города. БПЛА атаковали Самару утром 11 сентября. Глава города Иван Носков заявлял, что погибших нет. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил об одном пострадавшем. Местные власти не сообщали о разрушениях и повреждениях в результате атаки. Председатель центра сберком Элла Памфилова сообщала, что беспилотник ударил по зданию в Самарской области, где находится территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАЗ-выборы. По ее словам, в здании повреждены стены между кабинетами и межкомнатные двери, выбиты стекла, но бюллетени не пострадали.
5: О политике.
11: Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что на встрече с американским коллегой Скоттом Бессендом не обсуждал тему снятия санкций с Россией. Силуанов и Бессенд встречались на мероприятиях «Большой двадцатки» в США в начале сентября. В июле американский сенат одобрил проект о новых ограничительных мерах против России. Изложенное в нем положение, в частности, позволяет президенту США вводить на импорт российских товаров пошлины до 500% на 5 лет. Инициативу еще не рассмотрели в Палате представителей. По данным агентства Bloomberg, проект могут заморозить до ноябрьских выборов в Палате представителей.
5: О судебных делах.
11: Бутырский суд Москвы сегодня признал виновной в изготовлении и обороте порнографии бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Брагину. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Девушке на 3 года запретили публиковать видео в интернете. До вступления приговора в силу Брагина будет находиться под домашним арестом. После этого для нее начнется испытательный срок. Ей придется отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Гособвинение запрашивало для подсудимой 3 года и 6 месяцев лишения свободы. свободы. На заседании суда Брагина заявила о раскаянии и сказала, что исправно соблюдает условия домашнего ареста. 19 июля Анастасия Брагина появилась полностью обнаженной на Волоколамском шоссе. Она снимала прогулку на видео и выкладывала их в соцсети. В тот же день ее задержали. 21 июля арестовали на 14 дней за мелкое хулиганство. После выхода из спецприемника 3 августа ее снова задержали уже по уголовному делу. А причиной стал видеоролик девушки, который обнаружили сотрудники полиции. Экспертиза квалифицировала его как порнографический контент. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с премьером Индии в рамках своего визита в Нью-Дели. Страны Евросоюза совершают действия, которые совершенно не направлены на мирное урегулирование, заявил Родион Мирошник. А годовая инфляция в России по итогам этого года составит 6-7%, а в будущем вернется к цели в 4%. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты обсудим в нашем эфире.

0: В ходе встречи Моди подарил Владимиру Путину переведенную на русский язык книгу «Тирукурал», написанную 2000 лет назад в Индии поэтом и философом тех времен. Ну, а у нас на связи научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ММО РАН Глеб Макаревич. Глеб Григорьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот в нынешней повестке, в день сегодняшний, встреча президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, это не просто, как говорится, визит вежливости и разговоры, я не хочу говорить ни о чем, да, здесь совершенно предметные разговоры, ибо мир продолжает меняться, и конца края этого пока не видно. Как вы можете оценить эту встречу, и на чем, на ваш взгляд, основные момент разговора были сконцентрированы?
1: Ну, сегодня, очевидно, будут сконцентрированы больше на двусторонних отношениях, потому что региональную повестку по безопасности обсуждали, ну, буквально 2 недели назад. Завтра будут обсуждать глобальную повестку развития. Сегодня можно обсудить наши темпы экономического развития, темпы роста двустороннего сотрудничества. Поэтому нам говорили, что на повестке будут и ВТС, и атомная энергетика, а тут же поиск новых отраслей для сотрудничества, чтобы уйти от определенного дисбаланса в нашей внешней торговле, в нашей двусторонней торговле с Индией. Вот это, наверное, будут главные темы.
0: Ну и, естественно, я так понимаю, что в свете всех последних событий, естественно, будет обсуждаться и увеличение товарооборота, да, и там была амбициозная цель, насколько я понимаю, в 100 миллиардов долларов. И, да. Но просто так эти деньги из воздуха же не сделаешь, нужно разнообразить структуру торговли, да, потому что на одной нефти, я так понимаю, не построишь такие тесные взаимоотношения, которые дадут такую прибыль.
1: Ну, в целом можно, другое дело, что это будет не совсем устойчиво. То есть у нас сейчас товарооборот, там разные цифры называют, но от 63 до 70 миллиардов долларов. Из них почти 60 составляет торговля нефтью, притом со стороны России. Допустим, конъюнктура на мировых рынках меняется, и все это может схлопнуться минимум 2 раза. Конечно, мы бы этого не хотели, поэтому в том числе в рамках визита проходит выставка «Иннопром», на которой российские компании, не сырьевые, представляют свою продукцию, показывают индийскому рынку товар лицом и рассчитывают на то, что если мы в ближайшие там, 5-10 лет сможем нарастить взаимодействие в несырьевых секторах, тогда 100 миллиардов долларов для нас совсем не помеха. Будем надеяться на лучшее.
0: Я так понимаю, что в повестке, ну, по крайней мере, накануне этой встречи было подсвечено несколько пунктов и вопросов, да, потому что до начала переговоров были то там, то сям новости о предложениях по модернизации ракет совместного производства, кажется, «Брамос», да, плюс закупка индийцами новых систем ПВО в России, и даже мелькали сообщения о совместном производстве или продаже истребителей Су-57. Вот на ваш взгляд, насколько это актуально сегодня?
1: Ну, это всегда актуально, это один из столпов наших отношений. Мы будем надеяться, что узнаем, скажем так, о развитии в этой сфере, когда будут подписаны финальные твердые контракты, потому что вообще такие вопросы, конечно, любят тишину. Мы точно знаем, что индийская сторона заинтересована и в развитии систем «Брамос», и в развитии своего ПВО, закупки российских локализаций и «НИОКР», систем ПВО С-400, С-500, и про Су-57 много слухов, много вбросов. Будем надеяться, что мы сможем о чем-то договориться, что будут вписаны какие-то контракты. И да, когда мы говорим о нашем сотрудничестве на данном этапе, речь идет не о системе, ну, не об отношениях купи-продай, а действительно о локализации производства, о технологических трансферах, совместных разработках. Разговор сложный, занимает не один год, иногда не один, скажем так, выборный цикл, но будем надеяться, что что-то у нас получится.
0: А вот на ваш взгляд, недавно, не знаю, лекция или выступление Моди в Бишкеке, где было озвучено словосочетание «бессмысленная война», да, и он призывал к ее прекращению, вроде она, с одной стороны, наделала много шума, но, с другой стороны, официальная позиция Индии по этому вопросу всегда была достаточно последовательной, да, просто заявлялся у

0: нейтралитете. Вот на ваш взгляд, вот такие заявления со стороны высокопоставленных представителей Индии, они для кого делаются?
1: Они делаются для, в первую очередь, своей аудитории, я бы сказал. Потому что индийцам действительно совершенно непонятно зачастую, в чем суть наших проблем с Украиной, с Европой, с Западом. Им кажется, что эта война действительно бессмысленна. При этом они не выступают против России, потому что они привыкли наслушаться, в целом с уважением относятся к нашим, скажем так, чувствам и к нашим обеспокоенностям.
0: Mm-hmm,
1: поэтому,
0: да.
1: поэтому у них позиция сдержанная.
0: Огромное вам спасибо. Да, Глеб Григорьевич, благодарю вас. Это Глеб Макаревич был с нами на прямой связи. Но европейцы суют нос переговоры по Украине для их срыва. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Мирошник в ходе рабочей поездки в КНР. А подробнее об этом полковник в отставке Виктор Бранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Во время нынешнего своего визита в Китай посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник сделал несколько резких и достаточно любопытных заявлений о позиции Европы в отношении урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Он, в частности, заявил, что Европа изо всех сил пытается сломать даже малейшие ростки тех позитивных моментов, которые намечаются во время переговоров с помощью американских посредников между Москвой и Киевом. А вспомните в прошлом году, когда такие ростки только наметились, как целая стая европейских политиков стадом рванула в Вашингтон и стала уговаривать Трампа не делать те позитивные шаги, которые он пообещал для урегулирования проблемы или конфликта между Украиной и Россией. Мирошник обращает внимание на то, что европейцы, европейские политики, они хотят стать еще одной стороной во время, ну, скажем, трехсторонних переговоров США, Украина и России. Они нахально, напористо суются за стол переговоров. Хотя, как заметил один остроумный европейский политик, им, пожалуй, самое место под столом переговоров. Что делает Европа? Европа направляет новые и новые денежные суммы на продолжение войны украинской против России. Европа направляет огромное количество вооружений, боеприпасов ради того, чтобы Киев продолжал войну с Россией. Она не хочет, чтобы у Украины заканчивались боеприпасы и боевая техника. Она делает все для продолжения войны. Любопытный момент заключается в том, что в Соединенных Штатах Америки, в Конгрессе, тоже достаточно подозрительно смотрят на эту позицию Европы. И вот когда Трамп недавно пообещал выделить по 5000 долларов каждому американцу, который поможет обеспечить победу республиканцев в обеих палатах Конгресса, он пообещал выплатить по 5000 долларов. А вот член Конгресса с любопытной фамилией Луна сказала Трампу, а не лучше все эти гигантские деньжища направить не украинцам, а раздать американцам. Именно те украинские деньги, которые Соединенные Штаты тоже направляют на Украину. Хотя при всем при этом, давая Украине деньги, боеприпасы, боевую технику, Соединенные Штаты Америки, тем не менее, ну смешно же, пытаются играть роль таких независимых нейтральных миротворцев. Парадокс, если не сказать глупость. Ну, а что же в итоге? А в итоге российская сторона как добивалась, так и добивается только одного. Чтобы ей никто не мешал вести грядущие переговоры с Украиной. Да, роль посредника здесь по-прежнему остается у Соединенных Штатов Америки. Но больше никто. Потому что если европейцам удастся сесть за стол переговоров, за этих трехсторонних, а потом будут, конечно, четырехсторонние, то надежд на то, что можно будет найти между Москвой и Киевом какой-то консенсус, вообще не будет никаких. Европа в этом процессе не должна иметь никакого места. И здесь посол Мирошник абсолютно прав. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% сегодня. Обсудим подробнее в эфире через 2 минуты.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Приветствую всех. И еще одна новость дня сегодняшнего. Центробанк Российской Федерации сохранил ключевую ставку на уровне 14%. И, как заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания остаются высокими.
5: Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе он был высоким. Экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием для того, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании.
0: Продолжим это обсуждать, но сначала скажу, что рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился, это также заявила Набиуллина, и Центробанк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, подчеркнула она. Еще по заявлениям главы Центробанка пройдемся, но уже вместе с экономистом в нашем эфире. К нашему разговору подключается Лазарь Бадалов. Лазарь Нашханович, я вас приветствую, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы как экономист, как эксперт, как специалист, который держит руку на пульсе, вот это решение Центробанка сегодня о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, о чем вам говорит прежде всего?
6: Ну, вы знаете, в общем-то, наверное, у меня были ожидания перед заседанием одной из таких отличающихся от большинства, что нужно ставку снижать. Я не ожидал, что снизят, да, но считал, что нужно снижать, и сейчас считаю, да, потому что если сейчас не снижать, то, в общем-то, возникает вопрос, когда. Вот Эльвира Сахибзадовна сейчас как раз говорила о том, что нужны дополнительные данные, осень, да, там сентябрь, в общем-то, как месяц, который должен определить, дать ответные, дать эти дополнительные данные. Ну, в общем-то, как бы, я не знаю, какие дополнительные данные может дать сентябрь в том плане, что, в общем, хоть инфляционные ожидания остаются и высокими, повышенными, но весь август, фактически, большая часть августа была дефляция. Безусловно, сезонность сыграла свою роль, но этот сезонный фактор, он перекрыл и топливный кризис, и ослабление курса рубля, бюджетные стимулы, о которых говорят. Но, опять же, вот накануне были данные о сокращении дефицита бюджета, о том, что соотношение к ВВП долг снизилось. Поэтому я не уверен, что осенью мы увидим какие-то более лучшие показатели, чем имеем на данный момент. И тогда, в общем-то, получается, Банк России пропустил момент для снижения, пусть даже не какого-нибудь незначительного, но все-таки снижение ставки. А до конца года тогда уже там, возможности для снижения, по сути, может и не остаться.
0: А вот важный момент, Лазарь Ашханович, мы, как говорится, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. А повышение процентной ставки к концу года вероятно?
6: Ну, вы знаете, да, сейчас этот вот сценарий стали как-то все чаще и чаще обсуждать. Но опять же, вот для меня такая позиция выглядит очень странной. Ну, вот, просто вот по каким-то конкретным примерам можно разобрать. Допустим, говорят, топливный кризис, это влияет на рост стоимости топлива, влияет на то, что вот для аграриев сейчас сложно будет собирать урожай из-за роста цен на топливо. Ну так простите, а если у нас ставки остаются высокими или она станет еще выше, так аграрии в принципе тогда у них и цены на топливо выросли, и перекредитоваться они нигде не смогут, чтобы каким-то образом хоть где-то найти средства, чтобы по текущим ценам купить топливо и собрать урожай. И в конечном итоге это такой, в общем-то, получается двойной удар. Вот просто конкретный пример. А если сейчас аграрии не соберут урожай, что мы получим на следующий год? Недостаток сельхозпродукции, и потом, опять же, в Банке России будут говорить, что вот превышение спроса над предложением влияет на рост цен, и нам придется опять привлекать импорт. А импорт – это ослабление курса рубля. Ну, то есть, вот, понимаете, я, опять же, логику Банка России понимаю. Они рассуждают с позиции, вот у нас есть ключевая ставка, и в любой непонятной ситуации нужно ее повышать. Да? А если ситуация непонятная продолжается, нужно ее держать высокой или еще выше поднимать. Ну, это, в общем-то, логика, но нужно ведь все-таки смотреть шире на ситуацию в экономике и понимать, как это может сказываться в комплексе. В комплексе получается, что каждый отвечает за свой участок, а в целом для того, чтобы вот аргумент кредитования у нас растет. Безусловно, увеличивается кредитование. Но за счет чего? За счет различных программ льготного кредитования. А если есть потребность в программах льготного кредитования, это о чем говорит? Это говорит о том, что ни бизнес, ни население не могут справиться с текущими рыночными ставками и каждый раз смотрят в сторону государства, чтобы государство одобрило какую-то льготную программы поддержки кредитования. А льготные программы кредитования – это расходы бюджета, это опять тот самый дефицит. И в конечном итоге представители Банка России говорят, ну, бюджетный стимул влияет на инфляцию, мы не можем снизить ставку. Ну вот мы попали в такую определенную спираль, из которой нужно выбираться очень осторожно, но вот, опять же, на мой взгляд, позиция Банка России – она, в общем-то, понятна, как я говорю, но выглядит в большей степени такая защита собственных интересов, а не работа на экономику.
0: Спасибо большое за ваши мысли. Это интересно было, Лазарь Ашханович. Благодарю вас. Это Лазарь Бадалов, экономист, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость сегодняшнего дня. Центробанк на своем заседании сохранял ключевую ставку на уровне 14%. И, как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания остаются высокими. Ну, а в России выросло число поездок на арендованных электросамокатах. Все подробности в сюжете моего коллеги Василия Воронина.
7: В январе-августе 2026 года число поездок в сервисах аренды электросамокатов выросло на 3% по всей России. Подсчитали в сервисе «Чек-индекс». В Москве показатель вырос на 3%, в Санкт-Петербурге – на 4%. Средний чек по всей стране при этом увеличился почти на 15%. После не слишком удачного для сервисов начала сезона 2026 года, когда рынок снизился на 3% год к году, в летние месяцы спрос на аренду электросамокатов вырос, в совокупности обеспечив позитивные показатели продаж за прошедшие 8 месяцев в целом. Повышение спроса связывают на шеринге самокатов с удорожанием такси, каршеринга и автомобильных поездок в связи с ростом цен на бензин, в том числе из-за сложной топливно-логистической ситуации. Действительно, многие водители решили на время отказаться от поездок на автомобиле в пользу электросамокатов, отметила в интервью Радио КП директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
8: Микромобильность сама по себе, она естественным путем возникла для того, чтобы людей пересаживать с автомобилей на вот этих коротких поездках на транспорт, который там более экологичен, более предсказуем в плане перемещения, ну и времени, да, на которое ты можешь добраться из точки А в точку Б. На самом деле, действительно, его вот эта вот основная функция первой-последней мили, да, это так называется, она действительно очень ярко проявилась как раз вот в условиях каких-то определенных сложностей с бензином в разных городах. И мы тоже там наблюдаем тренд на замену автомобиля микромобильными средствами. Причем я думаю, что это будет точно связано не только с использованием кикшеринга, но в том числе и с использованием личного транспорта. То есть там можно, наверное, там в динамике потом посмотреть, увеличилась ли покупка частных электросамокатов в период, когда люди по какой-то причине не хотят пользоваться автомобилем, именно бензиновым, да, там не электрическим. Такой тренд наблюдаем. Очень хочется, чтобы он не исчез с момента, когда там ситуация с бензином стабилизируется, потому что это связано и с экологией, в том числе с разгрузкой трафика.
7: Операторы кикшеринга U-Rent также зафиксировали рост спроса на аренду электросамокатов. Число поездок в январе-августе 2026 года выросло на 5,5%. В ВУШ раскрывают данные только за первое полугодие. Число поездок на самокатах оператора осталось на уровне прошлого года – 56,5 миллиона. Ключевая тенденция – не просто увеличение числа поездок, а смена самого характера использования самокатов. В текущем сезоне зафиксирован значительный рост числа коротких транспортных поездок. Рынок переходит к более зрелой модели использования. Пользователи чаще выбирают самокат как регулярный транспорт, а не как спонтанный или развлекательный сервис, заявил Радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
9: Рынок кикшеринга в Москве развивался и будет развиваться, как и в других российских регионах. Вместо того, чтобы в плотном автобусе расталкивать друг друга локтями, садиться на самокат и доезжает до метро. Собственно, это довольно удобно. В новых районах, застроенных многоэтажками, москвич, как и житель многих других российских городов, может не рассчитывать на то, чтобы владеть собственным автомобилем. Такого шанса у него никогда не будет, потому что парковка для него исключена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок кикшеринга расти будет и будет расти быстро. Естественно, хорошая история, потому что у людей есть хоть какая-то альтернатива. Потому что в эти новые районы зачастую общественный транспорт в достаточных объемах еще и не ходит.
7: В январе-июле 2026 года потребители потратили на услуги каршеринга 33 миллиарда рублей, что почти на 10% меньше год к году. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается добрая традиция, которую в прошлом году инициировал фонд «Земляки». Воспитанники детских домов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получают возможность бесплатно посетить парки аттракционов в Пскове и Великих Луках, провести время вместе со своими педагогами и отдохнуть. В субботу, 12 сентября, воспитанников Великолукского центра помощи пригласят в Луки-парк, чтобы они покатались на каруселях и весело провели время. Детская музыкальная школа имени Мусоргского продолжает цикл творческих вечеров в рамках проекта «Флагманы музыкального искусства» в год 860-летия города Великие Луки. 24 сентября в 18 часов состоится встреча с Альбинасом Циплияускасом, выпускником музыкальной школы 1972 года. Это известный российский композитор, автор множества детских песен, руководитель городской студии звукозаписи «Гамма». Он сам выстраивает полный цикл создания музыки от идеи до финального сведения в студии. Его талант и мастерство были отмечены званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Команда клуба «Квейк» из Великих Луг приняла участие в турнире плей-тесте по спортивному лазертагу в формате «Контроль флагов», который прошел в Смоленске. Великолукские школьники заняли второе место.
2: О валютах.
11: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Ядерный демарш. Вильнюс и Москва предупредил о последствиях. Отмена запрета на размещение оружия НАТО в Литве. Черная дата Америки. 25 лет атаки на башни-близнецы. И главный урок. Теракт 11 сентября. И футбольные иллюзии УЕФА. 4 российских клуба призрачно вписали в Еврокубки. У нас здесь тоже все призрачно. И одни иллюзии. Пришел Измайлов. Превращаем все в аналитику. Итак, в Литве решили снять конституционные ограничения и разрешить размещение ядерного оружия НАТО. Пресс-секретарь президента Песков не заставил себя долго ждать и сразу предупредил. Если против нас нацелят арсеналы с литовской земли, сама республика тут же превратится в приоритетную цель для российского ядерного прицела. В Вильнюсе при этом сокрушаются, что без ракет чувствуют себя, мол, белой вороной в альянсе. Все НАТО или весь НАТО готовится к войне с Россией экстренно, а Литву оставили где-то на задворках. Как же так? Им нужно все самое новое и передовое. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов прямо сейчас выводит фломастером слово «Литва» прямо на головной части Искандера. Юрий Альбертович, здравствуйте. Как правильно, Литва или Летва?
15: Здравствуйте. Ну, да, по-разному пишут. Я могу сказать, что, конечно, мы пишем «Литва», но я хочу сказать, что вот общая тенденция, которая сейчас наметилась по размещению ядерного оружия в Финляндии, в Швеции, Литве, Польша об этом же заявляла, еще ряд стран, это указывает на то, что, по сути, есть план по выносу ядерного оружия на передовые границы. То есть с точки зрения военной, это такие операции проводятся только при подготовке наступления, не для обороны. Это 100%. Поэтому, когда натовские генералы не противятся просьбам той же Литвы, Финляндии, Швеции о размещении ядерного оружия, это говорит о том, что все эти планы были заранее разработаны в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, затем доведены политикам этих государств, которые, собственно говоря, озвучили их как якобы пожелания самих стран. Хотя реально, в общем-то, за этим, вот еще раз хочу сказать, чисто с военной точки зрения, стоит план по выносу тактического ядерного оружия на передовые базы, то есть непосредственно границам Российской Федерации. О чем это говорит? Это говорит о том, что в том случае, если вот 2030 год рассматривается как время или год начала конфликта военного между НАТО и Россией, то этот конфликт может быть начат в первую очередь странами НАТО и в том числе с применением тактического ядерного оружия.
14: Ну, они про Калининград, вообще, да, честно рассказывают о своих планах, говорят, что когда Украина начнет падение, мы влезем в Калининград.
15: Да, но в Калининграде у нас тоже есть как бы чем отвечать, наши комплексы «Искандер», но здесь ставка Западом почему-то делается на то, что мы боимся первыми применять оружие ядерное и, собственно говоря, постесняемся, точнее, даже не побоимся, а постесняемся. И поэтому у них есть приоритет нанести массированный удар тактическим ядерным оружием и тут же предложить мир на своих условиях. Вот подобную схему американцы достаточно долго отрабатывали, они ее применяли в Венесуэле, они ее попытались применить в Иране, у них провалился иранский проект. Но в отношении нас почему-то они считают, что это реализуемо. То есть наносится удар, и тут же предлагается мир, но на условиях Запада.
14: Что-то такое себе как-то.
15: Да. Да, я вот вам объясню, здесь смысл в чем. То есть они наносят удар, у нас потери серьезные, мы утираемся и говорим, ну ладно, чтоб хуже не стало, придется соглашаться. И, собственно говоря, мы видели на примере Венесуэлы и ряда других стран, за исключением Ирана, что так и получилось. И вот эта вот стратегия выхода, разработанная Пентагоном, она вот до этого до иранских событий работала. И я думаю, что ее особо не торопились менять, исходя из российского менталитета, а, собственно говоря, пытаются сохранить в том виде, в каком она и до этого существовала. Но мы прекрасно понимаем, что объекты, на которых находится ядерное оружие НАТО, для нас приоритетная цель. Опять же, это не с точки зрения политической, а с точки зрения чисто военной. То есть определенные там планы какие-то, которые есть в том числе и у нас в Генеральном штабе. И, естественно, когда база является местом хранения ядерного оружия и последующего его использования, эта база входит в список целей под номером один. И поэтому размещение такого тактического ядерного оружия вот в Швеции, Финляндии, в Литве, а я так думаю, что и Польша туда рвется очень уж стремительно, это говорит о том, что эти страны станут приоритетными целями, о чем вот сказал пресс-секретарь Песков. Поэтому, на мой взгляд, ну, эта теория действительно достаточно глупая, но строится она на основе того, что Россия, несмотря на разные ситуации, когда удары наносились по нашим РЛС, системам предупреждения ракетным нападениям, по базе наших стратегических бомбардировщиков, операция Путина и так далее, это все подпадает под нашу стратегию применение ядерного оружия. То есть,
14: так это, что-то придется делать, после... Юрий Альбертович. Что-то нужно делать. Ну, мы же не можем допустить, чтобы там было размещено. Да.
15: Да, ну, естественно, сейчас мы должны достаточно, ну, во-первых, жестко реагировать со своей стороны. Но усиление там происходит постоянно. И в Калининградской области, и Ленинградский военный округ мы развиваем. Разворачиваем дополнительные силы для того, чтобы оборона была, и для того, чтобы можно было нанести ответный удар. Но я с вами абсолютно согласен, важнее не допустить, чем потом отвечать. Это мы вот, по примеру, СВО видим, когда беспилотники сейчас самолетного типа терзают уже наше мирное население, не военные объекты, в первую очередь мирные объекты.
14: Так вот,
15: поэтому,
14: Юрий Альбертович, смотрите.
15: Нужна демонстрация нашего оружия.
14: Как демонстрация? А что, да, но мы же, это их не пугает. Если вы говорите о Швеции и Финляндии, которая присоединилась к этой гонке, и тоже у наших границ, но там история несколько другая. Применительно к Латвии, Литве и Эстонии, которые все-таки окружают наш Калининград еще к тому же, и прямо говорят, да, Литва, а Латвия это вообще с утра до вечера, что там Рига уже, наверное, сам военный город НАТО. Да, с утра до вечера готовится к войне, говорят о размещении ядерного оружия и так далее. Но мы не можем этого допустить. Смотреть за этим не можем. Никакими угрозами их не испугаешь. Значит, не вынуждены ли мы, вот враг не предал, да, как говорят в разведке, не вынуждены ли мы перейти к вынужденности возвращать эти республики как правопреемник СССР? Они не выходили по закону. Все это беспредел был. Да. Кроме того, они нарушили добрую волю. Кроме того, они еще и войну. То есть, ну, в таком случае любая сделка, как скажет Трамп, да, если это была сделка, она прекращает свое существование, ничего личного. Или мы, ну, как бы, понятно, что мы не в том состоянии, чтобы всем этим заниматься прямо сейчас, и к тому же специальная военная операция идет, тоже на два фронта мы не можем разрываться. Но как будто бы это нависает. Ну, а что нам, коридор потом пробивать?
15: Ну, я с вами согласен, что вообще ситуация достаточно сложная, и поэтому мы пытаемся, в общем-то, как-то там через США повлиять, хотя я в это не верю, я верю в добрую волю Трампа и небольшой его команды, которая его поддерживает, я подчеркиваю слово «небольшой», потому что основная масса республиканцев и демократов на стороне Украины и против России, и верить в то, что Трампу удастся сломать, соответственно, настроение в Вашингтоне и додавить Украину, мне как-то не очень верится. Я считаю, что только вооруженным путем освобождение Донбасса, оно, собственно говоря, приведет к изменению ситуации на СВО. Но вообще вопрос демонстративного применения тактического ядерного оружия, к сожалению, стоит. Это не значит, что мы должны бить по Киеву, это не значит, что мы должны бить по Львову, но в какой-то участок, который, ну, собственно говоря, малозначимый, может быть, и малонаселенный, и объявляется эвакуация, условно наносит удар по тому же Гастомелю. Причем не тактически.
14: Юрий Альбертович, это очень странно. Да? Это же будут аплодисменты вот отовсюду, и плюс такие санкции, в том числе, наверное, со стороны Китая, которые вот уже покажутся
15: чувствительными. Да, к сожалению, да.
14: Наши предки не говорили о ядерном оружии, которые прошли Великую Отечественную войну. Они говорили, чур, вот, ну, как бы все знают, что это такое. А сейчас как-то странно. страшно легко говорит об этих терминах. К тому же, если мы говорим о Гостомеле и о Киеве, но это была наша земля. Значит, так же, как и с Латвией, Литвой в 91-м году, вдруг незаконно это стало не наше. Но по этой логике просто, знаете, вот есть выражение «бить по Воронежу». Ну, а чем понимаете? Гостомель? Ну, сегодня это Гостомель независимый. Ну, а так-то вообще-то, да, вот если посмотреть, где начинается Россия,
15: я
14: где
15: понимаю,
14: заканчивается.
15: Я понимаю, но мы с вами, да. Понимаете, вот я все время хочу... как бы разъяснить. Ядерное оружие, есть три вида взрыва. Есть воздушный, есть надземный, это в Хиросиме, Нагасаки, и есть подземный. И подземный, да еще и малой мощности, он может привести к образованию лишь большой сейсмической волны и разрушением на поверхности. С минимальным, практически даже отсутствием выбросов радиации.
14: Полминутки.
15: В советское время вот эти газовые хранилища, да, по-моему, даже в Львов, я могу тут и ошибаться, но на территории Советского Союза строили каким образом некоторые газовые хранилища? Бурили скважину, закладывали ядерный боеприпас небольшой мощности, подрывали его. Под давлением и радиацией образовывалась емкость, и туда закачивался газ.
14: Спасибо, Юрий Альбертович. Да, ну, я думаю, что продолжим. Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО от Литвы к Соединенным Штатам. 25 лет назад, четверть века прошло. С той самой странной даты 11 сентября. Что же это было?
2: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
16: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом.
14: Итак, пятница, 11 сентября, ровно четверть века с крупнейшей катастрофой истории. Ну, одной из крупнейших – это атаки захваченных самолетов, как нам рассказывают, на башне Близнецы Всемирного торгового центра, здание Пентагона, атака на Америку, вызов. Ну и американские спецслужбы продолжают по чайной ложке рассекречивать архивы. А вот вопросов к тому, что произошло на самом деле, меньше не становится. Да и вроде как понимание становится больше у всего мира. Но все это не оформлено никакими протоколами. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов с 1000-страничным отчетом комиссии Конгресса США, в котором почему-то одни белые пятна. Олег Максимович, здравствуйте. Что скажете, что нам важно сегодня, как вам кажется, копаться в том, что же на самом деле произошло и в причинах Хонова, или в том, для чего это было сделано, и впоследствии Хонова?
15: Прежде всего, относительно того, что вы очень справедливо подчеркнули, что
19: то нам стали говорить, что вот 11 сентября мировой терроризм бросил вызов человеческой цивилизации. Хотя мы прекрасно знаем, что в нашей стране с 94 года регулярно происходили террористические акты. Многие, ну, ко многим из них подготовки и исполнению были причастны иностранные государства, иностранные спецслужбы. Это, собственно говоря, было доказано. Но, скажем, та же самая Великобритания, другие европейские страны, собственно говоря, несли по линии сотрудничества вот выдачи подозреваемых, виновных, либо привлечения их к собственной ответственности. И непосредственно вот атака на Вашингтон, на Нью-Йорк и на американскую атомную электростанцию, она дала целый ряд последствий. С одной стороны, они показали эти атаки уязвимость американской системы безопасности. С другой стороны, они начали агрессию против Афганистана, которая бесславно завершилась через 19 лет, когда 30 августа американские войска, даже не поставив в известность союзников европейских, бежали из Афганистана, вернув власть тому самому Талибану, который они намеревались свергнуть. В то же время, вот 21 октября 2001 года начался, как говорил тот же самый Буш, мировой поход против терроризма. С одной стороны, это явление, безусловно, позитивное. Действительно, впервые была создана международная коалиция из 43 государств, куда входили в том числе и исламские страны с очень сложной обстановкой. Это такие, как и Королевство Саудовской Аравии, Пакистан, Египет и в то же время Израиль. При Совете Безопасности ООН был учрежден антитеррористический комитет. Причем, скажем так, криминологи, специалисты в области борьбы с терроризмом на протяжении десятилетий говорили о целесообразности создания такой структуры. Она была создана в кинематографе, она была создана в литературе, в основном приключенческого жанра. И здесь вот такое вот воплощение, с одной стороны, позитивно. Кстати сказать, первым руководителем вот этого антитеррористического комитета ООН стал именно представитель России, учитывая тот опыт, который у России, горький, трагический опыт, тем не менее, вот позитивный у России на тот период времени был. Ну и надо сказать, что вот так Россия активно вошла в сотрудничество, это вот 90-е годы, с европейскими государствами и по линии G8. Ну, например, очень важная встреча, которая проводилась в августе 98-го года в Париже, у нее было очень сложное название. Министры, ответственные за поддержание безопасности. То есть там и прокуроры, и руководители спецслужб, и руководители МВД, и руководители Министерства юстиции. И когда мы в нашем законодательстве реализовали очень многие положения, рекомендации вот этого вот совещания, позитивные рекомендации, которые до сих пор у нас остаются в законодательстве, в том числе в уголовно-процессуальном праве, в законе об оперативно-розыскной деятельности, отдельные наши ультралиберальные и ультраозабоченные политические деятели и блогеры стали говорить, что вот это наступление на права человека и так далее, и тому подобное, именно в силу своей безграмотности относительно того, что происходит в мире. Ну и самый, конечно, горький вывод и урок – это то, что в 2014 году все кардинально меняется. По сути дела, вот после госпереворота Наливайченко, который тогда второй раз становится главой службы безопасности Украины, первоначально развязывает террор против граждан собственной страны. И вот современный конфликт вокруг этой страны, он в чем выражается? Европа цивилизованная, демократическая, правовая, как она себя позиционирует? Она фактически защищает право киевских властей безнаказанно убивать граждан своей страны. Вот это то, за что сегодня парадоксальным образом выступает Европа. Вот создание летом этого года в Киеве пантеона национальной славы. Кто там захоронен, торжественно перезахоронен, ну, европейцы знают, потому что эти исторические фигуры, и Коновалец, и Степан Бандера, и тот же самый Шухевич, им хорошо известно. Там никаких открытий нет. И когда даже, по-моему, в 2006 году Служба безопасности Украины выпустила сборник Степан Бандера в документах советских органов госбезопасности, вот когда украинцы его прочитали, ну, стало очевидно, что этот человек не может быть национальным героем. И, собственно говоря, Янукович тогда и забрал у него звание Героя Украины.
14: Ну, да, вот мы так от 9.11, как они это называют, перешли, да, к проблемам более насущным. А так вот, резюмируя, как вы это все-таки видите, это, ну, такое... Ради европейской политики США, ради глобальной мировой политики США на все готовы, это демонстрация этого. Вот. Или что? Вот интересно, вы сравнили, что Украина своих граждан, ну так и там получает своих граждан.
19: Ну, я думаю, что все-таки Соединенные Штаты Америки постараются избавиться от целого ряда проблем, связанных с европейской интеграцией и, собственно говоря, с европейскими притязаниями в отношении Соединенных Штатов Америки. Ну, а, собственно говоря, вот, может быть, и вчерашнее сообщение от СОС об аресте украинского агента, который предположительно готовил покушение на английских дипломатов, может быть, это и в Европе заставит, собственно говоря, задуматься об этом, кого они все-таки поддерживают, кого они вооружают, кого они обучали и так далее.
14: Да, это вот действительно интересное, такой, как скажут, мостик проложили от тех событий к нынешним. Единственное, что можно добавить, да, вспомнив крепкую дружбу семей, одной из главных семей, ну, элитных семей Соединенных Штатов Америки, семьи Буша, конечно, с семьей Бен Ладенов. Просто не разлей вода. Да и, в общем, никто ничего не скрывал никогда. Спасибо. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. В документах УЕФА внезапно обнаружились 4 российских клуба. Чиновники расписали расклад, кто из какого квалификационного раунда Лиги Чемпионов и Лиги Европы, той самой, которая с нами воевать все ждет. Так вот, кто же из них начнет заезд в сезоне 27-28 годов? Правда, с огромной оговоркой, если к тому моменту с нас соизволят снять санкции. Наш Василий Воронин побежал срочно покупать билеты на эти матчи, но тут же их сдал, будучи неуверенным, что встречи состоятся.
2: Новости спорта.
20: Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «СКА» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. «СКА» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда дважды обыграла тольяттинскую «Ладу», а также московское «Динамо». Петербуржцы с 6 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 4 баллами располагается на третьей строчке. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского US Open, обыграв соотечественницу Екатерину Доценко. Матч завершился со счетом 6-4-6-0 в пользу Пушкаревой. Во втором сете она оставила соперницу без геймов, оформив баранку. В полуфинале 4-го в сезоне турнира «Большого шлема» Пушкарева сыграет с чешкой Яной Ковачковой. Пушкарева – действующая чемпионка юниорского Уимблдона. В рейтинге WTA она занимает 971 место, а в юниорском ITF – 5-е. На счету россиянки также есть один титул на юниорском турнире ITF в одиночном разряде и 3 в парном. Заслуженный тренер России Александр Жулин резко раскритиковал решение Международного союза конькобежцев не предоставлять нейтральный статус ряду ведущих российских фигуристов. Специалист назвал решение издевательством и абсурдом. Цитата. «Я знаю, что был написан какой-то донос от украинцев», заявил он, выразив надежду на то, что найдется разумный политик, который сможет донести до коллег необходимость отделить спорт от политики. В начале августа фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валеева получили нейтральный статус, однако позднее ISU отозвал это решение. Кроме того, Союз сообщил, что танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, пятикратные призеры чемпионатов Европы, не соответствуют требованиям для нейтрального статуса. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
21: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Дмитрий Солонников о падении уровня жизни в Европе.
23: В народе есть настроение, что что-то идет не так. Да, жизнь в Европе ухудшается, но нынешнее поколение будет уже жить хуже, чем предыдущее, а дети будут жить еще хуже нынешних отцов. Все это видят, это социологические данные, в общем, вполне объективные. Но организованного, готового альтернативного предложения, кроме того, что давайте что-то изменим, и сейчас политика идет не такая, его нет. Но альтернатива для Германии, вот что она предложит. Зюдер, кстати, там премьер-министр Баварии сказал, ну хорошо, давайте АТГ возьмет эту землю, будем конкурировать, посмотрим, что они смогут сделать в одной отдельно взятой земле. Будет у них там лучше, чем в других местах или нет. Ну и, в общем, он прав, получив контроль над одной землей в Восточной Германии. Далеко не самый лучший с точки зрения своих земельных региональных показателей, там ВРП, всего остального. Ну хорошо, взяли, покажите. Есть большая вероятность, что через избирательный цикл будет полная фиаско в экономике в этой земле, и все, и партии сильно просядет. Так что, кроме лозунгов работы с недовольством, нужна серьезнейшая там социально-экономическая, политическая база. С ней пока сложно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об экономике.
24: Страны БРИКС произвели более 40% мирового ВВП за последние 5 лет. Вклад группы 7 составил 29%. Это заявил Владимир Путин. Он отметил лидирующие позиции компаний и стран БРИКС в мире. Урбанизация быстро происходит в государствах-участниках объединения. Там мощно развиваются и растут города. Об этом Владимир Путин заявил сегодня в ходе пленарного заседания делового совета БРИКС. Он прибыл утром в Индию с трехдневным рабочим визитом и принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006-м Россией, Китаем, Индией и Бразилией. С 2011 года в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия. Валовый внутренний продукт России увеличился на 10,3% с 2023 по 2025 годы. Это заявил Владимир Путин. По его словам, российская экономика сохраняла положительную динамику на протяжении 3 лет. При этом в 2025-м темпы роста ВВП замедлились до 1%. Министр финансов Антон Силуанов на встрече глав Министерства финансов на Большой Двадцатке в начале сентября заявлял, что госдолг развитых стран достиг 94% мирового ВВП в 2025 году и к 2029 может приблизиться к 100%. Основной вклад в рост долга вносят крупные экономики, финансирующие расходы за счет новых заимствований, объем которых продолжает расти.
2: О зарплатах.
24: Жители Москвы считают, что минимальная зарплата должна составлять около 64 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге респонденты называют ориентир в 60 тысяч рублей. С начала этого года федеральный минимальный размер оплаты труда, МРОТ, составляет 27 093. При этом региональные власти могут устанавливать более высокий минимум. В Москве он равен 39 730, в Санкт-Петербурге 31 250. 50. На третьем месте по уровню ожиданий оказался Хабаровск – 58 тысяч рублей. Далее идут Красноярск – 57,6 и Краснодар – 57,3. Новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Это в интервью агентству РИА Новости не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус гриппа также обладает пандемическим потенциалом. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Начиная очередной выпуск, я по традиции заглядываю в календарь. Нет. Если кто-то ждет, что сегодня я скажу о том, что сегодня день трезвости или день граненого стакана, вы ошиблись. У нас сегодня есть повод поговорить о более серьезных вопросах. В частности, о политработниках, о тех специалистах, которые работают с личным составом. Но для того, чтобы напомнить вам об этой профессии, об этой специальности, я предлагаю вам послушать вот эту песню.

0: сам политы, политруки, а по-прежнему комиссары.
1: Да-да-да, мы еще поговорим о замполитах, о комиссарах. Но я бы допустил большую ошибку, если бы не напомнил о том, что в этот день, 11 сентября 1790 года, эскадра под командованием адмирала Ушакова одержала выдающуюся победу над много раз приходящим, превосходящим наши силы турецким флотом. Это вызвало очень высокую оценку и у Екатерины, и у других ее приближенных, и даже кто-то в шутку предложил называть после этого сражения Ушакова морским Суворовым. Будем помнить и об этой победе. Ну, а теперь о политработниках. Еще с советских времен среди определенной когорты офицеров, прапорщиков, да и солдат существует такое вот ядовитое поверье о политработниках. Рот закрыл, и рабочее место убрано. Ну, это такое, я бы даже сказал, такое быдлопонимание очень серьезного вопроса. И много раз во время военного ревью многие звонили и не очень лестно отзывались о политработниках. Они и пьяницы, они и воры, они и бездельники, они вообще недалекие люди. А я хотел бы задать контрвопрос. Скажите, пожалуйста, а что, среди командиров нет дураков, пьяниц, воров, бездельников? Некоторые из них и сейчас чалятся на нарах. Но так же это. Я считаю, что вообще постановка вот такого вопроса, как я вам назвал, это, в общем-то, вы знаете, доступно только людям с не очень умными мозгами, недалекими людьми. Да. А теперь я хочу вспомнить, как после падения Советского Союза начался погром главного политического управления советской армии и военно-морского флота. Некоторое время так называемые демократические революционеры, они даже не знали, что делать с Лаупуром. Правда, очень исправно составили списочек из двух десятков генералов и полковников, которых надо немедленно арестовать. В этом списке, кстати, был и я, чем тоже горжусь. Внимание! Ну и что же потом было с политработниками? Вот там, вы помните, были замполит роты, батальона, замполит полка, дальше начальник политотдела дивизии, начальник политуправления округа и так далее. Вы это помните, кто служил в те годы. А потом уже не знали, как их называть. Называли сначала замкомандира по воспитательной работе. Я как-то сидел на большом, внушительном, сановитом совещании. Ко мне наклонился один полковник, говорит: Виктор, представляю, в зале сидят люди от капитана до генерал-полковника, это созревшие мужики, уже состоявшимся сознанием. Вот как вы, Виктор, политработник, вы намереваетесь их воспитывать? Ну, смешно же, смешно. Но что делали с бывшими замполитами? Я хорошо помню, я писал об этом много раз. Замполитов стали посылать, ну, например, старшим машины или старшим автобуса, который там перевозил детишек в школу. Очень часто замполитов посылали с гробами убитых или погибших, или умерших солдат на похороны в родные края. Ну, вот такая она была работка. Я, вы знаете,

0: Часто думаю об одной несправедливости, тоже о политработниках. Вот мы знаем все, что во время Великой Отечественной войны выдающийся подвиг совершил Александр Матросов. Да, хотя надо ради справедливости сказать, что 400 человек, примерно 400 человек совершили такой... Но кто совершил самый первый подвиг? Кто самым первым во время Великой Отечественной войны бросился на вражеский пулемет? Политрук. Поликарпов, его фамилия. Ну, а теперь посмотрим, как издевались над главным политическим управлением демократы, когда была разрушена эта структура, которая занималась очень важной частью, скажу вам, даже такой духовно-моральной частью жизни армии. Вы посмотрите, сколько раз менялось название главного политического управления, главпура, как мы в советское время говорили. Я вот посчитал, дорогие друзья, что после падения Советского Союза и разрушения того главпура начальниками этого, скажу так, департамента, управления становились полтора десятка человек начальниками. И что же вы думаете, это были матерые профессионалы, смыслящие в политработе, это особый инструмент, да? Вы знаете, кто становился? Становились технари, становились командиры бригад, становились командиры округов. Был даже бывший начальник Центрального спортивного клуба армии, он сейчас чалится на нарах, 13 лет получил. И вот по мере того, как там, в верхах, начинали понимать, что нельзя затаптывать политическую работу в армии, тем более в военное время, поскребли череп и стали, ну, как-то в армии у нас бывает, да, давайте будем восстанавливать то, что порушили. Слава Богу, восстановили название главного управления теперь военно-политической работы вооруженных сил российской армии. Политработники сегодня тоже на фронте. И вот после того, как распался Советский Союз, во время боевых действий на поле боя в разных войнах, и чеченской там, и 08, и сейчас, за это время героями Российской Федерации стали 10 человек. Запомнили? И это, причем я данные привел вам на 24-й год. Их, наверное, уже значительно больше. Я хочу вам напомнить, что во время войны 08-08-08 нашего военкора Александра Коца спас от грузинской очереди, кто? Замполит закрыл собой Сашу. Это тоже. Ну, тот же бездельник, пьяница, крохобор и так далее, у которого вообще там, как вы так иногда говорите, что тяжелее авторучки, у него в руках ничего не было, языка, да? Вот такие они, замполиты. К чему я веду? Я веду к тому, что все специальности в нашей армии надо уважать и не идти на поводу у людей с быдлосознанием. Есть такие люди. Ну, например, быдлосознание. Если ты полковник, ты полком командовал? Да вы знаете, что сегодня в российской армии больше 30 тысяч полковников, которые никогда не командовали, не командуют и не будут командовать полками. Нет, нет. Если полкач, полком должен командовать, иначе ты никто. Ну, глупость же, да. Давайте все-таки будем гораздо умнее этих людей и уважать офицеров, которые прилежат к славной когорте Его Величества политработники, которые и сегодня вместе с солдатами там, на линии боевого соприкосновения, на фронте, и некоторых уже привезли после атак в гробах домой. Вот кто такие комиссары политруки.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю, но сейчас пришло время ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить, конечно, в меру своего служебного и житейского опыта. Мой телефон 8-800-200-97-02. Я жду ваших звонков. Покороче, почетче. Сергей из Новосибирска. Первый дозвонился. Приветствую вас.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, а в наших войсках есть китайское оружие? И много ли его?
0: Есть. Есть. Ну, например, боеприпасы. Например, в некоторых беспилотниках используются комплектующие китайского производства. Есть. Я бы так скромненько ответил на этот вопрос. Все, что могу сказать. Кто следующий в эфире? Евгений Ярославль.
9: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Вот насчет политруков, конечно, никаких претензий к ним нету, это отличные люди. Но дело только в названии. Вот комиссар у меня именно связывается с масонством и с временным правительством. Так что хорошо перед войной или во время Отечественной войны переделали на политруков. Это хорошее название. Русское название, скажем так. Вот, Виктор Николаевич, еще что хочу сказать. Вот сейчас некоторые звонящие слишком много лишней информации. У меня от нее уши вянут. Так что пусть они покороче, как бы. Ненужная информация. За серый эфир получается. За серый эфир. Рассказывают там. Ну все. Все, Виктор Николаевич, спасибо.
0: Я буду следить за тем. Да. Ага. Кстати, слово «комиссар» на Западе, оно распространено в очень разных структурах. Не обязательно в той структуре, как вы говорили, да, комиссар. Если раньше это был надзиратель за командиром. Есть очень много должностей, которые вложены совершенно другой смысл. Ну, так у нас исторически получилось.
9: Спасибо за разъяснение.
0: Спасибо. И надеюсь, что ваш совет наша радиослушательская аудитория услышала. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Рязань Сергей, у нас, Сергей. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Отмечается сегодня 25-летие террористической атаки в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Как вы думаете, как вам можно было сбить эти самолеты, нейтрализовать, чтобы они не врезались там вот эти в здания, в Пентагон? Как вот, по вашему мнению, можно было бы сбить, нейтрализовать эти самолеты? Спасибо.
0: Ну, для этого надо было знать, что эти самолеты полетят именно на эти здания. А расстояние между аэродромом и этими двумя зданиями международного торгового центра, там очень короткое расстояние. Если бы американцы знали, конечно бы они это сшибли. Но они слишком вольготно относились к своей безопасности. Так что это очень трудная проблема. Тут можно только было гадать. Если бы разведка уже знала, что после взлета самолет идет именно на эти цели, ну, возможно, было сбить только чем. Там же ПЗРК не на каждой нью-йоркской крыше было у человека в руках. Нет. Нет, я думаю, что тут нужно создать специальные условия, а я фантазировать не хочу, которые помогли бы сбить эти самолеты. И сейчас же самолеты летают, и в том числе гражданские, над Нью-Йорком. И вот попробуйте угадать, какой из них развернется и попытается атаковать Белый дом или Пентагон. Ну так, я пофантазировал немножко. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Игорь из Анапы. Здравствуйте.
11: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Вчера один товарищ, как будто бы из Ростова, в чем я лично сомневаюсь, что-то стал говорить по поводу мобилизации, пытался вас ввести в заблуждение, по поводу речи главнокомандующего. Во-первых, он говорил на Дальневосточном форуме, и это казалось всех, не только жителей Дальнего Востока, чтобы он не пудрил мозги там нашему народу. Вот такое ощущение, что он вообще звонил из другого места, а не из папы Ростова, мягко так говоря. А что касается американцев, вот сейчас вдогонку предыдущему звонящему, а как бы не сами американцы устроили эту провокацию?
0: Есть такая версия. Да, не кажется, вот. Есть такая версия. Она достаточно глубоко существует до сих пор в американском обществе. Да. Да.
11: Спасибо вам.
0: Спасибо за очень важную поправку. Я только хочу добавить, что я знаю, какими способами, рассказывать не буду. Кто говорит, что звонит из Москвы, а сам звонит откуда-то из Хмельницкого. Кто говорит, что из Ростова, да, а сам звонит из Днепра. Мы это знаем хорошо, и у нас многие радиослушатели прекрасно чувствуют, что стоит за этим вопросом, как и что за человек звонит. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Кто у нас в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте, Ростислав.
12: Здравствуйте. Ну, я звоню от метро «Кардинал Лемуан» в Париже, наверное. У меня к вам вопрос. Виктор Николаевич, вот во время событий августа 91 года не было ли в главпуре разговоров, что и в разведке Крючкова опасались попадания досье на особо секретные операции клану Ельцина? И что в ПГУ уже давно, на случай смены власти, был план часть досье эвакуировать куда-то, а от части избавиться? Как вот в главпуре вы там что-то сжигали же?
0: Вот, люди, видите, прекрасный вопрос, умнейший вопрос. Вы говорите, нестандартный вопрос. Какого хрена в главпуре должны были заниматься сбором данных, по сути, разведывания, каких-то там шпионских данных на тех и иных лиц? Что нужно было знать главпуру? Нам поставляла военная контрразведка, которая нас курировала и просвещала в этом отношении. Вот здесь я ставлю точку. Великолепный вопрос. Просто чудесный. Умнейший вопрос. Я вас поздравляю, уважаемый. Все. И немножко, пожалуйста, поднимите палец, почитайте книжки, какими функциями занимался главпур. И была ли у него разведывательная функция, причем на сограждан. Интересная постановка вопроса. Этим занимались другие органы. Кто у нас в эфире? Краснодарский край, Михаил. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вас часто заводят в заблуждение несколько человек, что пенсия там 4800, это все брехня, это пособие. У меня знакомый, в 96-м году
0: Правильно вы говорите. Но посмотрите, да, да, как он нагло меня трамбовал. А по таким же недотёпы, вот здесь в чате Баранец ни хрена не понимает. Это действительно пенсия была. Ну, а потом умные люди, спасибо всем в чате, кто этих дураков поставил на место. Я даже растерялся, вы знаете?
13: Да, поехали. Виктор Николаевич, у меня знакомый есть, ему 62 года, он 62 года, он дальнобойщик. Он в 96-м году ездил, ну, он был в милиции, полиции, ездил в Грозный, ну, в Грозный на 3 месяца. А потом его через полгода, ну, выгнали с милиции за пьянку. Так он до сих пор получает 4-8, сначала им платили по 2 тысячи по указу Путина, потом сейчас 4800. И пишут соцорганы, временная пенсия. Это пособие, это не пенсия. А он на гражданке уже 30 лет работает.
0: Да, спасибо. Мы в конце концов, дорогие друзья, разобрались, конечно, что человек напористый, по-своему нахальный пытался нас убедить. Кто у нас в эфире, будьте добры. Игорь из Краснодара. Здравствуйте.
14: Добрый день.
0: Добрый.
14: Алло, меня слышно?
0: Да.
14: Добрый день. Хотел бы задать такой вопрос. С точки зрения закона юридически, у нас сейчас, вот как я понимаю, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, участник СВО никаким законом точно не определено. Кто это? Я прав или нет? Или я ошибаюсь? Есть какой-то нормативный акт, который определяет, кто является участником СВО?
0: Угу. Я мучительно сам искал, и задают же вопросы гораздо более заковыристо, чем вы. Баранец, а чем отличается участник СВО от ветерана боевых действий? Попытайтесь найти вопрос на этот. Я до сих пор его не нашел. Понимаете? В личном деле записано, что он участвовал в боевых действиях. А вот с какого времени он становится ветераном? Вот тут тоже путаница, дорогие друзья. Если не прав, поправьте меня. Я вот не знаю, почему, допустим, я приехал на Афганскую войну, пробыл там в командировке, по сути, туристом, хотя и участвовал в боевых действиях. Понимаете, да? Но я принципиально не стал получать там положенные, как участник афганской войны. А вот сейчас у нас вы действительно, дорогой мой человек, сейчас вы забросили камень, такое болото юридическое бросили, сейчас отсюда полетят брызги и так далее. Потому что сейчас начнем искать. Вот участник боевых действий. В одном юридическом документе одна формулировка, в другом вторая, там третья и так далее. Давайте разберемся.
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается добрая традиция, которую в прошлом году инициировал фонд «Земляки». Воспитанники детских домов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получают возможность бесплатно посетить парки аттракционов в Пскове и Великих Луках, провести время вместе со своими педагогами и отдохнуть. В субботу, 12 сентября, воспитанников Великолукского центра помощи пригласят в Луки-парк, чтобы они покатались на каруселях и весело провели время. Детская музыкальная школа имени Мусоргского продолжает цикл творческих вечеров в рамках проекта «Флагманы музыкального искусства» в год 860-летия города Великие Луки. 24 сентября в 18 часов состоится встреча с Альбиносом Циплияускасом, выпускником музыкальной школы 1972 года. Это известный российский композитор, автор множества детских песен, руководитель городской студии звукозаписи «Гамма». Он сам выстраивает полный цикл создания музыки от идеи до финального сведения в студии. Его талант и мастерство были отмечены званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Команда клуба «Квейк» из Великих Лук приняла участие в турнире плей-тесте по спортивному лазертагу в формате «Контроль флагов», который прошел в Смоленске. Великолукские школьники заняли второе место.
15: О валютах.
18: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
15: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я еще немножко отвечу человека, который задавал очень любопытный вопрос по поводу участников боевых действий и ветеранов. В Госдуме поднимался один раз этот вопрос, но был снят с рассмотрения. А решили очень просто. Участником боевых действий считается тот, кто получит одновременно с получением документа. Корочки. Ну, ксивы, если хотите, кто называется. А вот что касается ветеранов боевых действий, там уже предусмотрены по закону, есть закон ветерана, там есть льготы. Но здесь опять вопрос. А когда наступает момент, когда участник боевых действий становится ветераном боевых действий? Ему тоже положено по закону льготы, а? А? Госдума? Нема ответа. Нет, нет ответа. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Любовь из Ростова-на-Дону.
2: Добрый день, Виктор Николаевич. Алло.
0: Добрый. Да.
2: Я вот по какому вопросу, за какой вопрос хочу вам задать. Вчера Регина Севастьянова, она ведет новости на вестях, сообщила, что в Германии принят закон или решение такое, что все гражданские предприятия, которые хотели закрыть или перевести в Штаты, будут работать на военно-промышленный комплекс, их народ не останется якобы без работы. Но эти заводы были гражданскими, и наши олигархи, и не только олигархи, поставляли им сырье из России. Почему они так хорошо и развивались, кроме нефти и газа? А вот как сейчас будет? Они будут делать свои военно-промышленные успехи за счет опять наших ресурсов и поставок олигархами? Или что-то должно сделать наше руководство в лице президента, правительства, Думы и Совета Федерации?
0: Да. Я тут, Любаша, отдуваюсь за всех. И за президента, и за Мишустина, за всех министров. Нет, это будет прекращено. Потому что это уже можно квалифицировать как предательство, даже как государственную измену. Я бы принял такой закон. Но меня пока туда не допускают, Люба. Я думаю, что хватит ума. А как же тогда быть, если вдруг АДГ победит? А одним из пунктов АДГ программы – это возвращение к сотрудничеству с Россией. И газик пойдет по трубам в Германию. А газ – это стратегическое сырье. И что, с помощью нашего газа тоже будут работать военно-промышленные предприятия Германии для того, чтобы они делали снаряды, убивающих российских солдат? Есть вопрос. Я об этом подумаю. Проконсультируюсь там в Кремле, в правительстве, и потом вам доложу. Всего доброго вам, Любаша. Пока. Белгород у нас. Здравствуйте.
21: Виктор Николаевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с учетом реалий современных и характера текущей войны, есть ли необходимость или возрождение, воссоздание такого рода войск, как ПВО?
0: А при чем здесь ПВО, если оно существует? Мне показалось, вы хотели мне задать другой вопрос. Есть ли необходимость изъять ПВО из воздушно-космических сил? Это уже правильно. Вот я считаю, что в этом есть необходимость. Вы посмотрите, какой монстр слепили воздушно-космические силы. Вы посмотрите, какие там рода входят в этот вид вооруженных сил. А там еще и ПВО. А ПВО – это же не только орудия, это же еще и самолеты, вертолеты, и радиотехнические войска, и так далее. Понимаете? Перегрузка произошла. По-моему, специальная военная операция как раз и уже начинает нам петушком клевать в одно место, что, ребята, вот это здесь, вот здесь уже нужна реформа для того, чтобы было больше порядка в ПВО. И чтобы мы не орали друг на друга, а почему это нефтеперерабатывающий завод должен защищаться сам за свои деньги? Может, тогда по-другому как-то построим ПВО? Точка, я ответил, извините, за многословие. Кто у нас в эфире? Руслан, Москва у нас. Здравствуйте.
22: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. Профессор Молчанов, вот этот вот, который корабль, который арестовали, команда и этот самый капитан наш, он покинул корабль или остался там?
0: Нет. Вчера главный редактор нашего уважаемого радио Андрей Горбунов в своих заметках, он был на этом корабле, он участник этого конфликтного круиза, он сказал, что команда осталась. Юнг, по-моему, только убрали. Там, по-моему, человек 10 пацанов было, Юнг. Вот их забрали. Точка. Я ответил на ваш вопрос. капитан и команда остаются на корабле. Алексей у нас в эфире, что-то хочет спросить у меня. Здравствуйте.
3: Добрый день, Виктор Николаевич. Вопрос по коптерам. Вот коптеры, дроны управляются что по рельефу, что глазами оператора, по камерам, одно или две. Как вы считаете, можно ли использовать для их ослепления и уничтожения принцип пейнтбола, то есть сжатым газом расстреливать эмалью, эмульсием, например, с мортирки, установленной на дроне, истребителей, либо с земли усиленным оружием.
0: Угу.
3: То есть облако эмульсии, краски попадает на камеру,
0: да,
3: и ослепляет.
0: Это я уже рассказывал. Я об этом уже говорил. Многие из вас хохотали в эфире для того, чтобы специальные снаряды, которые должны там стрелять краской и залеплять оптику этих вражеских беспилотиков. Но тут есть одна штуковина, что у многих беспилотиков есть полетное задание. И он собака, строг, там с элементами искусственного интеллекта. И он, ты ему хоть пластилином залепи вручную оптику, он все равно будет даже с закрытыми глазами, будем говорить, оптическими, он все равно будет идти к цели. Я не говорю, что это может быть со всеми. Но такой способ уже рассматривался нашими высоколобыми специалистами. Он почему-то не принят. Все, что я могу сказать. До свидания. До свидания. Кто у нас в эфире? Самарская область у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. Какая политическая партия могла помочь нашим жителям и военным, кроме «Единой России»?
0: Извините, пожалуйста, я так понял, вы так неравнозначительно сказали. «Единая Россия». Вы имеете в виду «кроме «Единой России»»? Или что? Уточните, пожалуйста.
4: «Кроме «Единой России»».
0: А, кроме «Единой России», я думаю, ну, что вместе коммунистическая партия могла бы, и «Справедливая Россия». Они, кстати, уже очень много тоже сделали для специальной военной операции. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Александр, Подмосковье. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мы вчера прервались с моим обращением в Министерство обороны в управление инноваций. Скажите, что делать, известный русский вопрос, как найти номер воинской части?
0: Я никогда вам его не скажу. Никогда не скажу. Я не хочу давать интервью майору на Лубянской площади. Здесь нужно, как говорится, шевелить мозгами. Поняли меня? А вы упорно еще раз пошлите. Пошлите на этот раз. Напишите на конверте Белоусову лично. Может, он Андрей Рымович тогда нагоняет, даст, если, конечно, дойдет ваше письмо. Но при случае я обязательно, если буду на общественном совете, я вашу жалобу я запомнил. Так что давайте дальше. Что я могу сказать? Надо дальше продолжать бороться. Если у вас гениальная идея, и тем более, если это станет руководству Министерства обороны известно, и окажется, что там фактически выбросили за борт Минобороны золотую курицу, за это по заднице очень серьезно может достаться. Желаю вам удачи.
5: Я обратился в Министерство обороны по совету правительства Москвы. Я им направлял эти материалы. Они сказали, что это в прерогативе Министерства обороны.
0: Да, ну что?
5: Материал был рассмотрен, и сказано, что мы не имеем права этим заниматься.
0: Да. Вот видите, я уже почти как в правительстве Москвы тот же совет вам давал. Это так легко, вы знаете, перенаправить на Министерство обороны. У нас минута осталась. Извините, пожалуйста, извините. У нас человек в эфире, одна минута осталась. Александр, Нижний Новгород. Здравствуйте, Александр.
23: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вопрос по участникам СВО, которые становятся уже ветеранами, когда возвращаются оттуда. Ранее вам звонил некий Альберт, он вам так и представился, Альберт, и рассказывал, что у ветеранов СВО есть пенсия. Так вот, нет никакой там пенсии. Есть выплаты,
0: социальные выплаты. Ну, мы уже перемололи, уже мука сыпется, дорогой мой человек. Забыли, проехали. Это была или провокация, или глупость.
22: Там вот, еще одну версию высказывает человек. Социальная выплата участникам боевых действий согласно удостоверению, да, что они, да, делали, да, это дело. Мой вопрос, да, в том, скажите, пожалуйста, я вот...
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. В начале программы хочу сказать, что ионизированная вода не является лекарством, не заменяет лечение, но так или иначе ее изучают во всем мире. И какие результаты получают в исследованиях, каких результатов достигают люди, которые налаживают питьевой режим с такой водой, делают ингаляции молекулярным водородом. Я считаю, нельзя молчать об этих результатах. Нужно рассказывать, чтобы знали все. Почему, узнаете чуть позже. Но поэтому начнем. У меня сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, используя один единственный прибор, и пить водородную воду и делать ингаляции молекулярным водородом? Зачем это нужно? Ну, смотрите. Исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Одна ингаляция стоит в среднем, ну, в зависимости от ее продолжительности, ну, около там, 3 за полчаса тысяч рублей, там, 6 тысяч рублей за час. И это, скажем так, не только в Москве. И не только в Москве ингаляции делают, да, но и в регионах тоже, во многих городах России уже даже в клиниках предлагают такой инструмент оздоровления. А вы можете сами дома делать каждый день, вся ваша семья. Что это даст, вы спросите? Ну, во-первых, это защита легких и восстановление после COVID-19. Это профилактика защиты, защита на будущее. А если был COVID-19, то исследования показали, что у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 90 до 97%. Исчезла одышка. И это официальные данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов. И вы можете каждый день дома делать ингаляции, пить воду, насыщенную молекулярным водородом, всего лишь при помощи одного единственного прибора. А еще раз, что же это дает? Да? Борьба с хроническими воспалениями, болью, артритом, аутоиммунные заболевания. Вот данные исследования. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Да? Неврологические нарушения при болезни Паркинсона Ингаляция молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств. Вот пример из жизни. Да, женщина в 60 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Улучшение когнитивных функций, защиты мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер. Он снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции молекулярным водородом улучшилась память, концентрация внимания, общие преимущества для здоровья, укрепление иммунитета. Ежедневная ингаляция на 40% снижает частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Это как раз сейчас очень даже кстати, да, в период вот этих всех ОРВИ болезней сезонных, да, осенью. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна и повышается эластичность. Если вы не привыкли, допустим, верить на слово, вы можете найти статью в российской газете. Она была опубликована 2 мая 2024 года. Она называется «Академик Чучалин. Ингаляции водородом эффективны при лечении многих заболеваний». Пожалуйста, он говорит о том, что равного лекарства по эффективности природы в природе не существует. Понимаете, в чем суть? Попробуйте, начните. Ингаляция молекулярным водородом оказывает положительное влияние на метаболизм организма человека. Их все чаще включают не только в схемы лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний, сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных. Все, друзья, пожалуйста. Доставлять молекулярный водород в организм можно несколькими путями. Ингаляции и пить воду, насыщенную молекулярным водородом. Но согласитесь, что гораздо эффективнее и пить, и делать ингаляции. Это доказано наукой. Попробуйте и вы прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. А сегодня за 29 тысяч рублей вы покупаете сразу два прибора. Генератор водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы готовите воду, насыщенную молекулярным водородом, чтобы пить ее. Он готовит ее в двух режимах. При помощи генератора водородной воды премиум вы можете делать ингаляцию также. В комплекте идет специальная канюля, при помощи которой вы и делаете ингаляцию молекулярным водородом. В комплекте также есть зарядное устройство. Заряжайте как мобильный телефон и в любую точку отправляйтесь, такие автономные. Да? Он надолго, кстати, заряда хватает. А сегодня вы получаете сразу два генератора водородной воды. Модель, еще раз говорю, Aqualife Light и Aqualife Premium, о котором я говорил чуть выше. И весь этот комплект сегодня стоит 29 тысяч рублей. Я специально повторю, да, 29 тысяч рублей. Давайте посмотрите, вот посмотрим с вами в правде в глаза. Один только генератор премиум, вот цена на сайте Aqualife Club, вы можете зайти посмотреть, 29 900 рублей. Ну, может, если у вас есть промокод, он будет чуть дешевле. Ну а здесь вы за эти деньги со скидкой уже, да, получаете сразу два аппарата. Это не ошибка, это наше специальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. Оплата при получении. Подчеркну, сейчас вы ничего не платите, ни копейки, вы просто совершаете заказ, когда посылка придет в пункт выдачи, да, и как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу в тот же день. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум на режим 10 минут, приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик, она очень вкусная. Потом залейте свежую воду, подключите канюлю, подышите 10 минут молекулярным водородом. Вы заметите, как заменяется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается, одышка отступает. Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. Друзья, два прибора по цене одного сегодня для вас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Мы сделали супер предложение. Это цена прошлого года. Она недавно была, да, и мы говорим о том, что заканчиваются уже генераторы по этой цене, потому что комплектующие, цена на них уже выросла. Поэтому, друзья, ну, можно сказать, это последний день акции. Такой последний шанс приобрести два генератора по цене одного, такой цены больше не будет. Это финальное предложение в этом году. Сейчас собирается новая партия, она будет уже по другим ценам. Кстати, важная новость. Те, кто закажет генераторы прямо сейчас, получат еще их и в новом дизайне. Обновленные, с новым логотипом, выглядят невероятно стильно. Так что я даже немного завидую всем тем, кто сейчас позвонит по номеру телефона 8 800 505 0855 и закажет генераторы, да, два по цене одного. Здоровье, друзья, это не лотерея, а осознанный выбор. И прямо сейчас у вас есть шанс сделать его в свою пользу. Звоните 8 800 505 0855. И очень хочу сегодня еще рассказать вам про технологию Neurodance. Эта технология избавила меня от постоянных болей после физических нагрузок. Да? Но я сейчас не буду подробно рассказывать об этом, я уже говорил не раз в эфирах. Я хочу подробнее немножко рассказать о самой технологии. Вот благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии Neurodance, нейродинамическая электронейростимуляция. Это медицинский уже прибор, сам Neurodance ПКМ, да, в лечении пациентов, она применяется в пациентах с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического, офтальмологического профиля. Накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует также о целесообразности применения этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ. Сам прибор, о котором я уже сказал, аппарат Neurodance ПКМ, да, это медицинский универсальный прибор с максимальным набором лечебных функций. Аппарат располагает вот такими функциями. Там 24 экспресс-программы. Вы можете выбрать любую из них, да, часто встречающиеся заболевания и состояния, да, вам не придется думать о том, какой режим нужен для лечения, да, вы просто выбираете проблему в списке меню, а Neurodance ПКМ, да, автоматически установит необходимую частоту и режим лечения. А подробная инструкция при использовании аппарата, да, подскажет зоны воздействия. Кстати, он очень стильный, красивый, размером всего лишь с мужскую бритву, да, тоже автономен, его не нужно заряжать, работает от батареек. И какие проблемы, часто встречающиеся, там уже в программе заложен, там и аллергия, там, и боль, и вздутие, да, и вегетососудистая дистония, и гинекологические проблемы, да, и проблемы с давлением, и голова, допустим, что-то вот болит, там, горло, диарея, ЖКТ, да, запоры, кашель, с мышцами проблемы, да, насморк, потенция, да, простатит, почки, спина, там, проблемы со спиной, суставы, тошнота, травма, удушье. Я не все не перечислю, но отдельная функция, хочу отметить, есть детский доктор. Там градация по возрастам есть, от нуля и выше, да, лет, и старше, точнее. Так что, друзья, нет даже ограничений по возрасту. Есть определенные противопоказания, там наличие кардиостимулятора, по-моему, больше абсолютных противопоказаний нет. Ну, так или иначе, если что, подробности узнавайте по номеру телефона 8 800 505 0855. Сразу скажу о цене. Цена этого прибора для вас сегодня со скидкой 20% составляет 11 900 рублей. Скидка, вы экономите 3000 рублей при покупке Neurodance ПКМ. Вы можете его взять и с его младшим братом Neurodance Axon, тоже сэкономите. Но все подробности по номеру телефона 8 800 505 0855. Не успеваю все рассказать, поэтому звоните 8 800 505 0855. Но главное, конечно же, успейте заказать два генератора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Эта партия заканчивается, успевайте до 19:00. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, маркировка «Фабрика здоровья». Поднимайте трубку. Звоните 8 800 505 0855.
9: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и Шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
24: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
13: Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так? Вот еще одно мнение. Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту.
24: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О санкциях.
1: Больше 30 тысяч санкций введено против России. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. По словам президента, это почти вдвое больше, чем ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых. При этом Путин отметил, что структурные изменения сделали российскую экономику сильнее, устойчивее и мобильнее. По его словам, в предыдущие три года темпы экономического роста в России превышали среднемировые. Путин находится в Индии с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он принимает участие в мероприятиях БРИКС.
0: О топливе.
1: Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Кроме того, рост цен на топливо влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. В Центробанке рассчитывают, что по мере нормализации ситуации на рынке это влияние будет постепенно ослабевать.
0: О выплатах.
1: С октября в России вырастут выплаты нескольким категориям пенсионеров, сообщили в соцфонде. Пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним граждан проиндексируют на 4%. Кроме того, автоматический перерасчет проведут для россиян, которым исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится на 9 584 рубля. Дополнительно предусмотрена надбавка на уход чуть более 1400 рублей. В России официально запущена связь новейшего формата 5G. Как сообщили в Минцифры, сделали это по поручению президента. На первом этапе коммерческие сети связи пятого поколения заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек. Внедрение 5G в России предполагает последовательное наращивание покрытия. Прорабатывается запуск технологии до конца года еще в 50 городах. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторами частотах. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84.35, евро 98.29, юань 12.56.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница. Это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И в гостях у нас вокальный ансамбль «Тринити». Это Анна Львова.
5: Всем здравствуйте.
4: Никита Смирнов.
6: Здравствуйте.
4: И Алена Рисомакина.
7: Привет, привет.
4: Как вы пришли в музыку?
5: Я пришла в музыку с очень раннего возраста. Пришла я заниматься в наш центр эстетического воспитания тогда, ныне детская школа искусств-центр, еще совсем маленькой, в 6 лет. И до сегодняшнего возраста все это время музыка меня сопровождает.
4: Угу. Алена, как вы пришли в мир музыки?
7: Я так же, как и Аня, закончила центр эстетического воспитания, но только годами раньше. После окончания музыкальной школы я была приглашена в камерный хор «Кант». На тот момент руководителем Румянцевой Любовь Олеговна. Это был далекий 2003 год.
4: О, кажется, совсем-совсем давно.
7: Да, и с тех пор вот начался мой творческий путь. Я участвовала в различных творческих проектах, как сольных, так и вот в ансамблях. И дальше продолжаю свой путь по настоящему.

0: то где-то в 2019 году Алена попросила Ивана Борисовича, это Иван Борисович Беседин на тот момент был руководителем хора «Кант», попросила провести мне прослушивание. Вот. И с того момента я, получается, до нынешнего времени пел в хоре «Кант». Вот. Сейчас мы вот образовались уже как, можно сказать, отдельный коллектив, и вот продолжаю сейчас развиваться в музыке там.
1: Угу. Анна, как руководитель коллектива, как он образовался, как зародилась идея, что надо отдельный коллектив, надо отщепить себе кусочек канта, скажем так.
2: Ну, я не могу сказать, что это было только моим решением. Мы действительно в канте познакомились все вместе, да, втроем наши пути там соединились. Мы долгое время были частью одного большого коллектива, но потом сложилось так, что мы решили попробовать себя в чем-то новом. Вот, все началось с идеи попробовать объединить наши голоса вот камерным, да, вот малым-малым составом. Вот и все. Мы.
1: Вот и сложилось трио.
2: Да, вот и сложилось трио. Мы только буквально недавно, это произошло только в декабре 2025 года, мы первый раз вышли на сцену втроем. Зритель очень был вдохновлен этим. Нас стали замечать, приглашать. И так и появилось желание творить вместе, идти этот путь, проходить втроем.
1: Почему Trinity? Откуда появилось это название?
0: Ну вот есть выражение на английском языке Trinity Force, да, тройственный союз переводится, и с, как раз с этого выражения было взято слово Trinity, и тут как бы игра слов, да, то, что на русском языке три Trinity, три нити, можно по-разному, мы, конечно, называемся именно слитно, угу. Но как бы вот по Trinity тоже интерпретировать интересно, да, получается.
1: И я, если честно, когда читала новость первый раз про ваше участие в фестивале, я и подумала, что название Trinity. И насколько органично, насколько интересно, задумался, может быть, это какой-то фольклорный коллектив, где три ниточки вот так сплелись, так тесно, так близко. Как формируется репертуар? Что исполняет Trinity?
2: Но мы не ограничиваемся одним жанром. У нас очень хорошая академическая база, да, благодаря нашему пути в хоре «Кант». Да? Но сейчас мы его расширяем, репертуар мы расширяем и не останавливаемся на одном чем-то. У нас много жанров, и мы пробуем себя всегда в разном и пытаемся привнести что-то новое.
1: Угу. С учетом того, что есть три цифры, можно сказать, в названии, что каждый вносит в коллектив? Или все-таки Анна правит, а остальные подчиняются?
2: Нет, на самом деле у нас вообще нет такого, что вот только Аня руководитель, а все остальные слушаются. Нет, мы абсолютно автономный и самодостаточный коллектив. Каждый из нас вносит свое что-то, поэтому мы и решили быть вместе, потому что без кого-то из нас не получается то, что получается, когда мы вместе.
3: У нас даже есть небольшая концепция. Это кто-то из нас строит, кто-то зажигает, а кто-то не дает этому погаснуть.
1: Как поэтично. Действительно здорово. В чем для вас магия музыки? Что мотивирует выходить на сцену? Что мотивирует вообще ей заниматься?
0: Ну, как мне кажется, да, самое первое и важное — это, наверное, зритель, потому что как бы выходишь выступать ради зрителя, ради каких-то эмоций, чтобы отдать эмоцию зрителю, да, и получить их ответ от публики, да. Все, наверное, этого хотят, кто выходит на сцену, потому что, ну, в любом случае, да. И помимо этого, да, еще вот лично для меня это, ну, магия музыки — это вот красота исполнения, да, например, это интонация, это тембральное вот созвучие вместе, да, например. Мы вот много произведений, очень много репетируем, то есть по много раз, чтобы добиться звучания, чтобы оно было слитно, да, то есть хочется звучать хорошо, не всегда получается, это как бы репетиционный процесс, это долго, плюс как бы вот есть такое понятие, то, что отрепетировать надо на 200%, чтобы на сцене получилось хотя бы 100, но если отрепетируешь на 100%, то на сцене получится 50. Ну, как бы, к сожалению, так, но мы стараемся, да, то есть магия музыки вот для меня в этом, наверное, в репетиционном процессе даже больше, чем в выступлениях.
1: На самом деле в этом есть действительно истина, и любой человек, который создает что-то, ему нужна публика. Соответственно, музыкантам нужны уши слушателей, чтобы обязательно услышали, художникам нужны глаза, чтобы их картины увидели. И это ценно, это создает ценность, потому что одно дело, когда ты создаешь, и это все уходит в стол, или кто-то поет, там, условно говоря, в

0: уши и никто не услышит, а когда создается музыка и она транслируется дальше, это действительно вот в этом есть определенная магия. Ну а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наше знакомство с вокальным ансамблем Trinity.
1: Реклама.
2: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
0: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева, а в гостях у нас вокальный ансамбль Trinity. Что бы вы хотели сказать тем, кто вот только-только в первый раз знакомится с творчеством Trinity?
7: Ну, я хотел бы попросить нас послушать и дальше уже делать выводы, да, каждый сделает вывод, что он услышал. Для кого-то это 3 разных голоса, для кого-то 3 характера. Нам хотелось бы, чтобы в итоге каждый услышал одну общую историю, которую мы создаем вместе. И ради этого мы, соответственно, и создали наш коллектив.
0: Недавно вы участвовали в выставке «Россия начинается здесь». Поделитесь впечатлениями. Как это было?
8: Ну, это было феерично. Для нашего коллектива это было впервые.
0: Первые гастроли, потому что Псков.
8: Да, мы поехали в Псков, и мы там сотрудничали с другими коллективами города и выступали совместно. Для нашего коллектива это было очень ценно. Мы очень рады, да, что мы там присутствовали, что нас заметили, и очень благодарим всех, кто поспособствовал тому, что мы там были.
0: Как вы попали в список коллективов, которые участвовали в выставке?
9: Мы туда попали по приглашению Комитета культуры в лице Савченко Елены Александровны, за что мы ей очень благодарны, потому что это был действительно новый для нас проект.
0: Угу. Что касается проектов, вот это выступление стало достаточно ярким, это выступление стало необычным, потому что обычно вы привыкли, что втроем выступаете, а тут несколько коллективов. А есть ли какие-то вершины, какие-то высоты, которые хочется покорить, какие-нибудь площадки или, может быть, вообще замысел о сольном концерте?
8: Да, действительно, мы очень надеемся и планируем свой сольный концерт. И, конечно, мечтаем это сделать на какой-то большой площадке в Великих Луках, где бы мы собрали не только свой, да, ансамбль, может быть, мы бы с кем-то посотрудничали, может быть, еще кого-то пригласили. И очень хочется пригласить к себе на этот концерт хореографический какой-нибудь коллектив. Интересно было бы с ними посотрудничать и придумать что-то интересное, чтобы мы вместе сияли на сцене.
0: Да, действительно, потому что одно дело слушать, но хочется и наслаждаться глазами, потому что одно дело вокал, другое дело хореография, когда они сливаются, это так красиво.
9: Да, я думаю, что мы планируем участвовать в городских мероприятиях, концертах, фестивалях, проектах. Я думаю, что мы найдем тот коллектив, да, который подойдет нам и кому подойдем мы.
0: Чего не хватает коллективу? Вот конкретно. Может быть, не хватает 4-го, 5-го, 6-го участника. Может быть, не хватает своего какого-то зала, чтобы репетировать. Чего не хватает? Чего хочется? Давайте помечтаем.
9: Мы, конечно, наверное, хотели расшириться, да, и чтобы у нас был еще бас, для того, чтобы мы могли произведения более серьезные петь, да, какие-то такие, как...
7: Ну, например, «Мистер Сэндман», да, вот интересное такое произведение, там 4 голоса как раз. Вот.
9: Да, мы его пробовали, конечно, бас там был очень да. нужен.
8: Мы в поисках, так что мужчины города Великих Лук, мы открыты.
0: Поющие.
8: Поющие, да.
9: Мы открыты сотрудничество.
0: Угу. Какие ближайшие планы?
8: Ну, как мы уже сказали, да, мы мечтаем о своем сольном выступлении и надеемся, что мы сможем это реализовать. У нас запланирован концерт на конец апреля, то есть мы к нему готовимся.
0: Уже в следующем году.
8: Да, да, уже в следующем году.
0: Апрель 27-го года. Кто слушает, отмечает, ставит крестик.
8: Да, мы надеемся, это будет ярко, весело. Мы готовимся, подбираем репертуар. Это будет свежо и очень красиво.
0: Каким вы видите свой коллектив через 5 лет?
8: Нам, конечно, хотелось бы расти, экспериментировать и не потерять главное — это удовольствие от того, что мы делаем эту музыку вместе. Нам хотелось бы существовать, творить, мечтать и делать общее дело. Чтобы люди приходили не просто на концерт, а именно за нашим звучанием, вот такой вот необычной интерпретацией музыки, которую мы пытаемся подарить нашим слушателям.
0: Спасибо большое за ответ, но сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Анной, Никитой и Аленой.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».

0: Честное риэлторское.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» РН.ру Олег Репченко.
2: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
1: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: Честное риэлторское. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О финансах.
4: Спрос на наличные в России вырос из-за перебоев с мобильным интернетом, налоговых изменений и тревожности по поводу разного рода слухов. Вот так сказала сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, это не вызывает никаких макроэкономических проблем. В России нет дефицита наличности и кризиса ликвидности, подчеркнула Набиуллина. По данным ЦБ, в июле объем наличных денег в обращении увеличился на 643 миллиарда рублей – то есть на 43,1% по сравнению с июнем. Это максимальный показатель с начала года. С момента массового запуска цифрового рубля россияне и компании открыли уже 87 тысяч счетов. Об этом тоже заявил сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, за первые 10 дней пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, интерес к новой форме денег есть как у граждан, так и у бизнеса, а число открытых счетов увеличивается каждый день. Массовое использование цифрового рубля в России началось 1 сентября этого года. Минюст обновил реестр иноагентов. В него включили проект «Пермь-36», информационные ресурсы «Канал Визионера», российского мусульманского общественного и политического деятеля Рината Мухаметова, экс-участницу интеллектуального телешоу «Что, где, когда» Екатерину Мереминскую и активистку Елену Матвееву. Но при этом Минюст исключил из реестра историка Евгения Панасенкова в связи с утратой признаков иностранного агента, так как говорится на сайте. Эти ведомства. В Москве запретили водителям самостоятельно предлагать и навязывать услуги такси возле аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщает столичный Дептранс. Исключение сделали только для специально оборудованных стоянок такси. Новые правила вступили в силу в сентябре. В Москве сейчас работает более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегаторов. Власти рассчитывают, что запрет поможет сократить число случаев обмана и повысить безопасность пассажиров.
0: Об ограничениях.
4: Еще в Дептрансе заявили, что для поездок по центру Москвы в эти выходные лучше выбрать метро. В субботу из-за осеннего велофестиваля перекроют Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную. А в воскресенье движение ограничат на Цветном бульваре из-за детского велофестиваля. Участок от Садового кольца до Петровского бульвара будет закрыт с 8 утра до 7 вечера. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
7: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И в гостях у нас Анна Львова, Никита Смирнов и Алена Рисамакина. И вместе это вокальный ансамбль «Тринити». Сыграем в небольшую игру. Я буду задавать вопрос, который будет начинаться «Кто из вас?». И, соответственно, вам надо ответить. Первый вопрос будет «Кто из вас всегда командует?».
8: Я хочу сказать Алена.
9: Да, пусть будет Алена.
10: Да, я.
7: Кто из вас самый самокритичный?
10: Никита.
9: Ну, наверное, да.
7: Кто из вас постоянно опаздывает?
10: Анна.
9: Анна, да.
8: Ну, началось.
10: Ну, это специфика работы.
11: Кто из вас больше всего волнуется перед выступлениями?
9: Мне кажется, все. Скорее всего, все.
8: Да, наверное, все.
9: Кто-то может не сильно показывать, но все.
11: Кто из вас самый ответственный?
8: А я думаю, что мы все ответственны.
11: В этот момент я жалею, что у нас нет видеотрансляции, потому что лица говорят намного больше, чем те голоса, которые вы слышите. Кто из вас самый упрямый?
8: Не будем. Наверное, я.
9: Да, Алена.
8: Алена, конечно.
11: Конечно.
8: Конечно, но в этом своя прелесть.
11: К сожалению, время эфира подходит к концу. И последний традиционный вопрос для проекта «Закулисье». Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
12: Вместо того, чтобы пожелать, наш коллектив хотел бы спеть нашим слушателям.

0: Я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00, но если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте, Луки-ФМ, радио твоего города.
1: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
2: Всем здравствуйте, это Луки-ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. После работы ко мне в четверг приходят известные деятели искусства, спорта, политики, депутаты, руководители крупных промышленных учреждений и действительно те люди, которые в повестке дня. И сегодня у нас в гостях председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Александрович Сопов. И нетрудно догадаться, что мы будем говорить про выборы. Фактически остается месяц до начала выборного, да, именно дня. А Игорь Александрович, на финиш прямой ли уже избирательная комиссия Псковской области?
3: Добрый день, уважаемые друзья. Да, на финишной прямой как раз ровно месяц. Сегодня 20 августа. Это значит, что мы ждем вас уже на избирательных участках 18, 19 и 20 сентября. И избирательная комиссия Псковской области полностью готова к проведению выборов. Именно сегодня в городе Великие Луки прошло мероприятие под названием «Модельный избирательный участок».
2: Это что-то новое вообще, в принципе, мне кажется. Для Псковской области.
3: Для Псковской области это новое. Именно проводя такое мероприятие, мы приглашаем на него все политические партии, приглашаем туда всех, кто работает на избирательных участках, приглашаем туда общественников, приглашаем, естественно, службы, которые обязаны проконтролировать безопасность избирательных комиссий, и рассказываем о том, что происходит на избирательном участке, как это происходит, потому что очень много интересного на избирательных участках у нас нового, о чем не наши избиратели, ни наши кандидаты не знают. И мы как раз сегодня это все презентовали. Но важно для нас было это проведение всех обучений по безопасности. Для нас это приоритет, и МЧС...
2: Непростое время выборов,
3: да,
2: проходит.
3: Да, и МЧС, и полиция, все присутствовали там, и мы отработали как раз все те моменты, которые нам были бы необходимы. Ну, а избирательные участки презентовали все то, что у нас сейчас есть. В двух словах буквально скажу. Ну, во-первых, у нас сейчас большое количество ресурсов задействованных через госуслуги.
2: То есть можно проголосовать, не ходя ногами.
3: Ну, это не только дистанционное голосование. Здесь мы сейчас к этому подойдем. Первое, это вы можете подать заявку через госуслуги на домашнее голосование. Если раньше можно было позвонить, написать заявление, сейчас можно на госуслугах просто написать заявку, и мы принимаем эту заявку.
2: Игорь Александрович, извините, перебью вас. Вот на дому могут голосовать только те люди по состоянию здоровья, и либо сейчас этот перечень лиц расширился?
3: Избирательная комиссия приходит к тем, кто не может прийти по состоянию здоровья или по другим иным причинам на избирательные участки. Мы эти причины не проверяем, мы понимаем, что избиратели у нас есть пожилые, есть молодые люди, которые заболели и тоже не могут прийти на избирательный участок, поэтому здесь мы обязаны прийти к каждому, кто оставил заявление. И когда избирательную комиссию критикуют отдельные политические партии за то, что у нас большое количество голосующих на дому...
2: Это мы... особенно стало популярным в период ковида, вот это
3: мы,
2: же выросло.
3: Да, мы всегда отвечаем, что мы работаем только по заявке наших избирателей. Им обязаны прийти к каждому. Поэтому критика политических партий остается в стороне. Для нас важно, чтобы каждый голос был учтен в процессе голосования. Это для нас очень важно. Один из сервисов дополнительных на госуслугах — это сервис «Волонтеры на избирательном участке». Помимо того, что мы всегда включаем наших избирателей, молодых и впервые голосующих, в работу над волонтерами при помощи работы избирательных комиссий, в настоящее время можно теперь написать, что я прихожу на избирательный участок 12 часам в воскресенье, мне необходима помощь, чтобы меня волонтер провел на избирательный участок, сопроводил, да. И по времени волонтер будет вас ждать, он вас встретит, пройдет на избирательный участок, поможет вам пройти процедуру голосования. Это тоже удобный сервис. И самое главное, что ребята, которые мы привлекаем туда, это ребята в возрасте от 14 лет, они могут зарегистрироваться на ресурсе Добро РФ, получить статус волонтера и получить свои волонтерские часы. Мы обязательно проставляем волонтерские часы для того, чтобы в дальнейшем они могли использовать это в своем портфолио.
2: Для поступления.
3: Для поступления в вузы в том числе, да, это очень удобно. Ну и третий момент, про который мы уже все знаем, потому что с 2022 года Псковская область участвует в дистанционном электронном голосовании как дополнительном способе. И в этом году также вы можете зайти в свой личный кабинет.
2: Уже значит, можно это сделать.
3: Это можно сделать уже с 3 августа по 14 сентября. Зайти в личный кабинет, оставить там заявку голосования на дистанционное электронное голосование, получаете уведомление от Центральной избирательной комиссии и получаете право проголосовать дистанционно в течение 3 дней, 2 двух ночей, это самое важное, потому что мы можем проголосовать в ДЭГе с 8.00 18 сентября по 20.00 20 сентября. Даже ночью у нас наши избиратели тоже голосуют. Поэтому это очень удобный способ, если вы уезжаете отдыхать, если вы задержались на даче, командировка, рыбалка, грибы, это все возможно, но вот это дистанционное голосование дает нам такую возможность проголосовать из любой точки нашей страны.
2: Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, по ДЭГу, да, вот мы живем в непростое время, даже госуслуги дают сбои, интернет дает сбои, вот случилось так, что не может человек дистанционно проголосовать, а проголосовать хочет, да, на ДЭГе зарегистрировался, на избирательном участке он уже стоит с пометкой, что голосует на ДЭГ. Можно ли как-то этому человеку помочь выйти из ситуации, особенно, да, это, наверное, будет критично в третий день голосования, непосредственно 20 сентября?
3: Я думаю, здесь проблем не будет, потому что мы уже в 25-м году работали в такой ситуации. Мы очень тесно сотрудничаем, и нам очень помогает управление по цифровизации Псковской области Виталий Рахманов. У нас на каждом избирательном участке есть набор сим-карт операторов связи. У нас есть рабочее место, специальный ноутбук, где с доступом в интернет. Если у вас нет дома интернета, или он отключился, или сломался телефон, вы можете прийти на любой избирательный участок Псковской области абсолютно, попросить, чтобы вам предоставили рабочее место, вам отдают компьютер, вы заходите на госуслуги, и через госуслуги переходите на выбор ГАФ.ру, где мы голосуем, и проголосуете. Там проблем не будет. Помимо этого, в прошлом году и в этом году эта карта уже расширяется, это будет карта свободных зон Wi-Fi. Мы в своих материалах всегда предупреждаем, чтобы вы, когда осуществляете голосование через ДЭК, находились в зоне устойчивого интернета. Кафе, библиотеки, школы.
2: На площадях. На площадях, да, Wi-Fi. Великих, да, луках, да. Есть.
3: Вы можете пойти в эту зону Wi-Fi и спокойно там проголосовать. Вот здесь мы не видим никаких препятствий. Если будут какие-то возникать сложности, то, естественно, мы будем помогать, отвечать по телефону горячей линии. Телефон горячей линии Псковской избирательной комиссии работает уже давно. Номер его 8 800 222 5260. Там всегда можно позвонить, спросить, и в течение всех трех дней можно проголосовать. Я думаю, здесь проблем никаких у нас не будет.
2: Но все-таки есть принципиальные люди, которые хотят голосовать на избирательном участке. Да, во-первых, советское прошлое, да, в этом помогает. Но, например, человек уезжает в командировку. Или вот резко переезжает, вот он понимает, что вот лето закончилось, и в сентябре он будет жить уже в другом регионе. А как здесь ему реализовать свое право голоса?
3: Если человек уезжает, то у него самое оптимальное – это дистанционное электронное голосование. И если хочет прийти на избирательный участок, то все-таки есть еще такой способ, как голосование по месту пребывания, или мобильный избиратель, так называемый. Но хочу сразу сказать, что если вы переезжаете в другой регион, то проголосовать сможете только за депутатов Государственной Думы. И не сможете проголосовать за депутатов законодательного собрания, потому что в области в этом году у нас проходят две большие выборные кампании. Это выборы депутатов Государственной Думы, 150-й избирательный округ, и депутатов законодательного собрания Псковской области. Поэтому лучше, наверное, предусмотреть и зарегистрироваться в дистанционном электронном голосовании и проголосовать.
2: Да, ну я так понимаю, УИКи тоже уже начинают работать гораздо задолго до начала избирательного процесса самого, да, и можно прийти на свой участок, где консультацию ты получишь в полном объеме. Тебе, наверное, и помогут на ДЭК зарегистрироваться, либо стать тем самым мобильным избирателем.
3: Все территориальные избирательные комиссии работают уже очень давно, у каждого есть свои ресурсы. Я бы рекомендовал, если вы живете в любом районе Псковской области или городе, зайти на страничку ВКонтакте, если говорим про Великие Луки, городской комиссии Великолукской, там есть вся информация. Если есть необходимость, можно прийти очно на консультацию, если необходимо, можно позвонить, задать вопрос в электронном виде, мы на все эти вопросы ответим, поможем, расскажем. У нас сейчас большое количество звонков идет по дистанционному электронному голосованию, по составлению данных на госуслугах и в списке избирателей. Но в чем в основном момент возникает? Здесь вам исполнилось определенное количество лет, например, там 45, когда надо менять паспорт, у вас поменялась фамилия, потому что вы вышли замуж, у вас поменялся адрес прописки, потому что вы приобрели квартиру. Все эти моменты, они буквально в ручном режиме нами регулируются, мы вносим пометки, и вам становится доступна дополнительная услуга голосования через дистанционное электронное голосование.
2: Ну а мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а после продолжим, поговорим именно о трех днях голосования.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
2: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня после работы у нас в гостях председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Александрович Сопов. Нетрудно догадаться, что о выборах мы говорим. Сейчас об этом говорят на каждом радио и на каждом телевидении. Я до рекламы пообещала, что поговорим именно о трех днях голосования. Игорь Александрович, сколько УИКов по региону будет открыто? И конкретно, конечно же, нас интересует город Великие Луки.
3: 567 участковых избирательной комиссии будут открыты в Псковской области. Все они будут работать в трехдневном режиме. Мы, как правило, заходим на избирательные участки за день до голосования, а выходим, как правило, в понедельник. Поэтому для нас трехдневное голосование – это примерно пятидневная рабочая неделя, когда наши члены участковых избирательных комиссий работают именно там. Что могу сказать? Прежде всего, все участки будут оформлены в едином бренд-стиле, который рекомендует нам Центральная избирательная комиссия. Члены участковых избирательных комиссий, они будут у нас работать со специальными знаками, которые тоже будут отличительны. Ну и доброжелательные и дополнительные услуги будут ждать вас непосредственно на избирательных участках.
2: То есть концертом быть, буфетом быть,
3: помимо
2: все,
3: этого,
2: что любят наши родители.
3: Помимо этого, у нас есть еще несколько интересных моментов. В частности, это детские уголки, которые очень полюбились нашим избирателям. Это когда родители с маленькими детьми приходят на избирательный участок для того, чтобы они сделали свой серьезный, осознанный выбор их детей. Мы отводим в детский уголок, который организуется почти на каждом избирательном участке, и там наши члены избирательной комиссии с ними играют. Но в этом году мы решили эту процедуру расширить и будем предлагать детишкам поучаствовать в детском голосовании. Они будут голосовать за зверушек, которых мы сейчас придумали и специально оттестировали с нашими маленькими будущими избирателями. И вот ребята примут такое участие в таком маленьком детском голосовании. Это тоже для них будет очень интересно. Ну и помимо всего, мы прекрасно понимаем, что у нас большое количество людей с инвалидностью приходит это и зрение, и слух.
2: Да, особенно теперь есть и участники СВО, которые,
3: да,
2: к сожалению,
3: получили ранения. Да. И у нас здесь предусмотрено специальные материалы увеличенным шрифтом, как проголосовать, будет специальный увеличенный шрифт. Также на избирательных участках у нас есть место для голосования инвалидов. Там находится лупа Френделя, это большое увеличительное стекло, где можно прочитать текст и воспользоваться им. Также у нас есть такое понятие, как тефломаркеры. Ну, условно говоря, это говорящая ручка, когда вы на меточку нажимаете, и вам проговаривают, кто депутат, его регалии, Италии. Да, и вы можете тоже можете об этом узнать, да. Таких моментов у нас очень много, поэтому здесь, мы думаем, тоже всем будет удобно и комфортно голосовать.
2: Игорь Александрович, но есть те, кто голосует первый раз, и для них это особый праздник, и у нас сейчас, да, ставка на молодежь, чтобы их привлечь как раз-таки к этому процессу, чтобы они стали политически активны, в том числе. Вот как будете привлекать молодежь на избирательные участки?
3: Для нас это очень важно. У нас в городе Великие Луки будет голосовать порядка 2500 впервые голосующих избирателей, кому исполняется 18 лет в этом году. Для этого мы уже с марта месяца проводили большое количество мероприятий и декаду для молодых впервые голосующих избирателей. Рассказываем ребятам о выборах, о способах голосования. Но самое важное, мы привлекаем их тем, что рассказываем, почему это важно проголосовать, почему важно прийти и впервые осуществить свой гражданский, серьезный, наверное, первый вот такой вот поступок. Помимо того, что ребята придут на избирательные участки и проголосуют, мы им вот в этот памятный день дарим подарки от избирательной комиссии Псковской области. Это обложка для паспорта, это карт-холдер, то, что необходимо, и брелок.
2: Достаточно модно, я
3: да,
2: бы сказала.
3: Каждый из тех, кто придет на избирательный участок, получит именно эти подарки. Поэтому мы ждем впервые голосующих на наших избирательных участках.
2: Игорь Александрович, ну еще один вопрос, да, уже эфир подходит к концу. Это о прозрачности выборного процесса. Об этом очень много пишут, особенно да, те, кто пытается нарушить баланс в нашей среде. Вот о прозрачности, как она будет организована, прозрачность и безопасность, и общественный контроль.
3: Да, избирательная система Российской Федерации, она самая прозрачная в плане проведения выборных кампаний. Даже одно перечисление позволит вам сделать выводы, что вот нарушений производиться просто не может. Первое, на каждом избирательном участке у нас находится видеонаблюдение. В этом году 211 избирательных участков оборудованы еще и видеонаблюдением федеральным. Это когда круглосуточно ведется видеонаблюдение, и можно смотреть на экранах телевизоров в общественной палате, в информационном центре, который будет создан в городе Пскове. Все остальные избирательные участки оборудованы видеорегистраторами. Это обязательно. Далее, у нас есть наблюдатели от политических партий 3 человека, от кандидатов 3 человека, от общественной палаты. На каждый избирательный участок выставляется свой наблюдатель. Независимые СМИ. Пожалуйста, аккредитовывайтесь, приходите, смотрите, как проходит выбор голосования. Следующее. Федеральная кампания. Приезжают международные наблюдатели. Псковская область приезжает на международные наблюдатели каждый сезон, когда мы проводим федеральную кампанию. И помимо этого у нас еще будут международные эксперты. Вот такое количество людей, которые могут присутствовать на избирательном участке и смотреть за ходом голосования. Поэтому здесь мы не видим никаких...
2: Ну и сами кандидаты могут прийти.
3: Сами кандидаты, естественно, тоже могут прийти и посмотреть за ходом голосования. Поэтому здесь такое количество тех, кто может посмотреть, как идет ход голосования, здесь мы не видим никаких проблем. Мы считаем, что у нас выборы пройдут прозрачно. Помимо этого, с 20 августа сегодняшнего дня мы запускаем «Информ-УИК». Наши члены избирательной комиссии, порядка 2000 человек по всей области, пойдут и будут рассказывать нашим избирателям, каким способом, как можно проголосовать. Да, это тоже очень важно. Поэтому мы тоже расскажем, и никаких тайн и секретов у избирательной системы нет.
2: Спасибо большое, Игорь Александрович, за то, что после работы, да, и рабочего дня в Великих Луках нашли время для нашего эфира. А я надеюсь, что нашим теперь избирателям, радиослушателям стало еще более понятно и прозрачно про будущие выборы. Мы напомним, что выборы Псковской области состоятся 18, 19 и 20 сентября. Игорь Александрович, благодарим вас за эфир.
3: Спасибо большое.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
10: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
4: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама. «Комсомольская
11: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
15: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
16: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
17: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
19: Кремль говорит.
18: Результативность трехсторонних переговоров по Украине предсказывать трудно, так как ситуация на земле для украинцев с каждым днем становится хуже. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее помощника Путина Юрий Ушаков допускал, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби. Они проходили там зимой между Россией, США и Украиной. Также Дмитрий Песков добавил, что допускает со временем достижение договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае, но пока никаких окончательных решений по этому поводу нет, сказал Песков.
19: Об экономике.
18: Владимир Путин заявил, что валовый внутренний продукт России увеличился на 10,3% с 23 по 25 годы. По его словам, российская экономика сохраняла положительную динамику на протяжении трех лет. В 25 году темпы роста ВВП замедлились до 1%. Министр финансов Антон Силуанов в начале сентября говорил, что госдолг развитых стран достиг 94% мирового ВВП в 25 году и к 29 может приблизиться к 100%. Основной вклад в рост долга вносят крупные экономики, финансирующие расходы за счет новых заимствований, объем которых продолжает расти.
19: О нововведениях.
18: В России обновят правила для тех, кто хочет сдавать кровь и ее компоненты. Новые требования начнут действовать в 2027 году. Список временных противопоказаний станет шире. В него добавят прием некоторых лекарств, а также ряд заболеваний. Например, псориаз, дерматит, хронический бронхит. Временно сдавать кровь нельзя будет и после некоторых стоматологических процедур, операции на глазах. Изменится оформление. Донору понадобится паспорт и снился анкету, и согласие можно будет заполнить в электронном виде. А еще из правил уберут жесткий годовой лимит по числу донаций. При этом решение о каждой сдаче крови врачи по-прежнему будут принимать с учетом состояния здоровья человека. Эксперты отмечают, что изменения должны сделать процедуру безопаснее и для донора, и для пациента.
19: О финансах.
18: Граждане США впервые заняли все 10 первых мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство ведет его с 2012 года. Последним неамериканцем в первой десятке оставался французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно, но его состояние снизилось до 143 миллиардов долларов, и он уступил 10 место инвестору Уоррену Баффету. Ну а лидером рейтинга остается Илон Маск с состоянием в 919 миллиардов долларов.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Украина наращивает удары по России, но готова к прекращению огня в любой момент. Мирошник заявил, что европейцы суют нос в переговоры по Украине для их срыва. И 25 лет исполняется со дня самого страшного теракта в истории Соединенных Штатов. Об этих и других темах подробнее в ближайшее время. 6 погибших, 25 раненых, почти 9 сотен беспилотников. Таков итог атак ВСУ на центр России. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины за сутки нанесли удары по 10 регионам Центральной России, и это 900 беспилотников различного типа. В результате этих атак и их последствий предыдущих дней 6 человек, к сожалению, погибли, 25 ранены. Жертвы, пострадавшие не только из приграничных Белгородской и Курской областей, но также и удаленных от Украины Липецкой, Тульской областей. Также атакам подверглись Липецкая, Курская, Воронежская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская, Смоленская области. И это не полный список. Ракетные обломки упали на промышленное предприятие в Волгограде. Об этом сообщил губернатор. Я напомню, что накануне была атакована гибридная атака из Сочи. Там пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Об этом еще вчера, тема, которую мы обсуждали подробно, отчитался оперштаб Краснодарского края. С нами в студии общественный деятель, политолог, полковник запаса, ведущий радиостанции «Комсомольская правда» в Донецке Эдуард Басурин. Эдуард Александрович, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Итак, 900 беспилотников и 10 регионов Центральной России, включая удаленные от линии фронта. Я про Липецкую и Тульскую области. Вот собственно, вопрос не то чтобы оригинальный, но, вы знаете, он с каждым днем у меня как-то немножко трансформируется, вот как кубик Рубика мы вращаем. Чего тут больше уже с прошедшими сутками в целях, конечно? Это все-таки военный ущерб или это психологическое давление все больше и больше на наше общество? Но почему я задаю этот вопрос? Потому что нет психологического давления на наше общество. Потому что общество, кто-то привык, кто-то, я собственными ушами слышала, как в Курске, когда...

0: другому географически он попасть не может, если какие-нибудь другие товарищи не помогают с дружественных стран. Не будем дальше это удавляться. Поэтому их больше. А здесь и военная составляющая, и психологическая составляющая. Есть третья, да, это геополитика, которая руками Украины играют бриты, в первую очередь, ну, англичане и американцы. Почему я говорю, военная здесь тоже присутствует? Потому что налет беспилотных летательных аппаратов и ракет, он же может не только прилететь вглубь территории, да, он же может прилететь и на позиции, на линии фронта. Эта масса прилетит сразу туда. Это военная точка?
1: Военная точка.
0: Или на какой-нибудь военный объект, который выпускает тот или иной вид вооружения. Может прилететь военный. А психологически тоже существует. Ну, реально, они же на что рассчитывают в реале? Считают, что особенно в преддверии выборов, что люди пойдут голосовать за ту или иную политическую силу, которая говорит о том, что давайте жить мирно, а не воевать. На что они еще рассчитывают? Они рассчитывают на то, что, вот там вы вспоминали перед этим, да, трагедия, которая была в Соединенных Штатах Америки. У нас была своя трагедия. Я считаю, для России это была трагедия болотная. Кто-то считает, что это был праздник. Я считаю, это была трагедия. Да? Так вот, чтобы повторилась та же болотная ситуация. Или пусть другое название. Ну, и вот этими беспилотниками. Ну, в любом случае, это страшно. Ну, поверьте, это страшно. Я просто в этой ситуации нахожусь там намного дольше, да, с 2014 года.
1: Я не спорю.
0: Нет. Угу. Вы просто сказали, для чего они это делают, да?
1: Да.
0: Ну, я реально говорю, это геополитика, да, вот третья часть. Идет принуждение России к определенным договоренностям, которые выгодны Западу. Вот что сейчас происходит.
1: Вот, вот здесь, хорошо, я как бы тут не буду тратить время на дискуссию, но там не совсем правильно вы меня поняли. Но суть мне ясна вашей точки зрения, это самое главное. И вот сейчас очень правильно вплести в геополитику, о которой вы упомянули, следующую составляющую. Глава офиса Зеленского, террорист-экстремист Кирилл Буданов заявил о готовности Украины прекратить огонь, цитирую, в любой момент. И почему-то, вы понимаете, берет на себя вот такие, как бы я сказала, ну, совершенно не по Фомке шапка заявления. И описал вариант соглашения по фактически линии фронта без юридического признания отказа от территорий. То есть Россия уже давно, можно сказать, 100 лет назад заявила, ребят, да ну хватит нам это предлагать, ну что вы кадетский сад? Нет, это снова. Это что за новинка прошедших суток? У них какое-то новое условие появилось? Или он на фоне этого количества достаточно... Ну, это не рекордное просто количество.
0: Нет, там рекордно было больше.
1: Да. Все равно очень мощная цифра. На фоне вот этого налета, что ли, решил снова пропиариться? Я вот никак не понимаю.
0: Ну, я по этому поводу взял бы классика и сказал... Собака лает, караван идет.
1: Так.
0: Ну, сделал заявление, сделал. Мне единственное, что понравилось в последнее время, он террорист, да, но этот террорист входит, до этого ходил в переговорную группу. Значит, мы сами себя обманываем или как? Мы объявляем определенную личность, что он не имеет права садиться за стол переговоров, и мы с ними разговариваем. Ну, кого тогда мы обманываем? Я вот конкретно этого беру человека.
1: Так.
0: Он входил в официальную делегацию Украины на переговорный процесс, который был. Налеты раз. То, что остановиться по линии соприкосновения, это, в принципе, с 23-го года, об этом все время говорят, да. Оно все не меняется. Актеры меняются. Угу. Которые это озвучивают. А позиция остается все время. В той или иной степени она усиливается или уменьшается. Просто или больше стран начинает по этому поводу делать заявления, я имею в виду политиков других государств, или уменьшается. Потому что тут же сразу подключились кто? Турки. Давайте вернем договоренность по Черному морю. Безопасное Черное море. Тут же начали румыны говорить. Ну, страны Прибалтики, как то упоминать, даже не хочется, да?
1: Слово «страны» можно вычеркнуть из этого предложения.
0: Германия, Франция, Англия, Канада. Ну, в принципе, все крупные страны И идут об этом заявления.

0: но никто же не слышит, что говорим мы.
1: Так я поэтому Сергей говорю, Викторович, какой-то детский
0: вот
1: сад.
0: Мне понравился, как Лавров ответил, да. Ну, пусть говорят что угодно.
1: Угу.
0: Если это произойдет только на наших условиях. Точка. Все.
1: Да.
0: Кстати, вот если так отследить его заявление, да, он дипломат, да, он должен всегда был выверять слова, но они стали сейчас более жестче. Раньше такого не было заявления. Он сейчас именно так заявляет. Ну, поэтому вот пусть послушает Сергея Викторовича. Я думаю, и больше вопросов не будет. А заявления, которые делают какие-то там... Ну, я не хочу... В принципе, поц — это не ругательное слово. Кто одессит, он поймет, о чем я говорю. Для них это реально, это очень плохой человек. Но для меня они все такие. Я бы с ними не разговаривал ни о чем. Хотя наш президент говорит, что все равно нужно кого-то оставить. Ну, в принципе, можно не их оставить. Ну, давайте кого-то с Верховной Рады оставим. Одного. Он политик, политик. Все, можно с ним разговаривать. Все, точка.
1: Я поняла, такой фантик. А, ладно, конфетки мы съедим и не подавимся. По-вашему, то есть политика не возьмет верх над военным продвижением?
0: Нет, мы несколько раз...
1: Дипломатия, простите,
0: я не понимаю, политика, дипломатия. Я просто объясню, мы несколько раз наступали на Швабру. И Швабра била по нам.
1: Обманывая, имеете в виду, обманывая.
0: Дело не то, что самообман, наверное, в какой-то степени. Ну, допустим, если мы уходим чуть дальше, да, 2014 год, так называемые Минские соглашения. Понятно, что он был обман. Потом со временем это явно стало все. Но мы же сами на него пошли. С надеждой о том, что это все можно будет решить без крови. В принципе, и наш президент об этом говорил. Я не хочу крови на Украину. Давайте как-то договариваться. Второй Минск. Нет. 19-й год, когда уже Зеленский стал президентом. Встреча, которая произошла, я считаю, наглая встреча, которая была в Париже. Мы же тоже должны эти моменты помнить.
1: Конечно.
0: Как они нагло себя вели. 22-й год. Вот это... Нет, сейчас будут доводить до конца. Вопрос в другом. Где этот конец? Да?
1: Мы с вами, как говорится, подхватимся с этой цифры. Друзья, у нас в студии общественный деятель, политолог, полковник запаса, ведущий радиостанции «Комсомольская правда» в Донецке Эдуард Басурин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Мы говорим сегодня с общественным деятелем, политологом, полковником запаса, ведущим радио «Комсомольская правда» в Донецке. Эдуард Басурин у нас в студии. Эдуард Александрович, еще раз здравствуйте, спасибо. Ну, в первую очередь, такая формальность для тех, кто только что присоединился. И вот закончили мы в прошлом блоке на военной теме, на теме...
0: Нет, на территориальной.
1: Хорошо. Как раз о ней, как раз о ней. Я такую пытаюсь ласковую подводку сделать. О наступлении вооруженных сил Российской Федерации. Минобороны сообщила о взятии Новогришина в ДНР и Зоревки в Запорожье, а также еще 6 населенных пунктов за неделю. Когда обыватель, тем более обыватель, который сидит, я всегда привожу в Москву, в пример, за что я, и это, знаете, не просто там какой-то ход, вот я говорю, мы здесь как у Христа за пазухой, с одной стороны, я как-то пытаюсь чувство вины искупить перед теми, кто не так вот себя чувствует, с другой стороны, я, конечно, очень благодарна, потому что я родитель детей своих, но к чему веду? Человек, который сидит вот здесь на диване, и для него это просто населенные пункты. Я бы про стратегические какие-то значения вот этих слов, этих сообщений Минобороны у вас хотела бы уточнить.
0: Ну, давайте так. Это больше, наверное, вопрос идеологический, чем территориальный. В любом случае, мы же должны показывать успехи.
1: Конечно.
0: И любой населенный пункт, во-первых, самое главное, да, это освобождение нашей территории. Он уже, какой бы ни был большой или маленький, это маленький шажок в том, что мы освобождаем свою землю. Это сам, вот это первое. Да. Второе, количество, ну, обычно люди как слушают? Цифрами. Хорошо или плохо, но это факт. Да. Mm-hmm. И поэтому, когда говорят населенных пункты там, до десятка, за десяток, ну, это значит, вот как было в 22-м году, когда соревнование было между Донецком и Луганском, кто больше освободил населенных пунктов, и там каждый день звучало сводки по освобождению территории. Там звучало... Я просто помню вот эти вещи, которые были. Там 30, 40, 50 населенных пунктов. И это восприятие о том, что идет продвижение. Да.
1: Да.
0: Да. Поэтому это есть. Это есть, и мы от этого никуда не уйдем. Почему? Потому что ну, не умеем мы влиять на... умы людей, ну, не дано это, наверное, нам. Я имею в виду о том, что проводить определенные психологические операции, которые бы помогали быстрее закончить эту войну. То, что имеем, то имеем. В любом случае...
1: Я не очень понимаю.
0: Не, я просто объясню. Давайте так. Мы же должны показывать успехи, да? Определенно люди, которые за это отвечают, они посчитали о том, что освобождение одного квадратного метра – это уже успех.
1: Да.
0: Для обывателя это вроде ни о чем.
1: Да.
0: Ну, тут идет противоречие в этом плане. Угу. Ну, самое главное – идет освобождение. Все. Вот. А точек, понимаете, я вот как пример приведу, как вы говорите, обыватель, да? Был такой, он есть, остров Змеиный.
1: Да,
0: он недалеко конечно. Находится, там, Румыния, Одесса. Пока мы контролировали данный остров, проблем с Крымом или побережьем Черного моря у нас не было. Перестали контролировать, появились проблемы. Я просто вот, что каждый населенный пункт, какой может иметь значение?
1: Да, вот я сейчас
0: какая-то это уловила, точечка, конечно. Но эта точечка да, очень может имеется, влиять да. на... всю ход специальной военной операции. Поэтому ну, это нормально, в принципе. Мне бы хотелось, конечно, чтобы сводка была по-другому. Просто я знаю, как она делалась. Я всегда сторонник того, что с людьми надо говорить более честнее. Вот не в этом. Ну, вот чисто это мое мнение.
1: А где тут нету правды?
0: Я не сказал, что это неправда. Я просто вам сказал, говорю, ну, было такое соревнование, кто больше освободил территорию в квадратных километрах. Я просто помню это.
1: Понимаю, о чем вы. Но продолжаю все-таки о ситуации сегодняшнего дня. Сообщается также о сжатии кольца окружения ВСУ и занятии Гоптовки группировкой «Север». Это Харьковская область.
0: Да, это граница Белгородской и Харьковской областей.
1: Я помню, год назад началось, когда мы спрашивали чуть ли не каждый день любого военного эксперта, политолога, а Харьков-то брать будем? А когда Харьков? А потом как-то вот так все это улеглось. Прям тема, знаете, как вот дунешь на стол и крошки сдуешь, или там пыль. Раз-раз-раз, и все, и забыли. А сейчас что это? Вторая волна вот этого харьковского
0: управления? Нет, это не вторая волна, это, в принципе, ситуация, которая нас отрезвила после Курска.
1: Так.
0: Одна из причин, то, что произошло в Курске, мы же не любим, в принципе, об этом говорить, да? Неверие того, что противник в лице Украины осмелится зайти на территорию российской... Вот это самая главная проблема, да? Поэтому... Харьков потом и отошел, потому что перед Харьковом еще там было Изюм, Балаклия, там много чего было, да, потом Херсон был, поэтому о Харькове никто говорить больше не стал. Но кто в курсе и кто, может, наблюдает номера машин, которые появились с циферками определенными, тогда же тоже появилась циферка, связанная с Харьковской областью. Она же никуда не шла.
1: А где она появилась? Не
0: у нас, в России. На номерах, да. Ну, вот, Донецк там 180, Луган 181, 183, 184, 185.
1: Так, и что это?
0: 5 номеров. Так. 4 территории, о которых мы говорим, есть еще 5.
1: Ага.
0: Поэтому от Харькова никто не отказывается.
1: Ясно. Это хорошее.
0: Да, это никто не отказывает. Но, да, почему я говорил, что территория, да, где мы должны остановиться и закончить? Потому что есть очень хорошее выражение нашего президента – создать зону безопасности. И чем больше они будут сопротивляться и применять вооружения, которые летят вглубь, ну, на расстояние больше, соответственно, зона безопасности...
1: Будет увеличиваться прямо пропорционально этим...
0: Поэтому это тут пролетосная... и Полтавская, да. Почему Сумская область, будет Черниговская область, Харьковская область, ну, тут все понятно.
1: Ну, как бы закупайте, хлопцы, еще более дальние снаряды.
0: Да, и, соответственно, мы вынуждены отодвигать их дальше.
1: Да-да-да, я понимаю. А, посол... По преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что европейцы суют нос, это цитата, в переговоры для их срыва. Это, ну, в первую очередь касается того, когда американские эмиссары отправились в Киев, и туда прибыли немцы, французы, и Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительно более 6 миллиардов евро на боеприпасы и дроны. Мне интересна ваша точка зрения по поводу этой европейской поддержки, влияния на ход конфликта европейцев, потому что тут Штаты, Великобритания и Евросоюз, да, и вот эти разные части НАТО, и перспектив мирного урегулирования, о котором вдруг все заговорили после разговора Путина с Трампом.
0: Ну, Родиону, в принципе, я думаю, не надо было такое заявление сделать, что они только сегодня свой нос сунули, они 14-го года всовывали нос. Он просто в переговорах...
1: Я полагаю, это ответ журналистов.
0: Я почему он знает, да, он да, находился в переговорном процессе. В процессе связан по Минску, поэтому он хорошо знает, кто куда нос сувал. Нет, ну, давайте так. Европейские страны сейчас понимают о том, что, как они считают, пирог, который нужно будет делить, могут поделить без них. Поэтому...
1: Кто? США?
0: Ну, допустим, США, да. Ну, в первую очередь США. Да,
1: да, да. Да,
0: получить свои ковришки с этого всего. А они все, ничего не получают. Поэтому они туда лезут.
1: Так.
0: Только в этом. А хотели бы мира, он бы уже давно был. В первую очередь здесь нужно вопрос задавать, наверное, даже не немцам, французам, а англичанам. Но они ж пакостили и пакостят. Впрямую. И они ж пытаются вести европейскую политику и... как бы считают о том, что они имеют на это полное моральное право, историческое.
1: Угу.
0: Поэтому они дальше будут гадить. Но опять же, они все хотят получить условия перемирия, как выгодно им. Вот это, поэтому
1: и всё. Никаких нет. Смотрите, вот... Но что вы думаете по поводу поведения Киева? Там же Буданов, террорист-экстремист, подтвердил, что переговорный процесс с участием США продолжается, диалог с Москвой возобновлен. Я почему вопрос так задала еще в прошлом блоке про этого негодяя? Он вот во всем этом контексте он не просто так вякнул. Это он что-то хотел донести. И вот не просто так возник,
0: ну,
1: он, как
0: если
1: говорится.
0: Если напомнить об этом Потсу, он вообще говорил о том, что более-менее будет понятна ситуация в конце сентября. Это он еще говорил в начале, в конце июня. Если вы говорите о террористе Буданове, он об этом говорил. Он первый, кто об этом начал говорить. Даже под Зеленский об этом не говорил. Поэтому заявления все эти происходят тогда, когда происходят какие-то подвижки, связанные с линией фронта.
1: Вот.
0: Вот подвижки идут, начинаются эти заявления. Начинает им хуже жить, начинается заявление. Ну, тут только нужно вот эту взаимосвязь смотреть. Но еще раз говорю, что даже вот Дмитрий Песков, который делает заявление, иногда же многие люди не могут понять, что он говорит. Но даже он сейчас заявил о том, что да, он подтверждает о том, что идет переговорный процесс, подготовка переговорной группы Россия, США, Украина, называется еще Эмират, Объединенные Эмираты, да? Но он же потом сделал добавку. Это произойдет тогда, когда непосредственно будет уже на столе
1: подготовлена
0: лежать,
1: дорожная
0: подготовлено
1: карта,
0: все.
1: Эдуард Александрович, большое вам спасибо, что нашли время, ответили на мои вопросы. Друзья, общественный деятель, политолог, полковник запаса, ведущий радиостанции «Комсомольская правда» в Донецке Эдуард Басурин. Спасибо большое.
0: Да не за что. До свидания.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о значении участия россиян в предстоящих выборах.
9: Вы знаете, это такое качество нашего народа, я уже много раз сталкивалась. Ну, знаете, одно дело президент, у нас президентская власть, да, надо сходить, потому что менталитет такой, да, сильная должна быть власть. А другое дело эти депутаты, ну, и так далее, и так далее. Явка всегда ниже. Но на самом деле сейчас мы же тоже должны вооружить и президент, и сейчас качество управления должно быть совершенно новым. Мы должны опережать врага. У нас должно быть абсолютно не шаблонное мышление. Мы должны какие-то новые нестандартные ходы предлагать. Мы должны их во всем опережать. Мы должны их вводить в ступор неожиданными умными решениями. А для этого, в том числе, фактически военное время. Должна быть полная мобилизация. Не то, что на фронт надо всех послать. Нет, мобилизация духа, мобилизация воли, гражданского общества. Не только то, что мы фронту помогаем. Интеллектуальная, духовная, да, воля должна быть. А что для этого надо? Для этого нужно действительно, чтобы качество управления – это большой труд из избиратели, хотите, чтобы у нас качество управления было лучше, очень внимательно выбирайте и несите ответственность за тех, кого выбираете. Понимаете, законодательный орган, высший законодательный орган страны, он должен не всякое там вторичными заниматься законами, а именно четко понимать, быстро принимать те законы, которые обеспечат нашу сейчас боеспособность, обороноспособность, то, что помогает нам победить, по-настоящему победить. То есть вооружить власть очень мощным, я бы сказал, умным, интеллектуальным, современным, побеждающим законодательством.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился со студентами ПСКОВ-ГУ. Вместе с сенаторами Российской Федерации Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой и депутатом Законодательного собрания Псковской области Алексеем Севастьяновым обсуждали, как студенческие, конструкторские бюро и волонтерские проекты могут решать реальные задачи региона, что помогает Псковской области эффективнее отстаивать свои интересы на федеральном уровне, какие меры поддержки нужны молодым семьям и что необходимо сделать, чтобы выпускники хотели строить карьеру, создавать создавать семьи и реализовывать себя именно здесь. Интерактивную площадку организует сегодня, 11 сентября, Великолукский технопарк «Кванториум» в торговом центре «Апельсин». С 17 до 20 часов каждый ребенок сможет попробовать себя в роли юного инженера, дизайнера или исследователя. Участников ждут занимательные мастер-классы, интерактивные зоны, знакомство с миром технологий и творчества. Празднование 99-летия Великолукского района проходит сегодня в Преслегинском доме культуры. Подготовлена программа для взрослых и детей. Она включает выставку вооружения, концерт народного вокального ансамбля «Традиция», мастер-классы и интерактивные игры.
2: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Серия крупнейших терактов в истории человечества произошла 25 лет назад. 11 сентября 2001 года. 19 террористов-смертников захватили 4 самолета. Два лайнера направили на самые высокие здания Нью-Йорка, башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий врезался в западный фасад здания Пентагона. А пассажиры четвертого оказали сопротивление. Их самолет рухнул в поле в штате Пенсильвания. В результате атаки погибли почти 3000 человек, еще более 6000 получили ранения. Теракт стал не только крупнейшим по числу жертв, но и первой в истории катастрофой в прямом эфире. У нас в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
1: Ну, нужно сказать, что в тот момент вы находились как раз в Нью-Йорке и видели все своими глазами.
13: Да, я работал с обкором «Комсомольской правды» в те годы, вот выпало и в этот роковой день тоже оказаться там. Утро было совершенно волшебное. Голубое небо, яркое солнце. Ничего не предвещало. Вдруг где-то без чего-то 9 утра раздается звонок, и приятель-журналист, американец, кричит: «Включай телевизор, горят близнецы». Включаю, действительно, одна башня пылает, шлейф черный такой густого дыма расстилается по голубому небу. Я понять сначала не мог. И вдруг мелькнул силуэт лайнера большущего, очень низко летящего со стороны Гудзона, врезается во второй небоскреб южный, весь охватывается огромным шаром огня и тоже пылает. И такое впечатление было, что смотришь какой-то голливудский фильм «Катастрофа», и только потом дошло, что это прямой эфир. Ну, схватил машину карпундовскую и скорее туда. Там еще пропускали толком. Где-то метров за 600, за 500 уже стояли кордоны. Но и на моих глазах все эти башни рухнули. И поползло на нас это гигантское облако. Пришлось временно отступить. Вот. Но все это я наблюдал. А потом еще работал...
1: На разборе завалов, да?
13: Вот ночью уже туда пробрался, всеми правдами и неправдами работал на разборе завалов. Циклопический совершенно муравейник, метров 60 высотой обломков, там, где стояли эти красавцы, параллелепипеды серебристые. Чат, жуткая гарь, дышать невозможно, без маски просто. Мне потом, кстати, всю одежду пришлось выкинуть, настолько она пропиталась запахом гари, горящего пластика, резины, вот, бетона. Мы с цепочками стояли вот по граням этого муравейника, значит, сверху вниз, и передавали ведра оттуда с обломками бетона, арматуры, железяк, всяких мусора. Наверху профессиональные спасатели смотрели каждый новый проем и находили постоянно грубые останки. Вот я никогда не забуду, я стоял почти наверху, вытаскивая человека. Судя по всему, это чернокожий человек, рука торчала из рубашки разорванной. Второй руки не было, головы тоже не было. Вот. Документов, видимо, при нем не нашли. Большой такой мешок. Кстати, было заказано 10 тысяч пластиковых мешков. Сразу не знали, что жертв будет много. Запаковывают его, вешают бирку неопознанный мужчина, да? И мы спускаем, приторачиваем к таким носилкам, и мы пускаем его, передаем вниз. Дальше находили тоже фрагменты. Найдено 20 тысяч фрагментов мельчайших тел, косточки маленькие. Установить ДНК по ним, определить, кто это, очень сложно, но работа продолжается. Так вот, 40% жертв до сих пор не опознаны.
1: Четверть века спустя 40%
13: погибших в Нью-Йорке. Да, это 1100 семей пока не имеют возможности предать земле останки своих родных.
1: В этом году впервые для опознания применили метод сочетания ДНК-анализа с генеалогическими базами. Ведь в Америке это очень здорово распространяется, добровольная, так сказать, сдача ДНК, чтобы пополнять эти генеалогические базы. И вот благодаря этим данным в том числе, правда ли это, есть ли прорыв?
13: Ну, пока прорыва нет. Занимается этим управлением судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка. Вот его руководитель Барбара Бутчер говорит, что очень сложно пока идет работа. Ну, а мы, говорит, делаем снова и снова ДНК-тесты, пока не добьемся до конца. Сколько бы времени это не заняло. Потому что действительно приходится работать, ну, с мельчайшими фрагментами.
1: Андрей Михайлович, а нашли кого-нибудь оставшихся в живых? Возможно, не тогда, когда вы работали на завалах, а в принципе после обрушения? Или ни одного человека не осталось?
13: Нет, никого там не было. Там провалился один из спасателей, из пожарных, да, который был, он там провел больше суток, и раздули сенсацию, вот он, вытащили живым, но это уже было на второй-третий день, оказалось, что это просто вот он туда попал, знали, что он там находится, просто трудно было его вызволить. Очень много людей самых разных национальностей погибло, в том числе трое россиян, один из них совершил подвиг. Вот, это звали его Евгений Князев, он сам из Кемеровской области, он работал на Северной башне, отвечал за технику вентиляции, он успел вывести 70 человек, вот.
1: Лифты ведь не работали,
13: да, лифты не работали, напомнить. Он застрял в лифтовой шахте, и только успел позвонить дочери, сказал, что все в огне, прощай, все. То, что она, последние его слова, которые вот она услышала. Но я поговорил, в тот день удалось поговорить с теми нашими статистическими, кто выжил. Вот один из них, он был финансистом, аналитиком одной из финансовых компаний в Северной башне. Говорит, пошел в сплошную чашку, и вдруг сильнейший удар, так что я едва на ногах стоял, мы все подумали, что землетрясение в Нью-Йорке случилось. Потом смотрим, нет, значит, кругом пожар, дым, лифты отключились, бросились по лестнице, выбегали все больше людей, на нас лились какая-то вода из разорванных коммуникаций, дым из всех щелей валил, все больше и больше давка, паника, и на одной площадке, я, говорит, замечаю, выкатились на креслах два инвалида, беспомощные совершенно. Они смотрят на тех, кто бежит мимо, имеет шанс спасти, говорит, у них лица были такие страшные, господи, и я, говорит, себя корю за то, что надо было остановиться, помочь, но все неслись вниз. А то, что увидели, когда на улицу он вышел, это было еще страшнее. Южная башня, самолет ударил ниже, и гораздо больше людей оказалось отсечено от возможности спастись, и там пожар был еще сильнее. Вот, потому что он, когда ударил, этот пилот-смертник самолет накренил, и он не просто вот так, а прям с крыльями туда вошел вот так. И люди стояли в окнах, махали, чем там было, и, видимо, жар и огонь был такой, что некоторые выбрасывались. Я, говорит, увидел, рассказывает он мне, что несколько человек выбросились, причем двое мужчин и женщин держали за руку, а один еще, он горел. И, говорит, за ним такой тоненький, как ниточка, дымный след. Это было так страшно.
1: Да, даже слушать это...
13: Вот, потом рухнуло все это, все, обе башни, накрыло все к жесточайшей, густейшей тучей пепла, пыли бетонной. На следующий день я, когда приехал туда уже, как будто в зиму попал. Все было покрыто вот 10-сантиметровым слоем вот этим бересом. Дома, деревья, газоны, все что угодно.
1: Алексей Михайлович, смотрите, 25 лет прошло. А что вообще изменилось? Ведь незавершенное же это дело.
13: Нет.
1: Усама бен Ладен убит. А вот организатор терактов, и об этом не все знают, все еще ждет суда в тюрьме Гуантанамо. Вот об этом несколько слов.
13: Да, Усама бен Ладен спустя 10 лет замочили.
1: Саудовский след, да. Рассекреченные документы, вот это вот.
13: Да,
1: всё.
13: Кстати говоря, в те дни в Нью-Йорке не было лучше сувенира, чем рулон туалетной бумаги с оттиснутым ликом бен Ладена, признанным террористом. Вот такая изощренная месть была ему. А все это спланировал совсем другой человек, да, может, ты права, его звали и зовут, собственно, он жив, Халид Шейх Мухаммед. Он пакистанец, родился в глубоко религиозной семье, учился в Америке на машиностроителя, но люто возненавидел эту страну и посвятил себя организации терактов. 31 теракт. Кстати, в 93 году в том же Всемирном торговом центре он взорвал грузовик начальной взрывчаткой, покачнулось здание, но устояло, хотя были погибшие. И вот сейчас он спланировал вот эти вот воздушные атаки, как захватить самолеты, чем вооружиться. Они были вооружены катерами вот этими, с тончайшими лестницами.
1: Для резки картона.
13: Да, такие вот, с отламывающими кусочками, да. Всего-навсего. Их ни детектор не прочувствовал. Вот, как направляется. Они окончили курсы, в Америке есть такие, пилотов, которые водят пассажирские «Боинги». Потом задним числом выяснилось, что отрабатывали только полет, не взлет-посадку, а только полет в небе. Один из агентов ФБР в свое время обратил на это внимание, но не дали хода его рапорту. Вот видите, к чему это привело. Так вот, его этого пойманного в 2003 году пакистанца мытарили по тюрьмам ЦРУ. Он там признался, но под пытками. Пытали его страшно. И адвокат сказал, не пойдет, это все вот такие доказательства суд не должен принимать. И вот сейчас черепашья скорость, он сейчас в Гуантанамо вместе с четырьмя там своими сообщниками содержится, последние узники на этой базе, в тюрьме. Черепашья скорость идет до следования. И вот последние новости до лета 28-го аж года, не следующего, 28-го суд перенесет.
1: Знаете, что смущает? Эпштейн-то покончил, как бы ставлю в кавычки, потому что я в это не верю, жизнь самоубийством, а этот еще жив.
13: Ну, видите ли, да, он, видимо, так сказать, нет смысла его убивать пока что. Может быть, ждут сколько? 61 год ему? Собственно, не так уж он.
1: Не так уж, много, да.
13: Вот. Но, тем не менее, вот суда надо ждать еще полтора года. И да и будет ли он в 28-м году, неизвестно. Может, действительно с ним что-то случится. Умрет от коликов. Вот такая ситуация.
1: Спасибо большое, Андрей Михайлович. Сложно, но надо вспоминать, чтобы не забыть.
13: Да,
1: это
13: на этом месте сейчас мемориал и новое, самое высокое здание в Западном полушарии. Высота точно такая же, ровно, как Останкинская башня нашей в Москве.
1: Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Привет, я Алексей Белов.
15: Я Александр Маршал.
14: Группа «Парк Горького».
15: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
14: Peace.
15: Peace, love and rock and roll.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
16: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
18: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
21: Руководители МТС, Билайна, Мегафона и Теле2 положительно оценили запуск 5G в России, назвав его историческим событием и фундаментом для цифровой трансформации. Об этом сообщили в Минцифры. Глава МТС Инесса Галактионова отметила, что миллионы людей получат доступ к качественно новым цифровым сервисом, а бизнес к передовым промышленным решениям. Гендиректор Мегафона назвал 5G быстрым интернетом для мегаполисов и основой для цифровизации промышленности. Глава Билайна подчеркнул, что запуск ждал весь рынок, и компания давно готовила сеть к поэтапному старту. Ну и руководитель Теле2 поблагодарил правительство за уникальное решение и отметил, что впереди освоение нового диапазона частот, интеграция отечественного оборудования и рост проникновения устройств. Так, хорошо. Давайте обсудим эту всепоглощающую своим восторгом новость. С нами на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
21: Итак, Минцифра говорит о 10 миллионах потенциальных пользователей в 16 городах. Я слышала о том, что реальная аудитория – это 5 миллионов из-за отсутствия поддержки устройств. И вопрос, наверное, такой короткий будет. Запуск 5G – это историческое действительно событие или некая техническая формальность, или на бумаге это только? Объясните нам, пожалуйста.
22: Это не на бумаге, это реальный запуск пятого поколения. При этом это реальный запуск не на тех условиях, которые государство продвигало 8 лет до того. То есть 8 лет индустрия билась о бетонную стену, и неожиданно в одночасье было принято политическое решение, что мы запускаемся в том числе в золотом диапазоне частот, который есть уже лицензии у операторов. И это очень хорошее решение, потому что, в конце концов, этим признают ошибочность всех предыдущих действий. У нас появляется 5G с задержкой 8 лет. Эта технология необходимая. Да, не в том виде, как сейчас 5G существует во всем мире, как стендалон сети. Это просто такое наслоение над четвертым поколением, выше скорость, но... Скажем так, для промышленности мы это использовать не сможем. Для промышленности это приватные сети 5G, они будут развиваться, они уже развиваются. Но для пользователя это хороший шаг, потому что выше скорость, выше соединение в том же месте, где четвертое поколение, вот сегодня я в Москве пробовал, 4G дает 30-40 мегабит, у этого же оператора пятое поколение дает 120-150, то есть прирост скорости очень адекватный.
21: Да, серьезный прирост. То есть, как я вас поняла сейчас, операторы запустили 5G на тех частотах, на которых мы и обитали до этого, вот эти частоты LTE, а не в каком-то специально выделенном диапазоне.
22: 100 МГц, да, это та частота, которая была у операторов, там был LTE. Сейчас LTE работает там же вместе с 5G, то есть у нас нет разницы. Если вы пользуетесь 4G, вы будете пользоваться 4G. Если у вас поддержка 5G есть, вы получите 5G. Еще есть Band 79, это 4,9 ГГц. Он не популярен, потому что мало оборудования, мало смартфонов с его поддержкой, в России в том числе. И МТС запустил на базе старых опытных зон именно этот Band. Но там скорость до 1,5 Гбит. Там скорости действительно высокие. Это точная застройка для тех мест, где очень много людей бывает, ну, стадион, например.
21: Угу. Эльдар, скажите мне, пожалуйста, если учитывать то, что компания Apple ушла из России, ее устройства что поддерживают? Прочитала про Samsung, что ждет официальных запусков. Этого я тоже не совсем поняла словосочетание. Но получается, что владельцы iPhone и Samsung, они как-то пока за оградой этого праздника.
22: Смотрите, с iPhone... Там 5G в России не будет, видимо, никогда, но нельзя говорить никогда, но Apple ушел из России. Их система лицензирования такова, что оператор должен подать заявку, заплатить деньги, и после этого он сможет работать. Включат 5G для конкретной страны, для конкретного оператора. С российскими операторами мы видим, что Voice over Wi-Fi несколько лет включить не могут. Хотя функция есть во всем мире, в России она просто не работает. Почему? Потому что договариваться не с кем, и Apple не общается, поэтому не будет. Почему у Samsung не работает? Samsung поддерживает сети 5G только в странах, где они официально запущены.
21: А у нас это позиция компании. Ну как, страна запустила?
22: Она, сеть запущена только сегодня, соответственно, с обновлениями нам включат 5G, это 1.5-2 месяца срок занимает, и дальше все аппараты заработают.
21: Я понимаю. А вот, я понимаю, я владелец айфона, я не почувствую этого ускорения. А вот вы, когда сегодня в рамках такого эксперимента личного, вы почувствовали, значительно быстрее мобильный интернет залетал?
22: Но это зависит от того, где вы находитесь, потому что точечно, да, действительно, интернет это пока, несмотря на то, что карты нарисованы очень красивые, покрытие почти всей Москвы, но надо понимать, что это все-таки точки, чем ближе вы к базовой станции, которая работает в 5G, тем выше у вас скорость. У меня сегодня лучший результат – это 700 мегабит. 700 мегабит – это очень высокая скорость на мобильной сети.
21: Понятно. Вы уже сказали, что инфраструктура была 5G 8 лет, ждали запуск, да, а запуск произошел вот после этих 8 лет ожидания буквально за 10 дней после решения, которое случилось в конце августа. А что изменилось? Почему это не случалось раньше? Это какая-то технологическая готовность или это политическое решение?
22: Но это решение исключительно политическое. У нас есть дорожная карта развития телекома. Всех пытались склонить к тому, что на российском оборудовании нужно запустить. Аппарат вице-премьера Дмитрий Григоренко многократно говорили о том, что до конца 2026 года будет запущен 5G в России. Фактически препятствием служило две вещи. Первое – частоты, на которых невыгодно операторам развивать, в аукционе никто не участвовал. Ну, просто на аукцион никто не пришел. Это был первый провал. Второй провал – это распоряжение о использовании только российского оборудования, российских базовых станций. Их до сегодняшнего дня просто нет по объективным причинам. Соответственно, строиться не на чем. И дальше было принято волевое решение, что 5G запускается на том импортном оборудовании, которое есть.
21: А, то есть старое. На старом.
22: Старое, оно уже лет 5 стоит на сетях. Операторы 5 лет ждут у моря погоды, чтобы... Ну, лоббизм и операторов... Вот многие представляют, что операторы такие сильные, мощные ребята, которые могут продавить это все. Нет, они не могли продавить. У нас продавливали историю, что только российское оборудование и прочее, прочее. Но в конечном итоге, когда уже ждать стало невозможно, это надо было запускать. Политическое решение, воля, что запускаем на том, что есть, а потом уже достраиваем свое оборудование, от него никто не отказался.
21: А сколько это стоит? Новое отечественное оборудование, вот эти базовые станции, и сколько их строить по времени? Долго ли?
22: Ну, это 27-28 годы. Пока вот так.
21: Так, а их много нужно построить, базовые станции?
22: Но изначально, если мы посмотрим на опыт четвертого поколения, мы начинаем с сотен штук, мелкосерийное производство, потом переходим к среднесерийному. Вот сейчас у нас по четвертому поколению мы только-только подбираемся к среднесерийному производству. То есть мы это старое поколение. Мы только-только учимся работать с ним. С пятым пойдет проще, но это нужно делать, вот что называется, завтра.
21: Эльдар, скажите, пожалуйста, а зачем это все нужно? Сейчас объясню свой вопрос. Надо ли оно нам? Вот Ну, нет, я в этом не сомневаюсь, но зачем этот вопрос ключевой? Вот я сейчас с вами разговариваю по интернету. Вы у меня не в квадратиках, а все очень четко, все я различаю, да? Мы можем друг другу писать сообщения, надиктовывать, отправлять видео, по телефону... Я не понимаю вот эти огромные деньги и так далее. Вокруг чего собой? Объясните мне, пожалуйста, чайнику. Здесь очень уместно это жаргонное словечко, мне кажется.
22: Мария, вы знаете, вы задаете вопрос, который возникает при появлении каждого поколения связи. Вот 3G появился, 4G. Люди всегда говорят одно и то же. Нам хватает, зачем нам что-то новое?
21: Да.
22: Ну, то есть, если следовать этой логике, ну, в общем-то, в землянке было удобно и комфортно, зачем перемещаться в какие-то города и прочее. Но что такое 5G? Это не только скорость. То, что мы имеем сегодня, это переходный период. Дальше это промышленность, умные города, телемедицина, очень-очень много всего. Но самое главное, если мы хотим развивать, а мы хотим, по заявлению президента, это правда, искусственный интеллект, то нам нужны высокие скорости передачи данных, потому что иначе между нашим устройством и там, машиной, неважно чем, и сетью прокачать такой объем данных в существующих сетях просто невозможно.
21: Угу. А скажите, пожалуйста, в России будет появляться какой-то вот 5G уже на других частотах, так как во всем мире, какой-то вот полностью автономный?
22: У нас нет. Но в любом случае это стандарт международный. Выбор частот – это выбор оператора страны. Пока у нас разрешение, что все оборудование, которое было поставлено до 1 сентября 2026 года, то есть новое оборудование вот сейчас ввозить и ставить, насколько я понимаю, невозможно.
21: В то же самое время не могу не задать вопрос. Мы затронули самые такие распространенные роскошные телефоны, iPhone, Samsung, да, вот это вот все. А зачем тогда, если iPhone вот мне не позволяет там ни 5G, ушел, не пойдешь, зачем ввозят все эти жутко дорогие модели, раскладушки и так далее? А сами Apple это тут ни при чем, да, компания? Это просто...
22: Сами Apple ни при чем, но у нас карго-культ же, мы преклоняемся перед всем блестящим западным. Вот iPhone — это современные бусы. И доходит до смешного, да, если говорить даже про дистрибуцию айфонов, это же дистрибуция бус. То есть вот если у меня на полке нет айфона, значит, я какой-то лох педальный.
21: У нас
22: 20
21: секунд. Эльдар Викторович, какой телефон у вас, если не секрет? Можете не отвечать, но если...
22: Samsung Galaxy Fold 8 Ultra сейчас. И второй Huawei, потому что снимает классно.
21: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за терпение. И, как всегда, объясняете все так, что понятно. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Украинская тематика обсуждалась на переговорах Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Кроме того, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. Стороны обменялись мнениями о взаимодействии на многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС. Сегодня, напомню, Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите организации.
0: О спецоперации.
6: У нас нет никакой необходимости в мобилизации. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встречу с военными в Северо-Западном федеральном округе. По словам зампреда Совбеза, контрактников в армии даже больше, чем ожидалось. Он заявил также, что дела у ВСУ настолько плохо, что они сами боятся себе в этом признаться. Укомплектованность некоторых подразделений на уровне 20-30%. А слухи о планах России напасть на Европу – такой же бред, как и разговоры о мобилизации. Нам нечего делить, сказал Медведев.
0: О болезнях.
6: Новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус гриппа также обладает пандемическим потенциалом. При этом ведомство тщательно следит за ситуацией и готово к развитию любого сценария, даже самого негативного, подчеркнула она. До этого во Всемирной организации здравоохранения говорили, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих.
0: Об авиации.
6: Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Полеты будут выполнять 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже поступили в продажу. Стоимость туров начинается от 128,5 тысяч рублей на человека за 8 ночей. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом.
0: О церкви.
6: Большой крестный ход в Москве планируют сделать ежегодным. Это сообщил председатель Синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Сава. 6 сентября в Москве прошел общемосковский крестный ход. По столице принесли ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Верующие шли от храма Христа Спасителя через набережные Москвы-реки и Хамовнический вал до Новодевичьего монастыря. Протяженность пути составила около 6 километров. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Владимир Путин заявил о готовности России укреплять мировую энергобезопасность. Россия готова вместе с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Об этом Путин заявил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Отдельно Путин призвал совместно формировать надежные глобальные торговые маршруты. В качестве примера он назвал трансарктический транспортный коридор и международный транспортный коридор «Север-Юг». Наш президент также подчеркнул готовность Москвы развивать с партнерами по БРИКС проекты в промышленности, в торговле и туристической сфере. Но меж тем, деловые встречи деловыми, а вот кадры с Владимиром Путиным после его прилета в Нью-Дели неожиданно стали вирусными в индийских соцсетях в первую очередь. Внимание пользователей привлек короткий момент, когда Владимир Путин жмет руку бортпроводнице у трапа самолета. Выходит из воздушного судна и перед тем, как спуститься по трапу, приветствует находившегося рядом сотрудницу экипажа. Индийский телеканал ABP News обратил внимание именно на этот эпизод, отметив, что манера Путина приветствовать людей во время прибытия вызвала заметный отклик у аудитории. Ролик начали активно распространять в социальных сетях, обсуждать в индийском сегменте интернета. И вообще само рукопожатие заняло всего несколько секунд. Однако именно этот, казалось бы, бытовой момент оказался одним из наиболее заметных кадров прибытия российского президента. С нами на связи доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Иван, здравствуйте, добро пожаловать.
7: Здравствуйте.
21: Ну вот рукопожатие с бортпроводницей. Я, как обычный человек, а не политолог, начну вот с этого, как его назвали, бытового фрагмента. Ну, вообще он просто жизненный, да? Вот человек выходит, прибытие, казалось бы, мелочь, несколько секунд. А вот почему он в первую очередь, а не сами переговоры с Моди, с Нарендра Моди, стали главным, более того, вирусным моментом визита в индийском сегменте соцсетей, ну, а потом, конечно, мировой интернет это тоже подхватил. Это какая-то органическая реакция аудитории? Или это, ну, кто-то скажет, знаете, продуманная коммуникационная стратегия? Хотя мне бы на ум такое, наверное, не пришло, но я это встретила, покопавшись. Ваше мнение?
7: Я склонен полагать, что это все-таки абсолютная органика, да, вот, ну, из скоординированного здесь только то, что в России в целом мужчины как бы скоординированы на галантность, как-то нас так стараются воспитывать во всяком случае. А почему это привлекло больше внимания? Ну, это, я думаю, что, ну, во-первых, давайте честно, нет, переговоры сами по себе-то кучу внимания привлекли в любом случае.
21: Да, это честно, я согласна, да.
7: Да, другое дело, что, ну, переговоры как будто бы это то, зачем, да, буквально люди и собираются. Политики.

0: делать. Они бы сослались там на протокол или на то, что президенты так не поступают. Mm-hmm. То, что наш президент, в общем-то, демонстрирует себя не только как человек-политик, но и как там человек-мужчина, человек-воспитанный, вообще человек, это, в общем-то, и привлекает внимание. Это не первый такой случай на самом деле. То есть в западных СМИ часто распространялись разного рода ролики, где Владимир Путин просто, ну, ведет себя по-человечески, и поэтому...
1: Так, Иван, ну вот самый такой ответственный момент с переходом на... А, вот, вернулись, а то я хотела только к теме переговоров перейти. И раз, интернет у нас подвис. Нет, все вернулось на круги своя. Давайте действительно к переговорам, вот к этому треугольнику Индия, Россия и куда уж без Соединенных Штатов. 50-процентные тарифы Соединенных Штатов, они действительно не очень приятные для индийской экономики. И можно ли здесь, вот в этом контексте, употребить такую фразу, что Индия балансирует между интересами России и Соединенных Штатов, либо нельзя? И тогда как правильнее сказать? Ваша точка зрения?
0: Я не сказал бы, что Индия балансирует между Штатами и Россией, а Индия просто старается вести, ну, такую суверенную политику, которую Моди, в общем-то, и задал. Для него это критически важно. Было бы справедливо сказать, что Индия очень долгое время двигалась в фарватере Соединенных Штатов Америки, политики, которая задавалась Соединенными Штатами Америки. А связано это, среди прочего, с тем, что Индия, ну, в экономическом отношении довольно серьезно, во-первых, связана со Штатами, а во-вторых, потому что Индия долгое время сильно опасалась конкуренции и давления со стороны Китая. Ну и если уж выбираешь себе, соответственно, какой-то такой щит от Китая, ты обращаешься к Штатам, это так работает. Но Дональд Трамп, как политик, который руководствуется принципом «бей своих, чтобы чужие боялись», буквально перегнул палку. Он слишком сильно стал давить на Индию, он слишком сильно стал пытаться вот, добиться от нее какого-то вот этого непонятного равновесия в отношениях, которое он все время со всеми ищет, чем привел Индию к тому, что она пошла на сближение с Китаем, во-первых, а во-вторых, продолжила активно сближаться с Российской Федерацией. Поэтому Индия, безусловно, в этом отношении находится в состоянии попыток сохранить вот этот баланс, но при этом в это уравнение обязательно нужно добавлять Китай. Ну и Индия, в общем-то, в этом отношении правильно поступает, потому что на самом деле, когда ты все ставишь на отношения с США, может прийти условный Дональд Трамп и все тебе поломать. Мы это сейчас видим на примере Канады, например, да, у которой серьезные сейчас проблемы в отношениях со Штатами. То есть Индия, в общем-то, идет путем вот той самой многополярности, которую Российская Федерация активно продвигает в мировых отношениях.
1: Иван, а что может дать Россия в первую очередь, а во вторую вот Китай, Индии? Ну, какие преференции? Я не знаю, может быть, здесь неуместно слово «преференция», да? Потому что здесь может быть равноправный обмен, вот вы нам это, а мы вам вот это и так далее. Вот здесь тоже очень любопытно, какие взаимные интересы?
0: Ну, вот, например, из того, что, наверное, когда-то многим из слушателей было бы интересно, да, это то, что мы очень плотно взаимодействуем с Индией по линии фармацевтики, производства лекарств и так далее. То есть очень многие препараты западного производства, которые очень дорого стоили на нашем рынке, их дженерики активно производятся в Индии. И мы сейчас совместно с Индией запускаем производство как на территории Российской Федерации, так и на территории Индии. К этому активно подключена наша компания AirPharm. И занимаемся тем, что, по большому счету, россияне будут обеспечены качественными препаратами, которые при этом будут распространяться по доступной цене. Mm-hmm. Это просто вот один из примеров. Вторым важным моментом, конечно, является энергетика. Для Индии наши энергоносители нужны, да, мы для них являемся источниками, в общем-то, энергоносителей, а для нас Индия является важным переработчиком этих энергоносителей и способом доставки их, соответственно, на внешние рынки. Еще один пример абсолютно синергетический. Да, то есть тут нет такого, что кто-то кого-то используют.
1: Согласна.
0: Мы именно в партнерстве и в сотрудничестве находимся. Ну и политика. Конечно, политика, потому что Индия, долгое время находясь в зависимости от США, ищет для себя, естественно, альтернативные способы и по торговле, и по финансовым расчетам, среди прочего. И вот как раз-таки БРИКС и в этом контексте Российская Федерация предлагают альтернативные способы расчетов, которые позволяют и Индии, в случае, если что-то там взбредет в голову президенту Соединенных Штатов Америки, ну, например, не слишком сильно пострадать от каких-нибудь санкций. Глобально то, что Россия и Китай сейчас предлагают очень многим странам, и Индии в том числе, это альтернатива. Не антагонизм с западным миром, а

0: альтернатива того, как можно вести дела. И это, судя по всему, очень многим симпатично. То есть вот мы говорим о глобальном юге, когда там, ну вот куда ни ткни, это практически все страны близко, которые хотят с нами сотрудничать.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот визит Владимира Путина приурочен к саммиту БРИКС, который в 26-м году отмечает 20-летие. Вот этот формат БРИКС, он для нас, для России, может стать максимально эффективной площадкой для демонстрации неизоляции? И вообще, нужно ли нам кого-то демонстрировать вот эту неизоляцию?
0: Демонстрировать, ну, как вы знаете, это из серии «никому ничего не должен». Конечно же, не нужно и не обязаны мы ничего демонстрировать. В то же время, когда мы говорим о мягкой силе так называемой, да, очень важно все-таки, да, действительно показывать, что, условно говоря, вот Россию пытается изолировать, но ничего не выходит. Потому что иначе все поверят вот в эти вот прозападные нарративы, согласно которым Россия там вся в изоляции, и все там совершенно ужасно. Такого рода высокого статуса мероприятия, они, ну, важны точно так же, когда вот предстоит встреча в АТС, да, на высочайшем уровне, и там в том числе должен, соответственно, быть и там и Трамп, и лидер, да, Китая и так далее. И опять же очередная демонстрация того, что мы ни в какой изоляции не находимся. БРИКС в этом плане хорошо работает, это правда, но на самом деле куда лучше работает просто тот факт, что, ну, например, у нас недавно Силуанов на большой двадцатке побывал.
1: Да, да,
0: к неудовольствию очень многих, но тем не менее, да, то есть это тоже весьма круто, потому что, на самом деле, какая страна реально может кого-то от чего-то изолировать? Это именно Штаты. И то, что у Штатов не получается нас изолировать, более того, они нас сами во многом из этой изоляции тянут, потому что без России в международной политике сложновато получается, но это уже показатель того, что, ребят, хоть об изолируйтесь.
1: Очень мало времени. Скажите, Россия действительно становится для Индии вот одним из тех ключевых балансиров на какие-то десятилетия вперед, либо сюда тянет здесь Китай, здесь Штаты, а, ну, в общем, не становится тогда. 20 секунд.
0: Ну, смотрите, повторюсь, это триада акторов в этом отношении. Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки. И Индия заинтересована в сохранении отношений со всеми ними. То есть Индия не хочет быть только с нами, или только со Штатами, или только с Китаем. Но наша роль в этом отношении велика, потому что впасть в зависимость от Китая Индия очень боится.
1: Иван Сергеевич, большое вам спасибо. Друзья, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов был с нами в эфире. Благодарим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Центр Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такое решение регулятор принял впервые более чем за год. Последние 10 заседаний ставку снижали, напомнила вам. Инфляция в России по итогам этого года составит от 6 до 7%, так считают центробанки. По словам Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения ставки в дальнейшем будет уточнено в октябре, но проинфляционные риски выросли. На внешние условия давит ситуация на Ближнем Востоке, геополитические ограничения и временное сокращение логистических возможностей. Одновременно растет спрос на импорт, что вместе с другими факторами привело к некоторому ослаблению рубля летом. Центробанк также допускает риск нового дисбаланса между спросом и предложением, а дополнительное давление на цены создает напряженность на рынке труда и внешние факторы. При этом более сильное, чем ожидается, охлаждение внутреннего спроса может, напротив, замедлить инфляцию. Также Эльвира Набиуллина подчеркнула, что снижение ключевой ставки не будет автоматическим. Центробанк продолжит учитывать динамику инфляции, инфляционные ожидания, баланс рисков, сохраняя умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Цель регулятора – снизить инфляцию до 4% в 2027-м и закрепить ее на этом уровне. С нами на связи экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон Юрьевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Итак, ЦБ содержательно даже, похоже, не обсуждал ставку, он ее просто сохранил, не обсуждал ее снижение. Получается, это вот сценарий этой паузы был как-то известен заранее, предрешен, не знаю. Но вообще, что, на ваш взгляд, самый главный триггер? Это ускорение инфляции или что-то за пределами этой статистики инфляционной? Ну, не знаю, может быть, с бюджетом там что-то связано.
5: Да, тут целый спор такой в средствах массовой информации среди экспертов-экономистов уже состоялся в отношении того, как Центральный банк именно принимает решение. Вот, потому что принимает решение Совет директоров Центробанка. Формально все члены Совета директоров, они по закону сотрудники Банка России, хотя они утверждаются президентом и одобряются также парламентом. Но есть и другие примеры в странах, да, когда, в общем-то, принятие решения по ставке не принадлежит полностью Центробанку, а, допустим, там специальному совету, куда ходят как представители от Центробанка, так и от независимых экспертов. Независимые эксперты – это не представители исполнительной власти, но это именно опытные люди, там бывшие сотрудники компаний, бывшие сотрудники, может быть, того же регулятора финансового, бывшие сотрудники там правительства, экономисты, да, которые обычно одобряются правительством. Вот, но они формально тоже остаются независимы. Это предполагает некий баланс при принятии решений, когда контур решений не замкнут в Центральном банке, да, так в Банке Англии у нас, в Банке Японии, в Банке Индии. Ну, в Китае вообще Центробанк это не независимый орган, он подчиняется Государственному совету. Но вот США там как бы другая история, там как члены Федеральной резервной системы, так и, соответственно, управляющие региональные, которые региональные там резервные системы, у них другая система. Вот, и в связи с этим разгорался спор, а как же принимается у нас решение, да, почему оно такое монолитное, потому что все принимающие решения представляют одно и то же учреждение, да, или просто потому что действительно к этому ведет ситуация. И я мнений слышал много, да, но вот как я, да, как мы, значит, среди мнений этих услышали, и дискуссия идет. Да, дискуссия там вот на самих заседаниях по ставке, есть обсуждение перед ставкой, и есть совещание с региональными главами управления Центробанка. На заседаниях присутствуют без права голоса, правда, представители Минэкономразвития, представители Минфина. И, кстати, вот с прошлого года стали публиковать резюме по обсуждению ключевой ставки, то есть какие в английском языке называется minutes, да, и такие же minutes там делал ФРС, у нас тоже стали, да, что там обсуждать. И там есть голоса, которые тоже выступают за то, что есть большее пространство для снижения ключевой ставки. Но вот оно, эти голоса, как ни крути, постоянно оказываются в меньшинстве. Да? Поэтому, ну как предопределено? Предопределено, оно, конечно, не предопределено. И, безусловно, я уверен, что есть и моделирование при принятии решений. Но эти модели такие, вероятно, которые склоняют к максимальной жесткости политики в пределах возможного диапазона.
1: Но...
5: Хотя я бы, конечно, лучше про новый инвестиционный цикл поговорил, чем про ставку Ласковину. Она набила многим. Да.
1: Но она волнительнее всего, особенно в день, когда ее объявляют. А вот вы говорите о том...
5: Это неправильно.
1: Почему?
5: Правильно, когда... Ну, потому что есть как бы общий экономический контур, он даже закреплен в национальных целях у нас страны, и там баланс различных направлений, которые должны достигать хороших, высоких показателей. Ну и в целом, исходя из здравого смысла, рост благосостояния, рост экономики, он точно не является менее значимой целью, чем, ну, условная инфляция. Более того, инфляция, если уж она выбрана целью, то она должна служить только росту благосостояния. В этом смысл низкой инфляции может быть, да? Как мы замечаем, она у нас в таргет не укладывается уже много лет подряд, иногда по объективным причинам. Но вот обещали нам в позапрошлом, прошлом году, что в этом она обязательно уложится в таргет.
1: А вы верите
5: сейчас
1: в это или это, ну, на ваш взгляд, мифические какие-то ожидания?
5: Ну, 3 раза входила ставка в диапазон. Это все было до 2021 года. Вот лучше всего она попала в диапазон, конечно, в ковид. Но там, вы помните, что было, не надо объяснять.
1: Да.
5: Просто люди перестали покупать, выходить физически. Сейчас у нас...
1: Вот что остужает экономику. Сейчас-то деньги-то все равно не остужаются. Вон, я посмотрела, кредитование корпоративное, наоборот, ускорилось. Ставка жесткая, ставка высокая, а деньги, знаете, там, не остывают.
5: Тут большой вопрос, да, корпоративное кредитование, здесь надо разбираться. Большинство, вот даже по оценкам, по-моему, официальных ведомств, все-таки это кредиты госкомпаниям, возможно, на каких-то особых условиях.
1: Хорошо.
5: И многие, конечно, связаны тоже с необходимостью сейчас ремонтировать пострадавшую инфраструктуру. Куда денешься? Здесь какие-то деньги в любом случае
1: находить приходят. С этим не поспоришь. Антон Юрьевич,
5: вот
1: чтобы успеть. Высокая ставка, теперь вот прям к нам, своя рубашка сейчас будет. Высокая ставка напрямую бьет по предприятиям несырьевым, по жилищному строительству, в первую очередь в регионах. Скажите, пожалуйста, вообще, вот насколько, не просто насколько это критично, а как это будет выражаться относительно жизни простого гражданина России, особенно в регионах? Ну вот как? Так, чтобы было всем предельно ясно.
5: Центробанк в рамках своих обсуждений, да, интересно, да, в своих документах, вот в прошлом резюме по обсуждению ставки, он, кстати, написал, что, да, вернее, в основных направлениях денежно-кредитной политики, которые были в прошлом году, на прошлой неделе выпущены, там было написано, что относительное успокоение инфляции в 2025 году было вызвано в том числе тем, что инвестиции, которые предприятия вложили в 2023, там, в 2024 году в рамках там импортозамещения, замещения ушедших иностранных компаний, эти инвестиции стали генерировать предложение товаров уже такое российское, внутрироссийское, и это позитивно сказалось на снижение роста цен. То есть Центробанк это признает. Значит, соответственно, если мы видим снижение инвестиций, да, достаточно фронтальное, у нас в первом квартале 14%, во втором больше 6% падения, то это означает, что в среднесрочном периоде, да, у нас не будет наращиваться то предложение, которое как раз служит для долгосрочного снижения цен. И мы останемся в той же парадигме. Мы останемся очень зависимы от курса рубля, от импортной компоненты в инфляции. И более того, уязвимы с каким-то ну, прекращением там, или сбоем товарных логистических прочих потоков в случае,
1: то есть,
5: если
1: цены будут по-прежнему расти, цены будут подниматься все выше и выше сейчас. Чего нам ждать-то? Расти они будут,
5: ну,
1: продолжать?
5: Смотрите, тут как бы очень много разных факторов работает. Да, работает и депозитный навес, который в этом году стал потихонечку выходить на потребительский рынок в том числе. И самое интересное, что об этом предупреждали экономисты, что если вы сначала загоните деньги в депозиты, то потом они при снижении ставки начнут выходить, это проблема такая неразрешимая, да, когда просто это отложенное влияние на инфляцию окажет, поэтому, ну, как бы, как разовый шоковый, да, способ это работает, но когда ты растягиваешь вот эту историю там на 2-3 года, у нас высокая ставка уже почти 3 года, да, то это неизбежно потом дает такой продленный эффект, это раз. Второе, так как у нас действительно, ну, предложение сейчас, рост предложения, он, по сути, остановился, да, ну, значит, любое там повышение денежной массы, рост потребительских расходов, он в том числе будет давить на, да, на цены, и, соответственно, сейчас рано говорить об этом. Хотелось бы, чтобы все получилось, да, но я не уверен, что мы к таргету в 4% и в следующем году придем. Хотя надо, конечно, смотреть. Но просто предрасполагающих таких факторов к этому нет. А единственное, да, уж совсем сушить спрос, как бы вообще его там пытаться сокращать, но это тоже не выход. Это просто уже такая стагнация будет в экономике, откровенно. Вот, поэтому этот вопрос, он не тривиальный, будут ли дальше расти цены. Пока как бы вот от многого этого зависит, но тоже нет каких-то... У меня нет твердых ожиданий, что в таргет почти 4% в 2027 году.
1: У меня совсем ожиданий нет. Антон Юрьевич, огромное вам спасибо. Друзья мои, с нами на связи был экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Середенко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему Европа не решается изъять замороженные активы России.
6: Право ведь не в вакууме существует, ни в какие времена оно не было отдельно от всего остального. Поэтому политику никуда не денешь. Есть случаи, когда правовые системы развитых стран, ну, не только развитых, но просто в данном случае мы о них говорим, понимают, что они могут создать прецедент, который потом обернется против них же. Не обязательно даже со стороны России, а просто все смотрят, значит, делают выводы. Вот опять же, ну, большой самый случай с этими нашими активами. Почему Бельгия так упирается. Дело даже не в том, что они боятся, там, что Россия потом подаст суды, и эти суды выиграют, само собой. Но помимо этого, все-таки вот эти вот страны или структуры, депозитарии, которые живут за счет хранения чужих средств, они опасаются, что, создав прецедент в отношении России, и говоря, допустим, нет, ну вы понимаете, это особый случай, это другое, Россия, ну уж вы понимаете, это агрессор, все такое, других это не касается. Саудовской Аравии нет, все нормально, там Индонезия, там, ну так не бывает, потому что все смотрят, все понимают, что раз один раз с этими, это подрывает саму систему, на самом деле, извлечения прибыли, на которой Европа всегда основывалась.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился со студентами ПСКОВ-ГУ. Вместе с сенаторами Российской Федерации Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой и депутатом Законодательного собрания Псковской области Алексеем Севастьяновым обсуждали, как студенческие, конструкторские бюро и волонтерские проекты могут решать реальные задачи региона, что помогает Псковской области эффективнее отстаивать свои интересы на федеральном уровне, какие меры поддержки нужны молодым семьям и что необходимо сделать, чтобы выпускники хотели строить карьеру, создавать семьи и реализовывать себя именно здесь. Интерактивную площадку организует сегодня, 11 сентября, Великолукский технопарк «Кванториум» в торговом центре «Апельсин». С 17 до 20 часов каждый ребенок сможет попробовать себя в роли юного инженера, дизайнера или исследователя. Участников ждут занимательные мастер-классы, интерактивные зоны, знакомства с миром технологий и творчества. Празднование 99-летия Великолукского района проходит сегодня в Преслегинском доме культуры. Подготовлена программа для взрослых и детей. Она включает выставку вооружения, концерт народного вокального ансамбля «Традиция», мастер-классы и интерактивные игры.
2: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
9: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Ну и, как я люблю выражаться, добрались и собрались. Друзья, набираем прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Речь пойдет про запуск 5G в России. Операторы назвали это, напомню, мы говорили сегодня об этой теме, историческим событием. А я вам напомню историю. Историю не просто, а историю истерии с 5G в России. Всплеск конспирологии вокруг 5G пришелся на пандемию коронавируса с 20 по 21 годы. И в родительских чатах, и в социальных сетях распространялись теории о том, что излучение вышек ослабляет иммунитет, переносит вирус. Под видом вакцинации людей чипируют, чтобы управлять ими через сигналы Билла Гейтса. Да что вспоминать 20-21 годы? Я буквально этим летом слышала о том, что пчелы мрут от вот этих вышек. В общем, вопрос, давайте быстрее, чтобы вы могли дозвониться, а потом уж продолжу рассуждение. Вопрос такой. Вас настораживает что-то в теме 5G? Ну, например, слухи о влиянии на здоровье. Да, пожалуйста. Вот что именно и вообще настораживает или нет? Вот это самое главное, такой ключевой момент. Поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9752. 02, простите, давайте еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Доходило вот в этих 20, в начале нулевых до крайностей. Я напомню, в селе Нагир в Северной Осетии жители тогда сожгли антенну сотовой связи, оставив все село без интернета. Похожие случаи и протесты были в Дагестане, в Свердловской области, в других регионах. И вот вся ирония в том, что жгли не 5G, обычные вышки 2G, 4G, потому что сетей 5G тогда не было и в помине. Но сегодня 5G у нас появилось официально. Поэтому настораживает ли вас что-то в этой теме 5G? Влияние на здоровье, как минимум, на пчел, это уже нюансы, на огород, не знаю, еще может быть масса версий, но жду их от вас. 8 800 200 ровно 9702. Несмотря на то, что сегодня градус конспирологии снизился, наметился, но превратился, можно сказать, в такую вялотекущую радиофобию. Жители многоэтажек нередко протестуют против установки любых базовых станций на крышах, во дворах, опасаясь облучения, опасаясь онкологических заболеваний, бесплодия, головных болей. Вы понимаете... Я даже себя вот недавно поймала на том, когда увидела это глазами на крыше, случайно, на крыше многоэтажки огромное количество антенн. Я подумала, что я была бы против, будь я жительницей вот этого дома. Но тут необходимо сказать, начну не так, знаете, как пишет, на самом деле все иначе. Нет, не факт, но важно сказать, в России действует один из самых жестких в мире, одна из самых жестких в мире санитарных норм по электромагнитному излучению. Волгоград, с нами на связи Александр, здравствуйте.
10: Добрый день. По поводу этого, я, конечно, не являюсь профессиональным физиком или биологом, но примерно что-то представляю, и в моем понимании это следующим образом. Действительно, базовые станции несут опасность, когда они размещены непосредственно с людьми, то есть это крыши домов многоквартирных, либо рядом с частными домами, потому что это мощнейший передатчик, излучатель электромагнитных волн. И при этом, чем выше частота передачи, а вот эти 5, 6 и так далее G, это как раз увеличение частот, они очень негативно влияют на биологические материалы, на организм. И есть вторая составляющая. Даже если вы далеко от базовой вышки, но у вас в руках тоже мощный прием передатчик, сотовый телефон. Если он работает на той же высокой частоте, то он у вас в кармане, в руках и возле головы может очень сильно вредно воздействовать. Вот в моем понимании это так.
1: А, Александр, а у вас сегодня телефон заработал в режиме 5G?
10: Вы знаете, у меня максимум в настройках LTE, поэтому я не знаю.
1: Угу. Ну и вот если мы говорим только про 5G, или вы вообще про электромагнитное излучение, которое...
10: В целом. Электромагнитное излучение в любом случае влияет. Другое дело, что электромагнитное излучение розетки 50 Гц, оно практически никак не влияет. Но чем больше мы доходим до больших мегагерц, а гигагерц, вот там уже да.
1: Ясно. Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702, Ростов-на-Дону, на связи Владислав, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
1: Слушаю.
11: Вы знаете, да, я внимательно слежу за устройством и оборудованием этих вышек сотовой связи. И я тоже много читал разные мнения разных людей, ученых, авторитетных, не менее авторитетных. И хочу сказать такую вещь. Вот я в свое время приобрел прибор, который измеряет не только качество воды, но в том числе электромагнитное излучение. И решил пройтись по некоторым улицам Ростова-на-Дону, где вот обилие вышек. И знаете, вот прибор... Он его не обманешь. Он показывает красный цвет. То есть это говорит о том, что есть превышение электромагнитного излучения. И вот когда вдоль дорог ставят вышки, вот эти вот огромные, особенно вот рядом с домами, там буквально там, ну, может, метров 10. Я не знаю, как люди живут, когда напротив окон вот стоит такая мощная аппаратура с излучателем. Это онкология, это, естественно, конечно, и раздражение, и сбои сна будут, и так далее. Я не против 5G, но должно быть четкое понимание, и должны показать на приборах, когда устанавливаются эти устройства, насколько они безопасны, и не только на словах, вот, да, вот вы говорите, да, там вот они безопасны, это и хорошо, но это должно быть документально как-то зафиксировано, и показать людям, что да, они действительно безопасны, не надо бояться.
1: Можно
11: но...
1: вопрос? Вот ваш прибор, да. Он по любому излучению работает?
11: Ну, это российский прибор «Эковизор» F4 в Подмосковье, по-моему. Кстати, ваша «Комсомольская правда», между прочим, несколько лет назад его рекламировала.
1: Так
11: и Жириновский ходил с ним пользоваться.
1: Все-таки
11: да.
1: По какому конкретному излучению он работает? По ионизирующему, неионизирующему?
11: Именно электромагнитное излучение. То есть то излучение, которое небезопасно для людей.
1: Нет,
11: то есть те же самые к розеткам его подносишь.
1: Обычно считают, что одно из... Есть ионизирующее, есть неионизирующее. И неионизирующее, оно безопасно. Но это оба электромагнитные считаются излучения. Я не спорю, это я так, хозяйки на заметку. Спасибо вам большое за информацию. Слушаю всех вас внимательно. Игорь из Тамбова, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
1: Слушаем.
12: Так-то я не против прогресса, но опять с этим 5G носится, как с писаной торбой. Но дело в том, что у нас простой связи нет. Даже по той же дороге в Москву нет связи, пропадает.
1: Но сейчас, потому что глушится...
12: Ну, ее просто как таковой нет. То есть ничего нет. Чуть-чуть дальше от районного центра отъезжаешь, связь пропадает. Угу. Вот хотя бы лучше бы сначала бы занялись бы простой сотовой связью. Вот, потому что не говоря о 5G, хотя бы 3G была бы, был бы интернет, а то ничего нет. Только в городах, в крупных населенных пунктах.
1: Да, я понимаю, где есть вышки, и ты попадаешь, соответственно, в одну из сот, если уж так это по-простому. Спасибо.
12: Да. 25 километров. Связи нет. И тем более интернета.
1: Есть такая история, есть такая по пути из Москвы в Тамбов и обратно. 8-800-200-9702. Подольск на связи, Владимир.
13: Да, это я. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый.
13: Я даже хотел вам написать уже письменное письмо давно. Вот я выхожу, у нас тут есть такое немножко возвышенное место. Вот так, кругом я поворачиваюсь, я вижу 12 этих вышек. У нас сейчас не стало ни ласточек, ни стрижей. Тараканы в квартирах пропали.
1: Серьезно? Я недавно, не поверите, нанимала целую бригаду выводить. Что же у меня тут в Москве тоже какие-то проблемы, только с другой стороны.
13: Вы знаете, почему ласточек на снаряжение? Это вот это излучение. Мы же живем как в микроволновой печке. Одинаково, точно. Это вот эти микроволны бьют эту мошкару. Питания нету, ни ласточек, ни снаряжения. И тараканы погибли. Я вот не знаю причину. Mm-hmm. Вот у нас было это. Ну, я в сельской местности прожил, практически в сельской местности. В каждом доме тараканы были, сейчас ни одного таракана нет.
1: Понимаете, я поняла. Понимаете ли, мы с вами говорим о трех разных излучениях, ионизирующие, неионизирующие и СВЧ, сверхчастотное излучение. Это первое. Второе, вот я никого не защищаю. Ну, черт возьми, я же вам про тараканов сказала. Как так-то? У них, значит, другое излучение, чем у нас тут, да? И вообще тараканы и ядерный взрыв, говорят, могут выдержать. Какое же излучение-то? Вот. Да. 8-800-200-9702. Москва на связи. Василий, здравствуйте.
14: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый. Слушаю вас.
14: Вот история была уже еще лет 5 назад. Я в центре жил, в хостеле. Вот. Угу. И там по этим вопросам есть судебные решения по поводу этих вышек.
1: А где там, в хостелах?
14: Нет, не в хостелах, но вот у нас человек переехал, например, кто отсудился, да, и получил как бы решение суда, получил, значит, компенсацию с этими вышками, да, и съехал с дома, да, своего, где там вот живет, многоквартирный дом. А вы обратите внимание, помимо вышек, у нас сейчас вообще, то есть, вот есть районы, где дома стоят, вот я сейчас еду в Ботанический сад, а люди живут прям у высоковольтной линии. Так это не то, что онкология, это вообще как бы можно даже не выражаться.
1: Я вас понимаю. Да, я понимаю. Спасибо большое. Не знала, что можно отсудить, если честно. Буду теперь знать. Надо посмотреть вообще, вот как это регулируется. Так, друзья мои, мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, а затем продолжим, поэтому набирайте 8-800-200-9702.
2: Вопрос дня.
15: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
16: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
17: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Rolli и в группе «Контакта».
18: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
19: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В среднем снежинки достигают земли примерно за час. Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Вопрос дня.
1: Сегодня в России заработал 5G. Вас настораживает что-то в теме именно 5G, например, слухи о влиянии на здоровье или еще какие-либо? Звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Челябинск с нами на связи. Владимир, насколько я помню. Здравствуйте, Владимир. Константин, да, мне подсказывают. Здравствуйте,
20: если
1: Константин.
20: Если Челябинск, то Константин.
1: Да, прошу прощения. Константин, да, это вы. Вы в эфире.
20: Ничего страшного.
1: Спасибо.
20: Да, здравствуйте, Мария. Еще раз напомните, о чем мы сейчас
1: 5G.
20: Говорим.
1: 5G. Вас беспокоит эта тема? Тема 5G.
20: А, 5G, да. Сейчас вспомнил. Вы знаете, вот насчет частот, честно говоря, да.
1: Почему?
20: Потому что если этим злоупотреблять и расставлять эти вышки везде. Вот сейчас, например, с птицами беда. Они там распуганы все по городам. Даже воробьев уже стало мало. И если бы вставлять эти вышки, где попало, и вот на таких частотах, то тогда там вообще ничего живого не останется. Ну, а в плане сервиса, ну, как бы у нас сейчас, я не знаю, насколько он востребован, этот сервис.
1: 5G вы имеете в виду? Быстрый интернет мобильный?
20: Да, именно 5G. Вот, ну, вместо того же 4G, хотя там тоже частоты высокие.
1: Ну, а вы готовы отказаться вообще?
20: Больше нет, чем да, вот так.
1: А вы скажите мне, Константин, если бы сказали, слушайте, ну, давайте вот все вернем, только без мобильной связи останетесь. Что ответили бы?
20: Ну, совсем без мобильной уже жить трудно, как бы.
1: Согласна. Трудновато. Да.
20: Совсем. Ну, на те же, на 2G, ну, почему бы и нет? И это как худшее из там доступного.
1: Вы помните интернет на 2G?
20: Ну, смотря какой. Лучше подождать, чем лишиться всего. Вот,
1: А чего ждать-то, Константин? Что... А, ждать, пока до тебя дойдет сообщение, например. Вы об этом ожидании.
20: Ну,
1: а я думала, безопасного ходить.
20: Ну, сообщение дойдет. Ведь многие сейчас заряжены совсем на другое. Там, чтобы быстрые игры были там, и так далее.
1: Ну да, тоже верно. Кстати, спасибо.
20: Моментально все прилетало, вот по щелчку буквально.
1: И это правда. 8-800-200-0907-02. Краснодар на связи. Сергей, здравствуйте. Сергей.
21: Ну, алло.
1: Здравствуйте, Сергей. Алло. Вас беспокоит 5G или не беспокоит?
21: Я вам вот скажу, как профессионал в этой теме. Значит, во-первых, частота 5G – это уже выше 2,6 ГГц, которая была в 4G. Чем выше частота, тем сильнее влияние на здоровье. Я вот как бы раньше занимался, и как бы у меня возраст уже нормальный. И в 80-х годах, в конце 80-х, мы выпускали прибор, который сейчас используется для настройки сотовых вышек и так далее. Так вот, диапазон вот этот, где 5G, у нас были мощности у приборов порядка 50 мВт. У телефона мощность 2 ватта. Вот представьте соотношение мощностей. 50 милливатт, при этом выдавались всевозможные преференции людям, которые работали. Кефир, молоко, сокращенное время работы, длинный отпуск и так далее. Алло, слышали?
1: Да, я внимательно слушаю. Кем вы работали? Вы начали с того, что я выскажусь как профессионал.
21: Я работал техническим директором на нормальном большом предприятии. И сначала пошел, начиная просто с инженера. Вот,
1: так что же, что же нам делать тогда?
21: Значит, мы объясним, что делать. Сейчас все наши телефоны, они рассчитаны на 1G, на 2G и так далее. То есть на самые низкие частоты начинают 800 МГц. И мощность, соответственно, для этого нужна, для 800 нужна 2 Вт, да. А вот для 5G, которая будет в районе 3 гиг и выше, эта мощность чрезмерно высока. Люди, ну, еще как бы представляют, через поколение мы поймем.
1: Ах, нет, верните. А? Верните на арену, да, я понимаю, что связь...
21: Мощность необходима уменьшить.
1: Через... У нас прервалась связь, через поколение что? Будет видно, как они на нас влияют?
21: Да. У нас сейчас, то есть необходимо уменьшить просто мощность телефонов, чтобы выйти из ситуации, от прогресса не уйдешь. Мощность телефонов должна быть уменьшена. Вот, допустим, CDMA, стандарт американский, там очень маленькая мощность и меньше влияния на воздействие на человека. А вот эти стандарты, которые там предлагают разные иностранные агентства, которые проверяли, они на вес тела пересчитывают мощность ВЧ-излучения. А это абсолютно неправильно.
1: Ясно, спасибо вам большое. А знаете, вы когда рассказывали, мне на ум пришло, мы же еще частенько кладем мобильник рядом с подушкой, которую там, чтобы будильник не проспать, лежим в обнимку с ними. Ну, слушай, 8 800 200 ровно 9702, Евгений из Москвы, здрасте.
0: Да, добрый вечер. Угу. Ну, во-первых, хочу что сказать. Вот предыдущий сейчас человек говорил, что про какие-то приборы, что я тоже какое-то время, в советское время, работал настройщиком ради, значит, передатчиков, и там работали с частотами чуть больше гигагерца. Да, мы, короче, укороченный рабочий день был, там какие-то еще у нас были, значит, молоко правильно действительно давали. Вот. Ну, это одно. А второе, то, что вот этот человек другой еще говорил, что с прибором каким-то ходил по улицам, что-то измерял какие-то тоже, значит, частоты энергии, там, излучения.
1: Излучение,
0: да. Ну, что за прибор, да, излучение. Что за прибор, непонятно. Но, с другой стороны, я так вот рассуждаю. У нас же есть государственные службы, санэпидемстанции, еще какие-то всякие, Роспотребнадзор и так далее. Они же, наверное, прежде чем устанавливать эти станции, должны получать от этих служб специальных какие-то подписи, что это не безопасно для людей. Или это не так, или я неправильно понимаю.
1: Нет, все правильно, понимаете. Или... Смотрите, действуют меры, санитарные нормы по электромагнитному излучению. Предельно допустимый уровень в России – это 10 микроватт на квадратный сантиметр. А в США и Европе разрешенная мощность там, она в 10 или в 100 раз выше, ну, то есть от 10 до 100 в разных местах. Российская вышка, говорят, что физически зажарить население не способно, и радиоволны 5G, как и 4G, и Wi-Fi относятся к неионизирующему излучению, не способны разрушить ДНК, вызывать мутации, ну и, соответственно, вызывать онкологию.
0: Ну так вот, я как бы доверяю нашим службам санитарным и так далее. И думаю, что с этим все эти люди, которые рассуждают, это, как говорит Виктор Баранец, это как бабушка на заваленке рассуждают, да? Это ни о чем. Поэтому это что бороться с ветряными мельницами, просто я доверяю все-таки нашим службам.
1: Понимаю вас, поняла вас.
0: Санитарным.
1: Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Антуан из Подмосковья, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Слушаю вас.
3: Я приехал в Тамбов вот недавно, как раз вот по поводу вышек, которые вот пчеловодством там человек занимается.
1: Так.
3: Ну, это реально погибает пчел в большом количестве.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, Антуан, вот смотрите, я это уже слышала, а объясните мне вот что. А как понять, от чего гибнут пчелы?
3: Они сбиваются, у них сбивается навигация вся. Поэтому вот как влияет...
1: Это я тоже понимаю, они перестают понимать друг друга и так далее. Но почему делают люди вывод, что они гибнут от излучения вышек сотовой связи?
3: Ну, потому что исследование не проводится, вот, как бы никто ничего не подтверждает. У нас немножко делается все по-другому.
1: Так, соответственно, это то же самое, что... кошка померла, да. Я скажу, она померла от излучения. Я и поэтому и спрашиваю, почему такой вывод, что пчелы гибнут от излучения? Может, они от чего-то другого гибнут? Не знаю.
14: Да, они улетают, да. Вот как поставили вышку, да, и все, причина какая еще может быть? Когда до этого ее не было, и все было хорошо.
1: А, то есть вот эффект до, как было до и после. Все, вот это да. Я и получила от вас ответ. То есть вам пчеловод, знакомый, которого вы лично знаете, это подтвердил?
14: И не один. Вы мед едите же сами, наверняка, посмотрите, что происходит. Это поэтому и ситуация да, достаточно. Ну, помимо опыления, да, но вышки значительно влияют. И в том числе телефоны, которые вы говорите, по облучению, вот то, что рядом с вами телефон лежит, уже все доказано давно.
1: Кем доказано?
14: У нас учеными. У нас онкология только в пять раз выросла. По России, если не больше уже.
1: Я просто Я всегда спрашиваю, кем доказано, кто доказано. Знаете, мне вчера позвонил человек.
14: Уже есть мнение ученых, это же не то, что...
1: Каких ученых? Вот именно. Я с учеными общаюсь практически каждый день. И, вы знаете, вот ни разу такого мнения не слышала. Я сейчас не опровергаю ваши слова.
14: Это то же самое, что как наушники вот эти, не проводные, а обычные. Радиоизлучение сильно идет, поэтому пользуйтесь, потом расскажете.
1: Человек мне добра пожелал, я чувствую, да? А ведь все из-за чего? Из-за того, что я спросила, какие ученые, где это написано. Я как-то привыкла, знаете, доверять верифицированным статьям, обоснованным, просто чтобы что-то доказать в фундаментальной, теоретической, практической науке. Это проходит несколько этапов верификации. В итоге печатается в соответствующем профилю научном журнале. И вот если там это напечатано, то тогда да. А вот так доказали ученые, ну какие? Ну, которые надо доказали. Но вы же не знаете, ну, ладно, понятно, что с женщиной разговаривать. Давайте, минуту у нас осталось. Артём, Нижний Новгород, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Слушай, за минутку уложимся. Да.
4: За минутку. Город Давайте. Нижний Новгород. Вот у нас случай в этом году, за последний месяц-полтора, я наблюдаю в нашем жилом комплексе «Зенит». Это не будет рекламой. У нас синицы падают поголовно, они врезаются в дома, и я их постоянно встречаю на отмостке. Один раз я просто остановился на дороге, она была живая, но она не контролировала свои эмоции. То есть я подошел, взял ее в руки, а она даже не влетела.
1: Я поняла.
4: Убрал вторую.
1: Поняла. Спасибо большое. Грустно, конечно. Друзья мои, ну что ж, возможно, это и мировой заговор. Не отрицаю. Спасибо всем большое за звонки, за ваше время и за то, что высказали свою точку зрения. Итоги дня вернутся в понедельник.
2: Вопрос дня. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
5: правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
22: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
6: У противника все плохо с личным составом ВСУ, но он сам себе боится в этом признаться. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что укомплектованность подразделений украинской армии в некоторых случаях на уровне 20-30%. Ранее Медведев отметил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине, но на своих условиях. Только так можно пресечь возможное повторение кризиса. Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, то он будет реанимирован практически через короткие промежутки времени. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33%. Следует из данных Росстата. Цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении выросли на 5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5% в месячном выражении и на 6,5% в годовом выражении. Услуги подешевели на 0,5% по отношению к июлю. Главы МВД немецких федеральных земель предлагают ограничить доступ к секретной информации будущему правительству земли Саксония-Анхальт, руководство которым после победы на региональных выборах могут получить представители оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает газета «Бильд». Медиагруппа «Редакционснетверк Deutschland» сообщила со ссылкой на свои источники, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен изъять из канцелярии Саксонии-Анхальт оперативный план для Германии, чтобы он не попал в руки АДГ.
2: О катаклизмах.
6: У берегов Италии вырос водяной смерч. Корабли в бухте оказались под угрозой. Мощный водяной смерч возник у Санта-Маргарита-Лигура после грозы и сильного ветра. В бухте в этот момент стояли суда. Вихрь прошел неподалеку, подняв столбы брызг и заставив экипажа напряженно следить за стихией.
2: Обо всем.
6: Все пользователи Android-устройств получат доступ к 5G в ближайшее время. В случае с айфонами решение будет зависеть от корпорации Apple. Это заявили в Министерстве цифрового развития. Ведомстве ранее сообщили, что в нашей стране официально запущена сеть связь новейшего формата 5G. На первом этапе коммерческие сети связи пятого поколения заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек. Официальный курс доллара на выходные. Понедельник – 84 рубля и 26 копеек. Евро стоит 97 рублей и 87 копеек. Курс юаня – 12 рублей и 55 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
7: С доброй пятницей, страна, в студии «Русского дозора» ваш Виктор Бут и Александр Гамов. Итак, начинаем наш очередной выпуск.
22: Всем привет. И сегодня в гостях у «Русского дозора» ведущий программы «Большая игра» на Первом канале, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды» Вячеслав Алексеевич Никонов. Вячеслав Алексеевич, это Гамов, биограф Никонова, вас приветствует, и наш друг Виктор Бут. Как у вас настроение?
23: Хороший, добрый вечер, Александр, добрый вечер, Виктор.
22: Спасибо огромное, что вы к нам пришли. И мне бы хотелось начать, если Виктор не возражает, если вы, Вячеслав Алексеевич, не возражаете, с ключевой фразы из интервью Сергея Лаврова как раз вот в вашей программе «Большая игра». Уже много часов ее анализируют, рассматривают сверху, снизу, сбоку. Лавров сказал буквально следующее. «Война будет совершенно другой и очень короткой». Вот так вот, да, она звучала. И мне бы хотелось, вот, чтобы вы вот в свойственной вам манере проследили вот дальше, вот сейчас начался саммит БРИКС в Индии, в этой фразе содержится путинская мысль, мне кажется. Вот какое-то развитие эта фраза, эта мысль получит?
23: Ну, надо сказать, что у Сергея Викторовича Лаврова в его интервью было много фраз, на которые я лично обратил внимание. Это, конечно, одна из них. Но хотелось бы подчеркнуть, что у нас все-таки внешнюю политику проводит президент Российской Федерации. В данном случае Сергей Викторович Лавров не может идти впереди главы государства. То, что президент сейчас в последнее время говорит о специальной военной операции, наводит на мысль о том, что мы все-таки хотим довести дело до конца, и именно до установления все-таки в Киеве такого режима, который мог бы с нами сосуществовать мирно, на неблоковых основаниях. Вот на самом деле я считаю, что ключевая эта фраза Сергея Викторовича Лаврова, она была другая.
22: Какая?
23: Там, где он сказал о том, что вот та Украина, с которой мы в свое время заключали договор межгосударственный, который мы признавали как независимое государство, это была немножко другая страна или совсем другая страна.
22: Это какой год, Вячеслав Алексеевич?
23: Украина,
22: это...
23: которая в Конституции написала свой безблоковый статус.
22: Да.
23: Украина, которая была дружественной нашей стране, где был зафиксирован государственный статус русского языка. То есть это была та страна, которую мы готовы были признавать.
22: Сейчас это 90-й год, да, это... Вячеслав Алексеевич, извините, что перебиваю.
8: 91-й или 93-й договор, какого года?
23: Да, 91-й, конечно.
22: Ага, спасибо. Да, так.
23: В 91-м году.

0: внесена через нашего министра иностранных дел. То есть это действительно сдвиг, наверное, во всей архитектуре тогда европейской безопасности.
1: Ну, естественно, это очень серьезный тезис, который показывает, что мы готовы признавать независимость Украины, но только в том виде, как она была изначально образована. Сейчас это уже другое государство, и такое государство мы признавать просто не будем.
2: Вячеслав Алексеевич, вот здесь, знаете, сразу вопрос вот возникает. На днях состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, а перед этим спецпосланники Кушнер и Уитков были у нас в гостях, и российская сторона хранила такое, в общем, молчание, хоть у нас был брифинг у кремлевского пула Юрия Ушакова, тем не менее, не так много мы об этом узнали. Потом Уитков и Кушнер поехали в Киев. Вот все-таки, что русская сторона сказала американской стороне, и что должны сделать США, чтобы прекратилась война?
1: Ну, что сказали американской стороне, если бы даже я и знал, я бы вам не сказал.
2: Ну, скажите, хоть намекните, пожалуйста.
1: Нет привычки разбалтывать секреты, которые обсуждаются на переговорах. В отличие от украинской стороны, и все, что мы знаем о содержании американских предложений, мы знаем как раз от украинской стороны. Насколько им можно верить, это отдельный вопрос. Я бы не сильно верил. Там всегда бывают какие-то искажения. Но, понимаете, речь-то вот о чем идет. Ведь это не первый раз они приезжают в Москву, а восьмой. Перед этим они привозили некоторые предложения, которые обсуждались. И в какой-то момент Российская Федерация согласилась с тем предложением, фактически согласилась, которое привезли американцы. После этого Путин на встрече в Анкоридже, собственно, это же американское предложение и озвучил. Сказал, что мы согласны, ну, практически полностью с этим предложением. Потом выяснилось, что с этим предложением не согласна там украинская сторона, не согласны европейцы. А потом Марко Рубио заявил, что вообще никаких договоренностей не было в Анкоридже. Да? И поэтому сейчас вопрос самый главный. Какова цена тех предложений, которые могут привезти Уитков и Кушнер? Ну, привезли они эти предложения. Потом что? Мы предположим, мы там на что-то согласимся. А дальше что? Опять снова про белого бычка сказка. Поэтому цена пока что этих всех предложений, на мой взгляд, она не очень высока. Да, мы будем продолжать этот разговор вести, но при этом понимая, что американцы в любой момент могут сослаться, во-первых, на позицию европейцев и Украины, и сказать, что вот, ну, не получилось. Либо сами поменяют свою позицию и скажут, никаких договоренностей не было. И всегда надо иметь в виду, что когда о чем-то договариваешься с американцами, через пару лет может прийти другая администрация, которая скажет, что она не имеет никакого отношения к тем договоренностям, которая была заключена там пару лет назад.
2: Марк Рубио сейчас сказал, мы на стороне Украины вот уже. После.
1: Так, а что, был какой-то момент, когда они были не на стороне Украины? С самого начала, естественно, они были во многом сторонниками, инициаторами развала Советского Союза, затем отдаления Украины от России. Вся, собственно, антирусская Украина – это американский, в первую очередь, проект, в меньшей степени британский. Ну и потом, естественно, и Майдан, и то, что произошло на Донбассе, и провоцирование войны – это, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты.
0: Вот, и сейчас следующий вопрос. Вернемся в США. Там Трамп, то ли от безысходности, понимая, что рейтинги падают, решился на то, что впервые в истории организовал и провел вот этот конгресс республиканцев, такой промежуточных выборов, на котором собрались все звезды, было много очень ярких заявлений. Я специально послушал его почти двухчасовую эту речь, и меня там, в общем-то, не то что смутило, но очень позабавило вообще сама риторика, построение и вот этот вот подход. Трамп пытался сделать вид, что все хорошо, что все под контролем, и фактически впервые пошел на такой открытый подкуп избирателей, предложив всем

0: если республиканцы выиграют выборы, по 5 тысяч долларов. И, в общем-то, насколько Америка, в общем-то, потеряла свои позиции, что никто как-то не отреагировал. Ну, нормально, ну, предложили 5 тысяч, ну, и хорошо.
1: Ну, и возьмем.
0: Да. Вот. В этой связи ваша оценка, что на самом деле действительно очень сложная внутриполитическая ситуация, которая диктует, в общем-то, как обычно в Америке, и внешнюю политику?
2: Конечно, ситуация для республиканцев достаточно тяжелая, потому что крайне непопулярная война в Иране, поддержки здесь Трамп не получил. Это отражается на ценах на топливо в Соединенных Штатах Америки. Рекордные цены на бензин. Дизель вот в Калифорнии уже к 10 долларам за баррель подскакивает, а такого никогда не было в Америке. Конечно, разочарование в деятельности администрации Трампа очень большое. Что бы Трамп ни говорил, но большинство американцев как раз считают, что его экономическая политика и в целом политика не отвечает интересам трудящихся. И если говорить там о его заявлениях по поводу там растущего жизненного уровня, то в Америке этого нет на самом деле.
1: Вячеслав Алексеевич, я прошу прощения, давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв. Я напоминаю слушателям, что сегодня в «Русском дозоре» Бута и Гамова. В гостях ведущей программы «Большая игра» на Первом канале, первый зампредседатель Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Алексеевич Никонов. Мы сделаем небольшой перерыв. Далеко не уходите, будет очень-очень-очень интересно в «Русском дозоре» сегодня.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Валерий Гергиев нередко дирижировал зубочисткой, полагая, что размер палочки не влияет на качество игры музыкантов.
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: В «Русском дозоре» Бута и Гамова сегодня. Ведущий программы «Большая игра» на Первом. Первый зам председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды» Вячеслав Алексеевич Никонов. Извините, что перебил, Вячеслав Алексеевич. Мы с Америкой закончим.
2: Да, мы остановились на съезде республиканской партии, который Трамп срочно созвал, потому что действительно есть большие проблемы с избирательной кампанией по опросам, имеют шансы все потерять Палату представителей и, возможно, даже и Сенат. Поэтому ситуация для Трампа непростая. Он, если действительно проиграет эти выборы, то станет уже хромой уткой, которого просто будут подвергать импичменту там каждый месяц, я думаю. Демократы, если у них будет большинство. И уже можно на этом будет поставить точку в его славном президентстве, которое он считает самым лучшим в истории Соединенных Штатов. Поэтому, да, сейчас идут на любые как бы уловки для того, чтобы не проиграть избирательную кампанию. И $5000, ну, что вам сказать, для многих американцев это большие деньги. Потому что, ну, сравните там на наши, это где-то 400 с лишним тысяч рублей. Ну, по американским меркам, с одной стороны, не бог весть, а то там, я не знаю, два раза коммуналку оплатить за однокомнатную квартиру. Но, с другой стороны, у половины американцев вообще нет никаких сбережений. У них там и 5000 рублей-то может не быть. Поэтому обещание такое щедрое и вполне может сработать. Могут ли они эти деньги выплатить, а почему бы и нет? В конце концов, какая им разница, там будет бюджетный там дефицит 40 триллионов, как сейчас, или будет 41,2? Потому что стоимость вопроса 1 триллион и 220 миллиардов долларов. К тому же Трамп считает, что он может эти деньги каким-то образом расходовать без утверждения Конгресса. Не знаю как, но его юристы говорят, что они на это надеются. Что это будет? Ну, были опыты у них при администрации Байдена, я напомню, в ковид тоже были вертолетные выдачи по $1500 всем гражданам Соединенных Штатов, так что ничего тут такого уникального нет. Вопрос, связанный с подкупом избирателей, американским избирательным законодательством никак не регулируется. Поэтому я не исключаю, что это может быть сделано и может иметь эффект.
0: Причем очень интересная логика. Сегодня я смотрел Fox News, и там сенатор Тед Круз такой комментарий сказал: ну да, это где-то под триллион долларов, но поверьте, это не так много, потому что если победят демократы, то они раздадут намного больше, и не всем, а только своим. Поэтому здесь, наверное, Трамп принял такое решение, опять же, из добрых побуждений. Но на самом деле, когда в стране 40 миллиардов долларов долг, и экономика, особенно при цене нефти, которая за $100, вы сказали, про $10 дизеля в Калифорнии, а общая цена дизеля в Штатах $6 за галлон. Это приблизительно, если так перевести, наверное, за 250 рублей за литр получается, как минимум. Это, конечно, неподъемные деньги, и, как всегда, в Америке экономика определяет, как говорится, исход любых выборов. В этой связи, опять же, Америку ждет такой отличный шторм, когда сойдутся сразу несколько кризисов. И все это произойдет в ноябре. Незаконченная война в Иране, кризис из-за топлива внутри, замедление экономики очень сильное, и плюс недовольство избирателей вот этой политикой. Но проблема-то в Америке, а какая альтернатива?
2: Ну, альтернатива для Америки должна волновать американцев, наверное. Кстати, если бы в Америке действительно дефицит был только 40 миллиардов, как вы сказали, а не 40 триллионов, как на самом деле.
0: 40 триллионов, да я оговорился, извините, да не привык к триллионам.
2: А 40 триллионов и 41 триллион – это уже, знаете, разница не очень большая. Конечно, это бесплатная раздача денег или вертолетная раздача, как они говорят, это может иметь инфляционный эффект. Но инфляция в Америке идет постоянно. Там цены растут очень быстро, причем абсолютно на все, прежде всего на продукты питания. И люди это чувствуют. Когда цены на бензин растут, поскольку практически полностью автомобилизированная страна, чувствует и это тоже. Поэтому, да, будет недовольство. Что касается альтернативы, ну, в Америке, собственно, альтернатива-то одна. Либо республиканцы, либо демократы. Кому что нравится.
0: Как они любят говорить.
1: Да.
2: Вот. Если говорить о нас, то, в принципе, меня нынешняя ситуация даже в чем-то устраивает. Потому что, ну, хорошо, демократы, что это будет лучше, чем республиканцы? На мой взгляд, нет. Трамп в сегодняшней Америке, наверное, лучшее, на что мы вообще, в принципе, можем рассчитывать. Что мы знаем, что такое демократы. Демократы – это там, за поддержку Украины до последнего украинца, а вооружение на Украину в неограниченном количестве за счет американских налогоплательщиков, нам-то это особо не нужно. Поэтому если Трамп сохранит свои позиции, ну, я думаю, для нас на данном этапе это, наверное, был бы лучшим исходом. Потому что, ну, хорошо, придут демократы, они спеленают Трампа и начнут изменять бюджет в пользу Украины. Нам это нужно? Нет, на мой взгляд, не нужно. Ну, у Трампа еще есть, на самом деле, помимо этих 5 тысяч долларов, некоторые козыри в рукаве, которые, я уверен, свою роль сыграют во время избирательной кампании. И я вот что имею в виду. Трамп пользуется безусловной поддержкой тех высокотехнологичных компаний, которые сейчас имеют наивысшую капитализацию в мире. Да? Каждая из этих компаний там капитализирована больше, чем на несколько триллионов долларов. И, собственно, руководители этих компаний, включая Илона Маска, они вполне удовлетворены деятельностью Трампа. Они поддерживают его. Они поддерживают его политику в области регулирования криптовалютного рынка, они поддерживают его политику по энергетике. Все-таки современные информационные технологии, искусственный интеллект – это прежде всего электроэнергия, причем в больших объемах. И поэтому я не исключаю, что они используют свои возможности, в том числе и свои соцсети, для того, чтобы все-таки помочь республиканцам в этой избирательной кампании. Их точно не устраивает социалистическое крыло демократов, которые сейчас становятся все более активным и практически уже доминируют в демократической партии. И поэтому у Трампа есть некоторые козыри, и он может рассчитывать на то, что республиканцы могут не проиграть.
1: Вячеслав Алексеевич, но все-таки главное событие сегодня у нас с вами – это саммит БРИКС, вот, который в Индии уже работает. И вот ключевая фраза, которая прозвучала из уст нашего президента, то, что 11 стран БРИКС, ну, я не буду перечислять, они все известны, обеспечили сегодня почти половину прироста мировой экономики за последние 5 лет. Вот. И как вы считаете, это вообще весомое, выдающееся достижение нашего вот этого вот международного формирования?
2: Ну, конечно, БРИКС – это самая динамичная сейчас часть планеты. Цифры на самом деле, по моим оценкам, даже больше, поскольку в последние годы только на Китай и Индию приходилось больше половины роста мировой экономики. Ну, собственно, Путин об этом потом тоже сказал, что если брать просто прирост экономики, то он осуществляется практически исключительно за счет государств БРИКС, ну и того, что мы называем мировым большинством или глобальным югом. Темпы роста экономики внутри БРИКС сейчас больше 4,5% в год последние все годы. Среднемировые чуть больше 3. На Западе растут Соединенные Штаты, но Европа находится, в общем-то, в зоне стагнации, причем уже не первые десятилетия. Поэтому, да, БРИКС увеличивает свой отрыв от большой семерки, от тех стран, которые входят в НАТО. И это процесс, который идет все последние десятилетия, на самом деле. Потому что, если мы вспомним, когда разваливался Советский Союз, на долю стран Запада приходилось 80% мировой экономики. 80%. И сейчас этот показатель, ну, конечно, не дотягивает и до 40%. И этот отрыв будет продолжать увеличиваться. Страны БРИКС – это крупнейшие экономики в мире. Китайская экономика первая по объему, причем еще с 2014 года, по паритету покупательной способности. А считать надо только по паритету, поскольку по обменному курсу расчеты они бессмысленны для сопоставления, скажем, силы государств.
1: Понятно. Вячеслав Алексеевич, извините, да. Мы снова сделаем небольшой совершенно перерыв. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута и Гамова сегодня ведущий программы «Большая игра» на Первом. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды» Вячеслав Алексеевич Никонов. Вы, пожалуйста, не уходите далеко. Мы продолжим. Будет еще острее, еще интереснее.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о преимуществе Ирана в конфликте с США.
10: Иранцы не собираются Трампа никоим образом прощать. У них нет такого, что давайте теперь сделаем национальные идеи месть Вашингтону, но при этом они понимают, что он ограничен сегодня силой и средствами. Они понимают, что они сегодня могут на него давить гораздо сильнее, чем он на них. Хотя, конечно, то, что декларируется американцами в качестве разрушения иранской экономики, нельзя сказать, что это совершенно не работает. То есть, разумеется, если посмотреть на тот же иранский реал, там очень серьезное падение. С марта валюта потеряла 60 примерно процентов. Это, конечно, плохо, и достаточно и без этого других проблем внутри Ирана. Но у Ирана такой предел прочности, что сами по себе экономические проблемы, тем более после войны, они не могут никак решить те задачи, которые были поставлены перед США в виде разрушения иранского правящего режима, в виде коллапса всей государственной системы, банкротства государства и так далее. Это все сегодня не работает. Инструментов, чтобы как-то это качественно изменить, сегодня нет. Просто по очень простой причине. Когда экономика процветает, погрузить ее в состояние кризиса гораздо легче, чем когда экономика и так уже многие годы находится в состоянии тяжелейшего кризиса. Иранская экономика находится именно в таком состоянии. И сделать там сильно плохо, вот для этого просто нет инструментов. Они бы хотели в Америке, но у них просто ничего не получается, потому что и без того все очень плохо. И качественно изменить это уже не получится, сделать совсем каким-то ужасом-ужасом.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 100% компенсацию стоимости платного обучения в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования могут получить дети из многодетных семей в Псковской области. Мера поддержки теперь распространяется на всех детей в такой семье в возрасте до 23 лет при очном обучении. Родителям необходимо иметь договор с учреждением профессионального образования, а также документы об оплате и подать заявление в учреждение социальной защиты. Компенсация является ежегодной. Специалисты Центра технического творчества с уникальным мобильным комплексом «Лаборатория безопасности» провели занятия с первоклассниками школы номер 1. Знание правил дорожного движения для детей – это не просто теория, а главный залог сохранения жизни и здоровья. В интерактивной форме ребята отрабатывали алгоритм перехода дороги, учились безопасно управлять самокатом и осваивали другие важные навыки. Особое внимание уделили световозвращающим элементам – фликерам, которые делают ребенка заметным для водителя в темноте с расстояния до 150 метров. В Великолукском драматическом театре скоро начнется новый сезон для взрослого зрителя. Запланированы творческие вечера заслуженной артистки России Аллы Любовской и Александры Камоловой. В ноябре премьера спектакля «Анна Каренина». Во второй половине сезона для зрителей подготовят еще две постановки по творчеству Тургенева и Шекспира. К работе над спектаклями будут привлечены режиссеры и художники из Москвы, Ижевска и Северодвинска. Кроме премьер, театр ждут гастроли, участие в фестивалях и другие проекты.
3: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
3: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
11: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: Ну, а мы продолжаем и вместе с Вячеславом Никоновым возвращаемся на саммит БРИКС, Вячеслав Алексеевич.
2: Да, возвращаемся. Мы прервались, когда я воспроизводил мировую табель о рангах с точки зрения крупнейших экономик. Итак, Китай – это крупнейшая мировая экономика уже с 2014 года и уходит в отрыв от Соединенных Штатов стремительно. Американцы уже никогда не догонят Китай. Индия – третья экономика в мире, которая догоняет Соединенные Штаты Америки. И на самом деле, я считаю, в ближайшие десятилетия уже индийская экономика по паритету превзойдет американскую. Ну, как известно, наша экономика четвертая. Дальше там идут Япония и Германия, а потом сразу Индонезия и Бразилия, которые уже опережают, там, скажем, Францию или Великобританию. Поэтому с точки зрения экономики, конечно, БРИКС – это огромная сила. Это больше 40% вообще всей мировой экономики. Поэтому о чем говорить? Экономический БРИКС сейчас абсолютно задает темпы и не только в традиционных отраслях, но и в высокотехнологичных, как мы видим. Ну и кроме того, у нас есть козыри, у каждой свои. В России, например, военно-техническое задел очень серьезный. Мы сейчас в военном отношении с точки зрения развития передовых систем вооружения уж, если не первые, то точно не вторые.
0: Вот еще одно важное событие, которое произошло на этой неделе, это арест ФСБ одного из охранников посольства Великобритании в Москве, который работал на Украину и готовил, в общем-то, теракт, в который бы пострадали дипломаты Великобритании. И все эти данные были подтверждены. И, в общем-то, меня задела реакция именно руководства Великобритании, которые изначально сказали, что не комментируют, а потом был такой вброс, что вот это Россия пытается устроить провокацию. Сегодня у меня была такая возможность. Джордж Галловей, это очень известный радиоведущий, британский, бывший член парламента, и я задал ему тот вопрос, как он видит эту ситуацию. Давайте вместе...
1: Вы с ним встретились в Москве.
0: Да, в Москве. Он в Москве был проездом, поэтому мы с ним встретились, и он дал этот комментарий. Давайте вместе с нашими радиослушателями и зрителями посмотрим и послушаем, что сказал нам британский политик Джордж Галловей.
1: Эксклюзив «Русского дозора».
12: Во-первых, это очень серьезный вопрос. Это могло привести и должно было привести к убийству моих соотечественников, дипломатов британского посольства, которые находятся под защитой Венской конвенции, и чья безопасность безупречно обеспечивается здесь, в Москве. Поэтому тот факт, что их жизням угрожала опасность, сам по себе является весьма серьезным инцидентом. Если все было именно так, как в своих показаниях указал тот самый охранник, а именно, что это был заговор украинских служб с целью убийства британских дипломатов, и все это в то время, когда Британия выделяет им по 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, уже выделила им десятки миллиардов и намерена делать это еще в течение 100 лет, тогда что же это за союзник такой? Все это указывает на еще один признак безрассудства режима Зеленского. безрассудство в своей коррупции, безрассудство в своих террористических угрозах. Конечно, это не единственный акт терроризма, в котором они участвуют. Буквально на днях сам Зеленский собственными устами пригрозил гражданской авиации. Сказал, что гражданские лайнеры, заполненные гражданами иностранных государств со всего мира, вполне могут быть сбиты. И мы знаем, почему они так поступают. Это безрассудство режима Зеленского, признак отчаяния. Но реакция Великобритании на отличную работу российских спецслужб по раскрытию этого заговора вызывает разочарование. Это черная неблагодарность, когда вместо того, чтобы выразить свою признательность, вы проявляете враждебность по отношению к тем, кто вам помогает. Это, кстати, совершенно не по-британски. Британский характер был показан в фильмах, книгах, газетах. Я думаю, что это очень прискорбно, что представители Британии отреагировали подобным образом. Я абсолютный противник британской внешней политики от начала и до конца. Но я не хочу, чтобы убивали наших дипломатов. Да еще и те, кого моя страна считает своими друзьями и которым британская казна платит огромные деньги. А ведь это средства британских налогоплательщиков. И получается, что они платят тем, кто угрожает убийствами нашим дипломатам. Это крайне прискорбно, но и британская реакция, точнее ее неблагодарное отсутствие, столь же прискорбно. Британия пустила дипломатию по ветру. Она полностью наплевала на нее, и это началось еще с печально известного дела Скрипаля. Когда тогдашний премьер-министр Тереза Мэй без каких-либо весомых доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению этих двух человек. Помните ее знаменитое «highly likely», то есть «весьма вероятно». Такими заявлениями, подставляя под удар и подвергая безрассудной опасности жизни других британцев вокруг, при этом она пренебрегла любыми доказательствами, заявив, что это весьма вероятно могла бы быть Россия, но не объяснила нам, на чем основано ее предположение. Позвольте мне сказать, раз британское правительство не собирается, так давайте я скажу от лица миллионов британцев. Мы признательны российским спецслужбам за то, что они предотвратили этот подлый заговор. Я приношу извинения за неблагодарность моего правительства.
0: Это был в синхронном переводе британский политик, радиоведущий Джордж Галловей, и у него только в Твиттере около 8 миллионов подписчиков, поэтому он очень популярен в Великобритании.
1: А Вячеслав Алексеевич технически слышал это? Слушали вы?
2: Да.
0: Тогда просим вас прокомментировать тоже этот важный инцидент, и хотя бы у нас есть такая реакция не от официального Лондона, но от тех, кто видит и слышит, что реально происходит.
1: Это был эксклюзив «Русского дозора».
2: Ну, у меня, наверное, свой взгляд на эту ситуацию. Я, честно говоря, ни на минуту не могу себе представить, чтобы украинские спецслужбы обладали хоть каплей самостоятельности в своих действиях. Известно, что в кабинетах украинских спецслужб сидят представители той же самой английской разведки, американской разведки. Поэтому представить себе, что украинцы сами решили такую операцию провернуть, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, потому что в этом случае об этом замысле было бы известно англичанам, американцам еще до того, как, собственно, украинские спецслужбы чего-то замыслили. Потому что они самостоятельно мыслить уже давно перестали. Они базируются на информации, которую получают извне, инструкции получают извне. Поэтому я не исключаю, что готовилось покушение на дипломатов британских, но в этом случае нити должны вести не в украинские спецслужбы, а в американские или британские, которые вполне могли бы устроить подобную провокацию, действительно обвинить потом во всем Россию, а в качестве исполнителей подставить украинцев. Вот, собственно, и вся история. По-моему, она там больше, чем одно, двойное дно.
0: Как всегда, любое золотое правило любого расследования – не выйти на самих себя, да, в действии великобританцев. А что, если рассмотрим другую теорию, что так как режим Зеленского действительно в таком цейноте, ему нужно было сделать какой-то инфоповод, а самое главное, убийство британского дипломата дало бы повод Британии активно включиться уже в какие-то боевые действия, по крайней мере, активно эффективнее передавать ту помощь, которую Зеленский так требует, особенно ракеты-перехватчики. Они могут вполне это сделать без своих хозяев, как бы укусить вот так больно, и потом уже говорить, видите, ваших дипломатов уже убивают, разрывайте, условно говоря, дипотношения, высылайте посла, давайте, начинайте войну.
2: Без своих кураторов из Лондона и Вашингтона киевский режим не делает абсолютно ничего. Тем более это не делают украинские спецслужбы. Поэтому я, честно говоря, не допускаю вот для себя, во всяком случае, вариант, что это какая-то украинская самодеятельность. Потому что это действительно, если это серьезно готовилось, то за этим, конечно, стоят не украинские спецслужбы, а более серьезные организации из тех стран, которые, собственно, управляют сейчас Украиной.
0: Главное, конечно, в этой ситуации, что тот, кто посеет ветер, пожнет бурю, и британским хозяевам этого режима придется потом очень долгие годы расхлебывать различные террористические ячейки, спящие, не спящие, наверное, и у себя, во всей Европе, да, и, наверное, везде в мире. Поэтому это, конечно, такой серьезный случай.
2: Ну да, это серьезный случай. Я как раз вполне допускаю, что этот заговор существовал, но я исключаю, что это заговор имеет какое-то чисто украинское происхождение.
1: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем еще небольшой перерыв, и по традиции русского дозора, если вы позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, наш гость Вячеслав Никонов, а также ведущие Виктор Бут, Александр Гамов, если вы спросите нас о чем-то, мы обязательно честно вам ответим, потому что «Русский дозор» – это бесцензурное радио «Комсомольская правда». Ждем ваших звонков.
11: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Это прямой эфир «Русского дозора». Его, как всегда, ведут Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественные деятели, Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда», журналист «Кремлевского пула». И у нас сегодня в гостях ведущий программы «Большая игра» на Первом, первый зам председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов, друг «Комсомольской правды». Пожалуйста, набирайте вот эти вот циферки. Давайте, пожалуйста, звонить. Почему вы не звоните? Мы ждем. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. А пока вопрос, я вот забыл спросить, как вы думаете, Вячеслав Алексеевич, почему Трамп не позвонил Зеленскому, хотя как бы была такая договоренность, что он сразу звонит?
2: Я не знаю, какая была договоренность у Трампа с Зеленским, но они бывают, созваниваются друг с другом. Ясно, что Трамп относится к Путину иначе, чем к Зеленскому. Путин считает одним из тех крупных мировых игроков, с которым надо иметь дело. И Россию он считает именно в таком качестве. Что касается Украины, то это вассальное государство, которым и так Соединенные Штаты управляют. Может быть, не полностью и не так, как бы им хотелось, потому что есть и другие управляющие. И сам Трамп, он, собственно, и своей-то страной не очень управляет, потому что есть глубинное государство, которое он, конечно, пытается как-то сократить или уничтожить, но оно от этого не сокращается и уничтожается. И все обещания там Трампа осушить Вашингтонское болото приводит к тому, что это болото в основном замачивает Трампа. Mm-hmm. Поэтому Трамп, естественно, к Зеленскому относится снисходительно. Мы помним, что происходило в Белом доме, когда и он, и вице-президент Венс просто как мальчишку его отчитывали. Представить что-то такое в отношениях Трампа с Путиным было, конечно, абсолютно невозможно. Mm-hmm. Это разные весовые категории, в которой находятся Россия и Путин с одной стороны, и Зеленский, и Украина с другой. Mm-hmm. Поэтому, да, относятся по-разному, и к России, естественно, с гораздо большим уважением.
1: Как у нас там звонки идут? 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. И вопрос к Виктору Буту. В последние часы появились заявления такие, что Зеленский истошно просто требует или там просит энергетическое перемирие с Россией. Вот. Чего он так испугался, Виктор? И почему нам это не надо?
0: Потому что, во-первых, уже во многих западных источниках проходит информация, печатаются статьи, что Россия полностью почти выбила возможность Украины восстанавливать поврежденные свои сети и отопление и прочее, и что ждет очень суровая зима. И самое главное, в общем-то, Россия тоже поступила из таких гуманистических соображений. Все это сделала, пока еще было не совсем жарко и не совсем холодно. Оставила время для того, чтобы жители и Киева, и других городов эвакуировались. Потому что изначально задача была, мы не воюем с мирными жителями, мы воюем с ВСУ. Вот. И поэтому сейчас для них, после такой, помните, еще 1.5-2 месяца назад была очередная перемога, и западники поверили в ту информационную пропаганду, которую киевский режим устроил, что они сейчас побеждают, вот-вот, и все, мы заставим Россию сесть за стол переговоров на наших условиях. А оказалось все наоборот. И вот такая вот жесткая и очень грубое протрезвление, конечно, и а ведь это факты на земле, как говорится. Плюс, естественно, с каждым раундом таких переговоров условия наши будут жестче.
1: Вот. Понял. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Это прямой эфир «Русского дозора», где участвует Вячеслав Никонов, ну и, естественно, Виктор Бут и Александр Гамов. Вот, нам не хотят пока звонить. И у меня вопрос такой к Вячеславу Алексеевичу. Вячеслав Алексеевич, вот после телефонного разговора Путина и Трампа мы отодвинулись в сторону от войны?
2: Ну, Что значит войны? У нас нет войны с Соединенными Штатами, поэтому отодвигаться нам, слава богу, сейчас некуда. И не было такой опасности. Что касается тех военных действий, которые идут на Украине, я не думаю, что мы куда-то отодвинулись. Мы продолжаем проведение специальной военной операции, решаем ее задачи. И будем, я так понимаю, если украинская сторона будет по-прежнему упорствовать, доводить это все дело до конца.
1: Ну и не могу не спросить, наверное, у Виктора лучше, чья же все-таки Луна? Трамп сказал, что она американская.
0: Вы знаете, это, наверное, что-то сродни какому-то психологическому, так сказать, дефекту или какого-то заболеванию у Трампа, потому что желание присвоить всем и вся имя Трамп или Америки, оно, конечно, начинает и также действовать разрушительно и против вообще образа США, и против самого Трампа. Ну, зачем еще Луну переименовывать или в Трампа, или в, понимаете...
1: Нет, он просто считает, что это вообще собственность уже штат.
0: Вы понимаете...
1: Это на полном серьезе или фантастика?
0: Во-первых, уже, наверное, лет 20 назад появились компании, которые продавали тебе участки на Луне. Пожалуйста,
1: Понятно, да.
0: Они делили, сделали кадастр, разбили участки, и ты мог купить там себе участок. Более того, такие же компании появились, которые стали продавать участки на Марсе. Так что это вот из этой серии.
1: А Вячеслав Алексеевич, а вы как думаете, чья Луна?
2: Зачем? Трамп просто называет именем себя все, до чего у него рука может дотянуться. Ну, поскольку Луна далеко, и пока на нее, кроме Трампа и Соединенных Штатов, никто не претендует, ну, вот он решил застолбить. Ну, я думаю, конечно, это можно рассматривать в разделе юмор, но то, что соревнование за Луну развернется в ближайшее время, сомнений нет. Я думаю, американцы знают, что у нас с Китаем есть программа совместное освоение Луны. Ясно, что Илон Маск не останется в стороне с американской стороны. Поэтому, да, будет соперничество. А чья Луна? Ну, кто сумеет там закрепиться, до того она и будет. А кто
1: вот
2: сейчас
1: Сергей,
2: там будет называть Луну своей, ну, это на самом деле не будет иметь ни малейшего значения.
1: Сергей из Винегорода до нас дозвонился. Сергей, привет. Кому вопрос?
18: Здравствуйте. Ну, не знаю, кто там более близок к этой теме.
1: Какая тема?
18: Тема Зеленский, его существование. Почему наши спецслужбы не хотят его просто устранить? Ведь, мне кажется, это реально все-таки в наших условиях, с нашими делами, с теми такими возможностями.
1: Ну, Сергей, я думаю, что я не уверен, что я буду за этот вопрос адресовать Виктору Буту или Вячеславу Никонову, но, в принципе, если вы внимательно следили за выступлениями главы государства нашего на в Восточном экономическом форуме, там, в общем, было во время пресс-конференции, и такой вопрос задавали, и там, в общем-то, сказали, что, ну, во-первых, это не наш метод, а потом, если мы говорим о переговорах, о мирных переговорах, с кем-то надо будет договариваться. Вот, я не знаю, если меня может дополнить Вячеслав Алексеевич.
2: Ну, самое главное, надо будет кому-то капитуляцию подписать. Зеленский, по-моему, вполне подходящая кандидатура.
1: Понял. Так, еще есть вопросы? Нет, пока. Вот, 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. И я не могу, Вячеслав Алексеевич, вам не задать вопрос, который не задавал. Вот, он, может быть, звучит, но не совсем правильно. Почему в Европе приходят к власти дураки, извините, точнее, неумные люди? Почему в мерцах проявляется фашизм? Почему их там так напугала альтернатива для Германии? Почему нет альтернативы для Англии, Франции и так далее?
2: В Германии нет, как и в Европе, нет политиков. Там есть функции. Причем руководителей западных государств пестуют в основном, опять же, американские спецслужбы, еще разного рода фонды, общественные организации, неправительственные организации с молодых ногтей. Поэтому их двигают, их продвигают. Они привыкли реагировать на сигналы. Самостоятельного мыслительного аппарата у них быть не должно. Свои национальные интересы они должны отодвинуть далеко на задний план и следовать тем указаниям, которые дают им их кураторы. Поэтому, как правило, все политики, руководящие в западных странах, являются функциями. А они умные или нет, но умный может еще подумать о национальных интересах собственных, а человек-функция об этом думать совершенно не обязан.
1: Спасибо огромное что вам, Вячеслав Алексеевич. Извините, к сожалению, наша встреча на этот раз заканчивается. Я напоминаю, в «Русском дозоре» сегодня был друг «Комсомольской правды», первый зампред комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Вячеслав Молотов. Вячеслав Никонов, вот друг «Комсомольской правды», Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель, и Александр Гамов, ведущий радио «Комсомольская правда», журналист «Кремлевского пола». Всем счастливо, пока, потеплее одевайтесь, на улице снова холодает. Счастливо.
19: До следующей пятницы.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама.
20: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
25: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
23: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
27: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: О важном.
27: Помощник президента Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона жить в постоянном контакте. Он отметил, что если Владимир Путин, Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вместе будут присутствовать на саммите АТС, то было бы вполне естественно, чтобы им втроем переговорить. И мы на 100% не знаем, приедет Трамп туда или не приедет. У нас договоренность есть быть в постоянном контакте. И помимо встреч личных, мы разговариваем по телефону. Когда появится необходимость их приезда, то, наверное, об этом условимся, сказал Ушаков вестям. Саммит АТС пройдет в Китае с 18 по 19 ноября.
23: О русофобии.
27: Власти Польши начали снос обелиска в виде часовни, установленного на кладбище, где похоронены офицеры Красной Армии. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Варшаве. Польским властям был заявлен протест с требованием привести памятник в надлежащее состояние и не допускать подобного в будущем. В Архангельской области произошла крупная автоавария. Там 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля. Это сообщает МЧС.
23: О Европе.
27: Число учеников начальных школ за 10 лет сократилось в 11 странах Евросоюза, причем в Польше снижение составило более четверти. Об этом свидетельствуют изученные РИА Новости данные Европейского статистического агентства Евростат. В 2024-м начальную школу в странах ЕС посещали 23 миллиона детей. За год их число сократилось на 35 тысяч или 0,2%. Сокращение числа школьников происходит на фоне сохраняющихся в Евросоюзе неблагоприятных демографических тенденций и экономических трудностей. Доля детей также постепенно сокращается. На начало 2025 года жители младше 15 лет составляли только 14% населения Евросоюза. За предыдущие два десятилетия доля населения младше 19 лет снизилась во всех странах объединения. При этом общая численность населения ЕС пока не сокращается.
23: От церкви.
27: Большой крестный ход в Москве планируют сделать ежегодным. Это сообщил председатель Синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Сава. 6 сентября в Москве прошел крестный ход. По столице пронесли ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Верующие шли от храма Христа Спасителя через набережные Москвы-реки и Хамовнический вал до Новодевичьего монастыря. Протяженность пути составила около 6 километров. И о погоде в эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет 17-18 тепла и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
23: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Что такое осень? Это противостояние.
4: Так, ну что, товарищи, возвращаемся в эфир после летней паузы. Пауза была небольшой, но случилось уйма всего. Начну с основного. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России и поддержке Украины. Документ предусматривает создание фонда восстановления Украины, расширение военной помощи и продление программ поддержки Киева в текущем году. Также он усиливает полномочия президента США по введению санкций, включая блокировку активов и экспортные ограничения. Помимо того, по итогам недавно прошедшего саммита НАТО принята декларация. Украине выделят 70 миллиардов евро на войну с нами. В следующем году дадут еще столько же. Россия, как там сказали, представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Что можно сказать, глядя на все это? Вообще говоря, все эти наши демагоги, что лили в уши россиянам сказки про Трампа, про американских братьев-республиканцев, рыдали по Кирку и хохотали над плененным Мадуро, все они должны прийти и получить повестки на фронт. Любите США? Любите США лицом к лицу под Купянском. Но нет же, под Купянском будут одни, а эти вот наши демагоги в студиях и в кабинетах будут. Никто их оттуда не выгонит. Помню, как у нас сайтов 300 в один день, когда Трамп под камерой отчитывал Зеленского, написали, что Зеленскому, цитирую, «остались последние дни». С тех пор уже годы прошли. Не дни и не месяцы, а годы. До сих пор все те же 300 сайтов с умной миной рассуждают о повесточке и прогнозируют, так сказать. Вас бы лечить надо не потому, что вы больны, а потому, что вашу глупость разгребают люди на передке. Гибнут там, в числе прочего, из-за вашего словоблудия бесконечного. Потому что некоторые у нас предпочитают видеть не то, что есть, а то, что они себе намечтали, нафантазировали в своем бесконечном, неумолимом обожании Запада. Всерьез говорю, те, кто в России продолжают уверять, что мы европейская белая цивилизация, и продолжают отрицать необходимость поворота к глобальному югу, вот их надо всех лечить или уже не надо. А мы пока попытаемся осмыслить, что же с нами происходит. И самое главное, что со всем этим делать. 2 года назад случилась отставка генерала Залужного, рейтинг которого достиг тогда 88% на Украине. И тогда же случилось назначение нового главкома ВСУ Сырского, родители которого, напоминаю, живут во Владимирской области. Прозвище у Сырского – «Бахмутский мясник». Так вот, Сырского теперь сняли. Вместо него назначили генерала Дропатова. Кто этот Дропатый? Почему мы о нем рассказываем? Новый главком ВСУ – это не только новые схемы украинской коррупции, новые схемы кумовства, но и новые, увы, стратегии, новые приказы, новая тактика. И нам важно понять, что происходит по ту сторону. И в этом смысле тоже. Дропатый – молодой генерал. 1982 года рождения. Он на 17 лет моложе Сырского. Выходец из Хмельницкой области. Учился в Харьковском институте танковых войск. Офицерскую службу начал в 72-й механизированной бригаде, которой командовал как раз Сырский. Под его командование Дропата и дослужился до комбата. В 2014 году был переброшен на восток Украины давить ополченцев, проводить АТО, как они это называли. Вот за АТО он в России был объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Южный котел, когда подозвали на ополченцы, закрыли большую группировку ВСУ и расширили контролируемое ополчение территорию вдвое, Дропатый прошел и вышел оттуда подполковник. Затем стал начальником штаба 30-й механизированной бригады. После командиром 58-й мотопехотной бригады.

Низов, а значит удерживать позиции любой ценой или устраивать пиаровы победы с фейковым водружением флагов, как Сырский делал периодически, не будет. Да и связь между генштабом и военными бригадами обеспечит он, похоже, лучше предшественника. Он циник, он карьерист, он чисто украинский продукт, без советской, по сути, подготовки, без советской школы. По свидетельствам украинских солдат, Драпатый прославился отправкой на фронт подразделений из женщин, отбывавших наказание в местах лишения свободы. В любом случае, Драпатый – это идеологическая заряженность. Он в конечном итоге отмороженный русофоб. В числе прочего, он называл русских, цитата, «нации, не имеющие права на существование». Драпатый, который сходу уволил 6 генералов и еще одного подполковника, оказался в более чем проблемной ситуации. У него мобилизация, точнее бусификация, у него критически низкий рейтинг главнокомандующего, у него более 100 тысяч дезертиров только, по официальным украинским данным, а еще медленная смерть украинской металлургии, а еще блокада одесских портов и выходы в Черное море, а еще удары наших ракет по военным заводам, НПЗ, по мощным точкам украинской логистики, а еще признанный Зеленским дефицит бюджета армии в 27 миллиардов долларов. В недавней колонке, написанной в Лондоне, бывший главком ВСУ Залужный, который теперь в пиджаке и в очочках, напоминает, что после обретения незалежности Украина получила кланово-олигархическую республику, разоруженную армию и отсутствие производства. Это реальность, в которой Украина все еще живет. И Залужный пишет, на внешних гарантиях не может быть построена безопасность государства. Тот самый Залужный, который, между прочим, вполне себе претендует на место президента Украины. И он, признаемся, мыслит трезво. И это не самая лучшая новость для нас. Для нас, которым самим трезвости во взгляде на себя и на свое положение в мире как раз не достает. Вслед за невеселыми шутками и невеселыми мемами про Москву, что ощутила на себе давление атак ВСУ и теперь наконец определилась, на чьей стороне выступать в войне России и Украины, удары беспилотников почувствовала вся наша страна. Благодаря посильной, так сказать, помощи западных партнеров, ВСУ, напоминаю, используют американскую систему «Призма» на базе искусственного интеллекта, украинские БПЛА долетают теперь до Урала, до Кстова, Нижегородской области, взрываются на пляжах Геленджика, в Новороссийске, а еще дают вместе с вопросами по бензину, эффектную картинку при попадании в НПЗ. Да, конечно, удары возмездия гремят после этого по всей Украине, ответные наши удары. Наш президент сказал, что ВСУ сами открыли этот ящик Пандоры и прилетает от русского Киева, где местные люди буквально живут в метро, до русской Одессы и далее. Останавливает ли это украинский режим? Нет. Они невероятно упрямы и невероятно последовательны, поэтому британские дальнобойные беспилотники летят и летят вглубь России. Поэтому украинская страна радуется очередным жертвам среди гражданского населения. Тормозов у этих нелюдей действительно нет. 3 августа дрон ВСУ прилетел на пляжную зону в Архипово-Осиповке, это Геленджик, где сгорали и плескались мирные люди. 7 человек погибло, в том числе 4 детей. 58 человек пострадали. 22 августа беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в Ейском районе Краснодарского края. Погибли 2 ребенка, 2 взрослых в больнице. Это была семья. В ночь на 24 августа накрыли детский центр с круглосуточным пребыванием, частный природный садик в Прикубанском округе Краснодара. Дети спали, 4 детей погибли. 6 раненых оказались в больницах, а с ними и 2 взрослых. В ООН сообщили, что информацию об этом получили, но ждут подтверждения от независимых источников. Скоты. И так только за август ВСУ убили 10 наших детей. А еще в середине августа из нидерландской земли буквально откопали останки Евгения Коновальца, отборного укронациста, полковника армии УНР, признанной экстремистской и запрещена в Российской Федерации, воевавшего в Первой мировой против России, а потом руководившего украинским подпольем из Европы на деньги Абвера. Он с Гитлером, между прочим, встречался. Но, словом, отменная русофобская мразь, проводившая с удовольствием расправы и над русскими, и над украинцами. Убийство Коновальца организовал в 1938 году молодой перспективный агент НКВД по фамилии Судоплатов. Хоронили Коновальца там же, где и взорвали, в Роттердаме. А теперь вот перевезли в Киев. Еще не в Лавру пока, а на кладбище нацистов, так называемый Пантеон, где лежит еще одна фашистская сволочь Андрей Мельник, агент абверовской разведки и лидер ОУН, т.
тоже признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Тот самый Мельник, который писал генералу Кейтелю, что пришло время создавать

0: дивизию СС «Галичина» из украинцев. Всего на счету украинских повстанцев-нацистов как минимум 20 тысяч убийств только своих земляков, малороссов. Помимо этого, наследники Мельника и Коновальца вырезали и евреев, и поляков тысячами. Вот такой нынешние украинцы создают себе героический пантеон. Куда же, кстати, подхоронить собираются и Бандеру, и Мазепу, и Петлюру. Это вот новые святые новой Украины. Поэтому там и ведется сатанелая борьба против наших святых, потому что их святые с нашими никогда не уживутся. Посмотрите на это видео. Больничная палата. На простынях митрополит Горловский и Славянский Митрофан Никитин. На ногах его бинты, у него тяжело пострадали обе стопы. Это тоже результат атаки беспилотника ВСУ. Корнет на Богоявленский кафедральный собор Горловки упал 23 августа. Пострадали протодиакон Роман Степин и волонтеры патриаршей гуманитарной миссии Сергей Солодков и Екатерина Купцова. Все эти люди служили, стяжали Святой Дух, о политических взглядах или позиции в нашей войне и не заявляли, просто работали на линии фронта, принимали людей в приходе. Под аккомпанемент снарядов и жужжание дронов проводили литургии, таинство исповеди и причастия. А их за это беспилотник.
1: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано
2: реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
5: Что такое осень? Это противостояние.
0: Достоятели храма Украинской Православной Церкви в Ольховце, это Хмельницкая область, захватили и похитили ТЦКшники. Случилось это в ночь перед Преображением Господним. Зовут несчастного отец Владимир. Забрали его сразу после службы. На следующий день появилась информация о мобилизации этого батюшки. В тот же день, 23 августа, случилось нападение нелюдей в людском обличии и в стенах Святогорской Свято-Успенской лавры Украинской Православной Церкви, что в Донецкой области. Украинскими военными был зверски убит монах в Арсенофии Василий Турянский. Ему 53 года, у него два высших образования. А также были ранены инок Григорий и послушник Андрей. И вот что он рассказывал. Появившиеся неонацисты начали с фирменного своего приветствия: «Слава Украине!». В ответ услышали: «Слава нашему Господу Богу! Спаси и сохрани!». В ответ они тут же начали избивать Андрея. Били деревянными брусьями, из которых сделаны перила на спуске. Когда послушник пытался укрываться от ударов, из разгрузки один из неонацистов достал нож и начал кромсать ему руки. Потом несколько раз Андрея пырнули ножом, задели легкое, Андрей упал, отключился. Его сбросили во враг, видимо, решив, что дело сделано, что он мертв. Несмотря на большую кровопотерю, монах выжил. У него зафиксирована черепно-мозговая травма и множественные порезы. Восстанавливается в Харькове. Инна Григорий получил 4 ножевых ранения, в том числе и проникающие в легкое. То есть били в область груди, рассчитывая на летальный исход. Но он тоже выжил. Монаха в Арсенофе Турянского изуродовали до неузнаваемости. Искромсали ножами лицо человеку, принявшему монашеский постриг и посвятившему жизнь тому, чтобы молиться за абсолютно всех на этой земле. Добивали его из пистолета. Монах погиб от сквозного огнестрельного пулевого ранения головы и шеи с повреждением костей черепа. Убитый нес не гранатометы или мины, чтобы диверсии против ВСУ организовывать, а нес он послушание цветовода и, кстати, тепличника. Просто вдумайтесь, разводил цветы. Помните, что описано было в Евангелии? Антихрист справляется с теми, кто отказывается ему подчиняться. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Ну и что люди на Украине не видят этого ничего или все-таки видят? Все-таки, думаю, видят многие. Десятки тысяч верующих, например, вышли против безумных ультиматумов киевской власти, которая по Чаевской лавре в Тернопольской области, святыне 13 века, приказала выйти из Украинской православной церкви и документально подтвердить разрыв связей, якобы существующих с Москвой. Ответный крестный ход вышел из Каменца-Подольского 19 августа после литургии в праздник Преображения. И в пути поначалу крестный ход насчитывал около 500 человек. Через несколько дней украинские СМИ сообщили о нескольких тысячах людей, идущих к крестному ходу. После эта цифра выросла до 55 тысяч человек. А затем к празднику Успения Пресвятой Богородицы 28 августа до 100 тысяч людей. Колонна развернулась на 3 километра в дождь, в дурную погоду. Посмотрите на эти кадры. Это ведь все, так или иначе, русские, украинские люди. Русские, украинские верующие люди, которых изгоняют из родного храма под шумок, занимаясь переделом земли. 12 гектаров и 18 сооружений – это же не кот наплакал. Такое великолепие кто-то хочет забрать себе. Ну, понятно, кто. Все это идет по схеме рейдерского захвата русской Киево-Печерской лавры, ранее случившейся. Символично, потому что Почаевскую лавру основали монахи Киево-Печерской лавры, бежавшие в свое время от монголов. Сначала прогоняют монахов, затем приходят автоматчики с обысками, после заводят уголовные дела, и в итоге помещение занимают раскольники, которые проводят там, в числе прочего, кулинарные шоу, как теперь вот в обители в Киеве. Как же мы дожили до такого? Как мы позволили так поступать с нашими с вами святынями? Впрочем, позволили не только это. У нас дома тоже мы многое позволили. Но стоило, между прочим, только заикнуться одному из главных людоедов Украины, Буданнову, про возможные перемирия Украины с Россией, у нас тут на местах возникло необычайное оживление. Даже воодушевление возникло. Дескать, стали говорить нам наши местные демагоги, армия истощена наша, воюем мы на ободах. Куда там, говорят, нам идти до Киева? Пора, говорят, нам тушить это по линиям тем самым, где мы стоим, и расходиться по домам. Так стали у нас тут говорить многие. Вы просто вдумайтесь, в то время, когда Украина при поддержке всего Запада организовала нацбилдинг на волне 200-процентной русофобии, у нас звучат такие вот слова от ответственных официальных чиновников. Мол, не надо нам разрывать договоры с НАТО, с Евросоюзом, с ВТО, с МВФ, поскольку они еще, цитирую, не исчерпали свой потенциал в контексте построения диалога с Западом. Так и сказали. Представляете, диалога с Западом. Хорошо, хоть наш МИД раз за разом твердит, перемирия не будет, и заморозки по линии соприкосновения тоже не будет. Да, все непросто. Да, продвижение наше на фронте дико осложнено засилием дронов. Это США и Европа с Британией наводнили наш воздух дронами. И с этим не так легко бороться. Но можно бороться. Ослепление Старлинка, связи Илона Маска, которая ловит буквально везде, одна из первоочередных задач, с которой мы уже начали справляться. Чем нам сложнее, тем скорее мы начинаем адаптироваться и находить новые решения. Сначала монотонно начинали сносить заправки на украинской стороне, потом от крупных объектов перешли к распределенным целям, начали резать логистику. И таким образом, например, Константиновку отключили от гарнизона Дружковки. Украинская оборона в итоге рухнула. Затем в расход пошли ЖД-узлы. Больше 1000 объектов за последнее время мы уничтожили, в том числе и с экспортным товаром. После был Черноморский логистический коридор, удары по морской инфраструктуре украинской, где скапливались военные грузы, где были склады ГСМ и так далее. А после этого мы перешли к массированным ударам по заводам, поставляющим главных участников этой войны – дроны. Таким образом идет мучительное, сложное, но планомерное перемалывание всех слоев эшелонированной обороны и живой силы ВСУ. Сложная, невероятная энерго- и ресурсозатратная работа. Но при должном желании мы в состоянии сделать еще многое. Запад это понимает все лучше и лучше. Запад всерьез беспокоится. Но вот что думает офицер военной разведки в отставке Павел Артамонов, цитирую. Вы наверняка обратили внимание на то, что после заявления премьера Великобритании Бернема о том, что Лондон будет идти с Украиной до конца, что британцы предоставляют Киеву техническую документацию для производства дальнобойных ракет «Шторм Шэдоу», глава МИД России Лавров сделал очень жесткое заявление. Смысл заявления был предельно ясен. Мы будем считать и британские заводы, производящие эти ракеты на своей территории или на Украине, законными военными целями. Читай, мы можем ударить по ним. И Путин не раз об этом говорил. Ставки повышаются. В Англии все это понимают. Вот пример из недавних английских новостей, тронувших лично меня. Лидер рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что после признания премьер-министром Энди Бёрнамом использования британских ракет против целей на территории России, Лондон фактически стал непосредственным участником конфликта России и Украины. «Мы теперь в состоянии войны с Россией», — сказал Джордж Галлоуэй. Конечно, мы всегда были в состоянии войны с Россией, но раньше это не было официально. А теперь The Times и Sunday Times сообщили, что британские ракеты использовались для убийства мирных жителей, рабочих, пенсионеров и детей в российских городах. Не на поле боя, не в Донбассе, а во внутренних районах России. И теперь Энди Бёрнам признал и оправдал использование британских ракет, поставленных Британией для убийства мирных жителей внутри России. Товарищ Галлоуэй предупредил англичан, что подобная политика ставит под угрозу уже саму Британию и жизнь ее граждан. Бёрнам говорит, он предполагает, что Россия не воспользуется своим абсолютно законным правом теперь рассматривать Британию как участника конфликта. Но у России есть на это полное право, и юридическое, и моральное. Потому что, когда вы не просто позволяете иностранной армии использовать свои авиабазы для бомбардировок других стран, когда вы предоставляете ей ракеты и, вне всякого сомнения, инструкции по их применению, а, возможно, даже инструкторов, возможно, даже самих стрелков, вы с этого момента находитесь в состоянии войны. Более того, британское общество, по мнению товарища Галлоуэя, слепо не осознает масштаба происходящего в Британии. Знают ли британцы, спрашивает он, насколько серьезна эта ситуация? Знают ли они, что Британия буквально может оказаться в войне с гиперзвуковой ядерной сверхдержавой, с Россией? Нас об этом спрашивали. Энди Бёрнам, полтора месяца находящийся у власти, уже привел Британию к войне с Россией. Отличная работа, Энди. Это то, что нужно британскому народу. При нашей экономике, идущей ко дну, при обществе, разрывающемся по швам, вы втянули Британию еще в одну лейбористскую войну. Еще одну войну, как война в Ираке, как война в Афганистане, как долгая война против Сирии. Теперь лейбористская Британия воюет с Россией. Только представьте себе. В сущности, перед нами обычная, смелая и точная позиция европейского и английского левого политика. И в Англии, и в Греции, и в Италии, и в Германии, и в Польше, и в США, и уж тем более в Латинской Америке и в Африке, левые едины. Россия в конфликте идущем права, а Украина не права. Поэтому оставьте русских в покое, говорят политики подобного толка. Как на эту ситуацию смотрят из России? Чаще всего из России голоса данных политиков не слышат. Мы практически не работаем с реальными противниками мирового глобализма и правобуржуазных мировых режимов, вскормивших нацистскую Украину. И это, пожалуй, главный парадокс современной внешней российской политики.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Реклама.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова об организации голосования в труднодоступных регионах.
10: Чем мы отличаемся? Мы очень бережем государственные деньги, ничего не просим у государства лишнее, стараемся использовать то, что есть у других. Поэтому я в свое время поставила задачу. У нас 36 регионов, в которых есть труднодоступные места, места отдаленные. И там один голос примерно в 400-500 раз дороже, чем голос в среднем по России одного избирателя. Добраться там на вертолетах, на самолетах, на гужевом транспорте, как мы, бедные женщины, на собачьих оленьих упряжках, там в ЧУМ, в оленеводы или на метеостанции, это очень все сложно. Поэтому в свое время мы проанализировали, думали, надо что-то сделать. Мы посмотрели, где у кого сейчас мои анализируют, в каких регионах, тем более теперь программа президента, да, что используют в мирных целях беспилотники, в каких регионах, у каких крупных компаний есть они в наличии, и на время выборов подписываем с ними соглашение, это как социальная, я бы так сказала, социальная функция, да, бизнеса, для того, чтобы они на время выборов нам предоставили. И это очень здорово, вот мы будем расширять эту практику.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О важном.
11: БРИКС формирует контуры нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи на саммите в Индии с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Президент отметил, что в 2024-м к работе объединения в качестве государства-партнера подключилась Малайзия. Приветствуем это, отметил глава государства.
13: О деньгах.
11: За 10 дней россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Об этом сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Проведено более 50 тысяч операций. Набиуллина добавила, что при запуске цифрового рубля некоторые россияне столкнулись с проблемами. Однако, по ее словам, эти трудности оперативно устранялись. Массовых жалоб не было зафиксировано, отметила глава регулятора. С 1 сентября крупнейшие российские банки предоставили клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями. Пользоваться этим не обязательно, цифровой кошелек не откроют автоматически, а зарплату или пенсию нельзя будет перевести в цифровые рубли без согласия человека.
1: Об авариях.
11: В Архангельской области произошла крупная автоавария. 12 человек погибли в столкновении автобуса с лесовозом. Как минимум еще 8 пострадали. Их развозят в ближайшие больницы. ДТП случилось на трассе М8 в Холмогорском районе. Машины слетели в кювет. Предварительной причиной аварии стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом при обгоне, сообщило управление МВД региона. В Красноярском крае установили вознаграждение за добычу медведя на охоте. 36 500 рублей за каждого хищника. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере «Макс». Право на вознаграждение имеют охотники, получившие в установленном порядке разрешение в отведенных угодьях. При этом отстрел медведей в черте населенных пунктов по-прежнему остается исключительным правом правоохранительных органов. 9 сентября в Минприроды Красноярского края сообщили, что в нескольких районах региона специалисты ликвидировали 39 медведей за сутки. Жителям советуют сохранять спокойствие и быть бдительными, а также воздержаться от походов в лес.
1: О погоде.
11: Дождливая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе, сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. Только понедельник без осадков, а все остальные дни будут с дождем, преимущественно небольшим. Она отметила, что, тем не менее, сохранится теплая погода, прояснения будут и солнце будет светить. Сейчас в российской столице 13 градусов со знаком «плюс», завтра до 18 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра днем будет плюс 16-17. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля и 26 копеек, евро стоит 97,87, юань 12,55. Ольга Демидова, служба информации.
14: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Украина, 2026. Как отличить оборотня от брата?
0: Я не люблю, когда хают мою родину. Мою родину в любые времена, будь то Русь языческая, древняя, Русь московская, Российская империя или СССР. Я не люблю, когда хают моих вождей, моих князей, моих императоров. Видевшие эту программу помнят, что и о Святославе, и об Александре Невском, и о Петре, и о Екатерине Великой, и о страстотерпце Николае II, и о Ленине, и о Сталине, и о Брежневе я нашел, что рассказать важного. Может, и о Горбачеве нашел бы, и о Ельцине. Ну, я стараюсь пореже о них вспоминать, тут не скрою. А то у нас и так слишком много борцов с Ельциным развелось, когда его самого уже не стало. Пока он страной, с позволения сказать, руководил, эти борцы помалкивали, а то и служили Ельцину, а теперь с ним воюют. Вовремя надо воевать. Я ненавидел российскую перестройку и ельцинскую демократию в те годы, когда она была. Мои книги тому порукой, там все сказано было уже тогда. А еще я не люблю, когда унижают народы России. Те народы России, что строили вместе с нами нашу огромную прекрасную родину. Которые принесли нам в дар огромные территории, свои богатства. Которые пребывали с нами веками в составе одного государства. Будь то, скажем, белорусы или даже малоруссы. Война войной. Война не отменяет нашего прошлого. Война не отменяет Богдана Хмельницкого, атамана Серко, партизана Ковпака и танкового маршала Рыбалка. Не отменяет сочинений Леси Украинки и живописи любимейшего моего художника, родом из Николаева. Его звали Михаил Бужий. Все это часть меня. Я взрастал под русскую и малоросскую песню. Я болел героями донского и запорожского казачества. И не собираюсь с этими героями расставаться. Не собираюсь никому этого отдавать. Ни украинским неонацистам, приватизировавшим мою родную Украину, ни нашим горе-националистам, которые хотят все украинское отменить. Это не значит, что я призываю к перемирию с Украиной. Никаким перемирием я не призываю. Начав воевать, надо воевать. Мириться будем после победы. Недавно глава МИД Сергей Лавров сказал важное для меня. Он сказал, перемирия с Украиной не будет. Сказал, что Россия не намерена останавливать боевые действия на текущей линии соприкосновения. Сказал, что будут ужесточены удары по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины при поддержке западных стран. И они действительно начались, эти удары. Мы видим, что происходит в одесских портах, что происходит на пунктах таможен с Европой, которые гонят и гонят на Украину вооружение. Давно бы так. На какой-то момент судоходство в портах Украины полностью остановилось. Вот же чудеса. Удары вооруженных сил Российской Федерации парализовали морские перевозки. Это признали даже в Киеве. Так можно было делать с самого начала. В конце концов, мы и Киев однажды сможем взять, хоть и позднее. У нас, правда, до ныне на разных этажах управления сидят люди специфических убеждений. Так сказать, ждуны. Так сказать, многовекторные политики. Но, как выяснилось, теперь мы даже с ними умеем, как минимум, не проиграть в идущем противостоянии. Но Россия, повторяю, может в разы, а то и в десятки раз больше. Я уж не говорю о том, что военно-политический союз, заключенный, по примеру, КНДР, еще с двумя-тремя странами, скажем, социалистического блока, мог бы увеличить нашу армию на треть, а потом и более. Но для этого надо хотя бы частично отключить от принятия решений прозападническое российское лобби, которое у нас повсюду. Ну вот простой пример из сферы более-менее понятный. Что называется, понятный простому народу. Такому, как я, такому, как мы с вами. У нас с 2014 года снимали в год по 250 фильмов. Из них примерно 2 фильма про СВУ в год. Внимание, вопрос. Могли бы мы снимать, скажем, 50 фильмов про «Русскую весну» и про СВУ в год? Без проблем. Если бы не ждуны на всех этажах кинопроцесса, мы могли бы 50 фильмов в год снимать и даже 100 могли бы снимать. Но ничего подобного в сфере кинопроцесса не наблюдалось до сих пор. У нас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично мне пообещал передать для участников СВО один театр, чтобы они могли там работать, участники СВО, работать, ставить спектакли, ставить какие-то свои постановки, учиться театральному искусству. Всего один театр из 100 московских театров. И эти вот самые ждуны ухитрились не исполнить официальные поручения президента. Не дали театр участникам СВО. Это же даже смешно. Срок исполнения поручения был указан 30 ноября 2025 года. А сейчас какое у нас число? Вы думаете, что в других сферах как-то иначе все обстоит? В других сферах именно так все обстоит и даже хуже. Мы везде могли делать больше не в разы, а, повторяю, в десятки раз. Но ждуны, что поделаешь? Ждуны, а иногда и предатели. Они ж не к поражению ведут, они боятся спалиться. Они просто не дают нам выигрывать. Так, к слову, было и на Северном Кавказе в 1995 году, в 1996 году, когда я там служил молодой боец, а потом командир отделения, а потом командир взвода ОМОНа. Если бы не Ельцин, да не Березовский, да не стада правозащитников, защищавших что угодно, только не наши права, да если бы не предавший нашу победу в Хасавюрте генерал Лебедь, которого многие до сих пор почему-то чтут, мы бы могли тогда еще в 1996 году победить, но нам не дали. И пришлось затеваться со второй так называемой Чеченской войной. Уже без Березовского и без генерала Лебедя. Тогда масштабы были поменьше, чем сейчас, но в целом ясно стало уже тогда. Кто не побеждает вовремя, тому придется вторую украинскую воевать. Лучше бы этого не было, правда? Но при том мы не вправе убить в себе братское чувство к одной из ветвей русского народа. Не все на Украине и за ее пределами нам враги. Ой, не все. И если меня спросят, а чего же они там не восстали против своей проклятой власти, так я могу ответ вас тоже спросить. А чего вы не восстали против Бориса Ельцина, когда он, добытые нашими предками, раздавал направо и налево? Еще ведь люди и голосовали за него. Тогда, в те годы, американские советники сидели на всех этажах системы управления нашей страной. О чем вы думали в те годы? У нас вот президент прямым текстом сказал, что наша страна находилась тогда временно под воздействием прямых зарубежных интервентов. Это же мы с вами допустили, разве нет? Или кто-то другой это допустил? Как говорится, задним умом мы все умные. Советы давать мы тоже все умные. Издалека все кажется простым да ясным. Но знаете, сколько на Украине сидит политических заключенных? Знаете, скольких там убили? Знаете, сколько уморили прорусских активистов с 2014 года? Да никто этого не знает. Никто не сосчитает, сколько в Славянске, да в Харькове, да и в самом Киеве перерезали, перестреляли наших братьев. Сколько ушли в подполье, сколько скрываются как могут. Мы же даже тех, кто не скрывался и кого взяли да посадили, не меняем, не спасаем из украинских тюрем. Тех, кто помогал нашей армии в 2022 году, передавая данные о продвижении войск в СУ, мы не меняем, мы не спасаем. Но зато продолжаем гудеть. А чего это они там не восстают? А того! Были бы вы там внутри, на месте, быстро бы поняли. Ничего бы вам объяснять не пришлось. Вам, может, и все равно, а я знаю, что в современной украинской литературе есть два поэтических, так сказать, классика украинских. Зовут классиков украинских Лина Костенко и Оксана Забушко. По совместительству обе образцовые русофобки и рупоры неонацистской, человеконенавистнической идеологии нынешнего Киева. Иной читатель скажет, знать не знаю, кто это такие, знать не хочу. Ну, не спешите, я вам все равно расскажу. Костенко родилась в 1930 году в Украинской Советской Социалистической Республике. Да, ей сейчас 96 лет. В 1956 году окончила она Московский литературный институт, а затем вернулась обратно в Киев. Между прочим, еще в 1967 году Павло Тычина, украинский советский классик, номинировал Лину Костенко на Нобелевскую премию. Такие вот были ставки у нее. Оргкомитет Нобелевский, правда, отказался ее рассматривать в силу сложности, как они пояснили, осуществление специальной языковой экспертизы. Проще говоря, у них переводчиков с украинского под рукой не было. И ни один словист в мире, кроме как в угнетающей малорусов России, оценить певучесть поэтики Костенко элементарно не мог. Зато в СССР сборники ее стихов выходили один за другим и огромными тиражами. В 2014 году Костенко на старости лет поддержала Евромайдан. С тех пор неоднократно выступала перед бойцами Добробатов и ВСУ. 8 мая 2024 года решением Киевсовета Лина Костенко и, кстати, Валерий Залужный, показательный выбор, были признаны почетными гражданами города Киева. Сам Кличко, мэр Киева, сказал тогда, насколько сумел, спич в ее честь, сообщив, что Костенко отражает душу украинскую как никто. И тут недавно досужие украинские читатели в старых сборниках поэтессы обнаружили, о ужас, такие ее стихи. Мы переведем для вас на русский, а то вдруг вы, как Нобелевский комитет, читать по-украински не умеете. А мы-то умеем. И вот в переводе ее стихи. «Снова слышу русский язык, язык редкостной красоты. Прошумели под окнами снова непроглядные брянские леса. Самое родное мое Подмосковье, я исходила твоей рощи, там я встретила любовь свою, не таила ее от тебя. Ты, Подмосковье, меня приветливо касалась, молодыми руками ели. Ты за счастье мое боялась, хоть не знала никаких причин». В этих стихах, как вы видите, полный состав преступления против нынешней Украины. Во-первых, Костенко обожает москальский язык. Во-вторых, она любила москаля, в чем прямо признавалась. В-третьих, москальские ели лапали Лену Костенко, и ей это нравилось. Несколько недель подряд украинская сеть полоскала имя своего классика Лины Костенко, таская туда-сюда эти, кстати, вполне себе трогательные стихи.
8: Продолжение через несколько минут.
14: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
17: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
18: Украина 2026. Как отличить оборотня от брата?
0: Интересно, повторяю, иной раз проследить за украинской сетевой жизнью. Там же живые людские голоса звучат. Недавно так называемый всеукраинский «Пятый канал» опубликовал новость, что с театральной гастроли в Польше не вернулись двое украинских артистов. Зашел я в комментарии под этой новостью и ахнул. Для начала комментариев было даже не сотни, а тысячи. 99% из них примерно такие. «Ребята выбрали свободу. Как же я рад за них! Спаслись!» Или «Интересно, почему же государственные рабы не хотят возвращаться в концлагерь?» Это ирония. Или такие. «Они холопы или как? Раньше бежали в Запорожскую сечь, теперь сечь повсюду, где не Украина». Если сравнить, как в России реагируют на российских артистов, отправившихся искать счастье за границу, то реакция на Украине натурально обратная. Здесь местных бегунов презирают как минимум 90% комментаторов, и во след ничего доброго не говорят. Там же ликуют о каждом спасшемся из Украины. Из тысяч комментариев, в том числе написанных по-украински, под украинской новостью про убежавших артистов, обнаружил я всего пару комментариев иного свойства. Например, такой комментарий. «Таких вот артистов сразу на фронт». Или другой. «Лишить их надо гражданства». Но как же досталось этим двум комментаторам от других украинцев? «Сам ты из окопа пишешь, гнида». Такое вот писали им в ответ. Или еще такое. «Миллионы людей мечтают отказаться от украинского гражданства. Увы, это невозможно по закону, а то бы отказались». Уверен, эти комментарии на странице всеукраинского телеканала более чем показательны. Это не информационные игры, это срез общества. Реальных гражданских украинцев нигде, по сути, и не увидишь, кроме как в подобных обсуждениях. Украинское общество, каким бы больным оно ни было, едино в одном – в ненависти к ТЦК и в нежелании считать нынешнюю Украину своим домом. И когда я слышу здесь вздорные голоса, кричащие нам, что там нормальных людей уже не осталось, я иной раз хочу спросить, ты-то вообще откуда знаешь, мил человек, кто там остался? Где ты их видел, этих оставшихся? В украинских новостях, что ли, ты их там рассмотрел? Лампочка у тебя не перегорела в голове, мил человек, от передоверия украинской пропаганде? Или еще такая история, тоже показательная. Есть на Украине один писатель, Андрей Кокотюха. Недавно он решился и написал прямым текстом то, что там на Украине знает каждый украинский литератор. Все знают, но вслух об этом сказать стесняются, а он не постеснялся. Молодец. Правда, он по-украински все это написал, поэтому я тут снова для вас переведу. Итак, Кокотюха сообщает. «Этот пост сделает многим больно, но я категорически согласен с тем, что у украинской книги и украинского фильма нулевой уровень цитируемости. Украинцы не узнают свое по цитатам». И далее Кокотюха приводит пример. «Те, кому 45+, общаются цитатами из «12 стульев», из «Собачьего сердца», из «Мастера Маргариты», из стихов Есенина, Пушкина, Высоцкого, из текстов Довлатова, Бродского и одного единственного произведения Венедикта Ерофеева. «Москва петушки» имеется в виду. А также из фильмов Гайдая. Не всех, а те, которые он снял до перестройки. А также из сериалов о Штирлице и Жиглове. Ну, то есть, по сути, из текстов Юлиана Семенова и братьев Вайнеров. Впрочем, тот же Кокотюха признает поколенческий разрыв. Родившимся после 1991 года все это ничего не скажет и не говорит. Молодые украинцы, признаем, русской культуры уже не знают, разве что русский рэп. Что, кстати, тоже неплохо, как бы тут у нас некоторые не заходились в раздражении, крича, что рэп – это музыка негров. Ну, негров, ну и что? Чего вообще плохого в неграх? Мы тут в России тоже не идеал. И всерьез старались отвадить нашу собственную русскую молодежь от истоков, предложив в качестве замены голливудские кинообразцы и корейские комиксы, например. Так что прежде чем ругаться на соседа украинского, иной раз и на себя стоит обратиться. А со старшим поколением, по мнению писателя украинского Кокотюхи, на Украине просто беда. Когда фраза уходит в народ, рассказывает он, она уходит в широчайшие слои. Пушкина украинцы 45+ угадают по цитатам, пусть даже при этом пылая праведной ненавистью к Пушкину. Украинское же, за исключением фильма «За двумя зайцами», не является массовым. Догадываясь, что украинским читателям слова его не понравятся, Кокотюха просит своих читателей. «Пожалуйста, не цитируйте здесь Шевченко и Франко, как отрицание моих слов. Немного не та природа этого цитирования. Мне нравится совсем не означает культовости. Украинское на нынешней Украине закрепится в памяти и станет культовым только из-за цитируемости не в культурной среде, а вне этой среды». Еще раз повторяем, Кокотюха надеется, что не сам народ полюбит украинскую культуру, или то, что кокотюха за эту культуру выдает, а что сформируется веское мнение, которое принудит несчастных украинцев променять Пушкина, Есенина и 12 стульев на кокотюху и компанию. Говорю я все это не за тем, чтобы позлорадствовать. На самом деле я другое имею в виду. Если почитать мемуарные источники 19 века о жизни в Малороссии, выяснится картина едва ли не противоположная. Та Малороссия 19 века была в основном сельской, хуторянской, и никакого Пушкина с Достоевским малороссийское население знать не знало. Зато стихи Тараса Шевченко бытовали в качестве народных малороссийских песен, известных подавляющему большинству малороссов. Но и в целом жители Украины жили тогда в контексте своего фольклора с их адаптированной для русского слуха Гоголем разнообразной нечистью. Иные у нас любят утверждать, что советская власть малороссов якобы украинизировала. Но это, даже исходя из посланий Кокотюхи, представляется, прошу прощения, полной чепухой. Советская власть посредством советской русскоязычной школы, русских университетов, русских музеев, советского радио, советского театра, советского телевидения, советской мультипликации и русского советского кино, и в числе прочего Одесской киностудии, малороссов русифицировало так, что они до сих пор, 35 лет спустя, не в состоянии выбраться из текстов Пушкина, из песен Высоцкого, из фильмов про Штирлица и из комедий Гайдая. Вполне себе обрусевший к концу советской власти малоросс стал обратно превращаться в петлюровского и мазепинского хохла только с 1991 года. Так что, если мы всерьез хотим возвращать Украину, надо как угодно удерживать в украинской среде влияние русской и советской культуры. Они и сами это понимают, что наша культура не дает им освободиться, поэтому с таким остервенением рушат наши памятники и жгут русские музеи. Другой вопрос, что возвращаются украинцы современные вовсе не в гоголевские времена. Они обращаются в гоголевскую нечисть. Есть у Гоголя такая великая повесть, «Страшная месть» называется. Входила она в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Написана она летом 1831 года. Гоголю тогда было 22 года, и он уже был гений. В 24 года, если что, он уже Тараса Бульбу написал. Так вот, в повести «Страшная месть» как раз и присутствует известное описание Днепра. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Редкая птица долетит до середины Днепра. Все это помнят, да. У событий, о которых Николай Гоголь повествует в «Страшной мести», есть преамбула. Вот как начинается последняя глава повести. «Постойте, — сказал старец, — я вам запою про одно давнее дело». Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел. «За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем, и жило два казака, Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. Гляди, Иван, все, что не добудешь, все пополам. Когда кому веселье, веселье и другому. Когда кому горе, горе и обоим. Когда кому добыча, пополам добычу. Когда кто в полон попадет, другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон. И правда, все, что не доставали эти казаки, все делили пополам. Однажды казак Иван смог совершить выдающийся подвиг – заарканить турецкого пашу. Казак Петро позавидовал славе Ивана и, улучив момент, на узкой горной тропинке столкнул побратима в пропасть. На плечах Ивана сидел малютка-сын. Петро получил от князя Седмиградского и короля Ляжского незаслуженные награды и почести за подвиг загубленного друга Ивана. Но прошло время, и пришел Божий суд». И ветхозаветный бог призвал на суд над Петром Ивана и попросил Ивана придумать Петру наказание за его деяние. И Иван решил. «Великую обиду нанес мне сей человек, предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Сходу нет, никто и не узнает, что кинуто было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья. чтобы последний вроде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете. И от каждого его злодейства, чтобы деды и прадеды его бы не нашли покоя в гробах, и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил. И суд постановил, что так тому и быть. И через много-много лет почти что последний потомок Петра сделался омерзительного вида колдуном-оборотнем, исповедующим бусурманскую, жидовскую, так у Гоголя, ляжскую веру, сроднившимся с нечистой силой, мечтающим вступить в противоестественную мерзкую связь с собственной дочерью, погубившим затем и дочь свою, и внука. Читая это, понимая, что Гоголь – пророк. Но имейте в виду, что воюем мы с вами с потомками Петра, а не с потомками Ивана. Петр и Иван – это разные люди, хоть и представители одного народа.
18: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр просвещения России Сергей Кравцов о графике учебного процесса в школах.
20: Мы дали рекомендации, что во вторую смену не должны учиться учащиеся начальных классов, учащиеся, которые выходят на основной государственный экзамен, 9 класс, 11 класс. Есть школы, которые находятся в таких районах, что второй школы просто негде ее построить. И поэтому вынуждена школа работать в две смены. Но еще раз подчеркиваю, две смены не может быть в начальных классах и в классах, которые выходят на основной государственный экзамен, 11.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
24: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О важном.
11: Владимир Путин выступил сегодня на пленарном заседании делового форума БРИКС. Об этом сообщили на сайте Кремля. Глава государства отметил, что мир проходит этап глубинных структурных преобразований. По его словам, это связано с приходом новых локомотивов развития на место старых лидеров. Также президент подчеркнул, что государства БРИКС за последние 5 лет произвели более 40% мирового ВВП. При этом страны Большой Семерки обеспечили 29% ВВП, уточнил он. Западные конкуренты БРИКС сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция приобретает порой неприглядные формы, причем такие неприглядные формы на государственном уровне, сказал Путин. Он также обратил внимание, что более 30 тысяч санкций введено в отношении России.
12: Об экономике.
11: Сохранение неизменного уровня ключевой ставки способствует сдержанному росту внутреннего спроса. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора. Она уточнила, что ЦБ в июле повысил прогноз по инфляции на этот год на 1,5 процентных пункта, до 6-7%. По ее словам, причина пересмотра заключается в разовом вкладе ситуации на топливном рынке. В устойчивой части именно текущий, а не годовой рост цен стабилизируется вблизи 4%. концу этого года, сказала глава регулятора. Набиуллина добавила, что ЦБ по-прежнему рассчитывает получить такой результат при условии, что топливные эффекты будут затухать в соответствии с ожиданиями благодаря мерам, принимаемым правительством. Банк России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые почти за полтора года. Регулятор решил не продолжать снижение из-за ускорения роста цен и повышенных инфляционных ожиданий.
2: Об авариях.
11: 5 пострадавших в автоаварии с микроавтобусом, лесовозом и легковой машиной в Архангельской области находятся в тяжелом состоянии, еще 3 в крайне тяжелом. Об этом сообщил областной Минздрав. 12 человек погибли, среди них есть несовершеннолетние. Авария произошла на 1180-м километре федеральной трассы М8. На месте происшествия работают 9 бригад скорой помощи, включая реанимацию.
2: Обо всем.
11: В Польше роботы провели митинг в защиту своих прав. Перед зданием Министерства по цифровым вопросам в Варшаве собрались около 30 человекоподобных и четвероногих роботов. Маршируя кругами, они размахивали плакатами и скандировали через громкоговорители «Мы хотим правил и защитим рабочие места». Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
4: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 55-4. Еще во время учебы в школе я почувствовал, что у меня стало возникать желание убить человека. Но не любого, а именно мальчика-подростка. Головкин говорил о первых попытках нападения, когда подростки выживали. А потом перешел к детальным рассказам о ранних убийствах. После каждого совершенного мною убийства и связанного с ним действия сексуального порядка, мне становилось хорошо. Чувствовал удовлетворенность, поднималось настроение. Какое-то время все было нормально, но потом опять тянуло на совершение убийства. Разговорился так, что решил признаться и в 3 убийствах, которые в явке с повинной не упоминал. Как похитил и повесил Семена Кочкина, Пашу Марченко, Мишу Сычева, Сережу Ракова. Знаете, всегда допрос в протоколе оформляется одинаково. Следователь задает вопросы, а их собеседник дает ответы. И вот когда читаешь материалы из уголовного дела Фишера, иногда это похоже на интервью с самой настоящей нечистью. Вопрос. Не было ли у вас желания покаяться? Ответ. Не было, честно говоря. Вопрос. Знал ли кто о вашей преступной деятельности? Не высказывал ли кто догадок? Ответ. Об этом никто не знал. Даже моя мама ни о чем не догадывалась. Вопрос. Не вызывало ли у вас опасений то обстоятельство, что несколько ребят, убитых вами, проживали в Горках 10, и это могло привести следствие к вам? Ответ. Я об этом не задумывался. Вопрос. Неужели никто из ваших знакомых, соседей по гаражу не заходил в гараж? Ведь их мог привлечь запах разлагающегося трупа и так далее. Ответ. Подходить-то подходили, но просто так. Это для меня опасности не представляло. В подвал же я вообще никого не пускал. Не думаю, что кто-то из моих соседей и знакомых мог заподозрить меня в чем-то нехорошем, а тем более убийствах. Хотя об этом в Горках много говорили. Вопрос. Как вы относитесь ко всему совершенному? Ответ. Конечно, плохо. Я понимал, что это нельзя делать, но была какая-то тяга. Я не мог себя пересилить. Уже после того, как я вспоминал происходившее, анонировал, получал удовлетворение от этого. Понимал, что пора прекращать заниматься убийствами. Но потом все начиналось сначала. Вопрос, а что за телогрейка висит у вас в подвале? Для чего там стоит рыбацкий ящик? Ящик из дерева с удобными секциями, с которым обычно выезжают на зимнюю рыбалку. Ответ. Иногда, расчленяя трупы, я надевал эту телогрейку, чтобы не запачкаться кровью. Что же касаемо рыбацкого ящика, то там собраны все те принадлежности. Веревка, нож, презервативы, пакет целлофановый, проволока и прочее. Я это все использовал при совершении преступления. Ящик рыбацкий я у кого-то стащил, но у кого и когда не помню. Вопрос. Не оговариваете ли вы себя в совершении этих преступлений? Ответ. Нет, не оговариваю. Не вижу в этом смысла. Вопрос. Сколько вами убито человек? Ответ. По моим подсчетам получается 11 человек. Вопрос. Как вы себя чувствуете в настоящее время? Ответ. В настоящее время я чувствую себя нормально. Во время совершения преступления я также чувствовал себя нормально. После убийств и расчленения трупов чувствовал какое-то удовлетворение. Настроение поднималось. Считаю, что с психикой у меня все нормально. Вопрос. Не страдали ли ли вы ранее психическими заболеваниями? Не было ли у вас травм головы? Ответ. Никогда не страдал. Травм головы у меня никогда не было. Свои поступки я считаю не совсем нормальными. На меня что-то находило. Но вот зачем я засаливал кожу мальчика? Не могу это объяснить. Глава 56. Камера пыток. В гараже и подвале Головкина следствие ждало много страшных находок. Конезаводский молчун сделал здесь настоящий бункер, камеру пыток, в которой все с самого начала было предусмотрено для убийств. 25 октября 1992 года сюда приехала группа криминалистов во главе с Евгением Бакиным. Пригласили понятых. В протоколе осмотра гаража скрупулезно описываются все детали. Сам гараж деревянный, обитый снаружи листами металла, выкрашенный в зеленый цвет. Внутри захламлено, царит страшный беспорядок. Повсюду разбросаны грязные тряпки, канистры, бутылки, старые гнилые матрасы. Аккуратностью Сергей Головкин никогда не отличался. Как ходил в повседневной жизни в заляпанной пятнами одежде, так и в своих лежбищах этому соответствовал. В гараже и в красном уголке. В левом дальнем углу от входа люк в погреб, плотно прикрытый деревянной крышкой. У дальней стены из погреба выходит вытяжная труба, к которой привязана автопокрышка, выполняющая, по всей видимости, роль амортизатора при постановке автомобиля в гараж. В разных местах криминалисты обнаружили

металлическая лестница с 5 ступенями. Эту лестницу Головкин приспособил как виселицу, чтобы в нужном ему месте перебрасывать через трубу веревку с петлей. В стену вбетонировал 2 крюка. 2 трубы вытяжки. Слева и справа повесил плафон с освещением. И внизу сделал розетку. Этот зверь еще на стадии строительства заранее все распланировал и организовал для реализации своих извращенных идей. 2 табуретки, металлическая бочка, деревянный ящик рыболова. Далее в протоколе осмотра записано. Детская ванна снята с крюка. В ней обгоревшие останки органического происхождения. По внешнему виду куски кожи. На этой же стене под крюком просматриваются подтеки бурого цвета. Подтеки бурого цвета имеются и под другим крюком, а также в некоторых других местах на стенах. На телогрейке и штормовке имеются пятна бурого цвета, похожие на кровь. Позже маньяк подтвердил, что в этой ванне он выжигал паяльной лампой кровь своих последних 4 жертв. Кроме крови в этой ванной я сжигал и использованные при совершении акта мужеложества резиновые презервативы, рассказывал Головкин. Кроме того, я сливал ванную мочу из мочевых пузырей трупов. Я специально их прокалывал или разрезал. При обыске в гараже нашли и предметы, которые Головкин регулярно использовал у себя на конюшне во время работы. Оказалось, что он и их приспособил для убийств. На дополнительных допросах он добавлял в описание своих преступлений такие подробности, что просто мурашки по коже. Например, у него спросили про странную полиэтиленовую перчатку. Обычный человек о существовании подобных и не знает. Это очень длинная, 75 сантиметров, перчатка, которая надевается на руку до плеча. С помощью таких Головкин регулярно проводил на конюшне процедуру искусственного осеменения кобыл. Один раз с Сухиным я попробовал применить ее как средство удушения. Я продвинул веревку под мышками и резко подвесил его на крюк. Затем я надел подростку на голову указанную перчатку, руками сжал края, чтобы не проходил воздух. И наблюдал, что будет. Он начал задыхаться, пытался кричать, бил ногами. Тогда я снял его с крюка, снял перчатку и убил путем удушения веревкой. А найденную в рыбацком ящике белую корду для уздечки, длинный шнур, с помощью которого конюх гоняет лошадь по кругу. Маньяк использовал во время последнего тройного убийства. На ней он повесил первую из тех мальчишек. На одном из последних допросов Сергей Головкин признался Евгению Бакину, что однажды ел человеческое мясо. Это было после первого убийства, совершенного здесь, в его камере пыток, 15-летнего Паши Марченко. Подростка, приехавшего в Подмосковье из Калужской области, в гости к крестной с банкой варенья и букетиком нарциссов. У Марченко я вырезал с ляжки кусок мяса, решил попробовать, как оно на вкус. Поджарил на паяльной лампе, съел, но человеческое мясо мне не понравилось. Я не от голода это сделал, хотел испытать, какие ощущения возникнут. И тогда в погребе это было первое убийство, я себя чувствовал свободно. Что хотел, то и делал, никто мне не мешал. С другими своими жертвами я такие эксперименты не проводил. Все это Головкин в деталях вспоминал на первых же допросах, в первые же дни после задержания. А на воле в тот момент в его вину никто не верил. По поводу ареста Сергея хочу добавить, что это ошибка, заявила Лариса Головкина 23 октября 1992 года, на 4-й день после того, как ее сын написал явку с повинной. Он не мог совершить никаких преступлений по своей натуре, по своему характеру, по своей жизни. Как мать, я знаю его всего, могу уверить, что он не тот человек, который способен на преступление. Мать, понятно. Она чаще всего в любой ситуации будет обелять своего ребенка, какие бы ужасные вещи он не совершил. Но ведь и коллеги Головкина на первых допросах его только положительно характеризовали. И даже, можно сказать, подбирали правильные слова, чтобы в случае чего не навредить уважаемому Сергею Александровичу. Это уже потом они будут вспоминать истории про блеск в его глазах во время осеменения кобыл и прочее. Работал на конезаводе, например, конюх Аркадий Костин. Он часто помогал Головкину шаманить машину и в гости периодически зазывал. В день, когда зоотехник уже во всем признался, Костин рассказывал следующее. «У него, конечно, есть странности. Сколько раз я говорил ему, женись, а он не хочет. Говорит, что в холостяцкой жизни есть свои прелести. На мой взгляд, Головкин честный человек и на преступления против детей не способен. Я же понимаю, что все ваши вопросы из-за исчезновения детей, трупы которых потом нашли. Возможно, для сближения с детьми у Сергея все есть. Они часто к лошадям бегают. Но я никогда не видел, чтобы он к детям какой-то интерес проявлял. А я знаю его не один год, если быть точным, с 1984-го. В чем-то бы это все равно проявилось бы». Бывший опер Виктор Нацаринус в 1992 году, уже занимавший пост замначальника по оперативной работе в Успенском ПОМе, а сам жил в Горках 10, поэтому прекрасно помнит те первые настроения. Многие сначала не верили. Считали, что на этого несчастного зоотехника просто эту кучу убийств повесили, что милиция делает показатели на невиновном. У всех был шок сначала, а уже потом, когда информация просочилась в прессу,

0: с подробностями. Я скажу так, если бы потом Головкина привезли в Горки на следственный эксперимент, никакая охрана его не спасла бы. Этого человека люди бы просто разорвали на части. У местных из-за убитых детей, которых многие знали, была злость огромная.
1: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
4: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
0: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 56. Камера пыток. Сергея Головкина разъяренная толпа не достала, а вот адский бункер кто-то в итоге все-таки уничтожил. В ночь на 26 апреля 1993 года гараж Головкина сгорел вместе с машиной. Дознаватель по фамилии Молодцов указал в рапорте: «Прихожу к выводу, что причиной пожара послужил занос постороннего источника огня». Позже в милицию сообщили, что рядом с гаражом утром после пожара видели родителей убитого Станислава Сидихина. Один из трех мальчиков, повешенных Головкиным в сентябре 1992-го. Мама Наталья Сидихина рассказывала, что они с мужем в тот день собирались поехать на рейсовом автобусе на кладбище в Звенигород. Была родительская суббота. По пути прошли мимо гаража на конезаводе, где погиб наш сын, рассказывает женщина на допросе. Мы и ранее бывали там, но близко к гаражу не подходили. Было не по себе. Но тем утром мы увидели вместо гаража пепелище. Незнакомый нам мужчина разбирал доски. Он сообщил, что гараж сгорел ночью и машина с ним. Женщина отрицала свою причастность к поджогу. Виновных так и не нашли. Да и, скорее всего, не искали по-настоящему. Всем было ясно, что это проклятое место не должно было существовать, и что желающих спалить его было немало. Еще один сюрприз ожидал следственно-оперативную группу при обыске комнаты в Красном уголке, где Сергей Головкин проживал последние несколько лет. Бывший оперативник Глухов так описывает это место. Двухэтажное здание. Внизу две конюшни, а на втором этаже комната. Деревянная дверь с крючком. Я помню, что в углу комнаты валялась гора шкурок от сосисок и сарделек. Головкин их даже не выносил в мусорку, бросал тут же, в комнате. Там даже мебели особо не было. Стол и кровать какая-то старая. Действительно, жил как бомж. Уже позже его мать приезжала. Мы ей отдавали его вещи после завершения следственных действий. Так она забрала все, вплоть до рваных трусов. Гирьки его, гантельки увезла. А еще среди мусора и хлама оперативники с удивлением обнаружили боеприпасы. 4 боевых патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова. 10 патронов калибра 7,62 мм с трассирующими пулями к автомату Калашникова. Откуда? Головкин признался, что это он стащил со склада, когда в 1982-м после выпуска из академии ездил на военные сборы под Калинин, Тверь. Указанные патроны я взял со склада воинской части, куда нас привлекали для разгрузочно-погрузочных работ. Вместе со мной патроны также брали и другие ребята, которые работали на складе. Это все я хранил у себя в комнате. Показания Головкина проверяли. Его институтский дружок Алексей Фролов подтвердил, что некоторые солдатики патроны подворовывали. В последний день пребывания на воинских сборах курсанты устроили что-то типа прощального костра, в который я и другие ребята побросали патроны для салюта, припоминал Фролов. Так в обвинении Сергея Головкина, помимо всего прочего, появилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». И вот еще интересный нюанс. После задержания старшего зоотехника возник вопрос. А на каком основании у вас человек много лет живет в нежилом административном здании? Документов, которые это как-то объясняли бы, в управлении Московского конезавода не нашлось. Директор Иван Викторович, вступивший на должность в 1990 году, увалил все на прежнее руководство. Мол, это они разрешили незаконно, а он про квартиру Головкина ничего и не знал. Примерно то же самое он заявил и по поводу гаража среди сараев за конюшней. Это самозастрой. Появился до меня лет 10 назад. Сейчас я этот вопрос решаю. Ни одного такого объекта на территории не останется. Впрочем, Викторов оказался единственным сотрудником конезавода, который с самого начала на допросах характеризовал своего сотрудника Головкина только отрицательно. По должности директор с ним напрямую не общался. Для этого есть главный зоотехник. Но как минимум трижды они все-таки пересекались. Я впервые встретился с ним в декабре 1990 года, проходя по конюшням. Я тогда Головкину делал много замечаний по работе и его внешнему виду, на что тот довольно в грубой форме ответил, изменившись в лице, что я унижаю его человеческое достоинство. Видимо, так в протоколе допроса завуалированно описали разговор с использованием ненормативной лексики. По работе я сталкивался с ним еще 2 раза. Мое впечатление о нем отрицательно. Неопрятный, всегда имеет затрапезный вид. Крайне неаккуратен в ведении племенного учета и сдаче отчетов в бухгалтерию. Глава 57. Амулеты и сувениры. Многие маньяки коллекционируют так называемые трофеи. Обычно это личные вещи жертв. Серийные убийцы, храня и время от времени рассматривая фетиши, продлевают свои переживания, связанные с теми или иными эпизодами. Это их возбуждает, помогает вспоминать детали, смакуя их не один раз. Взять, например, битцевского маньяка Александра Пичушкина, который с 1992 по 2006 год совершил 49 доказанных убийств. Он был буквально одержим идеей обогнать по числу жертв Андрея Чикатило. Причем значительно. Ростовский потрошитель дал показания, что его жертвами стали 55 человек. В обвинительном заключении речь шла о 53 эпизодах. Судьи решили, что иногда Чикатило приписывает себе трупы, к которым не имеет никакого отношения, чтобы прославиться, потешить свое эго. Он ведь понимал, что про него к тому времени пишут и рассказывают по всему миру, называя советским Джеком-потрошителем. Пичушкин же мечтал эту славу убийцы-гастролера переплюнуть. В какой-то момент он придумал, что соберет чужие жизни по количеству клеток на шахматной доске. Их 8 раз по 8, то есть 64 штуки. И битцевский маньяк поставил дома доску, клетки на которые вместо шахматных фигур заполнял какими-то небольшими вещами, принесенными с места очередного убийства. Крышка от бутылки, камушек, монетка и все в таком роде. Поначалу казалось, что Сергей Головкин к трофеям равнодушен. По крайней мере, на первых допросах он отрицал, что забирал что-то у убитых мальчиков. Но очень скоро в его рассказах нашли нестыковки. группировки. Во-первых, перед тем, как попытаться покончить с собой в изоляторе временного содержания Одинцовского УВТ, Головкин выбросил что-то в напольный унитаз камеры и смыл. Это видели его сокамерники. Я, естественно, заставил содержимое выкачать, чтобы выяснить, от чего он избавился, вспоминает следователь Валерий Костырев. Там нашли иконку на цепочке. Как потом выяснилось, она принадлежала одному из убитых мальчиков, и он ее на себе носил. Эту овальную иконку опознали родители 12-летнего Кирилла Ефимова, одного из трех последних убитых Головкиным. Убийца рассказал, что нашел в карманах жертв 25 рублей и пачку дешевых сигарет. А еще он с них снял цепочки с крестиками и иконками. Почти все из этого набора он потом выбросил под платформу на железнодорожной станции «Беговая». И вещи потом действительно нашли в указанном Головкиным месте. А цепочку Ефимова я некоторое время носил на себе. Ее видела моя мама, которая поинтересовалась ее происхождением. Я сказал, что купил. Считал, что она будет моим амулетом, будет оберегать меня от различных неприятностей. Но получилось наоборот. Амулетом он ее считал, представляете? Этот человек был уверен, что вещи замученных им детей станут для него оберегами. По эпизоду с убийством Ухина маньяк уточнил, что оставил себе нож, которым подросток угрожал ему, пытаясь выпихнуть из машины. А еще, помню, нашел у него осколок красного стекла, который взял себе в качестве сувенира. Также я взял у него кольцо из недрагоценного металла с какими-то двумя неровностями вместо камня. Но что именно, сейчас уже не помню. На память о первом убийстве из Катуара Сергей Головкин оставил себе ключи убитого Леши Чалова. У Миши Сычева и Сережи Ракова, задушенных в 1990-м, взял ключи и кольцо. Я делал это из суеверия, что ли. Использовал эти предметы в качестве амулетов. Кроме того, эти предметы напоминали мне о том, что я совершил с их владельцами. Эти признания были сделаны Головкиным на третьем по счету допросе. Ну а о самых страшных своих трофеях и о том, что на самом деле творил с телами детей, убийца не хотел говорить еще несколько месяцев. Например, лишь на допросе от 21 января 1993 года он сообщил следователю Бакину, зачем он на самом деле отрезал голову несчастному Диме Маляеву у пионерлагеря «Звездный». И что еще унес с собой в качестве трофея? «Я выполнил то, о чем мечтал, и что хотел увидеть, держать в руках. Я отрезал голову, хотел снять скальп, потом передумал, решил взять голову с собой. Такое же желание возникло у меня и в отношении половых органов. Я положил их в полиэтиленовый пакет, сунул в сумку, а голову понес прямо в руке. Пока шел по лесу, терзался сомнениями. Как же он в электричке окровавленную голову повезет? А вдруг увидит? А вдруг милиция остановит? Решил не рисковать и забросил ее в деревья. А вот остальное все-таки унес с собой. В то время я жил в комнате, где у нас на конезаводе мастерские. Поэтому я сразу пошел к себе. Достал пакет с вырезанными половыми органами. Положил в стеклянную литровую банку и присыпал обыкновенной солью, купленной в магазине. Эту банку он спрятал в углу комнаты. Когда мне надо было их увидеть, я брал банку и рассматривал, а потом ставил обратно на место. Наступал покой. Но дня через 2-3 я начал замечать, что половые органы начали синеть. Цвет их вызывал у меня уже не те эмоции. Поэтому я растопил свою печь и все сжег. Больше я таким образом никогда ничего не пытался консервировать. Видимо, после этой неудачи с консервацией частей тел, в больном воображении Головкина родился новый план. Однажды он признался. «Я хочу сделать дополнение в отношении Марченко. Дело в том, что его голову я не закапывал вместе с трупом. После отчленения головы я снял с нее мягкие ткани, а затем обжег паяльной лампой. Крышку черепа я разбил и вынул мозг, который затем захоронил. Черепом я потом пугал Ракова и Сычева. Но и от этой улики он через несколько месяцев избавился. Весной 1991 года я этот череп разбил на железной банке у себя в гараже топором на мелкие кусочки. И потом выбросил в лесу на стоянке, расположенной в районе Голицына. Осколки высыпал под деревом и землей не засыпал. Все это так и осталось на поверхности. В указанном месте осколки черепа несчастного мальчика не нашли. Только один фрагмент в сумке, в который зоотехник вывозил мелкие косточки в лес. Попытка законсервировать солью останки и кожу Бори Тарасова тоже, наверное, из этой же серии трофеев. Хотя сам Головкин и не раз отпирался. Говорил, якобы не понимает, зачем это сделал. Просто попытайтесь понять, что же эта тварь творила с телами ребят и останками и памятью, что она оставила родителям убитых детей.
1: Продолжение через несколько минут. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Музыка нас связала». Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
8: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: У противника все плохо с личным составом ВСУ, но он сам боится себе в этом признаться. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что укомплектованность подразделений украинской армии в некоторых случаях на уровне 20-30%. Ранее Медведев отметил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине, но на своих условиях. Только так можно пресечь возможное повторение кризиса. Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, то он будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени.
0: Об авариях.
1: Следователи устанавливают причины крупного ДТП с лесовозом и микроавтобусом в Архангельской области, сообщает Следственное управление СКР по региону. Авария произошла в Холмогорском районе. Погибли 12 человек, в том числе ребенок. 8 пострадали, пятеро в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом. Об этом сообщил областной Минздрав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
0: О США.
1: Обещанные Дональдом Трампом дивиденды в размере $5000 в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс не будут выплачиваться за счет средств налогоплательщиков. Об этом сообщил глава Минторга США Говард Латник. Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере $5000, если партия получит контроль над обеими палатами Конгресса. Он отметил, что ему не нужно одобрение Конгресса для такого решения.
0: О болезнях.
1: Россиян призвали не поддаваться панике из-за сообщения о якобы вспышке заболеваемости ковидом в Таиланде. Сообщения об эпидемии, ранее распространенные рядом СМИ, не соответствуют действительности, заявили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. Ситуация с заболеваемостью в Таиланде рутинная. Сезонный рост респираторных инфекций в дождливый период, знакомый штамм, низкая летальность.
0: О спорте.
1: Магнитогорский «Металлург» со счетом 3-2 после серии буллитов обыграл казанский «Акбарс» в гостевом матче регулярного чемпионата фонбет КХЛ. «Акбарс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 7 очками, «Металлург» на второй позиции с 6 баллами. В следующем матче казанский клуб 14 сентября сыграет в гостях против нижегородского «Торпедо». «Металлург» днем ранее на выезде будет играть с омским «Авангардом». Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля и 26 копеек, евро стоит 97,87, курс юаня 12 рублей и 55 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 17-18 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
3: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 57. Амулеты и сувениры. Бывший оперативник Василий Глухов вспоминает момент, когда уже после завершения всех экспертиз отец одного из убитых мальчиков приехал забирать останки сына, чтобы их похоронить. Ему отдают коробочку, а в ней лишь череп, зола и несколько косточек. Он стоит и смотрит на нас, начинает заикаться от ужаса. В глазах слезы, руки дрожат. «Ребята, что это? Это мой сын? Как я жене покажу?» Мы пытаемся его хоть как-то успокоить, хотя что в такой ситуации скажешь? А этот мужчина достает из бардачка своего УАЗика бутылку водки и выпивает ее за раз. Выпивает и смотрит. Смотрит на нас совершенно трезвыми глазами. Он был в таком шоке, что эту водку даже не почувствовал. Первый и последний раз я такое в жизни видел. Глава 58. Рядом. Еще один момент мне никак не дает покоя. Никакой конспирологии в этом факте я не ищу. Но ужасно страшно, как же это в жизни. В реальных, а не в киношных расследованиях бывает. Достоверно известно, что до последнего тройного убийства Сергей Головкин ни разу не попадал в поле зрения милиции. Хотя в Одинцовском районе действительно так или иначе проверяли 1000 мужчин. Это звучит особенно жутко, если учитывать, что в каких-то 200 метрах от его адского бункера-гаража, спрятанного за забором конезавода в горках 40-10, тогда находилось двухэтажное здание местного отдела милиции. Участковые оперативники в течение многих месяцев каждое утро выходили из этих дверей, чтобы продолжить обход территории, опрашивая жителей. Не видел ли кто чего подозрительного, не слышал ли? Могли ли маньяка выявить, вычислить не после 11 убийств, а раньше, спася несколько человеческих жизней? Часто приходилось слышать от людей: «Как же он у вас был столько лет под самым носом?» – размышляет Василий Глухов. Но поймите одну вещь. Его гараж был спрятан от посторонних за высоким забором. А сигналов и жалоб на Головкина никогда не было. Молчаливый работящий мужчина, на которого в жизни никто не подумает. Глухов объясняет, что может об этом говорить со всей ответственностью, потому что с Головкиным он был несколько лет знаком, как житель Горок. Не близко, можно даже сказать шапочно, и тем не менее. Когда Головкина взяли в разработку, я сразу доложил ЦХАЮ, что знаю его. У меня тогда на конезаводе работал брат двоюродный. И несколько раз я тогда приходил в форме. Помню, увидев милиционеров, Головкин менялся в лице почему-то, сразу становился очень уважительным. Но это я только уже потом понял, сопоставил. Я приходил к нему на завод и шел к нему как к начальнику родственника. «Сергей Александрович, мне очень брат нужен. Можно я его заберу?» «Конечно, конечно, берите». Рядом с Головкиным время от времени появлялись действующие и бывшие сотрудники милиции. Но никому в голову не пришло, что Бирюк Сережа может быть маньяком Фишером из газетных статей. Про милиционера-зятя я уже рассказывал. Наверное, его можно оставить за скобками, потому что сержант Антон Корсаков виделся с Шуриным Сергеем Головкиным не более полудюжины раз, и контакта у них не сложилось. Одногруппник и самый близкий институтский товарищ Головкина Алексей Фролов, который после выпускного из сельхозакадемии пошел работать оперативным дежурным в отдел милиции в московском районе Царицыно, пожалуй, тоже не в счет. Они в последний раз виделись в 1985-м. Однако был и в ближнем окружении серийного убийцы человек, который отработал в органах несколько лет – конюх Аркадий Костин. До того, как устроиться в МКЗ, мужчина окончил среднюю школу милиции, потом прошел путь от постового до инспектора. Костин с женой часто приглашали Сергея Головкина в гости, регулярно общались, но ничего подозрительного Костина в старшем зоотехнике не видели. В 1992 году одно расследование привело на конюшню Головкину Виктора Нацаринуса, уже занимавшего должность замначальника оперов при Успенском отделении милиции. Дело было исключительно местного пошиба. Кто-то повадился угонять у местных жителей мотоциклы. Мне сообщили, что краденые мотоциклы отстаиваются в яслях для лошадей на конезаводе. Прихожу на конюшню, точно. Где-то лошадь стоит, а где-то мотоцикл краденый. Я, естественно, начал спрашивать работников. «Кто тут старший?» Указали на зоотехника Головкина. Я представился, что из милиции. Я вижу, что у него ноги подкосились, и он резко на ясли облокотился. Такое испуганное лицо, будто сердечный приступ. Впрочем, у людей приходится самые разные реакции на слово «милиция» видеть. Но вот этот взгляд его, перепуганный, я запомнил на всю жизнь. Я говорю: «Откуда краденые мотоциклы?» Услышав, что я по поводу мотоциклов, он сначала побледнел, а потом лицо наполнилось краской. И к нему будто вернулась смелость. Начал объяснять, что это подростки из Горок к нему ставят. А он не знал, что мотоциклы краденые. Там Головкин действительно был ни при чем. Так что его я видел только один раз. Примерно за полгода до задержания. В общем, сотрудники милиции иногда появлялись где-то рядом с садистом-убийцей Сергеем Головкиным, но взгляд на нем не останавливали. Просто обычный гражданин. А тот жуткий случай, когда Головкин привез к гаражу в багажнике своих «Жигулей» подростка Игоря Ухина. За ним на территорию конезавода заехал милицейский УАЗик. Но сотрудники просто посмотрели на суетящегося в темноте у гаража мужика через стекло и уехали. На допросах у Головкина несколько раз спрашивали, действительно ли им, вплоть до задержания, не интересовались люди в форме. «Напрямую с сотрудниками милиции не приходилось сталкиваться», — отвечал он следователям. «Был у нас случай на конезаводе. Украли мешки с отрубями. И летом 1992 года меня вызвали свидетелем в Одинцовский суд». Другой раз дополнял: «Я никогда не замечал, чтобы работники милиции проявляли какой-либо интерес к моему гаражу. Хотя как-то раз наш ночной сторож говорил мне, что однажды, еще до Ухина, к моему гаражу подъезжали работники милиции. Но, видимо, это произошло случайно. Я вел себя нормально и не должен был вызвать к себе интерес со стороны работников милиции». Глава 59. Агенты Кремлевского Централа. Одно время Головкина прятали в разных СИЗО, чтобы его в камере не убили, рассказывает Василий Глухов. Помню, однажды его увезли в изолятор на другом конце Подмосковья. В Павловский Посад, если не ошибаюсь. У уголовников ведь сарафанное радио быстро работает. Насильники детей, а тем более их убийцы по уголовным понятиям, едва ли не худшее, что может быть. За такие преступления в тюремной среде человека понижали. Это грозило статусом пассивного гомосексуалиста, а то и вовсе смертью. Из материалов дела известно, что Головкина в итоге отправили в знаменитый московский СИЗО «Матросская тишина» по названию улицы, на которой он находится. В конце октября 1992 года газета «Коммерсант» сообщала, что после перевода маньяка Фишера в Матроску новые сокамерники его избили, уже знали, что за человек прибыл. И подследственного для его же безопасности перевели в другую камеру. К слову, следственный изолятор номер один «Матросская тишина» знаменит еще и тем, что там имеется так называемый спецблок на 120 мест. По сути, это тюрьма в тюрьме. Обычно сюда отправляют, так сказать, VIP-заключенных, проходящих по уголовным делам непростых людей, чтобы ни один волосок с их головы не упал. Этот спецблок, который в народе прозвали «Кремлевским централом», известен усиленными мерами безопасности. Это четвертый корпус, где одно время ГКЧПистов держали. А раньше там типа партийной тюрьмы было, объясняет Валерий Костырев. Головкина в этот спецблок и поместили. Туда я ходил к нему на допросы. Причем мне к этим разговорам приходилось дополнительно готовиться. Пришлось изучать литературу о лошадях. Это же его любимая тема. Массу всего прочел. Я делал вид, что мне это тоже все интересно. Начинал разговор с лошадиных тем. «Сергей, расскажи, а как вот это? А это как?» А потом уже подводил к своим вопросам. «Он не в одиночке сидел?» «Нет». Там же тоже проводилась оперативная работа. С Головкиным сидели заключенные, которые являлись агентами местной оперативной части. Нам через этих людей нужно было попробовать еще что-то об этом человеке узнать. Он мог сокамерникам что-то выболтать. Я беседовал с этим агентом, направление для работы ему давал. На что в этих разговорах обратить внимание. А Головкин, между прочим, вел себя очень хитро. Он этим сидельцам иногда рассказывал, что совершил такое-то преступление там-то и там-то. Видимо, рассчитывал, что если мы потом на ближайшем допросе зададим этот вопрос, то он вычислит, что у него в камере сидит агент. Я, естественно, на удочку эту не попадался. Не допрашивал тупо по его рассказам, но держал их в уме и другими путями к нужным темам подходил. В матросском спецблоке, к слову, камеры небольшие, максимум 4 человек. С Головкиным, насколько известно, сидели еще двое. Его сокамерники, как и все знакомые на допросах, обращали внимание на то, как Головкин ел. Он чавкал всегда как животное. Агент говорил, что смотреть страшно, как он ест. Да и в целом Головкин их по-настоящему пугал. Эти ребята потом рассказывали, что договорились между собой. Будем спать по очереди, иначе он нас во сне пришьет. Я с ним работал почти каждый день. Но потом случился осетино-ингушский конфликт. С 30 октября по 4 ноября 1992 года. Столкновение на спорных территориях пригородных регионов Северной Осетии. Погибло более 500 человек. И меня перебросили туда. Тогда как я уже имел опыт работы в следственных группах по подобным конфликтам. В Оше и в Риге. Но свою функцию по делу Фишера я уже выполнил. Сергей Головкин много чего в первые дни рассказал. Дальше его допросами Женя Бакин занимался один.
4: Глава 60. «Приведи своего сына».
3: Когда я изучал показания людей, знавших Сергея Головкина в разные периоды его жизни, когда читал ужасные подробности убийств детей, у меня почему-то сложилось впечатление, что это просто ущербный взрослый мужчина, который всю жизнь был трусом. Именно поэтому он вымещал свои комплексы на детях. Просто представьте, что дяденька ростом под 2 метра ловит худощавых, невинных ребят, его любимый типаж, которые просто не способны сопротивляться его физической силе и творит с ними самые страшные вещи. «Нет, я не сказал бы, что он трусом был», — возражает Валерий Костырев. «По его поведению на допросах у меня такой оценки не возникало». А бывший прокурор-криминалист Алексей Мотылев так описывает свои впечатления. «Головкина я лично видел один единственный раз. Присутствовал на допросе. Я находился буквально в нескольких метрах от Головкина. В 3-4, не больше. Сидит человек как человек. Но когда он поднимает на тебя глаза, я уже имел довольно большой стаж работы в органах. Всякого навидался. И меня трудно чем-то удивить. Но когда я увидел это лицо, взгляд Головкина, честно скажу, у меня все внутри сжалось. Я больше таких глаз никогда в жизни не встречал. Они как у змеи, как у удава. Да, в свое время кто-то угадал с прозвищем. Он смотрит совершенно без выражения, но его глаза тебя будто затягивают в себя. Это жутко. То есть все-таки не обиженный на весь мир, застывший в развитии ребенок с больными адскими фантазиями, а настоящий хищник, матерый зверь».
5: Продолжение через несколько минут.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
3: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 60. Приведи своего сына. Василий Глухов, входящий тогда в группу оперативников, рассказывал, как показания Головкина проверяли с выездами на места его нападений или захоронений. Например, к романтику. Это эпизод из лета 1984-го, когда маньяк повесил мальчика на дереве, но после того, как тот потерял сознание, вынул из петли и ушел. Мы поехали зимой по сугробам. Однако Головкин все прекрасно помнил. Хотя прошло 8 лет, и местность выглядела не так, как летом. И он даже дерево указал, на котором мальчика вешал. У романтика, конечно, улик уже никаких не осталось. А вот на местах захоронения останков жертв Фишера криминалистам приходилось работать и по несколько дней. По словам Глухова, чтобы на следующий день не потерять эту точку. GPS-навигаторов еще не существовало. На деревьях делали заметные метки, а в землю зарывали маяки. Это придумал Бакин, уточняет Глухов. Маяк – бутылка от шампанского, в которую вложена записка, когда и что нашли на этом месте. Их закапывали поглубже в землю, чтобы животные не разрыли. Головкин действительно очень хорошо ориентировался на местах убийств, подтверждает Костырев. Я по просьбе Бакина выезжал с Головкиным на проверку его показаний по убийству в Катуаре. В лесу мы вышли к стихийному памятнику, который на месте гибели подростка сделал его отец. Головкин сразу сказал: «Это не здесь было, а вон там». Повел нас в другое место. Уточнили у отца, а тот признался, что убийство действительно было совершено на другом участке. А здесь ему место понравилось. Тихое, красивое. Кстати, в какой-то момент Головкин начал отказываться выезжать на места, где он прятал останки своих жертв. Например, в мае 1993-го следователь Бакин предложил Головкину показать на манекене, как он убивал мальчика. Но маньяк внезапно, это сохранилось в протоколе допроса, заортачился. «Я сейчас не хочу ничего показывать. Подробно я весь механизм рассказал. Не оговариваю себя ни в чем. С технической стороны, мне кажется, все понятно даже младенцу. И мой показ всего этого на манекене ничего не прибавит». А потом добавил, что стесняется, что ли. «Не хочу все это делать на людях. Мне не нравится, что меня снимают на видеокамеры, фотографируют. И даже просто водят в наручниках. Все, что я делал, что переживал, для меня это личное. По этой причине я отказываюсь от выхода на места преступления, от следственных действий, где находятся посторонние. Статисты, понятые, конвоиры и так далее. Все, что я рассказал на следствии, это правда.
11: Больше я вам помочь ничем не могу». Следователь Валерий Костырев вспоминает еще один похожий эпизод с участием Головкина. Была история, когда Женя у него также спрашивает: «Покажи, как ты это сделал». А тот говорит: «Приведи своего сына, покажу». Прямо во время следственных действий так заявил? Да. Не знаю, как Женя Бакин сдержался. То есть Головкин и дерзким бывал. Мог быть и таким, да. Вспоминает Василий Глухов. Есть такая процедура, когда подследственный должен изучить материал уголовного дела, экспертизы и так далее, и расписаться. Иногда нужно провести дополнительный допрос для уточнения тех или иных деталей. И вот мы с коллегой брали у следователя тома уголовных дел и возили их Головкину в СИЗО. Он курил приму. Самые дешевые сигареты без фильтра. Все время смотрел в пол и не разговаривал. По каким-то эпизодам он просто отмахивался. Читать не хочу. Вопросы мне задавать не надо. Давайте сразу подпишу. Только один раз я у него какую-то эмоцию увидел. Продолжает бывший оперативник. Мы к нему в очередной раз приехали с уголовным делом. Я сообщил, что начальник кончасти конезавода разбился в аварии насмерть. Головкин его хорошо знал и уважал, видимо. Потому что он в этот момент поднял на меня глаза и с сожалением сказал. Очень хороший был человек.
4: Глава 61. Последнее письмо.
11: Про маму Головкина некоторые журналисты потом много гадостей написали, говорит Валерий Костырев. Например, что она якобы пьющая была. Это бред. Я несколько раз с ней общался. Хорошая, тихая и душевная женщина. Очень за сына переживала. Не могла поверить, что он действительно все это делал. Один раз попросила меня, чтобы я дал разрешение на свидание с Сергеем. Я на ближайшем допросе сказал ему: «Сереж, мама твоя просит о встрече». Мне, честно говоря, жалко ее было. А Головкин мне отвечает: «Прошу не давать мне свиданий с матерью». Я, говорит, ей письмо напишу. Эти два тетрадных листа в клеточку женщине передал Валерий Костырев. В уголовном деле они датируются 3 ноября 1992 годом. Привожу текст этого послания полностью.
12: «Здравствуй, дорогая мамулечка. Вот и вылезла наружу самая моя страшная тайна. Видишь, каким я оказался мерзавцем? Все это началось у меня давно, еще в школе. Тогда это были только мечтания, а потом, по мере появления возможностей, появились и желания использовать эти возможности. Да что углубляться в подробности? Тебе они, наверное, уже известны. Я понимаю, да и раньше понимал, сколько горя могу причинить тебе, но ничего не мог с собой поделать. Передачу твою получил. Спасибо тебе большое. Ты знаешь, как переодел домашние вещи, сразу домом пахнуло. Продуктов больше не надо передавать. Тут кормят довольно-таки хорошо. Дают масло два раза в день. Утром каша, чай. Днем полный обед. Вечером картошка с рыбой. В общем, намного лучше, чем когда я в больнице лежал. Ну да ладно, это все лирика. Теперь давай подумаем о главном и рассудим трезво. Мне стыдно. Стыдно писать это письмо, стыдно получать передачи. Я чувствую себя как инопланетянин. У всех людей есть жены, дети, любимые женщины. Можешь представить себе, как можно находиться в одном обществе с людьми, у которых такие же дети, каких я убивал. Я, конечно, очень благодарен тебе за твою заботу, ты даже наняла мне адвоката. Хотя я представить себе не могу, как ты будешь с ним расплачиваться. Но видишь ли, я думаю, ты со мной согласишься. Такие преступления не прощаются, их нельзя прощать. У меня сейчас единственная надежда на то, что признают отклонение в здоровье. Это будет для меня хоть какая-то реабилитация. Если нет, то жизнь теряет для меня дальнейший смысл. Я все равно уже человек конченый. Можете лучше отказаться от меня? Мне страшно подумать, как вы будете жить в окружении тех же соседей. С участком я не знаю как. Если не отберут, может продать его. Ну вот, вроде бы все мои трудности на сегодняшний день. Письмо постараюсь передать Евгением Евгеньевичем. Е.Е. Верзун. Первый адвокат Сергея Головкина. Ты его, пожалуйста, никому больше не показывай. Сожги, как прочтешь. Мне очень стыдно перед вами. Как подумаю о тебе, о бабушке, Наташеньке, Елене, сестре и тете. Так горло ком подкатывает. Ну да, что теперь говорить? Плохим я был тебе сыном. Прости меня, если сможешь. Целую тебя крепко. Твой любящий сын Сережа. На последнем листе приписка Головкиной. С письмом ознакомилась. Ксерокопию получила. 10.11.92. Валерий Костырев, следователь с богатейшим профессиональным опытом, это письмо, конечно, тоже читал. Я у него спросил, был ли Головкин, на его взгляд, в этом письме искренен. «Я думаю, да», — ответил Валерий Евграфович. «А что скажут эксперты, которых мы попросили проанализировать письмо Головкина? Был ли он на самом деле честен, обращаясь к матери? Или продолжал играть в какую-то свою игру?»
4: Глава 62. О чем рассказали рукописи Головкина?
11: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Государственного университета просвещения, ФГАО, ВО, ГУП. Георгий Черепенько, ведущий эксперт-криминалист автономной некоммерческой организации. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований. ОНО «Судебный эксперт». Он в том числе почерковед, специалист по почерку. Я попросил Георгия провести экспертизу письма, которую Сергей Головкин написал из СИЗО своей матери. На первый взгляд, ну что можно сказать о человеке по форме букв, которые он выводит на бумаге? Георгий Черепенько объясняет, что первые труды по исследованию почерка появились еще 500 лет назад. Почерки у разных людей, как известно, отличаются. Вот и ученые пытались понять, как расшифровать по письму какие-то личностные особенности человека. Это учение назвали графологией. Правда, оно быстро обрело оккультный и лженаучный характер. Например, некоторые деятели всерьез уверяли, что если обычный человек будет смотреть на исписанный лист, то посвященный сможет залезть в его душу. А это, как вы понимаете, полный бред, говорит эксперт. Тем не менее, настоящие ученые данной сферы тоже интересовались. Изначально это были врачи-психиатры, физиологи, педиатры, неврологи. И они старались установить какие-то закономерности в почерке, связи между признаками почерка и особенностями личности. И многие медики преуспели. А потом уже на эти исследования обратили внимание ученые-юристы. Эксперты-почерковеды, следователи, судьи. Как раз они эту область изучали уже с точки зрения судебного процесса и судебной экспертизы письма. С середины 20 века сформировалась почерковедческая диагностика. Благодаря ей по почерку можно определить не только, например, пол исполнителя записи, но и не был ли человек в момент написания в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Какой рукой он писал? Является ли эта рука привычной к письму? То есть не пытался ли исполнитель изменить почерк и так далее? Определенные психологические особенности личности тоже выявили. Для анализа почерка Сергея Головкина я использовал методику исследования психологических свойств личности по почерку, которые были разработаны учеными-почерковедами ГУ РФЦСЭ Минюста России. Она наиболее проработана и показывает самые высокие результаты. Буквально один вопрос перед тем, как мы перейдем к разбору письма. Какой объем текста нужен специалисту, чтобы провести качественную сложную экспертизу? Такой текст должен быть выполнен скорописью.
13: Содержать не менее 500 буквенных письменных знаков,
11: в том числе не менее 10 заглавных букв. Это если вкратце. Так что рукопись Головкина на 4 тетрадных листах всем основным критериям соответствует. Нам это подходит.
14: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
15: Уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: Привет, я Алексей Белов.
17: Я Александр Маршал.
16: Группа «Парк Горького».
17: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
16: Peace.
17: Peace, love and rock and roll.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о попытках России договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности.
19: Мне было поручено, я презентовал в Брюсселе эти наши предложения. И если мы посмотрим вот на все те элементы, на запуск, конечно, это российский ультиматум, но если мы посмотрим на каждый элемент наших предложений, то если бы это было реализовано, конечно, ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня была бы значительно лучше. Не было бы вот этого внешнего аспекта, который тоже сыграл роль в том, что мы были вынуждены принять решение о начале специальной военной операции. Что там было? Первое, НАТО останавливает в своем расширении. Второе, что ее военная инфраструктура возвращается к состоянию на 1997 год. Мы свято соблюдаем мораторий, который предложила Российская Федерация на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе после того, как американцы из него вышли. А Европа промолчала, бессловесно промолчала. Это поразительно, потому что речь шла о фундаментальных интересах европейской безопасности. И мы с послами, когда европейскими говорили, их предупреждали. Американцы собрались выйти из этого договора. Вы свой голос можете поднять в защиту этого документа, который десятилетиями служил интересам европейской безопасности? Ну, это российско-американский договор, вы договоритесь с американцами.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Происходящее сейчас в Европе стало результатом системных ошибок западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики, заявил Владимир Путин. Он отметил, что глобалисты на Западе после распада СССР почувствовали, что им все позволено. Их ошибки увеличиваются, как снежный ком. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен Путин. Он также отметил, что участие России в «восьмерке» не было полноценным. А Запад сразу поставил цель втащить Украину в НАТО после кровавого госпереворота в Киеве. Путин также заявил, что не будет комментировать победу «Альтернативы для Германии» на выборах ФРГ, так как это событие внутриполитического характера. Между тем, главы МВД немецких федеральных земель предлагают ограничить доступ к секретной информации будущему правительству земли Саксония-Анхальт, руководство которым после победы на региональных выборах могут получить представители оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает газета «Бильд». Медиагруппа «Редакционснетверк Deutschland» сообщила со ссылкой на свои источники, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен изъять из канцелярии Саксонии-Анхальт оперативный план для Германии, чтобы он не попал в руки АДГ.
22: О пожарах.
1: Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе Краснодарского края выросла до 10 гектаров из-за сухой ветреной погоды. Это сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. В работе задействованы специалисты МЧС, РСЧС, лесничество, казачество, подготовленные волонтеры. Вертолет Ми-8 сегодня сделал 50 сбросов воды. Однако из-за сухой ветреной погоды огонь быстро распространялся.
22: Обо всем.
1: Улитки могут сорвать Трампу стройку. Семья президента США владеет гольф-курортом в Ирландии, где недавно решили возвести банкетный зал. Однако участок уже облюбовали. Завитки узенькие. Это крохотные улитки, признанные исчезающим видом. Завитки считаются одними из самых маленьких наземных моллюсков в мире. Высота их раковин всего 1,5-2 миллиметра. Специалисты опасаются, что строительство может повлиять на хрупкую экосистему дюн, в которых живут улитки. Поэтому власти попросили компанию Трампа предоставить дополнительную информацию о работах, включая гидрогеологическую оценку. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля и 26 копеек, евро стоит 97 рублей 87 копеек, курс юаня 12 рублей 55 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов со знаком плюс, завтра днем будет 17-18 тепла и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
23: Это Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. И сегодня у нас совершенно потрясающий гость, актер Василий Копейкин, человек, которого мы пригласили не просто так, а в том числе потому, что сейчас выходит чудесный фильм «Марик», сериал. Василий, спасибо большое, что пришли.
24: Спасибо вам, Павел.
23: Да,
24: спасибо, что пригласили.
23: Да.
24: Я
5: Просто впервые.
23: Впервые за радио, вообще
5: на радио. На радио, да.
23: Ладно, давайте мы этот момент зафиксируем и по окончании.
5: Загадаем желание.
23: Василий, фильм «Марик», я просто напомню, расскажу нашим слушателям, это сериал, посвященный истории человека, который вернулся из плена, попал в родной, собственно, дом, который отчасти становится уже не родным по разным причинам, и он переходит в родной Мариуполь и пытается наладить там свою жизнь. Я вот, если вкратце, то, наверное, так. Да, вы исполнили верно. Главную роль, и у меня сразу вопрос, как вы узнали об этом предложении, как вы к нему отнеслись, и сразу ли вы согласились участвовать в этом проекте?
5: Я делал ремонт дома с женой. Мы вдвоем решили осилить мастерство строителей, вот, потому что когда нам сказали цену, мы говорим, YouTube в помощь. Вот, и в целом мы справились, и параллельно мне как раз поступило от агента предложение, вот, но на роль Алексея, которого сыграл Никита Тезин. Это друг главного героя, которому ушла жена. Вот, и я такой, классно, пойду, схожу. Пришел, познакомился с Егором, попробовался.
23: С Егором Бероевым,
5: который... С Егором Бероевым, да, конечно.
23: Режиссерский дебют нашего прекрасного актера.
5: Попробовался, как-то вышел спокойно, приехал домой без каких-то мыслей. Я... Вообще пришел к тому, что надо вот по факту существовать. То есть ничего себе не придумывать, не надумывать. Пришел, сделал свое дело. Главное от этого получать удовольствие, быть в моменте. Вот. И спустя неделю мне предлагают попробоваться на роль Марика. Я пришел. Я старался тоже не нервничать, не переживать. Конечно, это ответственная, ну, главная роль. И... У тебя градус сразу поднимается, когда тебе такие предложения поступают. Вот. И я пришел, сделал, потом меня позвали еще раз, еще раз, еще раз, уже с другими артистами попробоваться. И вот так я пришел к этой роли.
23: А Егор Бероев, мы, как уже сказали, это был его дебют. И, честно говоря, как актера мы его знаем прекрасно, как режиссера, вот первая, собственно, такая проба пера. И я, как человек, который посмотрел первые две серии, должен сказать, что у меня самые приятные впечатления остались от этого проекта. А как с ним работалось, и могут ли его сравнить с другими режиссерами по манере работы с актерами?
5: Ну, я бы, наверное, не сравнивал. Каждый индивидуален, и... Как бы у каждого свой подход, свое видение. С Егором вот уже на пробах мы как бы разговаривали. Он говорит, Вась, я собираю людей, которым нечего делить. То есть в целом это видно, когда артист приходит как бы такой, как это, с диким рвением. Вот, моя роль. Вот. А есть просто вот пришел... И услышал партнеров, услышал замечания от режиссера. Вот. И как бы и начинаешь в этом существовать, в образе. При этом ничего не играть. Вот. Это самый главный критерий был Егора Бероева. Ничего не играть. Я снимаю фильм про людей. Вот. И мне нужны люди. И в целом с Егором... Ну, у нас как-то... Сразу с проб наладился контакт, и, конечно, я немножко волновался, потому что я Егора Бероева помню по турецкому гамбиту, когда я был маленький, вот смотрел, отличный сериал.
23: Вы удержались от фразы «я вырос на ваших фильмах», нет?
5: Нет, я такого не говорил.
23: Я понимаю, что сейчас, но на самом деле реально сейчас очень сложное время и для нашей страны, и для людей. И мы понимаем, что ребята, которые прошли и проходят большие испытания в зоне военного конфликта, это то, о чем будут говорить и писать еще очень долго. Вы когда работали над своей ролью, вы своего Марика, Марка, вы с кого списывали? Были какие-то моменты, которые вы где-то подчерпнули, подсмотрели, срисовали?

0: как образ. Вот. А врача скорой помощи я проходил практику с экипажем скорой помощи. Вот.
1: Перед съемками.
0: Перед съемками, да. Ну, надо было понять вообще, что, куда, где, как. Вот. И один врач, честно скажу, не скажу, как имя, фамилия, вот, и он мне сказал: «Вась, мы приезжаем к людям не только с физической болью, но и с душевной, потому что очень много возрастных, ну, людей в возрасте, и им нужна поддержка, вот, и мы слышим проблему и пытаемся ее как-то через положительное донести обратно, вот, и тем самым поддержать человека. А второй прототип, наверное, я бы так сказал, это Денис Келешов, вот, очень-очень хороший человек, очень добрый, отзывчивый, и я вот на него смотрел и гордился, как вот он общается с людьми, к которым мы приезжали, вот, и... Ну, я был наблюдателем. Угу. Я вообще с детства наблюдатель, как бы старался не влезать в какие-то истории, вот, но я наблюдал, и что-то, я думаю, отложилось, конечно же. Ну и свое, наверное, я вот как чувствовал, так и делал. Доверился интуиции, ощущениям пространства и вообще всего, что вокруг меня происходит.
1: Недавно была премьера в кинотеатре «Художественный», показали фильм, и я видел, как люди встречают его. Вообще интересная публика собралась, да, то есть были ребята, которые явно, скажем так, не понаслышке знают, что там происходит на новых территориях, mm-hmm. в том числе в Мариуполе, и... Я не знаю, как вы, я бы, наверное, опасался реакции, что скажут, что сделают. Какая была реакция? Как к вам подошли, что сказали? И была какой-то вот, какая-то обратная связь от людей, которые посмотрели этот фильм уже, этот сериал уже?
0: Когда закончился фильм, шли титры, и зал аплодировал. Включился свет, я встал, и сзади меня сидели люди, герои России. Угу. Конечно, таких людей надо знать в лицо и знать, как их зовут. Я думаю, даже брать пример. К сожалению, я не знаю, как их зовут, вот, но мне сказали: «Спасибо тебе большое». Пожали руку, и я думаю, это самое важное, что могло произойти, как бы без лишних слов. Спасибо.
1: Да, без каких-то, да.
0: Ну, все видно по глазам, по телу, как бы. Большего и не надо. Вот.
1: Когда вы снимались в этом фильме, вы понимали, что, скажем так, вот, это вот эту ответственность, ту самую ответственность, которую вы, результатом которой стало то, что вам сказали спасибо, ребята, со звездами героев страны?
0: Ну, конечно, мы снимали сериал про этих людей, которые, жертвуя своей жизнью, спасает других, слышит других, не думая о себе. Вот. И это ответственно, конечно.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Василий Копейкин, человек, который исполнил главную роль в сериале «Мари», который уже сейчас можно посмотреть на онлайн-платформе, а через какое-то время выйдет на канале НТВ, если я правильно понимаю.
0: Да, все правильно. Так.

0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о мерах безопасности на предстоящих выборах.
2: Опыта проведения выборов во время войны ни у кого нет. Это мы первопроходцы. Не отказались, мы их проводим. Что мы предусмотрели? У нас сейчас везде резервные участки, потому что мы понимаем, что теракты могут быть, многие провокации могут быть, могут задействовать базу обманутых, вот кого они ограбили, колл-центры, которые там обманули. Хочешь, чтобы вернули деньги, сходи там на участок, соверши то-то-то. Мы это все предусмотрели. Резервные участки, в случае чего, чтобы можно было эвакуировать людей. Резервные источники питания. У нас в каждой комиссии есть ответственный мужчина, вот именно мужчина, который отвечает за эвакуацию, если это понадобится, за возможные провокации, потому что провокаторы могут прийти на участок, чтобы помогал сотруднику правоохранительных органов, которые на участке, предупреждать и так далее, чтобы не мешали работе комиссии. Все, что можно, мы сделали. То, что в наших силах, мы все сделали, чтобы ни в коем случае выборы не стали дополнительным фактором опасности для людей.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях актер Василий Копейкин, который исполнил главную роль в сериале «Марик». И, собственно, про этот сериал и про все, что с ним связано, мы разговариваем. Честно скажу, когда я услышал название «Марик», я подумал, что речь идет про Мариуполь, а не то, что так зовут героя, потому что я слышал такое сокращение этого, названия этого города. Я знаю, что там вы, собственно, все и снимали. И это, конечно, самое интересное, наверное, вот как это все было. Потому что одно дело снимать отсюда, другое дело жить там, видеть глаза людей, видеть вот эти дома. Даже через экран видно и раны этого города, и боль этого города чувствуется. Как вам это все доставалось, давалось?
5: Честно, я переживал перед поездкой. Но, приехав туда, мы приехали ночью, нас вез водитель, мы заблудились где-то. Потом поймали какого-то таксиста, ну, там, водитель встретил, говорит, как нам до отеля доехать. В итоге мы доехали, но это была ночь. Я еще не видел ничего. И вот на утро я прогулялся. А мы жили в отеле, то ли «Премьер» он назывался. Ну, я не скажу, что это какой-то прям дорого-богато. Нет, простенький отель, чистенький. Вот, но уже на тротуаре я увидел как раз-таки шрамы на асфальте от взрывов. Прям видно разброс осколков. Вот, посечен был весь фасад. Вот, и потом я пошел на рынок. Точно так же проходил застройку частную. И вот тоже посеченные заборы, где-то котлованы, видимо, те дома, которые были непригодны к восстановлению. Ну, их просто снесли. Вот. Но в целом жизнь шла, люди стояли на остановках, ждали автобус, видимо, поехать на работу. Вот. Ну, и я в людях не увидел какой-то показушной скорби.
4: Угу.
5: То есть она внутри, и эти все переживания. Вот. Но я старался, опять же, вот наблюдать, в магазины заходил, со мной, ну, как бы приветливые люди.
4: Угу. Ну, а вот среди тех, кого мы видим на экране, там же были и актеры массовых сцен, да, я так понимаю, случайно какие-то прохожие попадались, такое же было, да? Как люди вообще сотрудничали, как вот, вот такие соприкосновения с людьми, которые живут в Мариуполе, происходили?
5: Ну, вот прохожие люди, это не беру массовку, а вот там напротив, где у нас стоял караван, через дорогу были магазины, и вот продавцы, молодые люди подходили, говорили, ой, вы что, кино снимаете? Ну, для них это было тоже целое событие, какое-то новое дыхание, новое общение, и... Ну, какого-то негатива я не встретил, не сталкивался с этим. Больше вот, наоборот, интерес. Ой, что происходит? Классно. Вы про Мариуполь снимаете? Да, про Мариуполь. Ой, интересно будет посмотреть.
4: А насколько опасно сейчас там жить? И вообще, насколько там действительно вот это ощущение, что ты недалеко от линии фронта?
5: Ну, на тот момент не было каких-то... поводов переживать. Вот. Ну, наверное, волнение было, но оно отсеялось. Когда ты попал в эту атмосферу, как бы встречаешь людей, живешь там, ходишь на рынок за фруктами, там, то я честно не переживал, что куда-то что-то там прилетит или так далее. Вообще было все спокойно.
4: А сколько времени там находились?
5: Месяц.
4: Месяц?
5: Месяц из 4 месяцев, да.
4: Вообще съемок месяц был там.
5: Да-да.
4: А там среди героев, с которыми вы работали, актеров, с которыми вы работаете, там девочка, которая играет дочь вашего героя, а как вот это вот взаимодействие с детьми на площадке, насколько это было сложно, несложно, как вот легко нашли общий язык? Потому что там очень трогательная сцена, я расскажу там небольшой спойлер нашим слушателям, что герой встречает свою дочь после сколько, 2 лет получается, да, отсутствия. И это такая, ну, действительно, очень трогательная сцена. И прекрасная девочка сыграла, и вы, естественно, как это все происходило?
5: Да мы как-то спокойно познакомились. Да? Я говорю, привет, я Вася. Она говорит, привет, я Лада. Вот, и прекрасная девчонка. Мне кажется, мы даже немножко с ней похожи.
4: Да, что-то увидеть, это правда, да, что-то
5: увидеть. Я жене показывал, ну, вот новый трейлер. И у меня есть дочка и сын. И дочке сейчас 6 лет. И она говорит, папа, вообще-то я твоя дочка.
4: Ой, ничего себе. Ничего, как парировали, как отбивались.
5: Я говорю, ну это моя кинодочка. Нет, я у тебя одна. Вот, ну, но...
4: Надо отстаивать границы. Все.
5: Да. Ну, как бы, я думаю, она подрастет, поймет. Вот, но даже в 6 лет она... Ну, в целом, она спокойно ко всему относится. Вот, но вот это вот мне очень понравилось. Бойкость вот эта. Вообще-то я у тебя одна.
4: Молодец, правильно. А вообще вот этот момент, когда дети смотрят, они смотрят вообще фильмы с вашим участием, как-то оценивают, что-то говорят? Папа, ну, вот здесь, конечно, не дожал немножко.
5: Но я снимался в фильме «Волчок». Это про кулачного бойца, где главную роль сыграл Женя Ткачук. И, ну, это исторический фильм, и у меня там усы. И вот сын, когда смотрит этот фильм, говорит, папа, так у тебя же нет усов. И я говорю, ну так мне наклеили как бы. Он говорит, ну классно.
4: Какой большой мир перед ними открылся.
5: Да. Ну а так часто они говорят, о, папа. Вот так.
4: А этот момент есть, как что там похвалиться сверстником или что-нибудь такое? Там у меня папа в кино снимается.
5: Ну, вот Дуся недавно, Евдокия зовут мою дочь. Мы стояли, у меня во дворе корт, и мы мяч пинали. И вот подошла женщина с ребенком, тоже подключились в игру в мяч. И Дуся как начала про все рассказывать.
6: Да вы что?
5: Да, мой папа актер, да, мама там-то, там-то, да то-то, то-то. Ну, она вообще разговорчивая.
4: Я уже чувствую.
5: Она открытая, она лев еще по знаку зодиака. Ну, и она прям все рассказала, все как есть.
4: Но вот тоже это же момент, не знаю, насколько он сдерживающий, не сдерживающий для артиста, когда ты понимаешь, что дети могут посмотреть то, что ты как-то играешь и что ты играешь. При выборе ролей, при там каких-то, может быть, острых сценах вы как-то задумываетесь об этом? Или надо все это отпускать и про другое думать когда-то на площадке?
5: Ну, я стараюсь отпускать. Угу. Отпускать.
4: А вы бы, любимая фраза и спортсменов, и артистов, и, не знаю, там, представителей, там, то, что на стыке, там, не знаю, балета, да, допустим, что не дай бог они пойдут по моим стопам, не дай бог настолько это тяжело. Как у вас вот этот момент актерского, скажем так, актерской династии, если ваши дети пойдут по вашим стопам, вы будете довольны?
5: Мне кажется, задача родителя – дать инструменты. Ну, то есть дать ребенку попробовать все. Потому что, во-первых, это пригодится в будущем. Ну, навыки и спорт, и искусство, все-все-все. И рукоделие. Это, мне кажется, все должно быть. Вот. Но я покажу, что это есть, есть эта профессия. Но я не буду настаивать. Как бы захотят, сами пойдут.
4: А вы в каком возрасте осознали, что ваш?
5: Ну, вот мама говорит, что с 2 лет уже видела задатки. Вот, и говорит, где же режиссеры, продюсеры? Почему он не рекламирует подгузники? Вот. И, ну, как-то с детства и пошло это все, и там... В 4 года я вышел на сцену театра имени Загурского в Иркутске. Это музыкальный театр. Мое первое образование вообще артист музыкального театра. И как раз-таки я должен был отработать 3 года в театре имени Загурского. Мне мой мастер говорил, Вячеслав Варлашов, заслуженный артист, он говорил, Вась, оставайся, будешь тут суперзвездой. А мне на тот момент 19 лет было.
4: Вау.
5: Вот. Ну, как-то, как бы и мама сказала, нет, здесь тебе не надо. И вот в Москву.
4: Ну, слушайте, ну, вообще, на самом деле, вот эти первый заработок свой помните актерский? Или в 4 года он и был, собственно?
5: Нет, был... Я учился в школе. И я снялся в рекламе, а у нас в Иркутске есть молокозавод «Янта». Вот. Ну, это целый комбинат. И вот и реклама майонеза. Я когда в школу потом приходил, мне говорили, о, майонез.
4: Разделили,
5: да? Да.
4: Много.
5: Ты снимался? Ты там снимался?
4: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, актер сериала «Марик». Василий Копейкин у нас в гостях. Мы продолжим буквально через 2 минуты.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о пользе электронных устройств.
8: Гаджеты все равно уже неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, и они получают их с ранних лет, с 3-4 зачастую. И это как раз решение родителей. И в одном из положений, которое сейчас Министерство просвещения публиковало, как раз говорится, что цифровое воспитание ребенка, в том числе, это ответственность родителей. Понятно, что школа хочет ограничить использование гаджетов во время перемены уроков просто потому, что в первую очередь они отвлекают от учебного процесса. Но это не значит, что надо ограничивать доступ детей к технологиям и к общению с ними, потому что технологии – это не всегда вред и не всегда плохо. Зачастую это и киберспорт, и цифровое искусство и равные возможности для деток с ограниченными возможностями, которые могут учиться в цифре полноценно, даже слабовидящие. Это, мне кажется, прекрасно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда».
6: это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
7: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил Владимир Путин. Сегодня он прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В разговоре с журналистами президент напомнил, что Запад сменил режим на Украине с помощью кровавого госпереворота и поставил цель втащить страну в НАТО. Россия много раз говорила о неприемлемости расширения альянса на восток. Сегодняшний кризис на Украине спровоцирован западными странами, отметил Путин. Он напомнил, что Запад хотел дожать Россию сначала с помощью терроризма, террористов теперь с помощью режима на Украине. Запад напрямую поддерживал сепаратизм на Кавказе.
9: Об авариях.
7: Число погибших в ДТП в Архангельской области увеличилось до 13, сообщает агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона. Ранее было известно о 12 погибших и 8 пострадавших. Авария с лесовозом и микроавтобусом произошла в Холмогорском районе. Следователи устанавливают причины ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую поддержку, сообщили местные власти. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Он подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности, сообщило Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики.
9: О спорте.
7: Футболисты самарских «Крыльев Советов» со счетом 2-1 одержали волевую победу над московской родиной в домашнем матче 8-го тура «Альфа-Банк» российской премьер-лиги. «Крылья Советов» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 баллами. Родина 14-я, у нее 4 очка. В следующем туре самарская команда 16 сентября в гостях сыграет против московского «Локомотива». Родина в тот же день примет «Казанский Рубин».
9: О погоде.
7: В столичном регионе в эти выходные ожидается в меру сентябрьская погода, так как холодный фронт прошел, будет довольно тепло, осадков не ожидается, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холодный фронт, хоть и был интенсивным, прошел через регион достаточно быстро. Сейчас в столицу пришла другая воздушная масса, обладающая характеристиками умеренных широт, отметил Шувалов. На этом фоне погода в ближайшие дни будет устойчивой. По его словам, воздух в дневные часы прогреется до плюс 18, плюс 19 градусов. Вероятнее всего обойдется без осадков. В эти минуты в российской столице 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 17-18. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов. Завтра до 16-17 выше нуля. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля и 26 копеек. Евро стоит 97 рублей 87 копеек. Курс юаня – 12 рублей 55 копеек. Ольга Демидова, служба информации.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях артист, актер сериала «Марик», человек, исполнивший главную роль, Василий Копейкин. Василий, еще раз спасибо вам, что пришли. Мы вам очень рады. И знаете, я о чем хотел поговорить. Вообще, то, что происходит сейчас и с нами, и с нашей страной, есть предположение, и во многом его высказывают довольно авторитетные люди, в качестве, там, в частности, Карен Шахназаров, о том, что должно пройти там сколько-то лет, 10-20, чтобы мы смогли, во-первых, осознать то, что с нами происходит сейчас, с нами, как с нашей страной, да, и с нашими людьми. И тогда появятся, как и после Великой Отечественной, и хорошие фильмы, и хорошие книги. Мы долго разбирались в этой истории и пришли к выводу, что во время Великой Отечественной войны снималось огромное количество очень приличных фильмов, и и написано очень много хороших книг. Как вам кажется, пора говорить о том, что происходит, или действительно должно пройти какое-то время для осознания?
5: Ну, вообще, приятно осознавать сейчас, что происходит. Выводы, да, конечно, мы будем делать чуть позже. Ну и поймем вообще, в чем загвоздка. Угу. Вот. Но я думаю, и осуждать не стоит. Как бы тут, мне кажется, только от нашей поддержки все будет зависеть.
4: Но вот по поводу поддержки, действительно, есть же история, что люди, которые возвращаются с фронта и с прифронтовых территорий, они говорят, собственно, чаще всего одно и то же, что вы здесь не понимаете, что там. Вы не понимаете, как весь ужас того, что происходит, весь спектр вот эмоций, которые проходят ребята там, и действительно, мы понимаем, действительно так,
5: ну,
4: это
5: конечно,
4: невозможно, не пережив, наверное, нельзя почувствовать. Но, с другой стороны, ну, не может же страна жить в отрыве от того, что происходит. Потому что мне кажется, что очень важно, что появился Марик. Я, собственно, вам говорил до начала эфира, я это с удовольствием повторю, и, собственно, я в рецензии своей об этом написал, что важно начать этот разговор. Вот важно было начать, и это очень хорошая попытка, это очень хорошее начало для того, чтобы этот разговор начать. Но насколько вот эта ответственность на вас давила, и вообще насколько было страшно в эту тему погружаться?
5: Я, наверное, просто доверился интуиции себе и атмосфере, которая вокруг меня, событиям вокруг меня, которые происходят, и пошел туда, я даже не знаю, у меня не возникало вопросов, надо или не надо. Не было такой категоричности. Просто я пошел и, наверное, сделал. Пока еще трудно оценить. Не знаю. Просто делал свое дело. Все, что от меня зависит.
4: Есть некое устойчивое мнение разными людьми высказанное о том, что наша страна, в частности, ее культурная творческая часть, до сих пор разделена. Что есть люди, которые не очень поддерживают то, что происходит на СФО, есть люди, которые заняли патриотическую позицию. И вроде как люди, которые снимаются в фильмах, связанных с патриотической повесткой и каким-то образом поддерживающие действия наших войск, они предполагаются, что испытывают некие, скажем так, некое противодействие со стороны продюсеров, режиссеров, их могут куда-то не позвать. Там, в частности, Олеся Железняк об этом говорила, что я отказали какой-то роли именно вот по причине ее там политической позиции. В нечто подобное вы вообще можете допустить, ощущать? Или вообще это некая надумка людей, которые об этом предполагают?
5: Честно, я с этим не сталкивался. Разделение, оно, наверное, всегда будет. Сколько людей, столько и мнений, но... Я не сталкивался, что меня там куда-то не позвали. Не позвали, и хорошо.
4: Но никак не связано с тем, что вы...
5: Опять же, слова Егора, мне нечего делить ни с кем. Не захотели, хорошо. Идем дальше.
4: А какой-то хейт вы не опасаетесь? Понятно, что будут какой-то. Или уже было что-то?
5: Прилетало? Отпустим этот момент. Я просто наблюдал, опять же, за этим, что происходит. Конечно, он будет. Я думаю, и не только с другой стороны, и с этой стороны. Я делал все по-честному, без надрыва, без педалирования. Просто так, как чувствовал.
4: Не могу не спросить про то, что много, опять же, пишут. И у нас об этом писали, о том, что на одном из фестивалей критики не пришли, не проставили оценки в сериалу «Марик». Но так как я был на этих фестивалях, я подозреваю, что тут есть какие-то подводные камни, потому что, ну, так, наверное, не бывает. Либо там показ был какой-то неудобный или еще что-то. Но, тем не менее, вы допускаете, что там критики могли проигнорировать или таким образом там демонстративно не пойти на сериал?
5: Я даже не могу сказать.
4: Тоже,
5: ну,
4: не то есть,
5: ну, я, меня там не было, и я снимался в другом проекте. Я очень хотел поехать, но у меня была смена. Вот. Ну, я говорю, ну, не поставили, они сами сделали нам хорошую рекламу.
4: Да, кстати, реклама, действительно, это правда. Ну, и, кстати говоря, опять же, я возвращаюсь к самому сериалу, я должен сказать, что люди, которые будут его смотреть, не пожалеют точно, потому что история очень трогательная, очень человеческая и очень... не знаю, мне больше всего понравилось, ну, ваше присутствие в антураже, да, вот это вот и самого города, и когда ты считываешь вот эту историю, это прям очень-очень-очень сильно. Хорошо, я знаю, что у вас достаточно сейчас удачная осень в плане премьеры. «Марик» не единственная премьера ваша, правильно я понимаю? Сейчас же еще...
5: Да, 3 сентября выйдет в кинотеатрах фильм «Почтальон Победы». Это совместная работа Казахстана, России и Беларуси.
4: А про что этот фильм?
5: Про почтальона. Ну, это события Второй мировой Отечественной войны. Вот. И, ну, вот про почтальона казаха, который вот связной между жизнью как-то... Между жизнью на линии и домом.
4: Вот. А вы кого играете?
5: Я играю Виктора, который пытается поделить с этим главным героем девушку.
4: Ух ты! Ничего себе! Тоже любовная интрига. Я знаю, что еще в разработке сериал «Югославия». Да, уже съемки идут, и когда там планируется премьера?
5: Я думаю, через год, наверное, следующей осенью.
4: Это шпионский детектив про время холодной войны.
5: Да, югославские события, 98-й год.
4: А, уже конец холодной, уже 90-е годы, понятно. Ясно. И как там?
5: Но это на самом деле мечта любого артиста.
4: Это и боевик?
5: Это боевик. Ага. Это боевик. И... Ну, не, наверное, это будет спойлер, но...
4: Давай себе спойлер.
5: Мой герой разноплановый там.
4: Все, не надо. Выверить не надо, смотреть будем обязательно. Но мне скорее такой вопрос. Когда вы готовитесь к такому проекту, как «Югославия», есть ли желание почитать про эти события, посмотреть что-то, насколько вы погружены вообще вот в тему, если куда-то там, куда-то вас приглашают, насколько вы погружаетесь?
5: Ну... Конечно, я что-то читаю, ну, какие-то материалы, когда читаю сценарий, вот, когда возникают вопросы какие-то, я ищу информацию, ну, то есть, та же Википедия, но она сомнительная, но хотя бы есть какое-то представление, вот, а в целом не надо играть грим и костюм, он сам за тебя играет. Ну, как бы в совокупности с тобой. То есть и я как-то вот... По Демидову есть такой Николай Демидов. Он был первый педагог системы Станиславского, но вывел свою. Вот, что не надо ничего придумывать, будь в моменте, пускай себя. Оно все к тебе придет, все, что нужно, оно вот из пустоты рождается.
4: Ну, то есть вот эта история, что откуда-то приходит, да, это...
5: Ну, мне кажется, это есть, и, ну, это нельзя отвергать. Ну, то есть будь собой естественным, вот, и пусти себя, и будь, что будет.
4: По-моему, шикарная позиция. Мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что это радио «Комсомольская правда», в студии Павел Садков, а в гостях у нас Василий Копейкин, актер, который сыграл главную роль в сериале «Марик», и не только там.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Артур Демчук о проигранном Венгрии споре с ЕС по использованию российских активов для Украины.
11: Здесь принято такое иезуитское решение. Здесь речь идет не о том, что там проиграл Будапешт или не проиграл, а о том, что суд решил, что типа это не его компетенция, что суд вообще не может никакого решения выносить по этому вопросу, поскольку это политическое решение, оно не связано там с какими-то экономическими законами Европейского Союза. То есть, используя казуистику, да, то вроде как и Будапешт не проиграл, просто иск не может быть рассмотрен. То есть, если бы было принято решение, что действительно нужно это все передавать и так далее, то фактически суд бы легализовал вот это, ну, пиратство или, как сказать, незаконный отъем денег других государств. Это могло бы опять-таки очень сильно повлиять на финансовую систему Евросоюза. Поэтому я думаю, что там, естественно, все лоббисты финансовые напряглись, чтобы суд принял такое иезуитское решение. Вроде как ни да, ни нет, мы не полномочны. Вот. И, соответственно, чтобы всем сохранить лицо. Венгрия вроде как тоже сейчас не должна быть в убытке, поскольку она вроде не проиграла. Возникает вопрос, кто вообще должен такое решение принимать. Ну вот, действительно, видите, когда нельзя сказать «да» и «нет», можно пойти вот на такую хитрость и сказать, что это не наш вопрос, мы некомпетентны, обращайтесь куда-то еще.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
9: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Василий Копейкин, прекрасный актер, человек, который сыграл в том числе главную роль в сериале «Мари», который сейчас будут показывать на многих онлайн-платформах и на канале НТВ. И давайте мы продолжим разговор про то, как что происходит. У меня такой вопрос. Я понимаю, что каждое время рождает предложение, да, спрос рождает предложение. И то, что сейчас происходит с нашим кино, мне, с одной стороны, очень нравится, и очень много, и мне кажется, что у вас, у актеров во многом золотой век, потому что есть что играть, есть предложение. Но при этом есть ощущение какой-то легкой однобокости, я так аккуратно скажу. Угу. Что у нас либо очень много сказок, все несчастные сказки, даже которых, честно говоря, уже подзабыл, что существует, только, по-моему, вот как, репку еще не поставили, но я думаю, она на очереди.
13: Скоро будет.
4: Скоро будет, да. Или это какие-то фильмы про наше советское счастливое прошлое. Это, конечно, очень хорошо, но почему такой крен? Почему вот у нас, если вот начинают, как начинают одного хвалить, а сразу, угу, давай хвали. Вот почему такое? Вы можете это объяснить?
13: Ну, я думаю, вот как раз-таки кто-то попробовал сказку сделать. Ага. Она зашла.
4: И все.
13: И, да, все подхватили. Ну, поняли, что зритель идет. Зритель это смотрит, тем более смотрит вся семья от 3 человек до 10, грубо говоря.
4: Да-да-да.
13: Вот. Ну и понятно, что качество разное. Вот кто-то с душой к этому относится, а кто-то, ну,
4: Не всегда.
13: Не всегда, да.
4: Но вы с детьми ходите на сказки, которые выходят?
13: Нет, мы не ходили. Мы с детьми ходили... Ой, мы с детьми смотрели «Летучий корабль».
4: А-а-а.
13: И детям очень понравилось. Ну, то, что песни поют. Ну, как бы... Ну, и вообще атмосферное кино.
4: Но вы, когда смотрите, приходите в кинотеатр, как mm-hmm. зритель, я понимаю, что не так часто это бывает в связи с вашей занятостью, но тем не менее, у вас есть эта профессиональная деформация, что вы скорее оцениваете, кто как сыграл, кто как не сыграл, или вы прям можете переключиться и получить удовольствие, как обычный зритель?
13: Ну, я, наверное, больше для себя анализирую. Mm-hmm. То есть, как бы я не сделал, mm-hmm. вот, или как бы я сделал. Вот, но в целом я смотрю, наслаждаюсь, как бы оно где-то внутри процесса, как бы на фоновом режиме происходит. Но в целом я и еще успеваю на детей посмотреть, интересно ли им. Ага. Вот, а так, да нет, я никого не осуждаю, как бы вообще осуждать это. Я пришел к тому, что не надо никого осуждать. Каждый индивидуален, и все мы разные.
4: А у вас сейчас, ну, не знаю, обидитесь, не обидитесь, но есть ощущение, что у вас такое брутальное амплуа. То есть вас зовут на таких, на героические, я бы сказал, роли, или антигероев, но все равно героические, да, то есть все равно с учетом. Вот тут как бы поиграть интересно было бы, не знаю, в сказке той же сыграть какого-нибудь там странного персонажа. Как бы вы к этому отнеслись?
13: Да, конечно, интересно характерную роль сыграть. Тут я на смене Югославии Мише Морскому сказал, говорю, Миш, вообще-то я комедийный артист. Он посмеялся. Вот, но опять же, ну вот будет, mm-hmm. хорошо.
4: Ну, а нет такого, как вот я мечтаю сыграть. Вот.
13: Я нет, такого нет. Mm-hmm. Как бы тут, наверное, все должно сложиться. Конечно, я вот после выпуска из ГИТИСа думал, все, я сейчас. Угу. Вот, столкнулся с реальностью и не попал никуда в театр, не было съемок в кино, но мне очень хотелось задержаться в Москве и как-то заниматься своей профессией, я даже устроился курьером работать.
4: Да, что?
13: Да, было такое. Но потом как-то само по себе пошло потихоньку, помаленьку, вот. Понятно, были переживания какие-то, что вот, почему кто-то, у кого-то. Потом я перестал, опять же, сравнивать себя с кем-то. Не надо сравнивать. Наслаждайтесь сегодняшним днем, то, что у вас есть сейчас. И это опыт. Каждый день это наш опыт, и он для чего-то нужен в дальнейшем, когда ты придешь в ту точку, которую ты видел вчера.
4: Актер все-таки довольно зависимая профессия. Она зависит от огромного количества факторов. Это и продюсеры, и режиссеры, и люди, с которыми вы находитесь на площадке. Вот мне самый кайф – это когда видишь вот это взаимодействие. Потом понятно, что там... вот этот момент, насколько вам интересно играть с другими, насколько вы быстро находитесь в общей жизни, скажем, с другими актерами, с кем интереснее, может быть...
13: Мне сначала надо адаптироваться, угу. как к каждому человеку. Иногда бывает такое, что вот первая смена у тебя, но она самая такая мясная. То есть ага. туда вложили все, и слезы, и ор, и, ну, и много текста. Вот. А это первый день, ты еще никого не знаешь. И все равно надо приглядеться, кто как что. Вот. Но при этом ты себя... берешь в руки и делаешь свое дело, как бы не обращая внимания, кто как на тебя посмотрит. Вот. Просто занимаешься своим делом. А так я стараюсь со всеми людьми в позитивном ключе общаться. И люди, самое что интересное, со мной точно так же общаются.
4: А вы сейчас, когда узнаваемый актер, вас...
13: Да, да пока еще нет.
4: Я уверен, что, конечно, вас уже... Ну, во-первых, как, например, ваши одноклассники к вам относятся? Там потрунивают, смотрят, делятся своими впечатлениями?
13: Ну, вот друзья, одноклассники, однокурсники все пишут, поддерживают, говорят: «Вася, ты молодец». Мы всегда верили. Ну, то есть, опять же, нет такого какого-то... Нет такой конкуренции, и не было ее. Mm-hmm. Ну и что конкурировать? У каждого свой путь. Mm-hmm. Ну, как бы... Да, иногда наши желания не совпадают с реальностью, но, может, еще не пришло время.
4: Если сейчас поступит предложение поучаствовать в каком-нибудь телепроекте, где надо бегать, прыгать, там, не знаю, добывать сокровища или там, не знаю, кататься на льду, вы согласитесь бы?
13: Ну, я подумаю. Но это интересно. Это интересно.
4: Но это тоже актерская история, или это все-таки там можно расслабиться в таких проектах? У меня есть ощущение, что люди туда приходят тоже играть. Тоже вот они создают некий образ, и этот образ там отрабатывают.
13: Да, я даже не знаю. Ну, вообще интересно это, ну, попробовать себя, там, как это, ледниковый период, да, был такой. Мне кажется, это интересно, это вот как мне Женя Ткачук, мне приходит сообщение от Жени, а это был конец февраля, и он мне звонит, говорит: Вася, привет, ты же знаешь, у меня театр есть в Велесо, вот. Что у тебя в конце февраля? У нас там премьера 28 и 1 марта. У нас нет главного героя. Я говорю: Жень, ну вот смотри, у меня до 28 есть 5 дней. Он такой: ну, приезжай. Вот. И я... А там много текста. Это хип-хоп-драма.
4: Ух ты! Господи.
13: Современная. Ага. Называется «Ни одного животного». И я за 5 дней как бы ввелся, и я себя испытал, и я понял, что я в целом могу, и, ну, как раз-таки вот про шоу, uh-huh. это вот, наверное, про испытать uh-huh. себя, можешь ты или не можешь, ну, как бы, ну, как опыт, интересно. Вот uh-huh. даже сегодня... Я с вами сижу, и это мой первый опыт.
4: По-моему, мне все
13: радиоэфира.
4: Не знаю, как вам, Василий.
13: Ну, я пока еще не понял, но в целом 1, 2, 3, 4, 5 раз, и уже будет намного спокойнее.
4: Однозначно. А вы быстро текст запоминаете? У вас
13: по-разному.
4: По-разному, да?
13: Это по-разному.
4: От текста зависит.
13: Я вот еще вот этот секрет не разгадал. От текста, да, многое зависит. Хотя бывает и по-простому, ну, простые слова, простые предложения, маленькое предложение. Ну, вот оно не идет, и все. А порой большие. Ну, тут опять же, наверное, сколько ты времени на это потратил. Угу. Большие, естественно, и ответственность больше. То есть тебе надо удержать мысль и не потеряться в этой мысли, и если у тебя, там, допустим, выпадает одно слово, ты его должен заменить и продолжить эту мысль. Вот. Ну, наверное, это все от времени зависит.
4: От времени на подготовку.
13: Да, да. Но и опять же бывает, что ты большие тексты запоминаешь быстрее. Непонятно, еще не понял.
4: Не отработана технология.
13: Нет.
4: Ну и дай бог, значит, у вас все равно творчество. Василий, во-первых, спасибо вам большое за это интервью.
13: Спасибо вам
4: большое.
13: Второе,
4: мы вас от души приглашаем на следующей вашей премьеры к нам в гости на радио «Комсомольская правда».
13: Благодарю вас.
4: Прошу сразу зафиксировать в календаре. В-третьих, удачи вам и удачи сериалу «Марик». Мне кажется, он этого однозначно заслуживает. А я напомню, что у нас в гостях был Василий Копейкин, актер, исполнивший главную роль в сериале «Марик». И спасибо вам за это большое.
13: И вам спасибо большое.
4: Спасибо.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Константин Сивков о предстоящей тяжелой зиме на Украине.
15: Для Киева и для Киевской партии, и вообще для украинцев зима ожидается достаточно сложная, потому что удары наносятся по системе энергии. обеспечения, по системе обеспечения топливом, вот, по другим объектам, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса управления, но вместе с тем и задействованы пути гражданского обеспечения. Поэтому задача решается успешно нашими войсками, и зима ожидается сложная. Это безусловно. Но и для европейцев тоже, поскольку, насколько известно, у них газохранилища не очень заполнены, а зимы сейчас в Европе достаточно холодные и снежные, поэтому европейцам будет не сладко.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше...